0: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
1: Знаешь, чем хороший воин отличается от плохого? Скажешь, отвагой и храбростью. Это, конечно, важно, но храбрых полная земля. А вот умных, которые не боятся, таких мало.
2: 50-я отдельная бригада беспилотных систем «Варяг» – новейшее подразделение Вооруженных сил России. Передовые беспилотные технологии, разведка, поражение, радиоэлектронная борьба. Бригаде нужны операторы беспилотников всех типов, специалисты РЭП, связи и ПВО, IT-инженеры, медики, саперы, водители. Люди, которые думают быстрее, чем летит дрон.
1: После похода хороший вождь делит добычу, не жадничает. Дружина должна знать, они позаботятся. Понимаешь, о чем я?
2: Контрактная служба в бригаде «Варяг» – это конкретные условия. 1 900 000 рублей при подписании контракта. Надбавки к денежному довольствию – до 350%. Списание кредитов – до 10 миллионов. Военная ипотека. Бюджетные места в вузах для детей. Полный социальный пакет для семьи.
1: 1000 лет назад я взял топор и стал воином. Сегодня твое время. Дружина ждет.

0: Варшава уже несколько месяцев ведет переговоры с Вашингтоном об увеличении численности американских войск на своей территории. Это происходит на фоне сокращения контингента США в Германии. Гаспарян, сегодня в 7 утра на телеканале «Соловьев Лайф».
1: Седьмого мая 1755 года начал свою работу Московский государственный университет. Изначально учебное заведение располагалось в здании аптекарского дома у Воскресных ворот. В соответствии с планом Михаила Ломоносова в университете были образованы три первых факультета – философский, юридический и медицинский. Два столетия спустя МГУ переехал на свое современное место на Воробьевых горах, заняв самую высокую из сталинских высоток.
2: Ноябрь 41-го года. Немцы рвутся к Москве. На Волоколамском шоссе на пути танковых колонн вермахта живым щитом стали 11 саперов-панфиловцев. Ценой своей жизни они спасли свою дивизию и подарили защитникам Москвы 5 драгоценных часов. В 1981 году на том самом рубеже появился памятник. Бетонные окопы, а в центре взрыв, разорвавший фашистскую самоходку. Место памяти. Наша история, наша гордость.
1: Согласно антропологическим и археологическим исследованиям, Кения – место зарождения человеческой цивилизации. Останки предков людей, обнаруженных на территории современной Кении, насчитывают около 3 миллионов лет. Мама Африка. Кения. Только на Соловьев Лайф. В это воскресенье.
3: Все балаклавы одевают, поехали.
4: Прямо!
5: Пошел, пошел! Прямо! Работай, Рамон! Лапу! Лапу, я сказал!
6: Лапу, лапу, лапу, лапу, лапу! Лапу, лапу, лапу!

Китай игнорирует западные запреты и продолжает поставлять товары двойного назначения в Россию и Иран. По информации американской прессы, Пекин запретил своим компаниям соблюдать иностранные санкции. Подробнее с Иваном Каменевым. Сегодня в 11:00 на телеканале «Соловьев Лайф».

0: МИД России призвал эвакуировать дипломатов из Киева в случае провокации на 9 мая, заявление официального представителя ведомства Марии Захаровой. США и Иран близки к подписанию соглашения о прекращении войны, сообщают СМИ. Тегеран же эту информацию опровергает. ФСБ задержала 5 агентов Киева. Они собирали данные об ОПК, транспорте и бойцах спецоперации. Также силовики задержали 2 россиян за оправдание атак и призывы к диверсиям. МИД России разослал в дипмиссии ноту, в которой призвал к эвакуации из Киева в случае провокации на День Победы. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она подчеркнула, что Россия выступает не с позиции агрессии, а с позиции неизбежного ответа на нее. У ЕС не получится замолчать прозвучавшие публично угрозы Зеленского, добавила Захарова.
1: Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщает о том, что во все аккредитованные при МИД зарубежные дипломатические миссии и представительства международных организаций была направлена нота следующего содержания. Цитирую. 4 мая 2026 года Министерство обороны Российской Федерации опубликовало официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в священный для всех россиян праздник «День Победы в Великой Отечественной войне». МИД России настоятельно призывает власти вашей страны, руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы. Конец цитаты. Также российские дипломатические представительства за рубежом информируют об этом страны аккредитации и международные организации. Напомню, как развивались события. 4 мая 2026 года в ходе саммита Европейского политического сообщества в Ереване главарь киевского режима Зеленский позволил себе агрессивные и угрожающие заявления о намерении сорвать священный праздник День Победы в Москве террористическими актами, и при этом присутствовали представители некоторых стран Европейского Союза. И никто из них не отдернул главаря киевского режима. В этот же день Министерство обороны России опубликовало предупреждение, которое стало ответом на агрессивные намерения Зеленского. Подчеркну, это было сделано именно в качестве ответной меры. Если в странах Европейского Союза думают, что у них получится, так сказать, замолчать прозвучавшие публичные угрозы, как говорится, замести под ковер агрессивные заявления Зеленского, то они жестоко ошибаются. Нам хорошо известно отношение коллективного западного меньшинства к 9 мая. Они планомерно уничтожают советские памятники, мемориальное наследие, эксгумируют прах советских воинов, переписывают и перевирают историю. Именно они, вооружая Украину, являются соучастниками преступных планов киевского режима. Но в данном случае им не должен отказать инстинкт самосохранения. Мы не выступаем с позиции агрессии. Мы выступаем с позиции неизбежного ответа на агрессию. Именно так следует воспринимать заявление Министерства обороны Российской Федерации от 4 мая и наши последующие шаги. Его точно не надо замалчивать. К нему надо отнестись очень и очень серьезно.
0: Напомню, в понедельник глава киевского режима заявил, что в Москву во время парада могут прилететь украинские дроны. С такой угрозой он выступил на открытии саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Минобороны пообещало, что российские военные примут все необходимые меры безопасности во время празднований, а в противном случае нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева. Российские военные минувшей ночью атаковали цеха сборки украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Удары наносили оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия. Также армия ударила по складам горючего и пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 156 районах. Где именно располагались цели, в ведомстве раскрывать не стали. расчет самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-С» группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ на Днепропетровском направлении. Как сообщили в Минобороны, цель обнаружили операторы разведывательного беспилотника, после чего координаты оперативно передали артиллеристам. Расчет занял огневую позицию и нанес удар 152-миллиметровыми снарядами закрытой позиции на дистанции более 20 километров. Контроль поражения велся в режиме реального времени с помощью разведывательного БПЛА. По данным ведомства, пункт управления беспилотниками был полностью уничтожен вместе с находившейся там живой силой противника. Подразделения беспилотных систем группировки «Днепр» ежедневно наносят огневое поражение противнику на Ореховском направлении в Запорожской области. Несмотря на противодействие вражеских систем радиоэлектронной борьбы, расчеты ударных FPV-дронов продолжают наносить огневое поражение ВСУ и выполнять боевые задачи по уничтожению вражеских формирований. Во время боевого вылета операторам разведывательных дронов удалось обнаружить передвижение личного состава ВСУ в лесополосе, которая контролируется украинскими военными. После доразведки удалось обнаружить замаскированный блиндаж противника. Затем оператор FPV-дрона поднял ударный беспилотник в воздух и точным попаданием поразил опорный пункт живой силы ВСУ. Кадры объективного контроля зафиксировали уничтожение целей. Во время воздушной разведки операторы БПЛА войск беспилотных систем группировки «Восток» обнаружили скрытые укрытия и оборудованные пулеметные точки украинских формирований в лесополосах Запорожской области. Противник пытался закрепиться на участке, подготавливая позиции для ведения заградительного огня. Для уничтожения цели были задействованы артиллерийские подразделения. Вернувшись на рубежи, расчеты самоходок «Акация» нанесли точный удар осколочно-фугасными снарядами. Корректировка огня и фиксация попаданий непрерывно велись разведывательными аппаратами с использованием штатных, отечественных систем связи и управления. В результате артналета полевые фортификационные сооружения разрушены, пулеметные точки подавлены. Находившаяся в укрытиях живая сила ВСУ была ликвидирована. США и Иран близки к подписанию предварительного соглашения о прекращении войны. Об этом сообщает саудовский телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на пакистанские источники. По их данным, существует проект соглашения, большинство пунктов которого одобрены обеими сторонами. Документ предусматривает полное завершение конфликта и открытие Ормузского пролива для судоходства. В нем также есть график проведения будущих раундов переговоров. Кроме того, проект соглашения включает пункты, которые касаются обогащения урана и разблокировки замороженных иранских активов. «Аль-Арабия» также подчеркивает, что непрямые переговоры недавно прошли между спецпосланником президента США Стивом Уиткофом и иранскими официальными лицами. В среду Дональд Трамп, напомню, сообщил, что США приостанавливают операцию «Проект Свобода» в Ормузском проливе. По его словам, он пошел на это по просьбе Пакистана и других стран. После этого Аксел со ссылкой на свои источники также рассказал, что стороны конфликта близки к соглашению. Иран считает, что опубликованный порталом текст предложения США об урегулировании конфликта является скорее списком пожеланий, чем реальностью. Китай является надежным стратегическим партнером Ирана и готов оказать содействие в запуске и продвижении мирных переговоров с США. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Он также подчеркнул, что Пекин поддерживает Иран в вопросах защиты национального суверенитета и безопасности, а также высоко ценит готовность Тегерана искать решения через политические каналы. Кроме того, КНР поощряет поддержание диалога между Исламской Республикой и странами Персидского залива для достижения добрососедских отношений. В свою очередь, Аббас Аракчи подчеркнул, что Иран доверяет Китаю и надеется, что Пекин продолжит играть активную роль в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, Тегеран также поддерживает создание новой послевоенной региональной архитектуры, которая обеспечит баланс между развитием и безопасностью. Отмечу, визит Аббаса Аракчи в Пекин состоялся в рамках его турне по нескольким странам. Ранее иранский министр посетил Пакистан, Оман и Россию, где также обсуждал вопросы, связанные с урегулированием конфликта с Соединенными Штатами. Германия ускоренно милитаризируется, готовясь к военному противостоянию с Россией. Об этом заявил российский посол в стране Сергей Нечаев. По его словам, Берлин безудержно накачивает военную промышленность бюджетными и заемными средствами. Германия совершенствует программы военной помощи Украине. Так Берлин делает ставку на масштабное обеспечение Киева дальнобойными дронами, подчеркнул посол. Напомню, Германия в апреле впервые в своей истории официально утвердила военную стратегию. В документе заявлена цель создать самую сильную армию в Европе до 2039 года. Россия в стратегии определена как главная угроза. В Берлине не разрешат посещать военные мемориалы с российской и советской символикой в День Победы. Ограничения распространят на флаги СССР, ЛНР, ДНР, Крыма, Запорожской и Херсонской областей. Также запретят включать и исполнять российские военные песни и марши. Российское посольство потребовало от Германии отменить запрет на демонстрацию символов Победы над нацизмом. В российском посольстве назвали действия властей Берлина абсурдными и циничными. Напомню, в прошлом году берлинская полиция разрешила провести акцию «Бессмертный полк» 9 мая, но запретила на ней георгиевские ленты, символы V и Z. В 2026-м в Берлине запланировано множество памятных мероприятий в честь Дня Победы, в том числе шествие, посвященное памяти советских воинов, погибших во Второй мировой войне. Владимир Путин в Кремле встретился с губернатором Тамбовской области Евгением Первышовым. Обсудили меры поддержки участника спецоперации. Глава региона подчеркнул, что сам участвовал в СВО и находится в плотном контакте с другими бойцами. Первышов регулярно встречается с ними для решения волнующих их вопросов. По его словам, многие военнослужащие уже работают в местных органах власти. Этому способствует программа «Герои Тамбовщины», которая готовит управленцев из числа участников спецоперации. Первышов также сообщил, что детским омбудсменом в области стала вдова Героя России Ольга Лапшина.
2: С учетом того, что являюсь участником специальной военной операции, в первую очередь, конечно же, хочу рассказать о своих боевых товарищах, о работе с ветеранами, которые у нас непосредственно возвращаются уже домой. Мы также активно ведем работу в рамках программы, как я вам докладывал, «Герои Тамбовщины». Многие ребята сейчас находят себя в жизни или возвращаются на свои привычные рабочие места, либо находят себя непосредственно уже по прохождению определенных экзаменов, тестов, находят себя на государственной муниципальной службе.
3: Вы с ними в контакте?
2: Конечно же, постоянно. И получаю небольшую поддержку. В чем она заключается? Раз в месяц сам лично провожу приемы либо ветеранов, которые возвращаются, либо членов их семей. И уже ребята, которые интегрированы в государственную муниципальную службу, они вместе со мной ведут этот прием. То есть они видят свой вопрос, забирают его и уже сопровождают либо ветерана, либо там членов семьи, и уже совершенно другая реакция мы получаем. Ну, хотел бы отдельно выделить, наверное, все-таки вот Лапшину Ольгу Витальевну. Она вдова Героя России, участника специальной военной операции, посмертно награжден вами звездой Героя, обратилась ко мне. Попросилась работать у меня в команде, я ее взял советником, она выбрала для себя такое очень сложное направление. Работала непосредственно с семьями, где у нас есть потери, но мы провели беседу с Львовой Беловой и нашли другое уже направление, она согласилась, она будет у нас детским омбудсменом. Ну, дальше уже вот ребята, которые уже непосредственно у меня устроены, кто работает на различных должностях, кто имеет какие заслуги. Работает и в областной думе, работает уже и на государственной муниципальной службе. Ну, эту работу останавливает.
3: Местные ребята?
2: Все тамбовские.
3: Тамбовские.
2: Да, тамбовские. Такой плацдарм создаем, и уже по возвращению основного контингента уже их будут встречать те ребята, которые уже устроены у нас.
0: Кроме того, Первышов также рассказал Владимиру Путину о развитии региона. В первую очередь, есть успехи в сельском хозяйстве. В прошлом году Тамбовская область собрала рекордные объемы зерна. Также регион в лидерах по производству кукурузы и муки, расширяет экспорт аграрной продукции в арабские страны и Китай. В ближайшее время упор сделают на развитие промышленного сектора.
2: Агропромышленный комплекс, достаточно большие результаты. Слава Богу, Господь нам дал в Тамбовщине чернозем и хорошую погоду в прошлом году. Поэтому я скажу, что рекорды, которые поставила Тамбовская область, таких раньше не было. 5,8 миллионов тонн зерна собрали. Больше 3 миллионов 600 тысяч тонн никогда не собирали. Первое место по кукурузе мы взяли, Владимир Владимирович. Ну и в топ 5-10 мы регионов входим, ну, стабильно. По экспорту наращиваем экспорт продукции. Ну и, конечно же, я ставлю акцент на переработке, Владимир Владимирович. Мы начинаем свою сельхозпродукцию не просто продавать на вес, а уже занимаемся глубокой переработкой. Второе место по муке уже на сегодняшний день у нас в стране мы держим.
3: Второе место?
2: Второе место по производству муки. Да. И дальше будем наращивать. Мы взялись за экспорт. Сегодня очень хорошо работаем с арабскими странами. У нас халяль, курица уходит, птица уходит достаточно хорошо с Китайской Народной Республикой. Поэтому такие позиции мы не просто удерживаем, мы их наращиваем. Слава Богу, аграрии у нас замечательные и большая поддержка, хочу сказать, со стороны правительства, Министерства сельского хозяйства Оксаны Николаевны Лу. Владимир Ильич, валовый региональный продукт. Хотел бы обратить внимание. Конечно, 23,5% это сельское хозяйство на диаграмме. А 18,5% это промышленность. Вот я задачу сейчас ставлю перед своим правительством, перед своими коллегами. Мы должны будем нарастить, и вы увидите те предложения по развитию нашего промышленного сектора экономики. Наряду с тем, что мы, конечно, будем укреплять и поддерживать, продолжать наше сельское хозяйство. Я хочу, чтобы промышленный сектор вышел и обогнал по росту сельское хозяйство, потому что сельское хозяйство все-таки мы зависим от погодных условий. Промышленность – это достаточно серьезная возможность нам развивать экономический потенциал.
0: Федора Щукина официально представили в качестве ПРИУ главы Дагестана. Церемония прошла на сессии Народного собрания Республики. Напомню, 4 мая Высшая квалификационная коллегия судей России удовлетворила заявление председателя Верховного суда Дагестана Щукина о прекращении полномочий в связи с уходом в почетную отставку. В тот же день Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Сергея Меликова и назначил Щукина в РИУ главы Республики. Новый руководитель пообещал, что ни один пострадавший от наводнения этой весной не останется без поддержки властей. Кроме того, ПРИУ главы Дагестана отправил в отставку правительство республики. Временно исполняющим обязанности председателя назначен Магомед Рамазанов. В главном храме вооруженных сил России в преддверии 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошла божественная литургия, которую совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На богослужении присутствовали военнослужащие, которые готовятся к параду победы на Красной площади, министр обороны Андрей Белоусов, его заместитель Виктор Горемыкин, а также представители органов военного управления и прихожане. После литургии патриарх Кирилл провел особый молебен с участниками предстоящего парада, который пройдет 9 мая на главной площади столицы. Также он вручил орден святого благоверного князя Даниила Московского второй степени, начальнику инженерных войск Юрию Ставицкому. Затем представитель церкви обратился к собравшимся с проповедью и поздравил всех с наступающим великим праздником – Днем Победы. Сотрудники ФСБ задержали 5 агентов украинских спецслужб, которые собирали информацию об объектах оборонно-промышленного комплекса, транспортной инфраструктуры и бойцах спецоперации. Шпионов поймали в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани. 4 задержанных – россияне, 5 – иностранец. Действия агентов украинские спецслужбы координировали через Телеграм. По данным ФСБ, полученные сведения преступники планировали использовать для подготовки диверсионно-террористических актов. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по нескольким статьям. По совокупности предъявлены обвинений им может грозить пожизненное заключение. Кроме того, в Кингисеппе, Чите и Томске ФСБ задержало россиян, которые в соцсетях оправдывали ракетные удары и атаки беспилотников по энергетической инфраструктуре и теракт на Крымском мосту. Они призывали к диверсиям и терактам на территории страны. В отношении фигурантов возбудили дело по статье о публичном оправдании террористической деятельности. Семьи погибших 5 мая в результате атаки вражеских беспилотников на Чебоксары получат по 1,5 миллиона рублей, пострадавшие от 313 тысяч до 627 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство ТАСС. По последним данным Минздрава Чувашии, число пострадавших в результате атаки вражеских беспилотников увеличилось до 35, из них 11 человек находятся в больнице, еще 2 погибли. По уточненным данным, повреждения получили 40 многоквартирных домов, а также ряд соцобъектов, включая школы, детсады и колледж, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. В связи с последними событиями массовые публичные мероприятия в Чебоксарах, запланированные в честь Дня Победы, отменены. 2 человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета под Омском. Возбуждено дело, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК. По предварительным данным, сверхлегкое воздушное судно «Аэропракт», на борту которого находились 2 человека, вылетело с площадки около деревни Кашкарева. После сообщения пилота о намерении вернуться в точку взлета, связь с самолетом была потеряна. Его обломки обнаружили в 4 километрах от места взлета. Борт упал в поле, оказался сильно поврежден, пожара на месте крушения не было. Росавиация классифицирует инцидент в небе Омской области как катастрофу. По предварительной версии, легкомоторный самолет потерпел крушение из-за открывшегося капота двигателя. В Екатеринбурге обрушилась часть крыши колледжа, сообщили в региональном главке МЧС. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло частичное обрушение кровли спортзала на площади 400 квадратных метров. Из здания эвакуировали почти 100 человек, никто не пострадал. В Минобразовании региона уточнили, что занятий в спортзале не было. По данным прокуратуры, плиты обрушились из-за трещины в покрытии. Корпус колледжа предварительно готовился под снос, территорию вокруг него оградили, там работают экстренные службы. СК возбудил дело о халатности. Распространение хантавируса среди пассажиров лайнера в Атлантике не похоже на начало пандемии коронавируса. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Тем временем иностранные пассажиры судна MV Hondius, на борту которого была выявлена вспышка хантавируса, будут отправлены в их страны после прибытия лайнера на испанские Канарские острова. Исключения могут быть сделаны для пассажиров, имеющих проблемы со здоровьем. Сейчас судно находится у побережья Кабо-Верде. После эвакуации всех людей с симптомами инфекции лайнер продолжит путь к Канарским островам и, как ожидается, через 3 дня прибудет в порт на Тенерифе. На борту, напомню, выявлено 3 человека с симптомами вируса. Их эвакуируют из Кабо-Верде в Нидерланды. Врач судна, гражданин Великобритании, состояние которого ранее оценивалось как более тяжелое, стабилизирован и также будет направлен в Нидерланды, а не в Испанию, как ранее просило нидерландское правительство. Сейчас на борту остаются только пассажиры и члены экипажа без симптомов заболевания. Температура воздуха в московском регионе в четверг может подняться до плюс 30. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погодофобос Евгений Тишковец. Он пояснил, что это возможно на юге Подмосковья. В этот день там ожидается сухая и солнечная погода. При этом ближе к северу прогнозируется небольшой дождь или даже гроза. Синоптик отметил, что для мая это аномальное тепло на 10 градусов выше климатической нормы и близко к рекорду дня, который держится с 1967 года, когда 7 мая было почти плюс 30.

0: ЕС ошибаются, думая замолчать угрозы Зеленского сорвать 9 мая в Москве. Западные страны, вооружая Украину, являются соучастниками преступных планов киевского режима, заявила Мария Захарова. Иран во время переговоров согласился отказаться от попыток получить ядерное оружие, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, переговоры прошли очень хорошо. Крушение легкомоторного самолета в Омской области. Два человека погибли. Причиной падения судна мог стать открывшийся капот двигателя. МИД России разослал в дипмиссии ноту, в которой призвал к эвакуации из Киева в случае провокации на День Победы. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она подчеркнула, что Россия выступает не с позиции агрессии, а с позиции неизбежного ответа на нее. У ЕС не получится замолчать прозвучавшие публично угрозы Зеленского, добавила Захарова.
1: Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщает о том, что во все аккредитованные при МИД зарубежные дипломатические миссии и представительства международных организаций была направлена нота следующего содержания. Цитирую. 4 мая 2026 года Министерство обороны Российской Федерации опубликовало официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в священный для всех россиян праздник «День Победы в Великой Отечественной войне». МИД России настоятельно призывает власти вашей страны, руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы. Конец цитаты. Также российские дипломатические представительства за рубежом информируют об этом страны аккредитации и международные организации. Напомню, как развивались события. 4 мая 2026 года в ходе саммита Европейского политического сообщества в Ереване главарь киевского режима Зеленский позволил себе агрессивные и угрожающие заявления о намерении сорвать священный праздник День Победы в Москве террористическими актами, и при этом присутствовали представители некоторых стран Европейского Союза. И никто из них не отдернул главаря киевского режима. В этот же день Министерство обороны России опубликовало предупреждение, которое стало ответом на агрессивные намерения Зеленского. Подчеркну, это было сделано именно в качестве ответной меры. Если в странах Европейского Союза думают, что у них получится, так сказать, замолчать прозвучавшие публичные угрозы, как говорится, замести под ковер агрессивные заявления Зеленского, то они жестоко ошибаются. Нам хорошо известно отношение коллективного западного меньшинства к 9 мая. Неплановерно уничтожают советские памятники, мемориальное наследие, эксгумируют прах советских воинов, переписывают и перевирают историю. Именно они, вооружая Украину, являются соучастниками преступных планов киевского режима. Но в данном случае им не должен отказать инстинкт самосохранения. Мы не выступаем с позиции агрессии. Мы выступаем с позиции неизбежного ответа на агрессию. Именно так следует воспринимать заявление Министерства обороны Российской Федерации от 4 мая и наши последующие шаги. Его точно не надо замалчивать. К нему надо отнестись очень и очень серьезно.
0: Напомню, в понедельник глава киевского режима заявил, что в Москву во время парада могут прилететь украинские дроны. С такой угрозой он выступил на открытии саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Минобороны пообещало, что российские военные примут все необходимые меры безопасности во время празднований, а в противном случае нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева. Российские военные минувшей ночью атаковали цеха сборки украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Удары наносили оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия. Также армия ударила по складам горючего и пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 156 районах. Где именно располагались цели, в ведомстве раскрывать не стали. Расчет самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-С» группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ на Днепропетровском направлении. Как сообщили в Минобороны, цель обнаружили операторы разведывательного беспилотника, после чего координаты оперативно передали артиллеристам. Расчет занял огневую позицию и нанес удар 152-миллиметровыми снарядами закрытой позиции на дистанции более 20 километров. Контроль поражения велся в режиме реального времени с помощью разведывательного БПЛА. По данным ведомства, пункт управления беспилотниками был полностью уничтожен вместе с находившейся там живой силой противника. Подразделения беспилотных систем группировки «Днепр» ежедневно наносят огневое поражение противнику на Ореховском направлении в Запорожской области. Несмотря на противодействие вражеских систем радиоэлектронной борьбы, расчеты ударных FPV-дронов продолжают наносить огневое поражение ВСУ и выполнять боевые задачи по уничтожению вражеских формирований. Во время боевого вылета операторам разведывательных дронов удалось обнаружить передвижение личного состава ВСУ в лесополосе, которое контролируется украинскими военными. После доразведки удалось обнаружить замаскированный блиндаж противника. Затем оператор FPV-дрона поднял ударный беспилотник в воздух и точным попаданием поразил опорный пункт живой силы ВСУ. Кадры объективного контроля зафиксировали уничтожение целей. Во время воздушной разведки операторы БПЛА войск беспилотных систем группировки «Восток» обнаружили скрытые укрытия и оборудованные пулеметные точки украинских формирований в лесополосах Запорожской области. Противник пытался закрепиться на участке, подготавливая позиции для ведения заградительного огня. Для уничтожения цели были задействованы артиллерийские подразделения. Вернувшись на рубежи, расчеты самоходок «Акация» нанесли точный удар осколочно-фугасными снарядами. Корректировка огня и фиксация попаданий непрерывно велись разведывательными аппаратами с использованием штатных, отечественных систем связи и управления.

0: Тегеран обсуждает возможность моратория на обогащение урана в Иране на срок более 10 лет и вывоза запасов высокообогащенного урана из Исламской Республики. По его данным, обсуждаемый план предусматривает объявление о завершении военных действий и начале 30-дневного переговорного периода по ключевым спорным вопросам, включая ядерную программу Ирана, размораживание его активов и обеспечение безопасности в Ормузском проливе. Китай является надежным стратегическим партнером Ирана и готов оказать содействие в запуске и продвижении мирных переговоров с США, об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Он также подчеркнул, что Пекин поддерживает Иран в вопросах защиты национального суверенитета и безопасности, а также высоко ценит готовность Тегерана искать решения через политические каналы. Кроме того, КНР поощряет поддержание диалога между Исламской Республикой и странами Персидского залива для достижения добрососедских отношений. В свою очередь, Аббас Аракчи подчеркнул, что Иран доверяет Китаю и надеется, что Пекин продолжит играть активную роль в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, Тегеран также поддерживает создание новой послевоенной региональной архитектуры, которая обеспечит баланс между развитием и безопасностью. Отмечу, визит Аббаса Аракчи в Пекин состоялся в рамках его турне по нескольким странам. Ранее иранский министр посетил Пакистан, Оман и Россию, где также обсуждал вопросы, связанные с урегулированием конфликта с Соединенными Штатами. Германия ускоренно милитаризируется, готовясь к военному противостоянию с Россией. Об этом заявил российский посол в стране Сергей Нечаев. По его словам, Берлин безудержно накачивает военную промышленность бюджетными и заемными средствами. Германия совершенствует программы военной помощи Украине. Так Берлин делает ставку на масштабное обеспечение Киева дальнобойными дронами, подчеркнул посол. Напомню, Германия в апреле впервые в своей истории официально утвердила военную стратегию. В документе заявлена цель создать самую сильную армию в Европе до 2039 года. Россия в стратегии определена как главная угроза. В Берлине не разрешат посещать военные мемориалы с российской и советской символикой в День Победы. Ограничения распространят на флаги СССР, ЛНР, ДНР, Крыма, Запорожской и Херсонской областей. Также запретят включать и исполнять российские военные песни и марши. Российское посольство потребовало от Германии отменить запрет на демонстрацию символов Победы над нацизмом. В российском посольстве назвали действия властей Берлина абсурдными и циничными. Напомню, в прошлом году берлинская полиция разрешила провести акцию «Бессмертный полк» 9 мая, но запретила на ней георгиевские ленты, символы V и Z. В 2026-м в Берлине запланировано множество памятных мероприятий в честь Дня Победы, в том числе шествие, посвященное памяти советских воинов, погибших во Второй мировой войне. Владимир Путин в Кремле встретился с губернатором Тамбовской области Евгением Первышовым. Обсудили меры поддержки участников спецоперации. Глава региона подчеркнул, что сам участвовал в СВО и находится в плотном контакте с другими бойцами. Первышов регулярно встречается с ними для решения волнующих их вопросов. По его словам, многие военнослужащие уже работают в местных органах власти. Этому способствует программа «Герои Тамбовщины», которая готовит управленцев из числа участников спецоперации. Первышов также сообщил, что детским омбудсменом в области стала вдова Героя России. Ольга Лапшина.
1: С учетом того, что являюсь участником специальной военной операции, в первую очередь, конечно же, хочу рассказать о своих боевых товарищах, о работе с ветеранами, которые у нас непосредственно возвращаются уже домой. Мы также активно ведем работу в рамках программы, как я вам докладывал, «Герои Тамбовщины». Многие ребята сейчас находят себя в жизни или возвращаются на свои привычные рабочие места, либо находят себя непосредственно уже по прохождению определенных экзаменов, тестов, находят себя на государственной муниципальной службе.
2: Вы с ними в контакте?
1: Конечно же, постоянно. И получаю от них большую поддержку. В чем она заключается? Раз в месяц сам лично провожу приемы либо ветеранов, которые возвращаются, либо членов их семей. И уже ребята, которые интегрированы в государственную муниципальную службу, они вместе со мной ведут этот прием. То есть они видят свой вопрос, забирают его и уже сопровождают либо ветерана, либо там членов семьи, и уже совершенно другая реакция мы получаем. Ну, хотел бы отдельно выделить, наверное, все-таки вот Лапшину Ольгу Витальевну. Она вдова Героя России, участника специальной военной операции, посмертно награжден вами звездой Героя, обратилась ко мне. попросилась работать у меня в команде. Я ее взял советником, она выбрала для себя такое очень сложное направление. Работала непосредственно с семьями, где у нас есть потери. Но мы провели беседу с Львовой Беловой и нашли другое уже направление. Она согласилась, она будет у нас детским омбудсменом. Ну, дальше уже ребята, которые уже непосредственно у меня устроены, кто работает на различных должностях, кто имеет какие...

0: заслуги. Работает и в областной думе, работает уже и на государственной муниципальной службе. Ну, эту работу останавливает.
1: Местные ребята?
0: Все тамбовские. Да, тамбовские. Такой плацдарм создаем, и уже по возвращению основного контингента уже их будут встречать те ребята, которые уже устроены у нас.
2: Кроме того, Первышов также рассказал Владимир Путину о развитии региона. В первую очередь, есть успехи в сельском хозяйстве. В прошлом году Тамбовская область собрала рекордные объемы зерна. Также регион в лидерах по производству кукурузы и муки, расширяет экспорт аграрной продукции в арабские страны и Китай. В ближайшее время упор сделают на развитие промышленного сектора.
0: Агропромышленный комплекс, достаточно большие результаты. Слава Богу, Господь нам дал в Тамбовщине чернозем и хорошую погоду в прошлом году, поэтому я скажу, что рекорды, которые поставила Тамбовская область, таких раньше не было. 5,8 миллионов тонн зерна собрали, а больше 3 миллионов 600 тысяч тонн никогда не собирали. Первое место по кукурузе мы взяли, Владимир Владимирович, ну и в топ 5-10 мы регионов входим, ну, стабильно. По экспорту наращиваем экспорт продукции, ну и, конечно же, я ставлю акцент на переработке, Владимир Владимирович. Мы начинаем свою сельхозпродукцию не просто продавать на вес, а уже занимаемся глубокой переработкой. Второе место по муке уже на сегодняшний день у нас в стране мы держим.
1: Второе место?
0: Второе место по производству муки. Да. И дальше будем наращивать. Мы взялись за экспорт. Сегодня очень хорошо работаем с арабскими странами. У нас халяль, курица уходит, птица уходит достаточно хорошо с Китайской Народной Республикой. Поэтому такие позиции мы не просто удерживаем, мы их наращиваем. Слава Богу, аграрии у нас замечательные, и большая поддержка, хочу сказать, со стороны правительства, Министерства сельского хозяйства Оксаны Николаевны Лу. Владимирович, валовый региональный продукт. Хотел бы обратить внимание. Конечно, 23,5% это сельское хозяйство на диаграмме. А 18,5% это промышленность. Вот я задачу сейчас ставлю перед своим правительством, перед своими коллегами. Мы должны будем нарастить, и вы увидите те предложения по развитию нашего промышленного сектора экономики. Наряду с тем, что мы, конечно, будем укреплять и поддерживать, продолжать наше сельское хозяйство. Я хочу, чтобы промышленный сектор вышел и обогнал по росту сельское хозяйство, потому что сельское хозяйство все-таки мы зависим от погодных условий. Промышленность – это достаточно серьезная возможность нам развивать экономический потенциал.
2: Федора Щукина официально представили в качестве ВРИУ главы Дагестана. Церемония прошла на сессии Народного собрания республики. Напомню, 4 мая высшая квалификационная коллегия судей России удовлетворила заявление председателя Верховного суда Дагестана Щукина о прекращении полномочий в связи с уходом в почетную отставку. В тот же день Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Сергея Меликова и назначил Щукина ВРИУ главы республики. Новый руководитель пообещал, что ни один пострадавший от наводнения этой весной не останется без поддержки властей. Кроме того, ВРИУ главы Дагестана отправил в отставку правительство республики. Временно исполняющим обязанности председателя назначен Магомед Рамазанов. В главном храме вооруженных сил России в преддверии 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошла божественная литургия, которую совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На богослужении присутствовали военнослужащие, которые готовятся к параду победы на Красной площади, министр обороны Андрей Белоусов, его заместитель Виктор Горемыкин, а также представители органов военного управления и прихожане. После литургии патриарх Кирилл провел особый молебен с участниками предстоящего парада, который пройдет 9 мая на главной площади столицы. Также он вручил орден святого благоверного князя Даниила Московского второй степени, начальнику инженерных войск Юрию Ставицкому. Затем представитель церкви обратился к собравшимся с проповедью и поздравил всех с наступающим великим праздником – Днем Победы. Сотрудники ФСБ задержали 5 агентов украинских спецслужб, которые собирали информацию об объектах оборонно-промышленного комплекса, транспортной инфраструктуры и бойцах спецоперации. Шпионов поймали в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани. 4 задержанных – россияне, 5-й – иностранец. Действия агентов украинские спецслужбы координировали через Телеграм. По данным ФСБ, полученные сведения преступники планировали использовать для подготовки диверсионно-террористических актов. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по нескольким статьям. По совокупности предъявлены обвинений им может грозить пожизненное заключение. Кроме того, в Кингисеппе, Чите и Томске ФСБ задержало россиян, которые в соцсетях оправдывали ракетные удары и атаки беспилотников по энергетической инфраструктуре и теракт на Крымском мосту. Они призывали к диверсиям и терактам на территории страны. В отношении фигурантов возбудили дело по статье о публичном оправдании террористической деятельности. Семьи погибших 5 мая в результате атаки вражеских беспилотников на Чебоксары получат по 1,5 миллиона рублей, пострадавшие от 313 тысяч до 627 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство ТАСС. По последним данным Минздрава Чувашии, число пострадавших в результате атаки вражеских беспилотников увеличилось до 35, из них 11 человек находятся в больнице, еще двое погибли. По уточненным данным, повреждения получили 40 многоквартирных домов, а также ряд соцобъектов, включая школы, детсады и колледж, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. В связи с последними событиями массовые публичные мероприятия в Чебоксарах, запланированные в честь Дня Победы, отменены. Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета под Омском. Возбуждено дело, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК. По предварительным данным, сверхлегкое воздушное судно «Аэропракт», на борту которого находились два человека, вылетело с площадки около деревни Кашкарева. После сообщения пилота о намерении вернуться в точку взлета, связь с самолетом была потеряна. Его обломки обнаружили в 4 километрах от места взлета. Борт упал в поле, оказался сильно поврежден, пожара на месте крушения не было. Росавиация классифицирует инцидент в небе Омской области как катастрофу. По предварительной версии, легкомоторный самолет потерпел крушение из-за открывшегося капота двигателя. В Екатеринбурге обрушилась часть крыши колледжа, сообщили в региональном главке МЧС. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло частичное обрушение кровли спортзала на площади 400 квадратных метров. Из здания эвакуировали почти 100 человек, никто не пострадал. В Минобразовании региона уточнили, что занятий в спортзале не было. По данным прокуратуры, плиты обрушились из-за трещины в покрытии. Корпус колледжа предварительно готовился под снос, территорию вокруг него оградили, там работают экстренные службы. СК возбудил дело о халатности. Распространение хантавируса среди пассажиров лайнера в Атлантике не похоже на начало пандемии коронавируса, об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Тем временем иностранные пассажиры судна MV Hondius, на борту которого была выявлена вспышка хантавируса, будут отправлены в их страны после прибытия лайнера на испанские Канарские острова. Исключения могут быть сделаны для пассажиров, имеющих проблемы со здоровьем. Сейчас судно находится у побережья Кабо-Верде. После эвакуации всех людей с симптомами инфекции лайнер продолжит путь к Канарским островам и, как ожидается, через 3 дня прибудет в порт на Тенерифе. На борту, напомню, выявлено 3 человека с симптомами вируса. Их эвакуируют из Кабо-Верде в Нидерланды. Врач судна, гражданин Великобритании, состояние которого ранее оценивалось как более тяжелое, стабилизирован и также будет направлен в Нидерланды, а не в Испанию, как ранее просило нидерландское правительство. Сейчас на борту остаются только пассажиры и члены экипажа без симптомов заболевания. Температура воздуха в московском регионе в четверг может подняться до плюс 30. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погодофобос Евгений Тишковец. Он пояснил, что это возможно на юге Подмосковья. В этот день там ожидается сухая и солнечная погода. При этом ближе к северу прогнозируется небольшой дождь или даже гроза. Синоптик отметил, что для мая это аномальное тепло на 10 градусов выше климатической нормы и близко к рекорду дня, который держится с 1967 года, когда 7 мая было почти плюс 30.

0: Туапсе, город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
1: Знаешь, чем хороший воин отличается от плохого? Скажешь, отвагой и храбростью. Это, конечно, важно, но храбрых полная земля. А вот умных, которые не боятся, таких мало.
2: 50-я отдельная бригада беспилотных систем «Варяг» – новейшее подразделение Вооруженных сил России. Передовые беспилотные технологии, разведка, поражение, радиоэлектронная борьба. Бригаде нужны операторы беспилотников всех типов, специалисты РЭП, связи и ПВО, IT-инженеры, медики, саперы, водители. Люди, которые думают быстрее, чем летит дрон.
1: После похода хороший вождь делит добычу, не жадничает. Дружина должна знать, о ней позаботятся. Понимаешь, о чем я?
2: Контрактная служба в бригаде «Варяг» – это конкретные условия. 1 900 000 рублей при подписании контракта. Надбавки к денежному довольствию – до 350%. Списание кредитов – до 10 миллионов. Военная ипотека. Бюджетные места в вузах для детей. Полный социальный пакет для семьи.
1: 1000 лет назад я взял топор и стал воином. Сегодня твое время.

0: Варшава уже несколько месяцев ведет переговоры с Вашингтоном об увеличении численности американских войск на своей территории. Это происходит на фоне сокращения контингента США в Германии. Гаспарян, сегодня в 7 утра на телеканале «Соловьев Лайв».
1: Седьмого мая 1755 года начал свою работу Московский государственный университет. Изначально учебное заведение располагалось в здании аптекарского дома у Воскресных ворот. В соответствии с планом Михаила Ломоносова в университете были образованы три первых факультета – философский, юридический и медицинский. Два столетия спустя МГУ переехал на свое современное место на Воробьевых горах, заняв самую высокую из сталинских высоток.
2: Ноябрь 41-го года. Немцы рвутся к Москве. На Волоколамском шоссе на пути танковых колонн вермахта живым щитом стали 11 саперов-панфиловцев. Ценой своей жизни они спасли свою дивизию и подарили защитникам Москвы 5 драгоценных часов. В 1981 году на том самом рубеже появился памятник. Бетонные окопы, а в центре взрыв, разорвавший фашистскую самоходку. Место памяти. Наша история, наша гордость.
1: Согласно антропологическим и археологическим исследованиям, Кения – место зарождения человеческой цивилизации. Останки предков людей, обнаруженных на территории современной Кении, насчитывают около 3 миллионов лет. Мама Африка. Кения. Только на Соловьев Лайв. В это воскресенье.
3: Все балаклавы одевают, поехали.
4: Прямо!
5: Пошел, пошел,
4: прямо!
5: Работай, завод! На пол! На пол, я сказал!
6: На пол, на пол, на пол, на пол, на пол! На пол, на пол!

Китай игнорирует западные запреты и продолжает поставлять товары двойного назначения в Россию и Иран. По информации американской прессы, Пекин запретил своим компаниям соблюдать иностранные санкции. Подробнее с Иваном Каменевым. Сегодня в 11:00 на телеканале «Соловьев Лайф».

0: МИД России призвал эвакуировать дипломатов из Киева в случае провокации на 9 мая, заявление официального представителя ведомства Марии Захаровой. США и Иран близки к подписанию соглашения о прекращении войны, сообщает СМИ Тегеран, же эту информацию опровергает. ФСБ задержала 5 агентов Киева, они собирали данные об ОПК, транспорте и бойцах спецоперации. Также силы Киева задержали 2 россиян за оправдание атак и призывы к диверсиям. МИД России разослал в дипмиссии ноту, в которой призвал к эвакуации из Киева в случае провокации на День Победы. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она подчеркнула, что Россия выступает не с позиции агрессии, а с позиции неизбежного ответа на нее. У ЕС не получится замолчать прозвучавшие публично угрозы Зеленского, добавила Захарова.
1: Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщает о том, что во все аккредитованные при МИД зарубежные дипломатические миссии и представительства международных организаций была направлена нота следующего содержания. Цитирую. 4 мая 2026 года Министерство обороны Российской Федерации опубликовало официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в священный для всех россиян праздник «День Победы в Великой Отечественной войне». МИД России настоятельно призывает власти вашей страны, руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы. Конец цитаты. Также российские дипломатические представительства за рубежом информируют об этом страны аккредитации и международные организации. Напомню, как развивались события. 4 мая 2026 года в ходе саммита Европейского политического сообщества в Ереване главарь киевского режима Зеленский позволил себе агрессивные и угрожающие заявления о намерении сорвать священный праздник День Победы в Москве террористическими актами, и при этом присутствовали представители некоторых стран Европейского Союза. И никто из них не отдернул главаря киевского режима. В этот же день Министерство обороны России опубликовало предупреждение, которое стало ответом на агрессивные намерения Зеленского. Подчеркну, это было сделано именно в качестве ответной меры. Если в странах Европейского Союза думают, что у них получится, так сказать, замолчать прозвучавшие публичные угрозы, как говорится, замести под ковер агрессивные заявления Зеленского, то они жестоко ошибаются. Нам хорошо известно отношение коллективного западного меньшинства к 9 мая. Они планомерно уничтожают советские памятники, мемориальное наследие, эксгумируют прах советских воинов, переписывают и перевирают историю. Именно они, вооружая Украину, являются соучастниками преступных планов киевского режима. Но в данном случае им не должен отказать инстинкт самосохранения. Мы не выступаем с позиции агрессии. Мы выступаем с позиции неизбежного ответа на агрессию. Именно так следует воспринимать заявление Министерства обороны Российской Федерации от 4 мая и наши последующие шаги. Его точно не надо замалчивать. К нему надо отнестись очень и очень серьезно.
0: Напомню, в понедельник глава киевского режима заявил, что в Москву во время парада могут прилететь украинские дроны. С такой угрозой он выступил на открытии саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Минобороны пообещало, что российские военные примут все необходимые меры безопасности во время празднований, а в противном случае нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева. Российские военные минувшей ночью атаковали цеха сборки украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Удары наносили оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия. Также армия ударила по складам горючего и пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 156 районах. Где именно располагались цели, в ведомстве раскрывать не стали. Расчет самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-С» группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ на Днепропетровском направлении. Как сообщили в Минобороны, цель обнаружили операторы разведывательного беспилотника, после чего координаты оперативно передали артиллеристам. Расчет занял огневую позицию и нанес удар 152-миллиметровыми снарядами закрытой позиции на дистанции более 20 километров. Контроль поражения велся в режиме реального времени с помощью разведывательного БПЛА. По данным ведомства, пункт управления беспилотниками был полностью уничтожен вместе с находившейся там живой силой противника. Подразделения беспилотных систем группировки «Днепр» ежедневно наносят огневое поражение противнику на Ореховском направлении в Запорожской области. Несмотря на противодействие вражеских систем радиоэлектронной борьбы, расчеты ударных FPV-дронов продолжают наносить огневое поражение ВСУ и выполнять боевые задачи по уничтожению вражеских формирований. Во время боевого вылета операторам разведывательных дронов удалось обнаружить передвижение личного состава ВСУ в лесополосе, которое контролируется украинскими военными. После доразведки удалось обнаружить замаскированный блиндаж противника. Затем оператор FPV-дрона поднял ударный беспилотник в воздух и точным попаданием поразил опорный пункт живой силы ВСУ. Кадры объективного контроля зафиксировали уничтожение целей. Во время воздушной разведки операторы БПЛА войск беспилотных систем группировки «Восток» обнаружили скрытые укрытия и оборудованные пулеметные точки украинских формирований в лесополосах Запорожской области. Противник пытался закрепиться на участке, подготавливая позиции для ведения заградительного огня. Для уничтожения цели были задействованы артиллерийские подразделения. Вернувшись на рубежи, расчеты самоходок «Акация» нанесли точный удар осколочно-фугасными снарядами. Корректировка огня и фиксация попаданий непрерывно велись разведывательными аппаратами с использованием штатных, отечественных систем связи и управления. В результате артналета полевые фортификационные сооружения разрушены, пулеметные точки подавлены. Находившаяся в укрытиях живая сила ВСУ была ликвидирована. США и Иран близки к подписанию предварительного соглашения о прекращении войны. Об этом сообщает саудовский телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на пакистанские источники. По их данным, существует проект соглашения, большинство пунктов которого одобрены обеими странами. Документ предусматривает полное завершение конфликта и открытие Ормузского пролива для судоходства. В нем также есть график проведения будущих раундов переговоров. Кроме того, проект соглашения включает пункты, которые касаются обогащения урана и разблокировки замороженных иранских активов. «Аль-Арабия» также подчеркивает, что непрямые переговоры недавно прошли между спецпосланником президента США Стивом Уиткофом и иранскими официальными лицами. В среду Дональд Трамп, напомню, сообщил, что США приостанавливают операцию «Проект Свобода» в Ормузском проливе. По его словам, он пошел на это по просьбе Пакистана и других стран. После этого Аксел со ссылкой на свои источники также рассказал, что стороны конфликта близки к соглашению. Иран считает, что опубликованный порталом текст предложения США об урегулировании конфликта является скорее списком пожеланий, чем реальностью. Китай является надежным стратегическим партнером Ирана и готов оказать содействие в запуске и продвижении мирных переговоров с США. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Он также подчеркнул, что Пекин поддерживает Иран в вопросах защиты национального суверенитета и безопасности, а также высоко ценит готовность Тегерана искать решения через политические каналы. Кроме того, КНР поощряет поддержание диалога между Исламской Республикой и странами Персидского залива для достижения добрососедских отношений. В свою очередь, Аббас Аракчи подчеркнул, что Иран доверяет Китаю и надеется, что Пекин продолжит играть активную роль в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, Тегеран также поддерживает создание новой послевоенной региональной архитектуры, которая обеспечит баланс между развитием и безопасностью. Отмечу, визит Аббаса Аракчи в Пекин состоялся в рамках его турне по нескольким странам. Ранее иранский министр посетил Пакистан, Оман и Россию, где также обсуждал вопросы, связанные с урегулированием конфликта с Соединенными Штатами. Германия ускоренно милитаризируется, готовясь к военному противостоянию с Россией. Об этом заявил российский посол в стране Сергей Нечаев. По его словам, Берлин безудержно накачивает военную промышленность бюджетными и заемными средствами. Германия совершенствует программы военной помощи Украине. Так Берлин делает ставку на масштабное обеспечение Киева дальнобойными дронами, подчеркнул посол. Напомню, Германия в апреле впервые в своей истории официально утвердила военную стратегию. В документе заявлена цель создать самую сильную армию в Европе до 2039 года. Россия в стратегии определена как главная угроза. В Берлине не разрешат посещать военные мемориалы с российской и советской символикой в День Победы. Ограничения распространят на флаги СССР, ЛНР, ДНР, Крыма, Запорожской и Херсонской областей. Также запретят включать и исполнять российские военные песни и марши. Российское посольство потребовало от Германии отменить запрет на демонстрацию символов Победы над нацизмом. В российском посольстве назвали действия властей Берлина абсурдными и циничными. Напомню, в прошлом году берлинская полиция разрешила провести акцию «Бессмертный полк» 9 мая, но запретила на ней георгиевские ленты, символы V и Z. В 2026-м в Берлине запланировано множество памятных мероприятий в честь Дня Победы, в том числе шествие, посвященное памяти советских воинов, погибших во Второй мировой войне. Владимир Путин в Кремле встретился с губернатором Тамбовской области Евгением Первышовым. Обсудили меры поддержки участников спецоперации. Глава региона подчеркнул, что сам участвовал в СВО и находится в плотном контакте с другими бойцами. Первышов регулярно встречается с ними для решения волнующих их вопросов. По его словам, многие военнослужащие уже работают в местных органах власти. Этому способствует программа «Герои Тамбовщины», которая готовит управленцев из числа участников спецоперации. Первышов также сообщил, что детским омбудсменом в области стала вдова Героя России. Ольга Лапшина.
2: С учетом того, что являюсь участником специальной военной операции, в первую очередь, конечно же, хочу рассказать о своих боевых товарищах, о работе с ветеранами, которые у нас непосредственно возвращаются уже домой. Мы также активно ведем работу в рамках программы, как я вам докладывал, «Герои Тамбовщины». Многие ребята сейчас находят себя в жизни или возвращаются на свои привычные рабочие места, либо находят себя непосредственно уже по прохождению определенных экзаменов, тестов, находят себя на государственной муниципальной службе.
3: Вы с ними в контакте?
2: Конечно же, постоянно. И получаю от них большую поддержку. В чем она заключается? Раз в месяц сам лично провожу приемы либо ветеранов, которые возвращаются, либо членов их семей. И уже ребята, которые интегрированы в государственную муниципальную службу, они вместе со мной ведут этот прием. То есть они видят свой вопрос, забирают его и уже сопровождают либо ветерана, либо там членов семьи, и уже совершенно другая реакция мы получаем. Ну, хотел бы отдельно выделить, наверное, все-таки вот Лапшину Ольгу Витальевну. Она вдова Героя России, участника специальной военной операции, посмертно награжден вами звездой Героя, обратилась ко мне. Попросилась работать у меня в команде, я ее взял советником, она выбрала для себя такое очень сложное направление. Работала непосредственно с семьями, где у нас есть потери, но мы провели беседу с Львовой Беловой и нашли другое уже направление. Она согласилась, она будет у нас детским омбудсменом. Ну, дальше уже это ребята, которые уже непосредственно у меня устроены, кто работает на различных должностях, кто имеет какие заслуги. Работает и в областной думе, работает уже и на государственной муниципальной службе. Ну, эту работу останавливает.
3: Местные ребята?
2: Все тамбовские.
3: Тамбовские.
2: Да, тамбовские. Такой плацдарм создаем, и уже по возвращению основного контингента уже их будут встречать те ребята, которые уже устроены у нас.
0: Кроме того, Первышов также рассказал Владимиру Путину о развитии региона. В первую очередь, есть успехи в сельском хозяйстве. В прошлом году Тамбовская область собрала рекордные объемы зерна. Также регион в лидерах по производству кукурузы и муки, расширяет экспорт аграрной продукции в арабские страны и Китай. В ближайшее время упор сделают на развитие промышленного сектора.
2: Агропромышленный комплекс, достаточно большие результаты. Слава Богу, Господь нам дал в Тамбовщине чернозем и хорошую погоду в прошлом году. Поэтому я скажу, что рекорды, которые поставила Тамбовская область, таких раньше не было. 5,8 миллионов тонн зерна собрали, а больше 3 миллионов 600 тысяч тонн никогда не собирали. Первое место по кукурузе мы взяли, Владимир Владимирович. Ну и в топ 5-10 мы регионов входим, ну, стабильно. По экспорту наращиваем экспорт продукции. Ну и, конечно же, я ставлю акцент на переработке, Владимир Владимирович. Мы начинаем свою сельхозпродукцию не просто продавать на вес, а уже занимаемся глубокой переработкой. Второе место по муке уже на сегодняшний день у нас в стране мы держим.
3: Второе место?
2: Второе место по производству муки. Да. И дальше будем наращивать. Мы взялись за экспорт. Сегодня очень хорошо работаем с арабскими странами. У нас халяль, курица уходит, птица уходит достаточно хорошо с Китайской Народной Республикой. Поэтому такие позиции мы не просто удерживаем, мы их наращиваем. Слава Богу, аграрии у нас замечательно, и большая поддержка, хочу сказать, со стороны правительства, Министерства сельского хозяйства, Оксаны Николаевны Лу. Владимир Ильич, валовый региональный продукт. Хотел бы обратить внимание. Конечно, 23,5% это сельское хозяйство на диаграмме. А 18,5% это промышленность. Вот я задачу сейчас ставлю перед своим правительством, перед своими коллегами. Мы должны будем нарастить, и вы увидите те предложения по развитию нашего промышленного сектора экономики. Наряду с тем, что мы, конечно, будем укреплять и поддерживать, продолжать наше сельское хозяйство. Я хочу, чтобы промышленный сектор вышел и обогнал по росту сельское хозяйство, потому что сельское хозяйство все-таки мы зависим от погодных условий. Промышленность – это достаточно серьезная возможность нам развивать экономический потенциал.
0: Федора Щукина официально представили в качестве БРИУ главы Дагестана. Церемония прошла на сессии Народного собрания Республики. Напомню, 4 мая Высшая квалификационная коллегия судей России удовлетворила заявление председателя Верховного суда Дагестана Щукина о прекращении полномочий в связи с уходом в почетную отставку. В тот же день Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Сергея Меликова и назначил Щукина в РИУ главы Республики. Новый руководитель пообещал, что ни один пострадавший от наводнения этой весной не останется без поддержки властей. Кроме того, в РИУ главы Дагестана отправил в отставку правительство республики. Временно исполняющим обязанности председателя назначен Магомед Рамазанов. В главном храме вооруженных сил России в преддверии 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошла божественная литургия, которую совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На богослужении присутствовали военнослужащие, которые готовятся к параду победы на Красной площади, министр обороны Андрей Белоусов, его заместитель Виктор Горемыкин, а также представители органов военного управления и прихожане. После литургии патриарх Кирилл провел особый молебен с участниками предстоящего парада, который пройдет 9 мая на главной площади столицы. Также он вручил орден святого благоверного князя Даниила Московского второй степени начальнику инженерных войск Юрию Ставицкому. Затем представитель церкви обратился к собравшимся с проповедью и поздравил всех с наступающим великим праздником – Днем Победы. Сотрудники ФСБ задержали 5 агентов украинских спецслужб, которые собирали информацию об объектах оборонно-промышленного комплекса, транспортной инфраструктуры и бойцах спецоперации. Шпионов поймали в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани. 4 задержанных – россияне, 5 – иностранец. Действия агентов украинские спецслужбы координировали через Телеграм. По данным ФСБ, полученные сведения преступники планировали использовать для подготовки диверсионно-террористических актов. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по нескольким статьям. По совокупности предъявлены обвинений им может грозить пожизненное заключение. Кроме того, в Кингисеппе, Чите и Томске ФСБ задержало россиян, которые в соцсетях оправдывали ракетные удары и атаки беспилотников по энергетической инфраструктуре и теракт на Крымском мосту. Они призывали к диверсиям и терактам на территории страны. В отношении фигурантов возбудили дело по статье о публичном оправдании террористической деятельности. Семьи погибших 5 мая в результате атаки вражеских беспилотников на Чебоксары получат по 1,5 миллиона рублей, пострадавшие от 313 тысяч до 627 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство ТАСС. По последним данным Минздрава Чувашии, число пострадавших в результате атаки вражеских беспилотников увеличилось до 35, из них 11 человек находятся в больнице, еще 2 погибли. По уточненным данным, повреждения получили 40 многоквартирных домов, а также ряд соцобъектов, включая школы, детсады и колледж, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. В связи с последними событиями массовые публичные мероприятия в Чебоксарах, запланированные в честь Дня Победы, отменены. 2 человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета под Омском. Возбуждено дело, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК. По предварительным данным, сверхлегкое воздушное судно «Аэропракт», на борту которого находились 2 человека, вылетело с площадки около деревни Кашкарева. После сообщения пилота о намерении вернуться в точку взлета, связь с самолетом была потеряна. Его обломки обнаружили в 4 километрах от места взлета. Борт упал в поле, оказался сильно поврежден, пожара на месте крушения не было. Росавиация классифицирует инцидент в небе Омской области как катастрофу. По предварительной версии, легкомоторный самолет потерпел крушение из-за открывшегося капота двигателя. В Екатеринбурге обрушилась часть крыши колледжа, сообщили в региональном главке МЧС. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло частичное обрушение кровли спортзала на площади 400 квадратных метров. Из здания эвакуировали почти 100 человек, никто не пострадал. В Минобразовании региона уточнили, что занятий в спортзале не было. По данным прокуратуры, плиты обрушились из-за трещины в покрытии. Корпус колледжа предварительно готовился под снос, территорию вокруг него оградили, там работают экстренные службы. СК возбудил дело о халатности. Распространение хантавируса среди пассажиров лайнера в Атлантике не похоже на начало пандемии коронавируса. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Тем временем иностранные пассажиры судна MV Хондиус, на борту которого была выявлена вспышка хантавируса, будут отправлены в их страны после прибытия лайнера на испанские Канарские острова. Исключения могут быть сделаны для пассажиров, имеющих проблемы со здоровьем. Сейчас судно находится у побережья Кабо-Верде. После эвакуации всех людей с симптомами инфекции лайнер продолжит путь к Канарским островам и, как ожидается, через 3 дня прибудет в порт на Тенерифе. На борту, напомню, выявлено 3 человека с симптомами вируса. Их эвакуируют из Кабо-Верде в Нидерланды. Врач судна, гражданин Великобритании, состояние которого ранее оценивалось как более тяжелое, стабилизирован и также будет направлен в Нидерланды, а не в Испанию, как ранее просило нидерландское правительство. Сейчас на борту остаются только пассажиры и члены экипажа без симптомов заболевания. Температура воздуха в московском регионе в четверг может подняться до плюс 30. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он пояснил, что это возможно на юге Подмосковья. В этот день там ожидается сухая и солнечная погода. При этом ближе к северу прогнозируется небольшой дождь или даже гроза. Синоптик отметил, что для мая это аномальное тепло на 10 градусов выше климатической нормы и близко к рекорду дня, который держится с 1967 года, когда 7 мая было почти плюс 30.

0: В ЕС ошибаются, думая замолчать угрозы Зеленского сорвать 9 мая в Москве. Западные страны, вооружая Украину, являются соучастниками преступных планов киевского режима, заявила Мария Захарова. Иран во время переговоров согласился отказаться от попыток получить ядерное оружие, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, переговоры прошли очень хорошо. Крушение легкомоторного самолета в Омской области. 2 человека погибли. Причиной падения судна мог стать открывшийся капот двигателя. МИД России разослал в дипмиссии ноту, в которой призвал к эвакуации из Киева в случае провокации на День Победы. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она подчеркнула, что Россия выступает не с позиции агрессии, а с позиции неизбежного ответа на нее. У ЕС не получится замолчать прозвучавшие публично угрозы Зеленского, добавила Захарова.
1: Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщает о том, что во все аккредитованные при МИД зарубежные дипломатические миссии и представительства международных организаций была направлена нота следующего содержания. Цитирую. 4 мая 2026 года Министерство обороны Российской Федерации опубликовало официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в священный для всех россиян праздник «День Победы в Великой Отечественной войне». МИД России настоятельно призывает власти вашей страны, руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы. Конец цитаты. Также российские дипломатические представительства за рубежом информируют об этом страны аккредитации и международные организации. Напомню, как развивались события. 4 мая 2026 года в ходе саммита Европейского политического сообщества в Ереване главарь киевского режима Зеленский позволил себе агрессивные и угрожающие заявления о намерении сорвать священный праздник День Победы в Москве террористическими актами, и при этом присутствовали представители некоторых стран Европейского Союза. И никто из них не отдернул главаря киевского режима. В этот же день Министерство обороны России опубликовала предупреждение, которое стало ответом на агрессивные намерения Зеленского. Подчеркну, это было сделано именно в качестве ответной меры. Если в странах Европейского Союза думают, что у них получится, так сказать, замолчать прозвучавшие публичные угрозы, как говорится, замести под ковер агрессивные заявления Зеленского, то они жестоко ошибаются. Нам хорошо известно отношение коллективного западного меньшинства к 9 мая. Они планомерно уничтожают советские памятники, мемориальное наследие, эксгумируют прах советских воинов, переписывают и перевирают историю. Именно они, вооружая Украину, являются соучастниками преступных планов киевского режима. Но в данном случае им не должен отказать инстинкт самосохранения. Мы не выступаем с позиции агрессии. Мы выступаем с позиции неизбежного ответа на агрессию. Именно так следует воспринимать заявление Министерства обороны Российской Федерации от 4 мая и наши последующие шаги. Его точно не надо замалчивать. К нему надо отнестись очень и очень серьезно.
0: Напомню, в понедельник глава киевского режима заявил, что в Москву во время парада могут прилететь украинские дроны. С такой угрозой он выступил на открытии саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Минобороны пообещало, что российские военные примут все необходимые меры безопасности во время празднований, а в противном случае нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева. Российские военные минувшей ночью атаковали цеха сборки украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Удары наносили оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия. Также армия ударила по складам горючего и пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 156 районах. Где именно располагались цели, в ведомстве раскрывать не стали. расчет самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-С» группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ на Днепропетровском направлении. Как сообщили в Минобороны, цель обнаружили операторы разведывательного беспилотника, после чего координаты оперативно передали артиллеристам. Расчет занял огневую позицию и нанес удар 152-миллиметровыми снарядами закрытой позиции на дистанции более 20 километров. Контроль поражения велся в режиме реального времени с помощью разведывательного БПЛА. По данным ведомства, пункт управления беспилотниками был полностью уничтожен вместе с находившейся там живой силой противника. Подразделения беспилотных систем группировки «Днепр» ежедневно наносят огневое поражение противнику на Ореховском направлении в Запорожской области. Несмотря на противодействие вражеских систем радиоэлектронной борьбы, расчеты ударных FPV-дронов продолжают наносить огневое поражение ВСУ и выполнять боевые задачи по уничтожению вражеских формирований. Во время боевого вылета операторам разведывательных дронов удалось обнаружить передвижение личного состава ВСУ в лесополосе, которая контролируется украинскими военными. После доразведки удалось обнаружить замаскированный блиндаж противника. Затем оператор FPV-дрона поднял ударный беспилотник в воздух и точным попаданием поразил опорный пункт живой силы ВСУ. Кадры объективного контроля зафиксировали уничтожение целей. Во время воздушной разведки операторы БПЛА войск беспилотных систем группировки «Восток» обнаружили скрытые укрытия и оборудованные пулеметные точки украинских формирований в лесополосах Запорожской области. Противник пытался закрепиться на участке, подготавливая позиции для ведения заградительного огня. Для уничтожения цели были задействованы артиллерийские подразделения. Вернувшись на рубежи, расчеты самоходок «Акация» нанесли точный удар осколочно-фугасными снарядами. Корректировка огня и фиксация попаданий непрерывно велись разведывательными аппаратами с использованием штатных, отечественных систем связи и управления. В результате артналета полевые фортификационные сооружения разрушены, пулеметные точки подавлены. Находившаяся в укрытиях живая сила ВСУ была ликвидирована. Иран во время переговоров согласился отказаться от попыток получить ядерное оружие, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, переговоры Вашингтона и Тегерана прошли очень хорошо. Трамп также заявил, что не устанавливает крайний срок в переговорах с Ираном, но уверен в достижимости сделки. Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон и Тегеран обсуждают возможность моратория на обогащение урана в Иране на срок более 10 лет и вывоза запасов высокообогащенного урана из Исламской Республики. По его данным, обсуждаемый план предусматривает объявление о завершении военных действий и начале 30-дневного переговорного периода по ключевым спорным вопросам, включая ядерную программу Ирана, размораживание его активов и обеспечение безопасности в Ормузском проливе. Китай является надежным стратегическим партнером Ирана и готов оказать содействие в запуске и продвижении мирных переговоров с США, об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Он также подчеркнул, что Пекин поддерживает Иран в вопросах защиты национального суверенитета и безопасности, а также высоко ценит готовность Тегерана искать решения через политические каналы. Кроме того, КНР поощряет поддержание диалога между Исламской Республикой и странами Персидского залива для достижения добрососедских отношений. В свою очередь, Аббас Аракчи подчеркнул, что Иран доверяет Китаю и надеется, что Пекин продолжит играть активную роль в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, Тегеран также поддерживает создание новой послевоенной региональной архитектуры, которая обеспечит баланс между развитием и безопасностью. Отмечу, визит Аббаса Аракчи в Пекин состоялся в рамках его турне по нескольким странам. Ранее иранский министр посетил Пакистан, Оман и Россию, где также обсуждал вопросы, связанные с урегулированием конфликта с Соединенными Штатами. Германия ускоренно милитаризируется, готовясь к военному противостоянию с Россией. Об этом заявил российский посол в стране Сергей Нечаев. По его словам, Берлин безудержно накачивает военную промышленность бюджетными и заемными средствами. Германия совершенствует программы военной помощи Украине. Так Берлин делает ставку на масштабное обеспечение Киева дальнобойными дронами, подчеркнул посол. Напомню, Германия в апреле впервые в своей истории официально утвердила военную стратегию. В документе заявлена цель создать самую сильную армию в Европе до 2039 года. Россия в стратегии определена как главная угроза. В Берлине не разрешат посещать военные мемориалы с российской и советской символикой в День Победы. Ограничения распространят на флаги СССР, ЛНР, ДНР, Крыма, Запорожской и Херсонской областей. Также запретят включать и исполнять российские военные песни и марши. Российское посольство потребовало от Германии отменить запрет на демонстрацию символов Победы над нацизмом. В российском посольстве назвали действия властей Берлина абсурдными и циничными. Напомню, в прошлом году берлинская полиция разрешила провести акцию «Бессмертный полк 9 мая». мая, но запретила на ней георгиевские ленты, символы V и Z. В 2026-м в Берлине запланировано множество памятных мероприятий в честь Дня Победы, в том числе шествие, посвященное памяти советских воинов, погибших во Второй мировой войне. Владимир Путин в Кремле встретился с губернатором Тамбовской области Евгением Первышовым. Обсудили меры поддержки участника спецоперации. Глава региона подчеркнул, что сам участвовал в СВО и находится в плотном контакте с другими бойцами. Первышов регулярно встречается с ними для решения волнующих их вопросов. По его словам, многие военнослужащие уже работают в местных органах власти. Этому способствует программа «Герои Тамбовщины», которая готовит управленцев из числа участников спецоперации. Первышов также сообщил, что детским омбудсменом в области стала вдова Героя России Ольга Лапшина.
2: С учетом того, что являюсь участником специальной военной операции, в первую очередь, конечно же, хочу рассказать о своих боевых товарищах, о работе с ветеранами, которые у нас непосредственно возвращаются уже домой. Мы также активно ведем работу в рамках программы, как я вам докладывал, «Герои Тамбовщины». Многие ребята сейчас находят себя в жизни или возвращаются на свои привычные рабочие места, либо находят себя непосредственно уже по прохождению определенных экзаменов, тестов, находят себя на государственной и муниципальной службе.
3: Вы с ними в контакте?
2: Конечно же, постоянно. И получаю от них большую поддержку. В чем она заключается? Раз в месяц сам лично провожу приемы либо ветеранов, которые возвращаются, либо членов их семей. И уже ребята, которые интегрированы в государственную муниципальную службу, они вместе со мной ведут этот прием. То есть они видят свой вопрос, забирают его и уже сопровождают либо ветерана, либо там членов семьи, и уже совершенно другая реакция мы получаем. Ну, хотел бы отдельно выделить, наверное, все-таки вот Лапшину Ольгу Витальевну, она вдова Героя России, участника специальной военной операции, посмертно награжденными звездой Героя, обратилась ко мне, попросилась работать у меня в команде. Я ее взял советником, она выбрала для себя такое очень сложное направление. Работала непосредственно с семьями, где у нас есть потери. Но мы провели беседу с Львовой Беловой и нашли другое уже направление. Она согласилась, она будет у нас детским омбудсменом. Ну, дальше уже это ребята, которые уже непосредственно у меня устроены, кто работает на различных должностях, кто имеет какие заслуги. Работает и в областной думе, работает уже и на государственной муниципальной службе. Ну, эту работу останавливает.
3: Местные ребята?
2: Все тамбовские. Да, тамбовские. Такой плацдарм создаем, и уже по возвращению основного контингента уже их будут встречать те ребята, которые уже устроены у нас.
0: Кроме того, Первышов также рассказал Владимиру Путину о развитии региона. В первую очередь, есть успехи в сельском хозяйстве. В прошлом году Тамбовская область собрала рекордные объемы зерна. Также регион в лидерах по производству кукурузы и муки, расширяет экспорт аграрной продукции в арабские страны и Китай. В ближайшее время упор сделают на развитие промышленного сектора.
2: Агропромышленный комплекс, достаточно большие результаты. Слава Богу, Господь нам дает.

0: странами. У нас халяль, курица уходит, птица уходит достаточно хорошо с Китайской Народной Республикой. Поэтому такие позиции мы не просто удерживаем, мы их наращиваем. И, слава богу, аграрий у нас замечательный, и большая поддержка, хочу сказать, со стороны правительства, Министерства сельского хозяйства Оксаны Николаевны Лу. Владимирович, валовый региональный продукт. Хотел бы обратить внимание. Конечно, 23,5% это сельское хозяйство на диаграмме. А 18,5% это промышленность. Вот я задачу сейчас ставлю перед своим правительством, перед своими коллегами. Мы должны будем нарастить, и вы увидите те предложения по развитию нашего промышленного сектора экономики. Наряду с тем, что мы, конечно, будем укреплять и поддерживать, продолжать наше сельское хозяйство. Я хочу, чтобы промышленный сектор вышел и обогнал по росту сельское хозяйство, потому что сельское хозяйство все-таки мы зависим от погодных условий. Промышленность – это достаточно серьезная возможность нам развивать экономический потенциал.
1: Федора Щукина официально представили в качестве приу главы Дагестана. Церемония прошла на сессии Народного собрания республики. Напомню, 4 мая высшая квалификационная коллегия судей России удовлетворила заявление председателя Верховного суда Дагестана Щукина о прекращении полномочий в связи с уходом в почетную отставку. В тот же день Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Сергея Меликова и назначил Щукина в приу главы республики. Новый руководитель пообещал, что ни один пострадавший от наводнения этой весной не останется без поддержки властей. Кроме того, приу главы Дагестана отправил в отставку правительство республики. Временно исполняющим обязанности председателя назначен Магомед Рамазанов. В главном храме вооруженных сил России в преддверии 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошла божественная литургия, которую совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На богослужении присутствовали военнослужащие, которые готовятся к параду победы на Красной площади, министр обороны Андрей Белоусов, его заместитель Виктор Горемыкин, а также представители органов военного управления и прихожане. После литургии патриарх Кирилл провел особый молебен с участниками предстоящего парада, который пройдет 9 мая на главной площади столицы. Также он вручил орден святого благоверного князя Даниила Московского второй степени начальнику инженерных войск Юрию Ставицкому. Затем представитель церкви обратился к собравшимся с проповедью и поздравил всех с наступающим великим праздником – Днем Победы. Сотрудники ФСБ задержали 5 агентов украинских спецслужб, которые собирали информацию об объектах оборонно-промышленного комплекса, транспортной инфраструктуры и бойцах спецоперации. Шпионов поймали в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани. 4 задержанных – россияне, 5-й – иностранец. Действия агентов украинские спецслужбы координировали через Телеграм. По данным ФСБ, полученные сведения преступники планировали использовать для подготовки диверсионно-террористических актов. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по нескольким статьям. По совокупности предъявлены обвинений им может грозить пожизненное заключение. Кроме того, в Кингисеппе, Чите и Томске ФСБ задержало россиян, которые в соцсетях оправдывали ракетные удары и атаки беспилотников по энергетической инфраструктуре и теракт на Крымском мосту. Они призывали к диверсиям и терактам на территории страны. В отношении фигурантов возбудили дело по статье о публичном оправдании террористической деятельности. Семьи погибших 5 мая в результате атаки вражеских беспилотников на Чебоксары получат по 1,5 миллиона рублей, пострадавшие от 313 тысяч до 627 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство ТАСС. По последним данным Минздрава Чувашии, число пострадавших в результате атаки вражеских беспилотников увеличилось до 35, из них 11 человек находятся в больнице, еще 2 погибли. По уточненным данным, повреждения получили 40 многоквартирных домов, а также ряд соцобъектов, включая школы, детсады и колледж, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. В связи с последними событиями массовые публичные мероприятия в Чебоксарах, запланированные в честь Дня Победы, отменены. 2 человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета под Омском. Возбуждено дело, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК. По предварительным данным, сверхлегкое воздушное судно «Аэропракт», на борту которого находились 2 человека, вылетело с площадки около деревни Кашкарева. После сообщения пилота о намерении вернуться в точку взлета, связь с самолетом была потеряна. Его обломки обнаружили в 4 километрах от места взлета. Борт упал в поле, оказался сильно поврежден, пожара на месте крушения не было. Росавиация классифицирует инцидент в небе Омской области как катастрофу. По предварительной версии, легкомоторный самолет потерпел крушение из-за открывшегося капота двигателя. В Екатеринбурге обрушилась часть крыши колледжа, сообщили в региональном главке МЧС. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло частичное обрушение кровли спортзала на площади 400 квадратных метров. Из здания эвакуировали почти 100 человек, никто не пострадал. В Минобразовании региона уточнили, что занятий в спортзале не было. По данным прокуратуры, плиты

обрушились из-за трещины в покрытии. Корпус колледжа предварительно готовился под снос, территорию вокруг него оградили, там работают экстренные службы, СК возбудил дело о халатности. Распространение хантавируса среди пассажиров лайнера в Атлантике не похоже на начало пандемии коронавируса. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Тем временем иностранные пассажиры судна MV Хондиус, на борту которого была выявлена вспышка хантавируса, будут отправлены в их страны после прибытия лайнера на испанские Канарские острова. Исключения могут быть сделаны для пассажиров, имеющих проблемы со здоровьем. Сейчас судно находится у побережья Кабо-Верде. После эвакуации всех людей с симптомами инфекции лайнер продолжит путь к Канарским островам и, как ожидается, через 3 дня прибудет в порт на Тенерифе. На борту, напомню, выявлено 3 человека с симптомами вируса. Их эвакуируют из Кабо-Верде в Нидерланды. Врач судна, гражданин Великобритании, состояние которого ранее оценивалось как более тяжелое, стабилизирован и также будет направлен в Нидерланды, а не в Испанию, как ранее просило нидерландское правительство. Сейчас на борту остаются только пассажиры и члены экипажа без симптомов заболевания.

0: 5.01 время московское, сегодня четверг, 7 мая, прямой эфир Соловьев Лайв, утреннее информационное шоу «На заре». Андрей Пономарь, Александр Топорин с последними новостями.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, 2 часа будем в прямом эфире и расскажем вам главные новости, а также поделимся комментариями от наших лучших экспертов. И, как всегда, призываем вас писать ваши комментарии в бот обратной связи, телеграм-канал, QR-код которого размещен в левом верхнем углу экрана. И отдельно призываем вас накануне большого праздника, большого Дня Победы, Великой Победы и 9 мая уже начинать нам загодя, скажем так, присылать по QR-коду в бот обратной связи фото ваших дедов, прадедов, прабабушек, в общем, ваших героев, всех тех родственников, которые участвовали некогда в большой войне и вышли из нее победителями. Присылайте фото и короткую историю жизни, подвигов и так далее. Я уверен, что те, кто смотрит наши эфиры регулярно, уже знают, что это наша такая традиция проводить свой онлайн бессмертный полк. И мы с Александром будем 9 мая вместе с вами. У нас будет большой 3-часовой эфир.
0: Предпарадный, такой радостный.
1: Да, и будем, конечно же, с радостью показывать. Ну, учитывая сейчас проблемы с Телеграмом, которые есть, в общем, призываем вас загодя, заранее уже начинать нам все это присылать. Будем собирать фотографии ваших героев. Также не забываем, что еще один QR-код появляется во время эфира. Это код канала Соловьев в мессенджере Макс. Тоже сканируйте и подписывайтесь. И еще один важный код. Это код канала, код СВР-фонда. СВР-фонда, который продолжает большие марафоны, сборы и ребятам на фронт. И, конечно же, в помощь всем пострадавшим территориям от террористических ударов Зеленского и его шайки. И фонд Владимира Соловьева уже подводит к концу марафон под названием «Несокрушимый берег. Миссия ТОПСЕ». Этот марафон направлен на сбор средств для ликвидации последствий террористических ударов в ВСУ по побережью Черного моря. С 1 по 8 мая идет этот сбор, и фонд собирает средства на закупку респираторов, защитных костюмов, перчаток и сапог, сорбентов и боновых заграждений, мешков и инструментов для очистки берега. Отдельное направление – это помощь животным. 20 миллионов рублей необходимо собрать. Уже собрано почти 18, но все равно не нужно останавливаться. Присоединяйтесь к сбору, сканируя QR-код в левом верхнем углу экрана. Периодически он появляется в наших выпусках. Как всегда, начинаем новый час с рубрики «Новости».
0: Новости начинаем традиционно с ночных сводок, что происходит по обе стороны линии боевого соприкосновения, пока все спали. Но это не простое утро, я вам скажу. В эти минуты вооруженные силы Украины пытаются атаковать Сочи и Сириус. Местные паблики сообщают о том, что над городом слышны взрывы. Наше ПВО отражает воздушную атаку. Прямо сейчас работают в районе Сириуса, Сочи и Адлера. Местные жители видятся стороны Черного моря вспышки, ну и дроны летят на достаточно низкой высоте, слышно даже их, собственно, звук. На данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет. Власти просят жителей сейчас укрыться в безопасном месте. В городе работают сирены. Ранее сегодня ночью враг также атаковал Брянск. Вот что сообщает губернатор Богомаз. Минимум 13 человек ранее при атаке ВСУ по жилым домам в областном центре среди пострадавших ребенок. В результате атаки в Бежецком районе города, собственно, 13 человек ранены. Они доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Повреждены 2 многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей. Оперативные экстренные службы города работают непосредственно на месте. Сегодня ночью, весь вечер и всю ночь Брянск отражает атаку ПВО. Что касается других регионов, более 5 взрывов за сегодняшнюю ночь слышали жители Тулы. Там также работало ПВО. С 2:30 все началось в юго-западной части города. Местные паблики сообщают, что громкие звуки также в районе города Алексина. Официальной информации пока нету. Ну и несколько беспилотников уничтожили уничтожены непосредственно на подлете к столице России, в Москве. Об этом сообщает мэр Сергей Собянин. Столичные аэропорты сейчас на паузе. Не работает ни одна воздушная гавань. Вылеты и посадки прекращены. Ну, а с вечера еще также враг атаковал Таганрог. Это Ростовская область. Там наша ПВО уничтожала украинские беспилотники «Камикадзе», которые пытались атаковать портовые предприятия и непосредственно сам порт. Несколько взрывов, не менее 5, об этом сообщают также местные информпаблики. Ну и, собственно, несколько регионов Центральной России также вводили режим беспилотной опасности. Так, что касается нашей работы по территории врага. Давайте еще вот сообщение от губернатора Пензенской области Олега Мельниченко. Местное ПВО сбило 2 беспилотника, летевших непосредственно на Пензу. В Приволжском округе также временные ограничения введены в аэропорту Самары. И объявлена беспилотная опасность буквально несколько минут назад в Ленинградской области. Об этом сообщает губернатор Дрозденко. Что касается нашей работы по территории врага, то воздушно-космические силы России наносят в эти минуты бомбовые удары по целям в Запорожской и Харьковской областях. Временно оккупированная часть Запорожской области. Там находится расположение ВСУ, работают наши военные. Кроме этого, с вечера наносились удары по районам Сумской области, непосредственно где располагаются силы врага. Кроме этого, ракетный удар был нанесен по Днепропетровской области. Там пока без деталей, но тем не менее сообщения такие приходят. И еще с вечера был нанесен удар по непосредственно Днепропетровску. Там работало несколько десятков наших беспилотников, Днепропетровск и Павлоград, это даже Днепропетровская область. Ну, в общем, ночь непростая, ночь продолжается, и все обновления, которые будут приходить во время эфира, о них обязательно сразу же вам расскажем.
1: Важное сообщение от Министерства иностранных дел Российской Федерации вчера озвучила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она призвала максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны Российской Федерации о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения их перемирия на 9 мая.
2: Успешные дипломатические миссии и представительства международных организаций была направлена нота следующего содержания. Цитирую. 4 мая 2026 года Министерство обороны Российской Федерации опубликовало официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в священный для всех россиян праздник День Победы в Великой Отечественной войне. МИД России настоятельно призывает власти вашей страны, руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы. Конец цитаты.
0: Ну а что касается самого лидера киевской ОПГ, и судя по сводкам, которые приходят этим утром, никакого перемирия, даже, собственно, режим тишины, как он объявил накануне, не будет соблюдать. Ну и в обращении к стране, которое было вчера, он заявил, что, мол, Россия отвергла предложение Украины о прекращении огня с 6 мая, ответив новыми ударами и атаками. При этом Зе дал понять, что еще не принял решение, принимать ли предложение Москвы о перемирии 8-9 мая. Как заявил в вечернем обращении, в зависимости от ситуации ночью и завтра будем определяться с нашими ответами и санкциями, заявил лидер киевской группировки.
1: и сделал это фактически второй раз за день, потому что еще утром накануне опубликовал, ну, практически точь-в-точь такое же сообщение по вот этим ключевым словам. Но, возможно, Зеленского воодушевила история с деньгами. Ему пришло 9 целых килограмм золота и деньги, много денег. Еще в марте 2026-го венгерская налоговая служба задержала на территории страны 2 инкассаторских автомобиля, перевозивших средства украинского Ощадбанка. Среди 7 задержанных граждан Украины находился генерал СБУ в отставке. Тогда же была произведена конфискация денежных средств, которые предполагалось использовать в качестве вещдоков по возбужденному уголовному делу. В инкассаторских машинах находились 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и золотые слитки общей массой 9 килограмм. И тогда это была предвыборная пора, и предполагалось, что эти деньги могут быть использованы на поддержку каких-нибудь, например, цветных технологий или волнений против Виктора Орбана, если он победит на выборах. Из-за этого парламент Венгрии санкционировал замораживание активов на период до 60 суток. Вот они прошли, и новое руководство, и, скажем так, обновленный парламент уже фактически не препятствовали передаче денег обратно для Украины, что Зеленский отметил как важный в отношениях с Венгрией шаг.
0: Тем временем в странах откровенной русофобии продолжается шиза перед днем победы продолжается. В Латвии потушили последний вечный огонь. Официально власти города объяснили тушение вечного огня техническими неполадками. Якобы в одном из вентилей газового оборудования произошло возгорание и взрыв. Так мэр Даугавпилса первоначально пообещал восстановить символ памяти павшим героям. Однако в итоге газовое оборудование было демонтировано полностью. Примечательно, что это был единственный оставшийся в странах Балтии вечный огонь, установленный в честь советских воинов, освобождавших город от фашистов в июле 44-го. Ну и ранее латвийская полиция также заводила дело в отношении местных активистов за плакат с призывом на субботник, например. Ну, в общем, теперь расправились и с вечным огнем. Их борьба, что называется.
1: Да уж. Тем временем Федеральная служба безопасности опубликовала рассекреченные архивные документы с показаниями командующего обороны Берлина генерала Гельмута Вейдлинга, который он дал советской разведке в мае 1945-го. В опубликованных материалах приводится слово Вейдлинга о последних днях жизни Адольфа Гитлера, обстановке в осажденном Берлине и обстоятельствах, при которых он узнал о самоубийстве фюрера. По словам генерала, во время встречи 23 апреля 1945-го Гитлер выглядел как живой труп. Согнувшись, он сидел на стуле за столом с картами. Его руки беспрерывно тряслись. Тихим, едва слышным голосом он мне объяснил оперативный план боя по выручке Берлина, вспоминал Вейдлинг. Он отметил, эти планы были нереалистичными и не соответствовали обстановке на фронте. По мнению генерала, оборона Берлина была заранее обречена на неудачу. Кроме того, генерал описал тяжелую гуманитарную ситуацию в Берлине. Нехватка воды, электричества, боеприпасов и помощи раненым. Вот читаешь это, только посмотрели на Зеленского, и прям его образ всплывает перед глазами.
0: Ну, а у немцев этот образ никуда и не уходил. В общем, запреты, которые Берлин вводит на 8 и 9 мая, поражают абсурдностью и цинизмом. Об этом заявили в российском посольстве в Германии. Ведомство призывает немецкие власти отменить это решение. Напомню, что в Берлине 8 и 9 мая запретили демонстрацию на советских воинских мемориалах флагов России и символики, связанные с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Как говорится в сообщении нашего посольства, настоятельно требуем от германской стороны отменить запрет на демонстрацию символов победы над нацизмом и восстановить историческую справедливость, официально признав преступление Третьего Рейха и его пособников в годы Великой Отечественной войны геноцидом народов Советского Союза, отметили в пресс-сообщении посольства.
1: Те же, кто занимаются сегодня геноцидом своего народа, это так называемые прибалтийские лидеры, готовы принять у себя как можно больше американцев, которые уходят из Германии. Литва готова принять у себя как можно больше американских военных, если США решат вывести их из Германии, заявил литовский президент Науседа. Ну и здесь, конечно же, тоже особо ничего нового в этом заявлении нет, потому что страны Прибалтики всячески хотят только лишь одного – накопить как можно больше резервы и силы для того, чтобы быть поувереннее в провокациях против России.
0: Не только страны Прибалтики, но и, конечно же, Польша. Так, например, собственно, товарищ Сикорский, глава МИДа, считает, что чем больше американцев на польской земле, тем лучше. В интересах Польши, чтобы Европа приняла как можно больше американских войск. Чем больше их на польской земле, тем лучше. Мы не спрашиваем, откуда эти войска придут. Они пожеланны в Польше. Мы субсидируем их присутствие по 15 тысяч долларов на солдата. Таким образом, соглашение о статусе американских сил очень выгодно для Вашингтона. Мы приглашаем их приехать сюда, где реальная угроза всего в 250 километрах. В этом году мы получим первые истребители F-35. Они улучшат наши возможности в области электронной войны, и у них существенно лучшие радары. Польша продолжает и будет продолжать закупать большее количество военной техники из США.
1: И Сикорский объединился с прибалтами, и не только в этом, он еще и всячески ведь запрещает, по сути, то, что связано с большой памятью о Великой Победе. И Фицо, глава Словакии, хочет, как мы все знаем, прибыть на парад 9 мая, но у него снова с этим проблемы. Воздушное пространство для его самолета прибалты не открывают. Но нашелся поляк Сикорский, который выставил свои требования.
0: Пару дней назад я читал интервью с премьером Фицо. Это звучало, на самом деле, довольно позитивно. Так что, если он разблокирует помощь Украине, но при этом поедет в Россию, знаете, возможно, это можно будет ему простить.
1: Буквально Сикорский, похоже, решил продать воздух. Хотя, объективно говоря, уже 90 миллиардов разблокированы, и это наибольшая, к сожалению, победа киевского режима. Но в то же время Словакия на данный момент блокирует другие возможные будущие пакеты помощи и активно говорит о том, что не собирается участвовать, в частности, в выделении этих самых 90 миллиардов.
0: Так, давайте Ближний Восток, там тоже есть активные движения, американские военные обстреляли очередной нефтяной танкер, шедший под флагом Ирана в районе Ормузского залива. Об этом сообщает центральное командование, тот самый Центком. Согласно сообщению, силы США, действующие в проливе в рамках обеспечения режима блокады, вывели из строя иранский нефтеналивной танкер, пытавшийся следовать в иранский порт 6 мая. Этот танкер «Хаснат» следовал через международные воды в сторону иранского порта в Оманском заливе. Американские силы передали несколько предупреждений и проинформировали судно под иранским флагом о том, что оно нарушает блокаду США. После того, как экипаж «Хаснат» не подчинился неоднократным требованиям, согласно сообщению, силы США вывели из строя рулевое управление танкера. Было произведено несколько выстрелов из 20-миллиметровой пушки истребителя «Супер Хорнет», поднятого с борта авианосца «Авраам Линкольн». В настоящее время «Хасна» прекратила движение в сторону Ирана, ну и блокада США в отношении судов, пытающихся войти в иранские порты или покинуть их, остается в полной силе. Как сообщается, силы Центком продолжают действовать решительно и, наверное, профессионально для обеспечения соблюдения установленных мер.
1: Но этот профессионализм не оценили в Саудовской Аравии. И по данным NBC News, страна запретила США использовать свои базы и воздушное пространство в рамках той самой уже распиаренной операции «Проект Свобода». Именно этот отказ стал якобы ключевой причиной, по которой Дональд Трамп принял решение приостановить операцию. Когда Трамп анонсировал инициативу в True Social, союзники по Персидскому заливу оказались застигнуты врасплох, пишет издание. В ответ Риад отказал в доступе к авиабазе принца Султана и воздушному пространству Саудовской Аравии для связанных с операцией военных полетов. Телефонные переговоры между Трампом и наследным принцем Мухаммедом бин Салманом не помогли урегулировать разногласия. Другие партнеры по региону, включая Катар и Оман, были проинформированы уже после объявления, хотя представитель Белого дома позднее заявил, что союзников предупредили заранее.
0: А вот теперь Трамп, интересно, будет говорить, что Саудовская Аравия тоже его разочаровала, и надо что-то оттуда выводить. Но пока Трамп только уверен, читает как мантры о том, что якобы Иран отчаянно хочет сделки. Он в очередной раз заявил, что Вашингтон и Тегеран за последние сутки провели хорошие переговоры. Сейчас вы столкнулись с противником в Иране, который отказывается покориться. Вы, кажется, сейчас оптимистичны относительно того, что приблизились к сделке. Что отличает этот момент от других, когда сделка была близкой? Но с чего вы взяли, что они не покорились? Вы этого не знаете. Вы не знаете, что происходит. Да, я знаю. Несколько дней назад это уже давно. В мире войны несколько дней назад это ничего. Они отчаянно хотят сделки. И посмотрим, удастся ли нам этого достичь, сказал Трамп.
1: Вчера же пошли массовые переговоры, слухи о том, что ведутся активные переговоры между США и Ираном, и они якобы уже приближаются к какому-то логичному итогу, и вот-вот будет то самое перемирие или сделка. И иранская журналистка Сара Масуми сделала отдельное сообщение о деталях переговоров между США и Ираном. Вот каков последний статус по ее словам. Ответ Ирана на предложение США еще не отправлен. Первоначальное соглашение сосредоточено на трех направлениях. Прекращение войны, разрешение кризиса в Ормузском проливе, установление 30-дневного срока для заключения окончательного соглашения. На текущем этапе переговоры по деталям ядерного досье не ведутся.
0: Но при этом Трамп, кстати говоря, продолжает утверждать, что, мол, ребята, вообще-то мы уничтожили у Ирана, все, что могли. Сказал, что у Ирана якобы осталось не более 1/5 части их ракет, остальные уже уничтожены. Их ракеты в основном уничтожены. У них осталось немного, наверное, 18%, но это несравнимо с тем, что у них было.
1: Да уж. Тут еще, кстати, стоит добавить, что Трамп заявил, что Тегеран вообще отказался от ядерного оружия. Тоже это все идет вразрез с заявлениями и иранских же представителей, и журналистов. Ну и вразрез с атаками американцев идет то, что иранцы демонстрируют у себя. Это сбитые американские беспилотники. Информационное агентство «Фарс» иранское показало видео БПЛА врага, сбитого еще прошлой ночью с системами ПВО Ирана в Ормузском проливе. Казалось бы, Трамп делает одно за другим заявление, что ничего у Ирана не осталось, никаких ракет, никаких там средств ПВО, непонятно, где находится якобы руководство и правительство, но Иран отвечает вот такими просто кадрами, без особых-то даже комментариев, по которым всем все и так понятно. У Ирана до сих пор сохраняется возможность наносить ответные удары.
0: Ну, кстати, вот такие вот вещи, они становятся символами удачных действий Ирана, в прямом смысле слова, этой ночью на улицах Исламской Республики, Исламского государства вновь было очень многолюдно, люди вышли высказать свою позицию, и вот тот самый беспилотник, собственно, который выловили в Ормузском проливе, тоже посетил одно из мероприятий многотысячное, и, по сути, чем вызвал большую реакцию, большое одобрение. Люди сразу же оставили на нем многочисленные автографы, показав тем самым отправить его обратно американцам, только уже, что называется, начинить правильными вооружениями, чтобы прочувствовали сами на себе свое же оружие. Ну, в общем, вероятнее всего, мы не последний раз видим подобное от Ирана, что вот такие действия, на самом деле, они лишь только сплачивают людей в Иране, и я думаю, что этот беспилотник, как и другие сбитые американские вооружения, мы увидим не раз на подобного рода собраниях.
1: Эрбиль сегодня был в центре внимания этой ночью в Ираке. Это иракский город, где расположена американская военная база и силы курдов, которые, как недавно нам заявляли сами американцы, кинули американцев на оружие. Именно через курдов должны были быть переданы вооружения для курдских племен и части народа в Иране для того, чтобы свергать режим. Но курды кинули. И вот уж непонятно кто, по кому, зачем, но удары сегодня активно наносились как по территории военной базы беспилотниками, дронами «Камикадзе», так и по территории, которая контролируется курдским так называемым ополчением. Такая информация приходила и сопровождалась видеокадрами взрывов.
0: Ну, тут действительно, с одной стороны, вроде бы как и наносились по американцам. Здесь понятна причина, зачем били по ним. Но сегодня же в арабских СМИ высказали версию о том, что, возможно, это была и американская атака, которые тем самым подчищали после сообщения о том, что передали курдам оружие, которые могли забрать его элементарно себе. И, мол, американцы подчищали за собой, чтобы потом никто им не предъявил доказательств, то, что они действительно пытаются насытить регион вооружениями. Так.
1: Пытается насытиться развединформацией и премьер Израиля Нетаньяху. CNN пишет, что он запросил обновленную информацию по переговорам США и Ирана. Вот цитата. По данным израильского источника, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит сегодня переговоры с представителями администрации Трампа относительно переговоров между США и Ираном. Источник сообщил, что Израиль обеспокоен возможными уступками со стороны США в последний момент ради заключения сделки. Короче говоря, по сути намекая на то, что израильтяне тоже принимают позицию. Американцы умылись этой войной, и она пошла явно не по плану. Но зато, видимо, план один на все вот такие беды, которые для израильтян предполагают переговоры, у Цахала готов.
0: Да, у Цахала план один – не останавливаться не только на иранском направлении, но и на ливанском. Сегодня впервые середина апреля израильский беспилотник нанес удар по жилому зданию в южном пригороде Бейрута, это столица Ливана. Израильская сторона заявляет, что целью был один из командиров спецподразделения «Радван». Однако, судя по кадрам, поступающим этим утром из ливанской столицы, жилое здание действительно полностью разрушено. И, вероятно, жертвы есть не только... жертвы есть и среди мирного населения. По крайней мере, на месте попадания беспилотника разрушено практически полностью одно из зданий. Ну и, как сообщается, всю ночь шел разбор завалов и поиск раненых. Как мы видим, дом полностью сложился. Остальные дома, которые находились рядом, также повреждены были.
1: И, конечно же, совпадение – это не совпадение, а идеальный по таймингу удар для того, чтобы вызвать, вероятно, недовольство Ирана, и чтобы стороны США и Иран не достигли никакой сделки. Просто напомним, что когда первый раунд переговоров был, и заявленное перемирие Трампом, и переговоры в Исламабаде, Израиль нанес сокрушительный удар по Бейруту и окрестностям, и во время этого удара были убиты сотни людей, более тысячи были пострадавшими. Вот ситуация с ударом по этому дому тоже напоминает те события.
0: Ну и мы на пороге, возможно, нового скандала на Ближнем Востоке. Здесь вновь в центре внимания солдаты Цахал. Такая фотография появилась в израильских и арабских соцсетях. Это один из военных Цахала на обломках разрушенного ливанского дома. Ну и одна из статуй Девы Марии, которой военный, по сути, дает прикурить в прямом смысле слова, подставляет сигарету к рту статуи, тем самым вызвав негодование как среди ливанских интернет-аудитории, так и арабской тоже.
1: Госдепартамент США запретил дипломатам использовать конфиденциальную информацию для игры на рынках прогнозов, таких как Polymarket и Kalshi. Поводом для этого послужила подозрительная активность трейдеров на фоне переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Об этом пишет Wall Street Journal. В служебной записке подчеркивается, что использование непубличных данных для финансовой выгоды является техчайшим правонарушением, которое повлечет за собой жесткие меры. Обеспокоенность вызвана тем, что онлайн-платформа для ставок становится угрозой национальной безопасности. На рынках были зафиксированы аномально прибыльные ставки, сделанные с удивительной точностью. Все это незадолго до важных геополитических событий, связанных с Ираном.
0: Ну и здесь информация от Axios, которая полностью подтверждает эту версию. За час до публикации сообщения издания о том, что США и Иран близки к соглашению из 14 пунктов о прекращении войны, с нефтью было заключено сделок на 920 миллионов долларов. Графики, причем приводятся графики, которые с точностью до секунды показывают это. В 3:40 утра по восточному времени трейдеры заключили 10 тысяч контрактов на нефть до значимых новостей, что является необычно крупной сделкой для 3:40 утра по восточному времени. К 7 утра цены на нефть упали более чем на 12%, а сделки таким образом принесли 125 миллионов долларов. Кто-то встал пораньше, что называется, примерно как мы с тобой, а к исходу, скажем так, ночи уже стал долларовым миллионером.
1: Да уж. Короче говоря, Госдеп вводит запреты, но они не работают. Зато работает политика Трампа по войне в Ормузском проливе, но, конечно же,
0: не в ту сторону.
1: Да, не на достижение всех заявленных целей, а наоборот, только лишь на отягчение, на усиление бремени для жителей самих же Соединенных Штатов Америки, да и вообще всего мира.
0: Да, глава одной из крупнейших в мире энергетических компаний «Шеврон» Майк Вирт предупредил о глобальной грядущей нехватке нефти именно из-за ситуации в Ормузском проливе, которую устроил Дональд Трамп. В самих США перебоев с поставками, может быть, и не возникнет. Однако в ряде других стран мы уже начинаем фиксировать риски возникновения перебоев с снабжениями. В Европе отменяются авиарейсы и пересматриваются графики полетов, поскольку ощущается острая нехватка авиационного топлива. Мы также видим, что ряд азиатских стран приняли меры по сдерживанию спроса, опасаясь полного исчерпания запасов энергоносителей. А Австралия, которая закрывали большую часть своих нефтеперерабатывающих предприятий, находится в сильной зависимости от импорта. Предпринимают действия. И таким образом, я полагаю, что США неизбежно столкнутся с дефицитом, ведь речь идет, по сути, о важном продукте. И поставки в других регионах мира выше, чем в США.
1: Да уж, комментарий более чем актуальный, потому что мировых запасов нефтепродуктов, таких как бензин, дизельное топливо и авиационное топливо, осталось всего на 45 дней. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные Goldman Sachs. Особенно значительное сокращение запасов происходит в Азии и Африке. Цены на нефть растут и могут резко вырасти еще сильнее, как только мировые запасы опустятся ниже критического уровня. Некоторые прогнозируют, что до такого переломного момента остаются считанные недели. Запасы нефти за апрель сократились почти на 200 миллионов баррелей или на 6,6 миллионов баррелей в сутки. В обычный месяц мировые запасы колеблются в пределах от нескольких сотен тысяч до миллиона баррелей. Это огромный показатель, и он намного превышает обычный диапазон. Грядет неизбежная рыночная расплата, сказал Джин Бурхард, руководитель отдела исследований сырой нефти в S&P.
0: Впрочем, на фоне слухов о достигнутых договоренностях или хотя бы самом факте переговоров между США и Ираном, цены на нефть все-таки начали падать. Однако многие называют это ситуативным упадком. Цена марки Brent упала ниже $100 за баррель. При этом официально ведь прогресс на переговорах не подтверждался. И, скажем так, рынки на эту цену пока долгосрочными контрактами не отреагировали.
1: Грели новости о переговорах вчера опять-таки в Axios, конечно же, со ссылкой на источники. Белый дом считает, что приближается к согласованию с Ираном некого одностраничного меморандума о поэтапном завершении войны в течение 30 дней, писали в издании. Этот документ должен установить рамки для более детальных переговоров по ядерной программе. США ожидают ответа Ирана по нескольким ключевым пунктам уже в ближайшие 48 часов. Среди прочих положений, сделка предполагает, что Иран возьмет на себя обязательство ввести мораторий на обогащение урана, США согласятся снять санкции и разблокировать миллиарды долларов замороженных иранских средств, а обе стороны снимут ограничения на транзит через Ормузский пролив.
0: Ну, здесь еще, правда, утверждается, что Иран якобы согласился вывести высокообогащенный уран из страны, что ранее отвергал. Однако, как мы ранее рассказывали, иранская журналистка опровергала вообще тему урана. Ну и продолжаются дискуссии по поводу срока моратория на обогащение урана. Тегеран предлагает 5, США хотят 20, но готовы на 12. В общем, здесь непонятно. Иран в меморандуме якобы обязуется никогда не стремиться к созданию ядерного оружия, не проводить действия, деятельность, связанную с оружием. При этом в самом Тегеране не подтверждали свое согласие на эти пункты. Я напомню, глава МИДа Аббас Аракчи сейчас находится в Пекине. Вчера он встречался с высшим руководством Китая, со своим коллегой Ван И, и не подтвердил о том, что именно эти пункты являются сейчас предметом диалога между Тегераном и Вашингтоном.
1: Влияние переговоров на нефтяной рынок мы обсудили с аналитиком Фонда национальной безопасности Российской Федерации Игорем Юшковым.
3: Здесь важно то, как считают подобные цифры, потому что, можно понимать, что речь идет скорее о тех объемах нефтепродуктов, которые есть в всевозможных хранилищах в странах-потребителях прежде всего. И вот из этих хранилищ извлекаются дополнительные нефтепродукты для того, чтобы ликвидировать дефицит. Потому что сейчас нефть на мировом рынке поступает меньше, чем обычно, естественно, потому что перекрыт Ормузский пролив. А, соответственно, и производство нефтепродуктов тоже отстает от потребления. И вот эта компенсация, она происходит за счет, во-первых, того, что сырую нефть тоже достают из стратегических хранилищ. И Соединенные Штаты, европейцы, Китай, все страны-потребители, все страны-импортеры. И кроме того, еще и хранилища обычных готовых уже нефтепродуктов тоже используют, тоже извлекают оттуда топливо. И вот этого топлива, готового в хранилищах, вот его при нынешних темпах изъятия действительно хватит на 45 дней. Но далее просто нужно будет увеличить переработку нефти и стратегических резервов, если к тому моменту не будет открыт Ормузский пролив, и производить больше готовых нефтепродуктов. В любом случае, конечно, это подтверждает тезис о том, что дефицит есть, и дефицит нарастает. И постепенно цена также будет расти, если не откроется Ормузский пролив, и если предложение на мировом рынке не стабилизируется. Вот. Но более того, тот факт, что как раз говорят о уменьшении и нефти, и готовых нефтепродуктов в стратегических хранилищах, показывает, что в дальнейшем, даже если Ормузский пролив будет открыт, спрос будет высоким, ведь надо будет покупать и нефть, и нефтепродукты и для того, чтобы потреблять их в данный момент для текущего потребления, и для того, чтобы опять пополнять те самые стратегические резервы. А значит, повышенный спрос будет удерживать цены на относительно высоком уровне. Там есть и другие факторы, останется ли сделка с ОПЕК+, или не останется, а сколько будет добывать Объединенные Арабские Эмираты, которые вышли из соглашения ОПЕК+. Но, тем не менее, спрос будет выше, чем это было до начала конфликта, потому что раньше нужно было удовлетворять только ежесуточный текущий спрос на потребление, а теперь нужно еще и восполнять нефть и эти продукты в стратегических хранилищах. Для России нынешняя конъюнктура рынка она выгодна, потому что цены на нефть и эти продукты держатся на высоком уровне. Более того, Катар и страны региона Персидского залива, они также были крупными производителями азотных удобрений, которые делают из газа, фосфорных удобрений, серы, гелия. А все эти товары, они теперь в дефиците, и нефть и газ – это самое главное для нас, и цены на них высокие. Поэтому мы дополнительно зарабатываем, плюс к тому, а мало того, что любая нефть подорожала, так еще и дисконт на российскую нефть, он существенно уменьшился. Поэтому мы продаем нашу нефть не только дорого, но и гораздо более эффективно, чем это было в начале года или в конце прошлого года. Поэтому для нас главное, что пополняется бюджет за счет увеличения нефтегазовых доходов. Потому что первый квартал, наоборот, был с низкими ценами, и, соответственно, мы недополучили нефтегазовых доходов. На 45% они были меньше, чем за аналогичный период 2025 года. И теперь, когда цены, наоборот, высокие, мы компенсируем то, что ранее недополучили. Это позволяет нам сократить дефицит бюджета, который в начале года был довольно большой. Поэтому, безусловно, Россия, во-первых, зарабатывает здесь сейчас, во-вторых, стратегически нам нынешняя ситуация тоже выгодна, потому что она показывает, прежде всего, Китаю, что все, что идет с юга, для него опасно и нестабильно. И это подталкивает Китай к еще большему сотрудничеству с Россией. Возможно, строительство даже второго нефтепровода прямого из России в Китай. И заключение коммерческого контракта по «Силы Сибири-2». А во всем, что касается строительства газопровода, договорились в прошлом году. Осталась финальная точка – это подписание коммерческого контракта на продажу газа, который пойдет по этому газопроводу. Без него строительство не начинается. И нынешняя ситуация подталкивает Китай к тому, чтобы все-таки этот контракт подписать.
1: Да, довольно интересно развиваются отношения на мировом энергетическом рынке. А как мы знаем, энергетика – это краеугольный столб экономики сегодня во многом в мире. А политика – это, собственно, концентрированная экономика, как ее еще называют, или продолжение экономики. Так что, конечно же, от нефти и газа зависит очень многое. И отрадно, что, ну, к сожалению, из-за событий на Ближнем Востоке, из-за смертей, жертв, но отрадно, что у России хоть появился шанс как-то повышать стоимость своей нефти и налаживать отношения с другими странами. А другие страны прекрасно все лучше понимают, что Россия это реально тот самый надежный компаньон, которых так сегодня в мире не хватает.
0: Так, сейчас давайте на срочное сообщение от Сергея Собянина. Количество сбитых на подлете к Москве украинских беспилотников достигло 8. Об этом мэр столицы сообщает в своем Макс-канале. Только за время нашего эфира было сбито 5 беспилотников, но и, вероятно, это не последняя цифра. Напомню, что Зеленский и его банда сами себе, мол, объявили режим тишины в эти дни и видим, что не соблюдают.
1: Да уж, ну давай перенесемся к экс-главе Госдепа Блинкину, который радуется за европейцев, которые поставляют оружие кому? Конечно же, Зеленскому, и фактически финансирует те дроновые атаки, которые сегодня происходят регулярно по территории Российской Федерации. Да-да, тот самый Энтони Блинкин, который ранее регулярно попадал в различные скандалы, заявил, что европейцы в полтора раза больше вкладывают в военную помощь Украине, чем США.
0: Украина, очевидно, получила много помощи от нас и от европейцев. И, кстати, на каждый доллар, который мы вкладываем в Украину, европейцы и другие страны вкладывают полтора доллара. Так что идея о том, что они просто ездят на чужом горбу в отношении Украины, просто не соответствует действительности. И большая часть денег, которые мы потратили на Украину, на самом деле была потрачена здесь, в Соединенных Штатах. Либо на покупку для них систем вооружения, либо на восполнение систем, которых мы им передали.
1: Да уж, рассказывает он о том, что вооружается вообще вся Европа, и один из главных нацистов сегодня вообще, в принципе, Европейского Союза, это еле канцлер, как его называют в самой Германии, Мерц.
0: Мы укрепляемся и вооружаемся в самом прямом смысле этого слова. Мы заботимся о том, чтобы эта Европа снова стала сильнее в экономическом плане и в сфере политики безопасности. Европа определяет имеющиеся у нее инструменты влияния, и мы держим их наготове для применения.
1: Но, конечно, вооружается не только Европейский Союз, а другие тоже страны, которые очень долго хотят войти в состав Европейского Союза. Так, например, Турция. Межконтинентальная баллистическая ракета у нее уже почти есть. И многие задаются вопросом, а что дальше? Осталось сделать только ядерный боезаряд? Анкара накануне продемонстрировала выдающийся военно-технический задел, показав 5 мая на военной выставке САХА-2026 в Стамбуле свою первую межконтинентальную баллистическую ракету. Называется она замысловато «Йылдырымхан» или «Повелитель молний», что отсылает к прозвищу османского султана Баязида I «Молниеносного». Ракета имеет дальность полета 6000 км и скорость от 9 до 25 махов. Масса полезной нагрузки – 3 тонны. Ракета оснащена 4 жидкостными двигателями. В качестве одного из компонентов топлива указан азотный тетраоксид – окислитель. Скорее всего, другим компонентом по классике будет гептил, сообщают эксперты.
0: Ну, следует заметить, вообще-то, что межконтинентальные баллистические ракеты в первую очередь предназначены для доставки ядерного оружия одной или нескольких термоядерных боеголовок. То есть работы по созданию подобной ракеты могут указывать и на ядерные амбиции Турции. Думается, конечно, что с тревогой данную новость восприняли в Израиле, особенно на фоне заявлений израильских политиков о том, что Турция – это, по сути, следующее, ни много ни мало, после Ирана. Но еще важнее, что рост военного потенциала Анкары должен находиться, по сути, под пристальным вниманием-то нас с вами, Россия. Да, Турция входит в НАТО и в коалицию желающих по Украине. Как член Североатлантического блока она участвует, по сути, в прокси-войне через Украину, поставляя Киеву значительную номенклатуру и объемы вооружения. Вообще-то одних байрактаров можно вспомнить. Ну и контролировать ни много ни мало проливы. Амбиции Анкары, простирающиеся от Сирии и, что греха таить, Крыма, тоже хорошо известны.
1: Есть амбиции у Британии тоже. Однако у Минобороны страны не хватает денег на разработку высокотехнологичного оружия. Оборонные стартапы получают лишь символические суммы, недостаточные для полноценных исследований, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Собеседники издания утверждают, что фактически субсидируют армию за счет собственных бюджетов на исследования и разработки. Армия ведет себя так: «У меня есть 5 фунтов, пожалуйста, помогите», сказал один из технологических руководителей на мероприятии по военной подготовке. Также в материале отмечается, что амбициозные планы модернизации остаются непрофинансированными, все из-за затяжных переговоров по 10-летнему плану инвестиций в оборону. При предполагаемом дефиците в десятки миллиардов фунтов министры не могут согласовать военные требования. В итоге нехватка контрактов, по словам представителя одного из производителей дронов, может вынудить многие стартапы просто закрыться. Произойдет то, что промышленность перестанет инвестировать в Министерство обороны, потому что не будет взаимных обязательств, сказал один из источников в диалоге с газетой.
0: Ну вот, кстати говоря, один из еще один товарищей из Польши, мы вам уже показывали сегодня Сикорского, который спит и видит, что называется, чтобы жахнуть и дать достойный ответ военным амбициям России. Еще один русофоб, глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш, заявил о том, что вообще-то у Польши в Европе будет самая крупная армия к 2030 году. Вот что сказал этот товарищ. Идет трансформация в 500-тысячную армию, в которой будет 300 тысяч профессиональных военных и 200 тысяч резерва высокой готовности. Это стратегическая цель к 30-му году. У Польши будет самая сильная и большая армия в Европе, лучшим образом организованная и оснащенная. Это наша стратегическая цель, которой мы посвящаем все наши возможные действия. Поэтому бюджет на армию сегодня составляет 200 миллиардов злотых. Поэтому мы обращаемся к европейским средствам. 200
1: миллиардов злотых. Ну вот так. Ну и, конечно же, мы прекрасно понимаем, что поляки активно сотрудничают в оборонной сфере не только с американцами, но и с теми же самыми бритами. А вот Россия решительно ответит на любые действия Британии, подрывающие российские интересы. Об этом известием заявил посол Российской Федерации в Лондоне Андрей Келлен. Все враждебные авантюры Лондона неизменно учитываются в нашем военном планировании, и никаких иллюзий здесь питать не стоит, отметил дипломат. По его словам, Москва рассматривает британскую инициативу по созданию Альянса Северных флотов на базе Объединенных экспедиционных сил в качестве попытки сообща противостоять России, главным образом на Балтике, там, где активно работает по противодействию нашим кораблям и та же самая Польша. Вот что заявил Келлен. Собственный флот Британии далеко не в лучшем состоянии. Вот Лондон и сколачивает очередную военную коалицию для борьбы с мнимой российской угрозой. Эти усилия Альбиона также направлены на повышение градуса русофобской истерии в Европе, что неизбежно приведет к усилению напряженности теперь и в Балтийском регионе.
0: Подготовку к войне, по сути, европейских стран против России мы обсудили с военным экспертом, полковником в отставке Виктором Литовкиным.
4: Дело в том, что Великобритания, которая сегодня хочет воевать с Россией, она идет по тому же пути, по натовскому пути. Она развивает свои военно-морские силы. Но потенциал английский промышленный не позволяет ей строить современные подводные лодки, получать современные стратегические ракеты для этих подводных лодок. Да и ядерные боеголовки, которые сегодня стоят на ракетах «Трайден», которые загружены в пусковые шахты стратегических подводных лодок «Авангард», они американские. И даже боеголовки, как утверждают некоторые эксперты, они тоже созданы с помощью Соединенных Штатов. То есть Великобритания без Соединенных Штатов ничто, и звать ее, грубо говоря, никак. И ее авианосец, принц Уэльский, только отходит от стенки, и он уже ломается. То поломалось, то это поломалось. И авианосцы они построить не могут. Да, у Великобритании есть неплохая авиация. Да, какие-то есть сухопутные войска. Но эти сухопутные войска никогда по-настоящему на земле не воевали. Какие успехи есть у Великобритании? Только Мальвинские острова, которые они когда-то отвоевали у Аргентины, не самого сильного государства, не самой сильной армии, больше 40 лет тому назад. Все. И готовиться к войне с Россией, ну, смешно.

английские самолеты и английские корабли даже не дернулись. Молча проглотили этот факт. Наш эсминец довел танкер до Атлантического океана и повернул назад. То же самое будет и в любом другом случае, потому что одно дело языком молотить, другое дело нормально действовать, тем более против такой великой ракетно-ядерной державы, как Российская Федерация. Понятно, что достаточно 2-3 стратегических ракет, ну, такого класса, как «Сармат». И от Великобритании, от этого острова ничего не останется. Англичане это прекрасно понимают. Но зато спесь английская, высокомерие английское, задиристость английская, оно присутствует на каждом шагу. И поэтому они ведут себя так вот задиристо, высокомерно по отношению к России, по отношению к другим государствам. Ну, примерно такая же история с Польшей, которая просить не может России 1612 год, когда им надавали в Москве и выгнали из Кремля. Я помню 2018 год, когда проходил чемпионат мира в Москве, футбольный чемпионат мира, и как-то мы с женой гуляли по Никольской, по Красной площади, и я увидел забавную картину. Поляки танцевали на Красной площади и орали, что они теперь снова в Москве через 400 лет. Ну, это было смешно, конечно, но я понимаю, что имелась в виду шутка, конечно, шуточная, восклицание такие, знаете. Но вопрос о том, что 400 лет они помнят, как им надавали по мордасам, извините за непарламентское выражение, и выгнали из России, это о многом говорит. А комплексы неполноценности польском. Этот комплекс неполноценности вот этих вельмежных панов, вот, он до сих пор проявляется. Они готовы у себя на территории развернуть американскую военную базу. Мы помним, как предыдущий президент Польши Анджей Дуда, когда Трамп был 45-м президентом США, обращался к нему с предложением, что Польша организует на территории на своей территории военную базу «Форт Трамп», и на это потратить 5 миллиардов долларов, американцам не надо будет ничего платить. Но Трамп почему-то не повелся на это предложение, и американской дивизии на территорию Польши до сих пор нет, хотя нынешний президент Польши все равно приглашает американцев. Им думается, что если для их спиной будут стоять американцы, то они будут представлять грозную силу для России. Они готовятся к войне к нам, с нами. Они уже который год разговоры идут о Сувалкинском коридоре, который проходит между Белоруссией и Литвой. Это 100 километров Сувалкинского такого, ну, не ущелья, дороги, заросшие лесом, которые они считают, что Россия должна прорывать, чтобы оказать помощь Калининградской области. Они ее заминировали, они там устроили различные препятствия. Но вот глупое представление, что Россия, если будет защищать Калининградскую область, она должна обязательно прорываться через Сувалкинский коридор. А почему не через Литву? А почему не через Балтийское море? А почему мы не можем действовать против агрессоров, которые будут блокировать Калининградскую область ракетами, в том числе и гиперзвуковыми? Ну вот, пытаются через Сувалкинский коридор внушить своему населению, что Россия вот готовится к агрессии, надо от нее защищаться. Поэтому надо покупать американские танки «Абрамс», корейские танки К-2, вот, и корейские боевые машины, корейские самоходные артиллерийские установки, ну и прочее, да. Тем не менее, когда Польша имела свою оборонную промышленность, неплохую, когда она была членом Варшавского договора, вот, там был такой концерн «Бумер», который по российским лицензиям, вот, и по российским технологиям выпускал неплохие танки, неплохие самоходные артиллерийские установки, гранатометы и много-много чего другое. Ну вот,
Польша вступила в НАТО,

0: И бумер НАТО оказался не нужен. Зачем НАТО бумер, когда есть американская техника, когда есть немецкие танки, леопарды, когда есть французская техника, и поляки вынуждены теперь закупать европейцев, американцев боевую технику. Я еще один пример приведу. Вот есть замечательный судоверфь в Польше, где родилось движение «Солидарность». Вот на этих судоверфях в Дыне, Гданьске строили для Советского Союза большие противолодочные корабли, красавцы, с ракетным вооружением, противокорабельным вооружением, противолодочным вооружением, вооружением ПВО и так далее. И что теперь эти верфи выпускают? Как верфи, на которых работало 20 тысяч человек. Сейчас там еле-еле набирается 2 тысячи человек. И что они делают? Они выпускают яхты для богатеньких Буратино. Так что готовность Польши к войне с Россией, да, на словах, да, они будут это делать. Они будут задираться, они будут проводить учения совместно с другими странами НАТО, в том числе и странами Прибалтики. Они будут грозить нам захватом Калининградской области, блокировкой Калининградской области. Но есть русская поговорка по этому поводу. Кишка танка.
1: Это уж точно. Почему они там про Сволокский коридор-то так тоже думают? Потому что танка там и их оборона, как они об этом постоянно пишут, и это наиболее короткий отрезок, скажем так, наиболее короткая дистанция для того, чтобы из Белоруссии прийти в Калининградскую область. И они действительно, как верно подмечает наш эксперт, на Сволокском коридоре просто помешались, как и на так называемой безопасности в Балтии. И стоит заметить, что даже Польша особо агрессивная и просто безбашенная. Иного слова не подберешь. Она же года два назад приняла закон, по которому разрешила сама себе топить любые суда в своих территориальных водах, которые представляют ей угрозу. Правда, все при согласовании с НАТО, но однозначно абсолютно агрессивная политика, милитаристская, настроенная на милитаризацию Балтийского моря и на создание угроз и провокаций для России, это то, чем сейчас занимаются.
2: Ну, а тем временем и на Литву, приглашая к себе американцев, каждый раз называют примерные районы их размещения. Раз в Балтийский коридор, в милитаристской риторике Калининград у них упоминается все чаще. Так, давайте двигаться немного к погоде. Скоро в эфир ворвется Евгений. Судам было рекомендовано не выходить из бухт, но, в общем-то, людям тоже было рекомендовано не выходить из дома. Ну и еще одни кадры. Уже Сибирь, Нижневартовск, там начался ледоход, и люди задаются вопросом, а это вот земля крутится или просто снег уходит? Правда, уровень воды в Оби поднялся до 723 сантиметров. Ну а что на остальной части России, знает Евгений Тишковец. Евгений Александрович врывается в наш эфир не так, как в Нижневартовске, но я подозреваю, что воды в европейской части сегодня добавится.
3: Доброе утро, дорогие друзья. Александр, Андрей, приветствую. Ну, в общем, да, сегодня такой заключительный день временного лета, после чего обвал, связанный с черемуховыми холодами. Но обо всем по порядку. Северная половина европейской территории России сегодня будет находиться на орбите влияния атлантического циклона, генерирующего поля облачности и локальных дождей, на северо-востоке переходящих в мокрый снег, на юге центральной России, в Черноземье, по Волжье, Новороссии осадки маловероятные, будет довольно солнечно, ну и локальные дожди с грозами прошумят при Каспе и на Кавказе. Днем температура воздуха составит на русском севере плюс 4,9, местами до 13, в средней полосе 22-27, местами до плюс 30 градусов, ну и на юге 20-25 выше нуля. Столица нашей Родины сейчас за бортом плюс 13,1, ярко светит солнце, ясная погода, видимость 20 километров, ветер Штиль, влажность 70%, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба ровно. В течение дня в теплом секторе атлантического цикла

0: Ожидается переменная облачность. Вечером в Москве прошумят скоротечные ливневые дожди с грозами. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха плюс 25-28, по области 23-28. Ну и для мая это аномально тепло и на 10 градусов выше климатической нормы, даже близко к рекорду дня, который держится с 1967 года, когда 7 мая было плюс 29,2. Ну а на юге Подмосковья, где будет солнечно и обойдется без дождей, местами столбики максимальных термометров впервые в этом году могут добраться до рекордной отметки плюс 30. Ну и на этом тест на 5-дневное метеорологическое временное лето будет завершен. И дальше на несколько суток в центральную Россию придут щадящие черемуховые холода без экстрима в виде снегопадов, заморозков и штормового ветра. В пятницу промчится очередной холодный фронт, отметившийся ливнем и ночной грозой. Температура воздуха ощутимо понизится, но до своей климатической нормы в течение суток не превысит плюс 13-18. Ну и предстоящие праздничные выходные дни в метеорологическом отношении будут довольно прохладными, а все вернется на круги своя лишь в первый рабочий день на следующей неделе, когда распогодится и температурный фон вновь вернется в климатическое русло, наступит обычная умеренная майская погода. Так что мы находимся на пороге больших перемен в нашем пятом воздушном океане. Одевайтесь по погоде, сегодня жара, вечером не забудьте взять зонт. К этой минуте у меня все, доклад окончен.
1: .03 время московское. Сегодня четверг, 7 мая. Прямой эфир «Соловьев Лайв», утреннее информационное шоу «На заре». Андрей Пономарь, Александр Топорин с последними новостями.
2: Здравствуйте, друзья. Как всегда, будем еще час в прямом эфире, расскажем главные новости и дадим аналитику от лучших экспертов. И, как всегда, в начале часа призываем вас писать нам в бот обратной связи, используя QR-код в левом верхнем углу экрана. И не только писать, но и присылать фото ваших героев, которые участвовали в Великой Отечественной войне и победили. Мы, как всегда, 9 мая будем проводить свой онлайн-бессмертный полк, будем показывать ваших родственников, ваших героев, ваших дедов, прадедов, прабабушек. С радостью всех покажем и расскажем о них. То есть присылайте фото, портреты и рассказывайте короткие истории того, кем были, кем служили, как воевали, какие награды есть. Первые ваши сообщения уже к нам приходят. Присылайте все заранее, мы все обязательно покажем с Александром 9 мая. У нас будет большой трехчасовой праздничный утренний эфир. Как всегда, также призываем вас подписываться на канал «Соловьев» в мессенджере «Макс». Для этого используйте тоже QR-код, который появляется периодически в эфире в верхнем левом углу. И еще один важный код – это код канала «Соловьев» в мессенджере «Макс» и код фонда Владимира Соловьева, который продолжает экстренный марафон «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Это марафон по сбору средств для ликвидации последствий террористических ударов ВСУ по побережью Черного моря. С 1 по 8 мая фонд собирает средства на закупку респираторов, защитных костюмов, перчаток и сапог, сорбентов, обоновых заграждений, мешков и инструментов для очистки берега. Отдельное направление – это помощь животным, корма, ветеринарные препараты, переноски и организация работы специалистов для спасения пострадавших птиц. Туапсе – это город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. И давайте поможем ему вместе. Цель сбора – 20 миллионов рублей. Собрано уже 17 миллионов 754 тысячи. Присоединяйтесь к сбору, сканируя QR-код в левом верхнем углу экрана. Мы же, как всегда, новый час начинаем с рубрики «Новости».
1: Новости начинаем с ночных и сегодня утренних сводок. В эти минуты идет атака беспилотников вооруженных сил Украины на Москву. К этому часу уже сбито 8 штук. Об этом сообщает Сергей Собянин в своих аккаунтах в социальных сетях. Сначала в 3 ночи сообщение о сбитии 2 беспилотников, потом в 4 утра еще один. И, соответственно, во время нашего эфира в прошлом часе 5 беспилотников, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Не убирайте планшет, потому что губернатор Брянской области Богомаз сообщает о том, что сегодня укронацисты атаковали областной центр региона, подобно фашистам, ночью нанесли удар по жилым домам и мирным жителям. В результате террористической атаки в Бежецком районе города Брянска ранено 13 человек, в том числе один ребенок. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая помощь. Повреждены два многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей. Осмотр продолжится в светлое время суток. На месте работают все оперативные службы. Так, из других регионов тоже поступает информация об атаке ВСУ дронами. Ну и, собственно, давайте начнем с Сочи. Там также работает ПВО. Над городом воет сирена. Несколько взрывов жители Сириуса, Сочи и Адлера слышали этим ранним утром. Дроны летели на достаточно низкой высоте. Над акваторией Черного моря были видны взрывы. Кроме того, более 5 взрывов слышали и жители Тулы. Там также работало ПВО, начиная с третьего ночи. Юго-западная часть города работает ПВО. Пока официальной информации от властей региона нету. Кроме этого, взрывы раздавались сегодня и над Таганрогом. Это Ростовская область. Там ПВО уничтожило украинские беспилотники «Камикадзе», которые летели в сторону порта. Также не менее 5 взрывов. Ну и объявлена была угроза атаки БПЛА. И власти попросили жителей укрыться в безопасном месте. Что касается других регионов, то, во-первых, несколько аэропортов были закрыты. Ну, во-первых, московские аэропорты закрыты. Кроме этого, в аэропорту Самары введены временные ограничения от сообщения Росавиации. В Пензенской области ПВО Минобороны сбили 2 беспилотника, летевших на областной центр. Воздушная опасность БПЛА объявлена в Ленинградской области. Об этом сообщает губернатор Дрозденко. Кроме этого, как сообщается, была угроза атаки беспилотников в Новороссийске сегодня ночью, но к этой минуте уже отменена. Тамбов, Сочи, Геленджик, а также Северная Осетия, Алания. Где-то аэропорты, где-то режим беспилотной опасности. Так, что касается нашей работы по территории врага, то здесь мы тоже не дали спокойно спать. И уже к этому часу традиционно в нашем утреннем эфире появляются видео и фотоматериалы, подтверждающие эффективность работы наших дроноводов. Ну и давайте начнем, пожалуй, с Павлограда, Днепропетровской области. Вот такие видео оттуда приходят. Были как обычные, так и реактивные герани. Ну а в завершении в 3 часа ночи в Павлоградский район прилетел Искандер-М. На месте возник сильный пожар. Судя по кадрам, это действительно было очень громко и сейчас очень эффективно. Кроме этого, есть видео, снятое непосредственно из дома. Это Харьковская область, окрестности Харькова и региона. В области герань атаковали цели в Богодухове, Залочине и Изюме. А в Изюме прилетели еще и управляемые бомбы. Момент, собственно, прилета на видео. На Донбассе герань атаковали Беленькое в окрестностях Краматорска. Расположение ВСУ. На месте удара возник пожар. Я думаю, что ударили туда, куда нужно. Ну, кстати, по целям в Беленьком на Донбассе еще вчера крепко прилетело днем. Там был разрушен банный комплекс, место расположения ВСУшников. Ну и ночью были атакованы Черниговская область, Сумская и временно оккупированная часть Запорожская. Кстати, под утро прилетело еще 2 видео. Это атаки герани на предприятие в Дубровице. Это Ровенская область. Прилет герани и, собственно, взрыв непосредственно в небе. Ну и как пытаются представители ВСУ бороться с нашими дронами, сообщается, что сегодня в воздух даже были подняты несколько МиГ-29, однако ничего не получилось. После 7 утра уже у коллег будут свежие цифры от Министерства обороны и, соответственно, также покажем все в эфире.
2: К Крайне важное сообщение вчера было опубликовано Министерством иностранных дел Российской Федерации. Официальный представитель Мария Захарова заявила, что МИД призывает максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 мая.
3: Успешные дипломатические миссии и представительства международных организаций была направлена нота следующего содержания. Цитирую. 4 мая 2026 года Министерство обороны Российской Федерации опубликовало официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в священный для всех россиян праздник День Победы в Великой Отечественной войне. МИД России настоятельно призывает власти вашей страны, руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы. Конец цитаты.
1: Ну, кстати, выступая вечером по украинскому ТВ, Зеленский сказал, что еще не принял решение принимать ли предложение Москвы по поводу перемирия и прекращения огня 8 и 9 мая. Напомню, что вчера вступил в действие якобы режим тишины, но, как мы видим по сегодняшним утренним сводкам, ничего общего с реальными делами нет. И тому подтверждение срочные сообщения, которые сейчас приходят из Тверской области. Несколько домов повреждены в Оржеве из-за атаки вооруженных сил Украины. 350 человек, включая 60 детей, оперативно эвакуированы в городе. Об этом сообщают местные власти. Пока сообщений о пострадавших нету. Надеемся, что и не будет. Однако это вот данные появляются буквально только что. Будем обязательно следить в этом часе за происходящим в Тверской области.
2: Да уж, Зеленский возбуждается не просто так. У него денег стало больше. Венгрия вернула Украине деньги и золото из Щедбанка. В марте 2026-го венгерская налоговая служба задержала на территории страны два инкассаторских автомобиля, перевозивших средства украинского Щедбанка. Среди семерых задержанных граждан Украины находился генерал СБУ в отставке. Тогда же была произведена конфискация денежных средств, которые предполагалось использовать в качестве вещественных доказательств по возбужденному уголовному делу. В инкассаторских машинах находились 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и золотые слитки общей массой 9 килограмм. После задержания украинские граждане были освобождены и вернулись на территорию Украины. Однако денежные средства и ценности остались на хранении в венгерских органах власти. Парламент страны принял специальное решение и санкционировал замораживание активов на период до 60 суток. Но по истечении срока деньги и золото вернули, а Зеленский назвал это важным шагом в отношениях с Венгрией.
1: Ну, видимо, на этом фоне и, соответственно, завелся. Так, Норвегия тут ему еще подбросила денег, собственно.
2: И это целых 300 миллионов.
1: Ну, 2,8 в кронах, да. Но вот как это, собственно, если в пересчете другие деньги, то это действительно 302 миллиона долларов на закупку оружия. Причем американского оружия через тот самый механизм Pearl, это часть более широкого пакета военной помощи. И как гордо заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, отметил, что вместе с другими европейскими странами его страна финансирует приоритетное вооружение для Украины.
2: Федеральная служба безопасности опубликовала рассекреченные архивные документы с показаниями командующего обороной Берлина генерала Гельмута Ведлига, которые он дал советской разведке в мае 1945 года. В опубликованных материалах приводятся слова Ведлинга о последних днях жизни Адольфа Гитлера, обстановке в осажденном Берлине и обстоятельствах, при которых он узнал о самоубийстве фюрера. По словам генерала, во время встречи 23 апреля 45-го Гитлер выглядел как живой труп. Согнувшись, он сидел на стуле за столом с картами. Его руки беспрерывно тряслись. Тихим, едва слышным голосом он мне объяснил оперативный план боя по выручке Берлина, вспоминал Ведлинг. при этом отдельно комментируя, что этот план был нереализуем.
1: Ну и в эти предпраздничные дни в Берлине введен очередной запрет на демонстрацию российской символики и всего, что связано с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает посольство Российской Федерации в Германии, запреты, которые Берлин вводит на 8 и 9 мая, поражают абсурдностью и цинизмом. Об этом заявляют в нашем посольстве. Ведомство призывает немецкие власти отменить это решение. Цитата: «Настоятельно требует от германской стороны отменить запрет на демонстрацию символов победы над нацизмом и восстановить историческую справедливость, официально признав преступление Третьего Рейха и его пособников в годы Великой Отечественной войны геноцидом народов Советского Союза», отметили в сообщении посольства.
2: В Прибалтике же тоже возбуждаются накануне 9 мая и просто какие-то козни строят. Так, например, в Латвии потушили последний вечный огонь. Официально власти города объяснили тушение вечного огня техническими неполадками. Якобы в одном из вентилей газового оборудования произошло возгорание и взрыв. Мэр Дуагавльпилиса первоначально пообещал восстановить символ памяти павшим героям, однако в итоге газовое оборудование было демонтировано полностью. Это был единственный оставшийся в странах Балтии вечный огонь, установленный в честь советских воинов, освобождавших город от немецко-фашистских захватчиков в июле 44-го.
1: Ну а президент Литвы Гинтерас Науседа так возмутился от информации того, что Трамп хочет вывести из Германии до 5000 военных, что на радостях вчера объявил, что Литва готова принять у себя как можно больше американских военных, если те решат вывести их из Германии. Даже предложил территорию непосредственно рядом с границей Калининградской области и Республики Беларусь.
2: Какой молодец. А вот Европу вообще назвали инкубатором террористических угроз. Так администрация Дональда Трампа назвала Европу в новой стратегии по борьбе с терроризмом. Европа находится под серьезной угрозой и является как целью терроризма, так и инкубатором террористических угроз, следует прямым текстом из стратегии. Авторы документа также утверждают, что неконтролируемая массовая миграция стала каналом переброски террористов. Европа должна немедленно значительно увеличить свои контртеррористические усилия, говорится в документе. При этом там отмечается, что европейские государства остаются важнейшими и долгосрочными партнерами Вашингтона в сфере контртеррористической деятельности. Но кто воспитывал всех террористов в мире, мы тоже прекрасно знаем. Это те же американцы.
1: Ну и вот американцы накануне обстреляли, собственно, очередной корабль в Ормузском проливе. Как сообщает CENTCOM, в рамках обеспечения режима блокады вывели из строя иранский нефтеналивной танкер, пытавшийся проследовать в иранский порт. Силы центрального командования обнаружили танкер «Хасна», который следовал через международные воды, передали несколько предупреждений и проинформировали судно под иранским флагом о том, что оно нарушает блокаду США. После того, как экипаж «Хасны» не подчинился, силы американцев вывели из строя рулевое управление танкера, причем сделали это через несколько выстрелов из 20-миллиметровой пушки истребителя F-18, поднятого с борта авианосца «Авраам Линкольн».
2: А по данным NBC News, Саудовская Аравия запретила США использовать свои базы и воздушное пространство в рамках проекта «Свобода». Именно этот отказ стал ключевой причиной, по которой Дональд Трамп принял решение приостановить операцию. Когда Трамп анонсировал инициативу в Truth Social, союзники по Персидскому заливу оказались застигнуты врасплох. В ответ Риад отказал в доступе к авиабазе принца Султана и воздушному пространству Саудовской Аравии для связанных с операцией военных полетов. Телефонные переговоры между Трампом и наследным принцем Мухаммедом бин Салманом не помогли урегулировать разногласия. А другие партнеры по региону, включая Катар и Оман, были проинформированы уже после объявления, хотя представитель Белого дома позднее заявил, что союзников предупредили заранее.
1: Сам же Трамп продолжает читать мантры американским журналистам, что переговоры продолжаются и у него все под контролем. И это, мол, представители редакции не знают, что происходит на самом деле. Сейчас вы столкнулись с противником в Иране, который отказывается покориться. Вы, кажется, сейчас оптимистичны относительно того, что приблизились к сделке. Чем отличается этот момент от других, когда сделка оказалась близкой? Но с чего вы взяли, что они не покорились? Вы этого не знаете. Вы не знаете, что происходит. Они обстреливали американские корабли несколько дней назад. Да знаю я. Несколько дней назад — это уже давно. В мире войны несколько дней это ничего. Нет, они отчаянно хотят сделки.
2: Но на самом деле, насколько они хотят сделки, вчера прокомментировала иранская журналистка Сара Массуми. Она о деталях переговоров США и Ирана написала следующее. Последний статус переговоров. Ответ Ирана на предложение США еще не отправлен. Первоначальное соглашение сосредоточено на трех направлениях. Прекращение войны, разрешение кризиса в Ормузском проливе, установление 30-дневного срока для заключения окончательного соглашения. На текущем этапе переговоры по деталям ядерного досье не ведутся.
1: Ну а тем временем Иран продолжает отвечать на подобные выпады американцев, собственно, аргументированным видео, которое, ну, имеет, вернее, лучше предъяви, чем в очередной раз болтай языком. По такому принципу работает Иран. Ну и, собственно, информационное агентство страны Фарс показало видео беспилотника врага, сбитого прошлой ночью системами ПВО Ирана. Вот оно, собственно, это видео. В Ормузском проливе. Каждый раз, когда американцы говорят, что они работают без потери, у них ничего не теряется, иранцы предъявляют очередной, ну, трофей, можно сказать. Этот же, кстати, беспилотник уже оперативно, возможно, даже самолетом, появился в одном из городов прошедшей ночью. Дело в том, что там каждую ночь проходят митинги поддержки действий Корпуса Стражи Исламской Революции, но этот беспилотник стал одним из героев на одной из центральных площадей. Местные жители сразу попытались оставить на нем автографы, но я думаю, что он, конечно, будет пристально изучаться специалистами, а потом станет одним из символов, вероятно, иранской стойкости.
2: Или иранской победы. Вот это сейчас и обсудим с востоковедом, доцентом кафедры культурологии и теологии МПГУ Олегом Макаренко. Телеграм Олег Макаренко, «Восточный вопрос». Подписывайтесь.
1: Олег Куценко на прямом эфире. Олег, приветствуем. Спасибо, что в столь ранний час вместе с нами.
4: Доброе утро.
1: Ну, вообще разная риторика, да, собственно, один утверждает, что переговоры идут, другие говорят, что, слушайте, ничего еще не ясно. Мы это обсудим, хотел бы с событий этой ночи на самом деле. Это что за самодеятельность от Саудовской Аравии-то, по мнению американцев? Что значит, не будем предоставлять воздушное пространство и территорию военной базы? Это ведь так недолго и до того, что мы в следующем эфире покажем Трампа, который скажет: я очень разочарован нашими союзниками.
4: Ну, разочарование – это нормальное человеческое чувство. Американцам пора уже его использовать в своем обыденном, да, действии. То есть человек должен разочаровываться. А с Саудовской Аравией что происходит? Ну, во-первых, ну, начнем с малого. Первое малое. Это Дональд Трамп заявил, ну, не так давно, у него 2 дня это уже давно, ну, значит, это буквально, может быть, месяц назад, что ли. Он заявил в средствах массовой информации вполне себе на голубом глазу. Сказал о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман целует его в зад. Ну, вот так. Прямо так, простите. Я из песни слов не выкинешь, я не выбрасываю.
2: Мы подтверждаем, это абсолютно точная цитата.
4: Это было сказано этим человеком. Как должен реагировать наследный принц на подобные действия? Я не думаю, что Восток до такой степени забывчивый или память у него короткая. Нет, память там нормальная. Я думаю, что и бен Салман это запомнил, и его ближайшее окружение. И, скажем так, нехорошие действия, которые могут бросить тени и оскорбить человека. Прежде всего, оскорбить, а это оскорбление очень-очень серьезное в отношении монаршей особы, оно не прощается. Я думаю, что всегда ждут определенного момента. Определенный момент, я даже больше скажу. При определенных обстоятельствах, которые сложатся, я надеюсь на это, у американцев, ну, если не в ближайшей перспективе, то вообще, и гегемон начнет постепенно терять свои позиции, что он, в принципе, делает на Ближнем Востоке. Американских военнослужащих там не просто попросят убраться, а, возможно, и худшие для них последствия. Я имею в виду, что базы могут быть захвачены, разгромлены, а граждане Соединенных Штатов окажутся в лежачем положении. И это тоже вероятность этого огромна.
2: Вы есть имеете в виду захвачены самими саудитами? Или как?
4: Конечно, и такое возможно. Да, да, почему нет? Можно это списать на народ возмущенный, можно и на это. Как только они ослабнут, американцев там не будет. Это надо понять. Американцы и заявление вот этого человека, ну, я не знаю, что у него в голове. Наверное, он от одной ситуации, он как проснется, да, у него в голове огромное количество возможных решений, в том числе и оскорблений в отношении других лиц. Ну, он уже говорил, что граждане, которые его поддержали в его президентской гонке с низким IQ. Ну, если они с низким IQ и поддержали его, то, простите меня, ну, значит, он их с одной стороны обманул, а с другой стороны у него друзья с таким же IQ. Ну, а у него я не знаю. Ну, а если мы вернемся к Ближнему Востоку, то это закономерность. Это первое. Второе. Американцы не обеспечили безопасность своим союзникам в регионе. Это второе. И вообще не обеспечили ни Объединенным Арабским Эмиратам, ни Саудовской Аравии, ни другим странам, ни Бахрейну, ни Катару, никому. Как с ними
2: которые, общаться? Стоит напомнить, десятилетиями закупали самое современное и крутое вооружение, да, которое оказалось не, да, готово к современной войне, при этом что у Ирана далеко не самые современные беспилотники уже.
4: Ну, как бы да, начнем так, что, ну, разработки в Иране серьезные, и практически все беспилотные системы не то чтобы основываются, но Иран берут за образец. Значит, это второй элемент. Третий элемент. Саудовская Аравия выстраивает новые отношения внутри региона. Они прекрасно понимают, с кем можно разговаривать, с кем нельзя. Ну, не так давно Трамп обвинял еще и министра обороны Пакистана в том, что он занял проиранскую позицию, а у Саудовской Аравии выстраиваются теплые, взаимодоверительные и союзнические отношения с Пакистаном. Они там давно уже присутствуют и существуют еще в рамках создания ядерного оружия, финансирования Пакистана, у которого денежных средств не хватало для того, чтобы проводить научно-исследовательские работы, а туда деньги передавались в Саудовской Аравии. Так что выстраиваются новые триумвират: Турция, Пакистан, Саудовская Аравия. А места американцам там нет. Вот просто нет. Потому что они поддерживают Израиль, а Саудовская Аравия в политическом плане выступает, последовательно выступает за создание палестинского государства как главного элемента, который бы предоставил возможность реализоваться решению Организации Объединенных Наций два государства на территории Израиля и Палестины. Они за это выступают и от этого не отказываются, даже в рамках вот этого американской политики по таким серьезным отношениям между Саудовской Аравией и американцами с поставками вооружений и так далее, и так далее. Вроде как бы союзники. Но как только американцы окажутся в неловком положении, я думаю, что союзнические отношения тут же перерастут в открытую конфронтацию. Так что вот эти три элемента дают понимание того, что Бен Салман ничего не забыл. И при ближайшем ослаблении Америки он будет заявлять о том, что воспользоваться американскими базами им не удастся. Но то же самое делал, и если вы помните, и Реджеп Тайип Эрдоган, когда отказал европейцам и американцам использование базы Инжерлик. Это тоже было. А там еще, мы должны не забывать, там находится еще ядерное оружие.
1: Олег Анатольевич, вот смотрите, вот сейчас вот Трамп выкатил у себя в социальной сети такой график. Продолжительность войн. Мол, война в Афганистане 543 недели, Ирак 457, Вьетнам 439, гражданская война в США там вообще 209, Вторая мировая 196, Корейская 161, война 812 года, ведь не забыл даже, 139, и внизу написал «Экскурсия по Ирану. 6 недель всего». Это, видимо, тем самым критикам, которые говорят, слушайте, что-то вы там задержались. Ну вот эту экскурсию пора заканчивать, видимо, но на каких условиях? Сейчас одни сообщают, что ядерная программа – предмет дискуссии, другие – нет. Другие, в первую очередь, что разблокировка Армуза и потом уже все остальное. По вашему мнению, в какой последовательности и какие условия на возможных переговорах сейчас кулуарно пока еще обсуждают Тегеран и Вашингтон?
4: Ну, если мы говорим со стороны Тегерана, это экономическое, снятие полной экономических санкций в отношении Ирана, разблокирование всех счетов и безопасность. Прежде всего безопасность. Договор должен обеспечивать Ирану невозобновление со стороны Соединенных Штатов активных боевых действий в отношении этого государства. Это первое. Что, в принципе, сразу перечеркивает все остальные. Соединенные Штаты никогда этого не сделают. Никогда. Они попытаются сформировать лазейку, согласно которой в любой момент они начнут боевые действия. Или просто их начнут, даже несмотря на подписанные договоренности. Но безопасность является основным элементом нынешнего договора. А дальше уже это, как я сказал, снятие экономических санкций. Дальше это ядерная программа, что в принципе интересует Дональда Трампа, который заявляет и постоянно об этом говорит, что главное это невозможность создания ядерного оружия. Они не хотели его создавать, что самое интересное. Ну, уже этот вопрос решен, закрыт практически. Следующим элементом это Армузский пролив. Ну, не Иран его закрывал. Его закрыли американцы с своими активными боевыми действиями. Все. Получается, что два элемента, ну, точнее, даже все элементы, которые будут рассматриваться, инициатором то, что должно рассматриваться со стороны этих государств, инициатором были Соединенные Штаты. И Соединенные Штаты должны это прекратить. Получается, что для Ирана это очень важно, а для Соединенных Штатов этот договор не нужен. А вот подписать некое соглашение, которое они будут через какое-то время, ну, мягко говоря, не выполнять, Соединенным Штатам очень нужно. Поэтому рассматривать эти вопросы, Армуз, ядерная программа, безопасность, снятие санкций, вот эти 4 основных элемента, просто бесперспективны. И это все прекрасно понимают. Трампу нужно это все закрыть, хотя бы каким-нибудь договором, и на этот договор ссылаться. Смотрите, я подписал договор. А для Ирана это исполнение этого договора. И я думаю, что вот именно на этих 4 основных элементах и будет формироваться переговоры. Но, понимаете, никто никуда не летит, и переговоры не продолжаются, они продолжаются опосредованно. А мы понимаем, что опосредованно подписать там, через пакистанских посредников, подписать договор нельзя. Можно договариваться, а договариваться можно вечно. Вспомните хотя бы минские договоренности, которые подписали, но Украина и вся Западная Европа их не исполняла. Это простой пример. Так что, когда вы показали, что сколько длились эти войны, вспомнил он про Наполеона, господина Макрона часто вспоминает, теперь он наполеоновские войны тут вспомнил. Американцы в них не участвовали. Вот что самое интересное. Я не помню ни одного американского солдата, который участвовал в наполеоновских войнах. Что-то как-то вот не приходит мне в голову вообще ничего. Так что
2: это очень хорошо подметили. Извините, что перебиваю. Просто прям вот следующий мостик к хорошему материалу The Washington Post, американскому материалу. Ведь одно дело смотреть за современной войной, а другое дело в ней участвовать. Что пишет Washington Post? Иранские авиаудары повредили или уничтожили как минимум 228 объектов или единиц оборудования на американских военных базах на Ближнем Востоке с начала войны. Издание пишет, что ударом подверглись ангары, казармы, склады горюче-смазочных материалов, самолеты, а также ключевые объекты радиолокации, связи и противовоздушной обороны. Объем разрушений намного превышает тот, который был публично признан правительством США или о котором сообщалось ранее. И вот что самое интересное. Из-за угрозы воздушных атак некоторые американские базы в регионе стали слишком опасными для размещения на них обычного количества персонала, и в начале войны командование перевело большую часть личного состава с этих объектов за пределы досягаемости иранских сил. Это тоже крайне интересный момент, ведь фактически американские СМИ подтверждают, что американцы побежали в обратную сторону. Это что за отрицательное наступление?
1: Да,
2: прям по Зеленскому.
1: Это не может быть, чтобы американцы, да потери несли большие, да ну чтобы испугались и вообще говорили правду, Олег, или могут?
2: Срочно нужен голливудский боевик для поднятия морального духа.
4: Ну, обязательно снять, обязательно. У них, я не знаю, какая-то ярость будет там обязательно или еще что-нибудь.
2: Этническая, какая же еще?
4: Этническая, не эпическая, наверное, да. Этническая ярость. Вы знаете, снимут обязательно, они всех победят, но бежать в обратную сторону, это же тоже искусство. Так что я думаю, что американцам скоро придется все-таки оттуда убраться. Поэтому новая конфигурация безопасности Персидскому заливу – это объективная реальность сегодняшнего дня, формирование новой систем безопасности без Соединенных Штатов. Они не в состоянии ничего сделать. И это факт. Слишком далеко они находятся, а базы слишком малы и не отвечают реалиям современной войны. Вот в этом заключается проблема. Война очень сильно изменяется. И Иран это прекрасно понимает. Малые страны, обладающие возможностью формирования беспилотных летательных аппаратов и использование их в современных боевых действий, очень серьезная сила, способная расшатать как политическую обстановку в регионе, так и в принципе в каждой отдельно взятой стране. Это надо прекрасно понимать, в том числе и нам. Нам надо учиться. И поэтому то, что мы сейчас видим, это новые реальности для американцев, которые, как бы вы ни хотели в медиаполе показать, что вы крутой, вы всех можете оскорблять, вы можете рассказывать о том, что вы победили, но оказывается, это не так. Появляется птица Феникс, которая снова и снова будет наносить удары по вашей территории. Они сказали, у них осталось 19% ракет. Но эти 19% ракет, хотя Иран заявил о том, что все было возобновлено, количество и беспилотных летательных аппаратов, и баллистического оружия, может прилететь в отдельно взятую американскую форточку того или иного дома отдыха, в котором спрятались американцы. Так что я думаю, что американцы еще очень сильно удивятся, если начнут активные боевые действия против Ирана. Еще ничего не закончено, а договоры не подписываются. И я думаю, что подписаны быть не будут в ближайшее время.
1: Олег, спасибо большое, что присоединяетесь к нам по утрам в эфире. Востоковед, доцент кафедры культурологии и теологии МПГУ Олег Макаренко. Так, друзья, сейчас последняя информация по поводу атаки ВСУ на Ржев. Вот что сообщает губернатор Тверской области, глава Тверской области Виталий Королев. В пятиэтажном доме повреждена плита кровельного перекрытия, частично выбитые окна в этой и двух соседних пятиэтажках. Жители домов, это 350 человек, включая 60 детей, были оперативно эвакуированы и размещены в местной гостинице. Спецслужбами уже проведено обследование кровли жилых помещений на предмет безопасности. Принято решение о возможности возвращения людей людей в квартиры, но специалисты все равно продолжают работать на месте. Глава Тверской области также прибыл на Ржев. 350 человек эвакуировано, 60 детей. Все перепуганы этой ночью из-за атаки беспилотников по Тверской области. Напомню, атаки идут и по другим регионам. Мы об этом вам уже сегодня рассказывали.
2: В России могут начать регулировать финансовых блогеров. С таким предложением в марте выступил Банк России. По оценкам регулятора, инфлюенсеры зачастую занимаются скрытой рекламой, что может негативно сказаться на потребителях. По данным собственного исследования страхового дома ВСК, россияне действительно демонстрируют высокий уровень доверия к блогерам, аж целых 67%. А среди молодежной аудитории этот показатель еще выше – 76%. Цифры действительно очень высокие. И отстранившись от финансовой составляющей, давайте и поговорим сегодня о влиянии блогеров, прежде всего, на детей и подростков. С нами на связи учитель истории и обществознания школы 1222, почетный работник общего образования Российской Федерации Наталья Белова. Здравствуйте.
5: Доброе утро. Тема действительно очень злободневная. Начнем, может быть, с того, а кто такой блогер? Блогер – это человек, который создает и публикует контент, но он публикует его от своего имени. Что несет этот человек? Несет, я имею в виду, и в прямом, и в переносном смысле. Потому что если посмотреть контенты многих блогеров, то создается впечатление, а что он действительно несет. Потому что мы должны понимать, что визитной карточкой блогеров многих являются провокационные акции.
2: Хайп.
5: И это не просто хайп.
2: Это называется хайп, да?
5: Да, это называется хайп. На сленге, на молодежном языке, ну, как хотите.
2: По-нашему ажиотаж, да.
5: Ну, ажиотаж, да, по-нашему ажиотаж. Слово, которое плотно вошло в наш лексикон. Ну, вы знаете, чтобы не говорить абстрактно все-таки, я хотела бы сказать о конкретном блогере, который имеет многомиллионных подписчиков, который регулярно проводит провокационные акции. Я сейчас имею в виду Михаила Литвина. Понимаете, то Мерседес он поджег, то в витрину автосалона врезал Порш. И это все инвестиции в его контент. И каждый такой скандал, он поднимает его просмотры, а с ним, естественно, поднимается и ценник на его рекламу. И можно сказать, что это не просто блогер, это продуманный медиабизнесмен. Скандалы превращаются в просмотры, а внимание капитализируется. Поэтому, понимаете, здесь можно сказать о том, что вот мы только что с вами говорили, что в блогосфере тот же самый Михаил Литвин, он является синонимом хайпа, он является синонимом дорогих машин и вирусных скандалов. Но это не совсем так, потому что это человек серьезного предпринимательского расчета. Понимает ли это молодой человек, который смотрит его контент? Ведь кто такой Литвин? Он владелец нескольких бизнесов, а это стабильный доход, это рекламные интеграции, каждая из которых от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей. И таких размещений в его контенте может быть 2-3 в месяц. Поэтому мы не считаем, конечно, чужие деньги и не лезем никому в карман. Но мы понимаем, что это очень серьезные суммы. И Инстаграм, например, с аккаунтом «Запрещенная сеть» в Российской Федерации в 3,5 миллиона подписчиков, реклама в сторис 1 миллион за охват. Ну и, естественно, и кроме этого, еще и реклама энергетиков. Я не буду называть этот бренд для того, чтобы не рекламировать лишний раз и не создавать рекламу этому, с моей точки зрения, псевдоблогеру.
1: Напитки, Наталья, а вообще вот, смотрите, вот действительно, вы называете имена, но таких ведь, как он, десятки, по сути, где все поставлено на поток. Но если вот, опять же, от немного финансового вопроса отойти. Тот контент, который они выдают в последние годы, по вашей оценке, насколько вообще меняет мировоззрение подростков и особенно, может быть, даже старших классов, которые, ну, вот после окончания школы, по сути, вот та самая взрослая жизнь, когда им говорят, вот, выступаете в взрослую жизнь, а у них, извините, уже не то, что там, я уж не говорю такое слово, как ценности, а просто мироощущение, измененное посредством видеопросмотра вот этих вот не всегда, скажем так, адекватных видео.
5: Ну, это реклама, прямая реклама того, как можно легко зарабатывать деньги. Практически из воздуха, ничего не делая, можно зарабатывать деньги. И, знаете, а стоит ли учиться, как говорится? Зачем потеть? Зачем готовиться к экзаменам, когда, в принципе, рядом есть пример того, как зарабатывать легко и просто. Легко и просто зарабатывать, и также легко и просто тратить, и опять зарабатывать. Понимаете? Поэтому это такая ролевая модель, я бы сегодня сказала, для молодежи, которая просматривает эти контенты. И я не думаю, что вот эти люди могут превратиться, знаете, в таких лидеров общественного мнения, потому что они выражают собственную позицию. Но, к сожалению, эта собственная позиция навязывается молодежи сегодня. И молодежь ее с удовольствием воспринимает как руководство к действию. Потому что если мы будем говорить о том же самом Литвине, уж извините, я сегодня решила поговорить о нем, потому что действительно он, можно сказать, активно продвигает в своем контенте и курсы по криптовалюте, понимаете, и ставки на спорт. Вы представляете, насколько это опасно для сегодняшней молодежи. Ведь они смотрят это, и они понимают, вот где можно зарабатывать в кавычках деньги. То есть они считают, что это настоящий труд. Вот он, труд. Причем,
2: короче, влетел в витрину на скорости, потом сжег свою тачку, буду выражаться на, собственно, сленге, и поставил на что-нибудь там в какой-нибудь криптовалюте, еще на каком-нибудь запрещенном сайте. Но вы действительно поднимаете очень важную проблему и объективно обращаете внимание на то, что чем занимаются эти ребята, это, по сути, такая смесь социнжиниринга, пиара, современных технологий, и в конечном итоге это технология, все. Молодые люди просто этого не понимают. Что с этим делать? Как с этим можно бороться? Можно ли как-то на это повлиять? Как вот, по вашему мнению, как профессионала, человека, который ежедневно сталкивается с детьми, которые подвергаются вот этому, ну, объективно деструктивному очень часто контенту?
5: Ну, во-первых, нельзя не обращать на это внимания. Нельзя замалчивать это. И я считаю, что школа сегодня, как, понимаете, социальный институт, который стоит в авангарде воспитания. Вот об этом школа тоже должна говорить. Учителя должны об этом говорить. Они должны обращать на это внимание. Потому что, понимаете, как бы получается, что это какая-то другая жизнь, которая идет, ну, не буду говорить, параллельно со школой. Где-то там происходит. Где-то там в интернете, а школа старается на это, может быть, не обращать внимания. А я считаю, что и на разговорах о важном об этом стоит говорить, и на классных часах стоит поднимать эту тему. Да даже и почему бы и на уроке не обратить на это внимание. Одним словом, об этом надо говорить, не отмахиваться и не отмалчиваться.
2: То есть школа несколько запаздывает в реакции. Правильно ли я вас понимаю?
5: Ну, вы знаете, она не то чтобы запаздывает в реакции. Она как бы считает, что это, в принципе, ее не касается, что это вопросы, совсем не относящиеся ни к одному предмету, который сегодня преподается в школе, ни вообще. Учителя как бы стараются не касаться этих тем. А между тем я хочу сказать, что ведь ребята задают вопросы, и эти вопросы касаются в том числе и блогосферы. И почему бы и нет? Я всегда говорила, доверие – это то самое важное, что сегодня должно существовать между, да и всегда, в принципе, между учеником и учителем. И если ученик задает вопрос по теме сегодняшней блогосферы, то почему бы учителю не объяснить и не поговорить на эту тему? Я, честно говоря, думаю, что вот это было бы очень важно. Это на самом деле важно.

0: учителя, его полномочий, прав, обязанностей, и из-за этого невозможно как раз-таки развивать какие-то здравые инициативы, которые вот вы предлагаете, как бы со своей позиции, со своего уровня. А по идее это должно идти откуда-то сверху, да? Но вот вы что-нибудь предложите, а вам за это прилетит. Есть ли сегодня такое? Просто мы выводили в эфир неоднократно других учителей, и они говорили о такой, скажем так, тенденции. Правда, они были из других регионов. Как в Москве с этим?
1: Ну, вы знаете что, конечно, есть, безусловно, положение о функциональных обязанностях учителя. Это правильно. И действительно, функциональные обязанности должны регулироваться, в том числе и локальными актами, и федеральными актами. Мы не можем, работать каждый сам по себе. Понимаете, как Бог на душу положит, как я говорю. Но вместе с тем, невозможно все время идти только по тем актам, которые, в принципе, конечно, мы должны соблюдать. Понимаете, есть чисто человеческие понятия и отношения, в конце концов, которые мы тоже должны не упускать из вида. И это очень важно. И я считаю, что, понимаете, так быстро меняется наша жизнь, так быстро изменяется все то, что появляется в интернете, что невозможно, наверное, вот эти все изменения подвести под законы, невозможно это подвести под подзаконные акты. Слишком быстро это все происходит. Так вот, учитель, наверное, как я думаю, должен гораздо быстрее на это реагировать и должен реагировать так, как, например, подсказывает ему его жизненный опыт, его возможность участия в жизни молодых людей для того, чтобы не упускать из вида то, что сегодня так быстро меняется и преподносится молодежи под, знаете, соусом того, что «делай, как я».
0: Вы говорили ранее о том, что необходимо, ну, для того, чтобы такая работа была эффективной, выстраивать доверие со школьниками. Да. Сегодня это вообще возможно, учитывая, что основной их, скажем так, формирователь мировоззрения – это в основном мобильный телефон, ТикТок, там и запрещенные разные соцсети, и короткие ролики, зачастую уже даже не до минуты, а там до 15 секунд.
1: Вы знаете, учитель должен быть современным. Вот в любом возрасте учитель должен быть современным. Я сейчас не говорю о том, что он должен заигрывать с молодежью и говорить на их языке. Ну а, в общем-то, говорить на их языке – это совершенно не обязательно засорять свою речь сленгом. Да? Но учитель должен быть современным. А современность учителя как раз и рождает вот это самое доверие, когда ученик понимает, что к учителю можно прийти, к учителю можно обратиться, с учителем можно поговорить. И вы знаете, вот я о своем опыте скажу, что я всегда открыта. И я горжусь тем, что любой из моих учеников может всегда прийти ко мне за советом, и так происходит ежедневно. Вот я без прикрас говорю об этом, так происходит ежедневно. Причем это ребята самых разных, самого разного возраста и это обучающиеся самых разных классов, в которых я работаю, и даже те, в которых я не работаю. Понимаете? Поэтому, ну, я думаю, что для меня это очень важно. И для меня это такая лакмусовая бумажка, в конце концов. Это такой индикатор моей работы как учителя. Думаю, что работаю не зря.
0: Спасибо большое, что подключаетесь к нам так рано и поднимаете такие важные темы. С нами была учитель истории и обществознания школы 1222, почетный работник общего образования Российской Федерации Наталья Белова.
2: Так, продолжаем мы следить за обстановкой в регионах этим утром. Как сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, более 30 беспилотников за эту ночь уничтожено в 12 районах региона. Ну и последние сообщения из Приволжского федерального округа. Ракетная опасность объявлена в Татарстане, Чувашии, Самарской, Ульяновской и Пензенской областях. Напомню, в Пензе два беспилотника сегодня сбили.

0: То есть сейчас сирены в городах по громкоговорителю предупреждают о возможной атаке. Жители просят не выходить на улицу без надобности, оставаться в безопасном месте. В некоторых городах школы отменили занятия из-за ракетной опасности, кстати говоря. Ну, в общем, все мы видим, что никакого режима прекращения огня, которым пытался пиариться глава киевского ОПГ Зеленский, не происходит, а происходит то самое, о чем мы и в том числе мы говорили, постоянная провокация, лишь бы только вывести Россию, спровоцировать Россию на большой масштабный удар, ну и, конечно же, испортить всем нам праздник 9 мая, День Победы.
1: Кто это делает персонально? Это ведь не только Зеленский, он как бы голова, да, хотя, кто знает. Но есть и как бы и руки, и ноги, и те, кто наносит эти самые удары. И вот военкор Поддубный опубликовал фото и имена тех, кто бил по Чебоксарам. Удар по Чебоксарам, в результате которого пострадали 37 мирных жителей, нанесла 19-я ракетная бригада ВСУ «Святая Варвара». Это украинские ракетчики, на счету которых больше всего убийств местных жителей, мирных жителей, пишет герой России Евгений Поддубный. Боевики «Святой Варвары» участвуют в терроре мирного населения с 2014 года. Их руками наносились удары по Снежному ДНР в ходе битвы за Саур-Могилу. Они же кошмарили Иловайск. Позже, после начала СВО, 19-я ракетная бригада ВСУ нанесла удар ракетой «Точка-У» по железнодорожному вокзалу Краматорска, где в то время большое количество мирных жителей ожидали эвакуации. Также на счету боевиков удары по Белгородской, Курской и Брянской областям. С 19 по 23 года бригадой командовал Федор Ярошевич, действующий комбриг Ростислав Карпуша.
0: Ну и надо отметить, что Ярошевич выпускник Казанского высшего артиллерийского командного училища. Второй же Карпуша Академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного. В общем, мы вам их рожи показали. Запомните, это люди, которые, собственно, отдают приказы на удары по российским городам. Возможно, в том числе и сегодня. 6.58, время погоды. Евгений Александрович Тишковец возвращается к ним в эфир. Жень, ну вот же твари, да? Два дня до парада, они никак не успокоятся.
2: Здравия желаю, дорогие друзья, еще раз. Ну, у меня такое ощущение, что мы, в общем-то, на пороге больших эскалационных перемен, что касается фронтов специальной военной операции. И надо быть к этому готовым. Я думаю, что наша армия к этому готова. И, в общем-то, ситуация будет развиваться стремительно. Но не буду забегать и загадывать наперед. Что касается атмосферных фронтов, то в столице нашей Родины сейчас плюс 14,6 градусов. Небосвод на 20-30% прикрыт перистыми, нитевидными и когтевидными облаками верхнего яруса. Видимость 20 километров. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Влажность 69%. И атмосферное давление падает 744,4 миллиметра ртутного столба. В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором атлантического циклона. В Москве и по области ожидается переменная облачность. Вечером пройдет ливень интенсивностью до 7 литров воды на метр квадратный. Прогремят грозы, местами возможен град диаметром до 2-4 миллиметров. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый, но и температура воздуха плюс 25, плюс 28. Для мая, конечно, это аномальное тепло и на 10 градусов выше климатической нормы и близко к рекорду дня, который держится с 1967 года, когда было плюс 29,2. Но на юге Подмосковья, где будет солнечно и сухо, сегодня местами столбики максимальных термометров впервые могут добраться до рекордной отметки плюс 30. Ну и далее на этом тест на временное пятидневное метеорологическое лето будет завершен, и в последующие несколько суток в центральную Россию придут идут черемуховы холода, но без экстримов. В пятницу промчится очередной холодный фронт, отметившись ливнем и ночной грозой. Температура воздуха ощутимо понизится, но до своей климатической нормы в течение суток не превысит плюс 13-18. Предстоящие праздничные выходные дни будут ненастными, прохладными, словно вернулся апрель, ну а на следующей неделе в первый рабочий день распогодится и температурный фон вернется в климатическое русло мая. К этой минуте у меня все, доклад окончен.
0: Две. К этой минуте у нас все. Будем заканчивать свой доклад.
1: Да, вахту информационную перехватит Армен Гаспарян. Он будет в эфире уже через несколько мгновений, так что оставайтесь на Соловьев Лайв.
0: Несмотря ни на что, пусть четверг пройдет хорошо.
1: До свидания.

0: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
1: Война изменилась. Противник прячет свою инфраструктуру вдали от линии фронта, уверенный в своей недосягаемости. Но он ошибается. Чтобы достать врага там, где он чувствует себя в безопасности, нужен новый инструмент. Не просто снаряд, а интеллект, облаченный в металл. 9М544. Флагманский боеприпас системы «Торнадо-С». Это не модернизация прошлого. Это фундаментальный сдвиг в философии артиллерии. Его стихия — стратосфера. Разогнавшись до 5 скоростей звука, он уходит туда, где воздух разрежен, чтобы планировать на дистанцию до 120 километров. 4 руля в носовой части корректируют полет, опираясь на инерциальную систему и сигналы спутников. На финальном участке он входит в отвесное пикирование, невидимый для радаров, на скорости, не оставляющей времени на реакцию. Точность хирургическая. Отклонение — считанные метры. Это уже не стрельба по площадям. Это новое слово в развитии РСЗО «Торнадо-С».
2: Китай игнорирует западные запреты и продолжает поставлять товары двойного назначения в Россию и Иран. По информации американской прессы, Пекин запретил своим компаниям соблюдать иностранные санкции. Подробнее с Иваном Каменевым. Сегодня в 11:00 на телеканале «Соловьев Лайв».
3: 7 мая 1755 года начал свою работу Московский государственный университет. Изначально учебное заведение располагалось в здании аптекарского дома у Воскресных ворот. В соответствии с планом Михаила Ломоносова в университете были образованы 3 первых факультета – философский, юридический и медицинский. 2 столетия спустя МГУ переехал на свое современное место на Воробьевых горах, заняв самую высокую из сталинских высоток.
4: Переломный момент Великой Отечественной войны. Курская дуга. Сила против силы. Броня против брони. Огонь против огня. В 2023 году на месте битвы появился мемориал победителю. Советскому солдату, который выстоял вопреки всему и не позволил немецким танковым армиям сомкнуться и сокрушить себя. Место памяти. Наша история, наша гордость.
5: 4. Единственным добываемым в Кении полезным ископаемым, которое оказывает влияние на экономику страны, является натуральная сода из озера Магади. Кения обеспечивает около 4% мировой потребности в этом сырье. Мама Африка. Кения. Только на Соловьев Лайв. В это воскресенье,

0: love your life. Пассажирский самолет «Дональд 747» терпит крушение над водами Ормузского пролива в течение 250 серий в честь юбилея независимости США.
1: Командор, в США приехал король Англии. Сначала принц Гарри, теперь Карл III. Они что, всей семьей к нам эмигрируют? Командор, что это там внизу? Арабские Эмираты, Хексет. Сэр, там какое-то движение. Это они выходят из ОПЕК. Командор, вы будете ужинать. А что, кто-то снова...
2: Соловьев Лайф.
3: 7:08 в российской столице, в прямом эфире Радио Вести ФМ и телеканала Соловьев Лайф. Мы начинаем большой утренний эфир. Доброе утро, друзья, и предстоящие 4 часа вы проведете вместе со мной. Подписывайтесь, Макс-канал Соловьев, Макс-канал Гаспарян, наш благотворительный СВР-фонд, QR-код телезрители увидят на экране в левом верхнем углу. Ну, а если вам хочется что-то сказать по поводу того, о чем мы будем сегодня говорить, то в Макс-канале Гаспарян, крайний пост, утренний кружочек, анонс эфира. Пожалуйста, только помните про действующее российское законодательство. Макс – национальный мессенджер. Прежде всего, я хочу поздравить аудиторию Вести ФМ, своих коллег многолетних. День радио – это наш профессиональный праздник. У меня через месяц будет 27,5 лет, как я работаю в эфире, поэтому я очень благодарен учителям. Низкий поклон всем нашим слушателям. И оставайтесь с нами, это вполне себе неплохой выбор, как мне кажется. Радио было, есть и будет актуальным. Вот, торжественная часть на этом заканчивается, и переходим, что называется, к главному. Вчера очень точное заявление сделал официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Владимировна Захарова. Ну, как это и обычно происходит, Запад поспешил сделать вид, что в лучшем случае они не поняли. Ну, знаете, такой вот был праздник непослушания, а есть праздник непонимания такого тотального. А в худшем случае они сделали вид, что к ним это вообще все совершенно не относится. Нет, ну, в общем, логика в этом понятна. Украина-то используется как наконечник копья, а в случае чего копье можно и бросить. Ну, в общем, невелика потеря, и сделать вид, что, да, собственно, а мы-то чего? Ну, просто впали в незначительное краткосрочное заблуждение. Вот Министерство иностранных дел очень доходчиво, максимально понятным языком, который не терпит некого двоемыслия, еще раз донесла мысль, которая была озвучена Министерством обороны Российской Федерации, что если вы вдруг по недомыслию глубокому, по скорбноголовию прискорбному, в силу каких-то других обстоятельств вдруг захотите что-то исполнить 9 мая, то тогда что-то может произойти в городе Киеве. И даже Министерство обороны очень вежливо обозначило, что именно может произойти, а МИД это все перевел дополнительно, ну, потому что среди аудитории, к огромному сожалению, российского внешнеполитического ведомства вот за последние 30 лет сложился круг выпускников школы для детей с девиантным поведением. То есть все надо объяснять по 5, 6, 7, иногда 70 раз. Ну, вот не доходит. Раньше как-то попроще было. Ну, сейчас, наверное, время такое, или такие пошли государственные деятели. Ну, ладно, а что теперь делать Украине? Собственно, вариантов не очень много. Можно попытаться сыграть судьбой в орлянку. Но я рекомендую, прежде чем вот этим заниматься... Брат, если у нас есть вот это видео, поставьте параллельно просто Марию Владимировну Захарову, вот ее вчерашнее выступление. Я рекомендую Селюкам еще раз внимательно, ну, насколько это вообще они в принципе способны, сесть и посмотреть. Мария Владимировна очень спокойно, взвешенно все это объяснила. В том числе донесла до иностранных посольств. Вот это самая тяжелая часть аудитории, потому что здесь всегда в модели нас-то за что. Ну, наказание без вины не бывает, правда? Кто-то же всю эту дискотеку организовывал. И, кстати, я обращаю внимание, да, как максимально быстро представители вот этих пресловутых посольств, которые до этого выпрыгивали из штанишек, так сказать, в демонстрации своей гидности, приобретенной, ну и параллельно в яростной нелюбви к России, как они быстренько все ушли в тину. Вот, да, это видео. Господа украинцы, я знаю, что вы прямо сейчас, в эти минуты, ваша публика на потужном марафоне уже кассирует этот эфир. Вот я вам настоятельно рекомендую, посмотрите в глаза Марии Владимировны Захаровой. Ну, просто чтобы, если вдруг чего, 9 мая, чтобы вы понимали, что Россия, она ведет себя очень по-джентльменски. Она вас предупреждает. Вот Мария Владимировна Захарова, в частности. Я бы не предупреждал. Ну, потому что Мария Владимировна человек очень добрый, отзывчивый. А я бы с вами разговаривал бы несколько иначе. За все то, что происходит. Ну, ладно, раз уж у нас эта традиция все-таки многовековая, от посольского приказа вплоть до наших дней мы стараемся как-то объяснять и доносить. Мы сделали еще одну попытку. Дальше, кто не спрятался, я не виноват. Я вполне допускаю, что Украина предложит себе следующий вариант действий. Она попытается нанести удар с 8 на 9 в ночь. И потом будет орать, что ну а что, торжества-то еще не начались. Речь же шла про торжества. Это абсолютно нехитрая линия поведения, которая демонстрируется уже на протяжении 12 лет. Мне кажется, что до них донесли. Дальше права наступают качаловские. Кто больше накачал, тот и прав. Накачать чуть больше, чем орешник, в данный момент ни Украина, ни Европа не могут. Я настоятельно не рекомендовал бы проверять этот постулат на себе. Понятно, что донести какую-то мысль до людей, которые согласно опросам общественного мнения, опубликованным вчера, абсолютно убеждены, что ровно через 10 лет они будут самой процветающей страной в Европейском Союзе, при том, что параллельно Брюссель говорит, что ни через 10, ни через 15 лет Украины в составе ЕС не будет. Так вот, донести что-то до такого человека, мне кажется, что это задача недостижимая никем. Мне кажется, что Макаренко и Ушинский просто бы расплакались от досады. Ну, с таким же успехом, наверное, можно попытаться рассказать про святую Варвару в банке консервированной фасоли. Ну, результат будет примерно такой же. Но что поделать? Иногда приходится расплачиваться за совершенные ошибки. Главное, чтобы ошибка не стала роковой. У Украины есть такая вполне себе возможность. При том, что расплачиваться будут, как это не горько произносить, но тем не менее, всегда надо быть честным. Расплатятся-то громадяне. И совсем не братскую любовью по Туроверову. Правда же? Ну, потому что все родственники элитки Селюковы, они же давным-давно уже за рубежом. Я полагаю, что и сам Криворожский наркоша 8-го останется ночевать в Европе. Ну так, он же у нас человек чрезвычайно велеречивый в пижаме, но очень трусливый. Вы же помните все, как он вел себя в начале марта 22-го года? Мне просто вот неинтересно, когда вот он читает в газетах, что он новый Черчилль, отец украинской нации, он отдает себе отчет, что как-то он несколько трусоват. Ведь даже вчера у него была возможность взять все на себя, сказать, я принял решение, я испорчу святой праздник русским. Но это было бы честно, правда? А он что сделал? А он оставил такое небольшое многоточие, дескать, ну а что? Вы погадайте на кофейной гуще. Мы-то, может быть-то, и погадаем. Только потом кому-то придется, может быть, гадать на ореховой скорлупе. И что-то мне подсказывает, что гадание это будет а. краткосрочным и б. очень болезненным. А может быть еще один вариант, что Зеленский сам не рискнет, а сделают это англичане под чужим флагом. Ну, они мастера на подобного рода каверзы. Тем более ведь война под чужим флагом – это же вящее удовольствие подданных вот этого политического убожества, именуемого Карл III. Ну, то есть сделать не своими руками, а потом встать в стороне и посмотреть на результат. А если что-то не получится, то сделать вид, что, а, собственно, ничего и не было. Ну, достаточно же вспомнить. Вот много-много лет назад, уже 81 год, вот примерно в это самое время, у англичан сколько работало лагерей специальной подготовки диверсантов из числа украинских националистов для заброски на территорию Западной Украины? Минимум 6. А что вы об этом когда-то слышали? А правильный ответ – ничего. Ну, то есть вы слышали, что диверсантов готовили, но готовили американцы. Это правда, американцы тоже готовили. Но первую скрипку играла Великобритания. А почему сейчас об этом не вспоминают? Да потому что, когда очередной десант МГБ решила, что называется, то англичане поняли, так, надо провести, как в бизнесе, фиксацию убытков, понять, что это все не работает, лагеря распустили, контингент кого на гражданку, кого под американцев. И словно и не было этой истории. Ведь как можно легко и непринужденно поступать. И главное, ведь и претензий никто не предъявляет до сих пор. Почему бы им еще раз так не поступить? Тем более, смотрите, ведь согласие есть продукт при полном непротивлении сторон. ЗЮЗ же не против? Конечно, не против. И его даже спрашивать никто не будет. Там примут на берегу Темзы решение. Гражданка Митревелли, потомственная дрянь, дед один из организаторов Холокоста на территории Украины. Ну и все. А дальше пострадает население города Киева, ну и чего. Санди Таймс выйдет с печальной статьей. Они погибли за, чуть не сказал, за кружевные труселя, за демократию, конечно же, за европейские ценности, за устремленность в светлое завтрашнее. Угу. Нет, ну, Daily Mirror еще что-нибудь напишут, Telegraph. Ой, сколько напишет Financial Times, я даже не берусь подсчитать. Они, наверное, уже заранее заготовили все статьи. А потом... А что потом? А потом забудется все. Ну а чего? Британцы, кстати, непревзойденные мастера, а ничего и не было. Вот вы когда слышали последний раз про Фолкленды? А ведь это ж было, правда? Вот. А в год Второй мировой войны? Ну, про Дрезден кто, кроме нас, вспоминает? Ну, когда вот несколько лет назад Верховный сказал, было совершено бессмысленное с военной точки зрения и противоречащее вообще самой природе человека военное преступление. Какая была реакция Великобритании? Никакой. Правда же? Это отработанная история. А, извините, про концлагеря в Африке в 19 столетии. Кто-то в Британии вспоминает, размышляет. А может быть, про Индию заикается, про Пакистан. Больше того, даже знаменитые слова Черчилля о том, что Индия – это не страна, а это территория, они уже как бы тоже не вспоминают. Словно и не было таких слов. Они ведь были, правда? Да и Черчилля уже тоже и нету. Идеально выстроена модель. Интересно другое. Что Украина, вот среди всего многообразия государств, составляющих Старый Свет, Украина накопила самый большой опыт китков. Ну, потому что ее кидали последовательно все, кроме России. Вот всякий раз, когда любвеобильная такая вот краля-галя в вакууме сферическая собиралась на мезальянс Европы, это завершалось задолго до составления брачного контракта. Ее просто кидали. И вот удивительно, что Украина верит, что сейчас китка не будет. Нет, ну, конечно, можно сказать, что они блаженны. Нет, они не блаженны, они просто глупые. Между блаженством и глупостью существует все-таки разница. И это можно измерять в Украине. Ну, скажем, ввести единицу изменения глупости. Одно «у». Ну, хорошо, ладно, это, может быть, звучит не очень красиво. Давайте тогда в зюсах будем замерять. Один зю. Вот то, что они сейчас будут исполнять вокруг Великобритании, это тянет, мне кажется, на 14 зю. Сразу. Но понимают ли они это? Нет. Нет. Вы знаете, о чем утром говорилось на потужном марафоне? Русские не посмеют ударить. Русские на грани развала страны. В России паника. В Москве уличные бои. Нет, ну а то вдруг вы сейчас вот встали на работу, кофе завариваете. Вдруг вы обжигающий правды не знаете. Так вот он там на потужном марафоне. Ну и согласитесь, что если у вас вот эта базовая модель, ну в скольких зю это можно замерить? Ну, мне кажется, что тут даже если замерять в попугаях, это будет не 38 и одно крылышко, это, ну, несколько больше получится. Ну, а главное теперь, случись что, у вас будет комплекс вины? Ну, просто я интересуюсь потому, что нам уже вот больше 35 лет все время прививают комплекс вины, а мы с вами какие-то черствые. Вот он не прививается никак. Вот у меня, например, нету. Я вот смотрел вчера выступление Марии Владимировны Захаровой. Вот я прям вот за глазами ее следил. И понимал, что у нее комплекса вины нету. И у меня нету. И у Рудольфовича нет. И ни у кого нету. А ведь британцы старались, старались. А какой есть комплекс у нас? Комплекс досады. Он очень большой. И его замерять его, я даже не знаю как. Там от Донбасса и до Чебоксар. Досады, переходящие в нечто иное. Вот это нечто иное, конечно, надо бы на себе тушить. Ну, потому что гнев есть кратковременное безумие. А делать все надо осмысленно. Я очень рассчитываю на украинскую осмысленность. Не то, чтобы я шибко переживал за Киев. Нет, у меня уже вот это чувство атрофировалось. Мне бы не хотелось лишнего. Знаете, ведь не всегда надо же всю посуду бить. Ну, можно сначала постучаться в дверь. Мы же стучались, правда? Вот, в прихожей можно поскандалить. Но это селюки уже тоже нам демонстрировали. Вот посуду. Хотя, что ее беречь? Ладно бы был бы фамильный кузнецовский фарфор. А то ведь опять промысел, подделка. Дешевая польская копия, где на донышке тарелки старательно затерта надпись «Помогли ли тебе сынку ляхи?». А вот кто реально помогает и для чего это делает, мы с вами поговорим после выпуска новостей на Вести ФМ и Соловьев Лайв.
4: В эфире «Соловьев Лайв», программа «Ньюсрум», и я ее ведущий Александр Валеев. Здравствуйте. О последних новостях в нашем выпуске.
5: Украинские боевики нанесли удар по жилым домам в Брянске. 13 человек пострадали, сообщил губернатор Александр Богомаз. По его словам, это жители Бежецкого района города, среди раненых один ребенок. Губернатор уточнил, что пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь. Повреждены 2 многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей.
6: На подлете к Москве средства ПВО уничтожили 7 украинских беспилотников.
5: Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы. На этом фоне временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов введены в аэропорту Внуково, сообщила Росавиация. Там отметили, что ограничения необходимы для безопасности полетов самолетов. Также аэропорт Шереметьево обеспечивает вылет и прилет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами. В пресс-службе авиагавани предупредили, что возможны корректировки в расписании полетов.
7: Превышение уровня угарного газа зафиксировано на шахте «Алардинская» в Кузбассе. Горняков выводят по запасным выходам.
8: На данный момент на поверхность подняты 106 человек из 132, сообщили РИА Новости в Министерстве угольной промышленности региона. Там уточнили, что эвакуация проходит в штатном режиме. На месте работают подразделения военизированного горно-спасательного отряда и специализированные службы. Информация о пострадавших не поступала.
9: МИД России разослал представителям зарубежных стран ноту с призванием к эвакуации дипломатов из Киева, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
10: 4 мая 2026 года Министерство обороны Российской Федерации опубликовало официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в священный для всех россиян праздник День Победы в Великой Отечественной войне. МИД России настоятельно призывает власти вашей страны, руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы. Конец цитаты. Также российские дипломатические представительства за рубежом информируют об этом страны аккредитации и международные организации.
11: В понедельник на саммите Европейского политического сообщества в Ереване Зеленский заявил, что в российскую столицу во время парада могут прилететь дроны. Минобороны России пообещала, что вооруженные силы примут все необходимые меры безопасности во время празднований, а в противном случае центр Киева ждет в ответ массированный ракетный удар.
12: Соединенные Штаты потребовали от Европы немедленно усилить контртеррористические меры в регионе. Это следует из новой стратегии по борьбе с терроризмом. Там указывается, что континент стал инкубатором таких угроз. Как утверждается, одним из факторов стала бесконтрольная массовая миграция, которая превратила Европу в канал переброски террористов. Недопустимо, чтобы богатые союзники по НАТО служили финансовыми, логистическими и вербовочными центрами для террористов, говорится в тексте. Авторы стратегии также призывают Европу, как, цитата, «родину западной культуры и ценностей», действовать и остановить свой сознательный упадок.
4: Это была программа «Ньюсрум». Больше новостей в канале «Соловьев Макс». С вами был Александр Валеев. Всего доброго.
13: Туапсе. Город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.

0: Завязывай играть в войну на экране.
1: Мне предлагали стать прототипом героя в компьютерной игре, которая будет про СВО.
0: Включайся по-настоящему. Отряд БПС «Вега». Для тех, у кого есть мозги и реакция.
2: Все идет через компьютер.
0: Пульт в руках. Дрон в небе.
3: Танц на выживание давать такому противнику не надо.
0: Решение на тебе.
4: Если Родина позвала, мужчины встали, то и я встал и пошел.
0: Тут не бегают, тут охотятся, не стреляют вслепую. Здесь бьют точно. Здесь нельзя сохраниться и начать заново. Здесь каждая катка – это большая ответственность.
5: Голова должна быть холодной.
6: Это мужская работа.
0: Если ты умеешь думать, рассчитывать, принимать решения и хочешь быть полезным, тебе сюда. Хватит быть зрителем новостей и телеграмным критиком. Стань тем, кто решает.
7: Проще говоря, человек должен быть в какой-то степени фиксиком.

0: Китай игнорирует западные запреты и продолжает поставлять товары двойного назначения в Россию и Иран. По информации американской прессы, Пекин запретил своим компаниям соблюдать иностранные санкции. Подробнее с Иваном Каменевым. Сегодня в 11:00 на телеканале «Соловьев Лайф».
1: 7 мая 1755 года начал свою работу Московский государственный университет. Изначально учебное заведение располагалось в здании аптекарского дома у Воскресных ворот. В соответствии с планом Михаила Ломоносова в университете были образованы три первых факультета – философский, юридический и медицинский. Два столетия спустя МГУ переехал на свое современное место на Воробьевых горах, заняв самую высокую из сталинских высоток.
2: 14 месяцев непрекращающихся боев. Больше миллиона советских солдат отдали свои жизни под Ржевом. Эту битву десятилетиями обходили молчанием. Слишком страшной была ее цена. Но в 2020 году 25-метровая бронзовая фигура солдата поднялась над Ржевской землей и замерла навечно, рассыпаясь в небе журавлиной стаей. Место памяти. Наша история. Наша гордость.
1: Кения является родиной лучших в мире бегунов. В этом году кенийский бегун Себастьян Саве установил абсолютный мировой рекорд.
3: Соловьев Лайв.
4: Семь часов 7:36 в родимой российской столице. Продолжаем большой утренний эфир на радио Вести ФМ и телеканале Соловьев Лайф. Напоминаю, что нас стоит читать Максим, Макс-канал Соловьев, Макс-канал Гаспарян, благотворительный СВР-фонд. Телезрители QR-код увидели уже у себя в левом верхнем углу экрана. Ну а тем, кому есть там что сказать, чем поделиться сокровенным, вожделенным, то Макс-канал Гаспарян, там крайний пост, кружочек, открытый комментарий. Пожалуйста, только помните про действующее российское законодательство. Макс – национальный мессенджер, и на него законы распространяются в первую очередь. Это не Телеграм. Так, а вот на что может сделать ставку ЗЮС? Ну, и такой большой-большой коллективный Запад. Это же ведь чрезвычайно интересный момент. Да, клиентелы нету. Ну, вот той привычной, устоявшейся. Она вся где-то в Вильнюсах, Литвах. Она вся экстремистская, иноагентная. Она и до этого-то, в общем, особого влияния ни на какие процессы не оказывала. Ну, кроме бесконечного удачного освоение грантов от государства. Больше-то ничего они не делали. На кого же делать ставку? Кто тот костяк, который, собственно, может взять на себя такую неблагодарную роль по деструкции в российском обществе? Вы знаете, далеко за примерами тут ходить, в общем, не приходится. Вот ко мне вчера обратились коллеги из РИА Новости. Вот надо или нет? Надо следить за тем, что школьники делают в социальных сетях. Я говорю, безусловно, потому что у них просто в графе там условно информационная составляющая стоит прочерк. Они этого не понимают. И родители зачастую это не понимают. Конечно, надо объяснять. Безусловно, и следить за этим. И чем раньше это будет сделано, тем будет лучше. Потому что вот что-то мне подсказывает, что значительное число роликов, которые вот в формате нон-стопа крутятся на потужном марафоне, а оттуда перетекают уже во все западные помойки, это снимают люди молодые. Ну, там, я думаю, что 19, 20, 21 год. Ну, им же в школе никто не объяснял, да, что можно делать. Если они не студенты юридических факультетов, они знать вообще не знают ни про какие законы. Ну, у нас просто это отсутствует, к сожалению. Это, да, ликвидация правовой безграмотности. У нас этим никто не занимается. Ну, почему-то считается, что каждый человек должен сам для себя какие-то вещи усвоить. Так не бывает. Так не бывает. Людям надо объяснять, Что можно делать, чего делать нельзя. А главное, у нас, знаете же, есть великое множество примеров. Вот я сегодня приехал, чай налил, думаю, да я почитаю. О чем пишут военблогеры? Ну, все-таки, да, событие большое. Министерство обороны заявление сделало, Мария Владимировна Захарова заявление сделала. Вот как это описывают военблогеры? Ну, то, что в массе своей эта публика, презирающая великий и могучий русский язык, это как бы нормально. Про синтаксис они вообще никогда не слышали, поэтому зачастую приходится продираться сквозь вот этот речекряк. Но как же это описано? Вы понимаете, что ничто им в принципе не нравится? Ну, то есть вообще ничего. Ну, почему Министерство обороны не делает это сейчас? Почему ждет 9 мая? Ну, наверное, если человек задает такой вопрос, ему стоит еще раз прочитать заявление Министерства обороны. Это же не так сложно, правда? Ну вот я могу на своем примере сказать, когда мне что-то непонятно, я могу два раза перечитать. Извините, я «Закат Европы» Шпенглера 4 раза перечитывал, и всякий раз у меня возникали какие-то все новые и новые вопросы. Ну ладно, я, может, глуповатый, хорошо. Ну, если вы не понимаете простое, в общем, как апельсин, заявление Министерства обороны, наверное, тогда этот вопрос просто к вашему уровню развития, правда? Или почему Захарова дает, значит, возможность европейцам подумать о том, что может быть. А Мария Владимировна должна там что была сделать? Прийти перепоясанная пулеметной лентой и сдернуть затвор? Ну, я вам должен как бы тактично объяснить, что между вот таким функционалом и функционалом внешнеполитического ведомства существует большая разница. Я даже, может быть, вам тайну превеликую открою, но великий Горчаков не врывался с мушкетом, правда же, на встречи с дипломатами. Как бы я не любил, как бы я, вернее, скептически не относился к Нессельроде, но он тоже там шашкой не махал. Тютчев, Леонтьев, Сазонов... Они себя совершенно иначе. Ладно, не можешь сказать, это 19-е столетие, это давай ближе к телу, как велел нам Мопассан. Слушайте, и Вячеслав Михайлович Молотов, и Андрей Андреевич Громыко, они этим не занимались. Дипломатия – это другое нечто. Понятно, что в условиях, когда очень снижен интеллектуальный порог, ну, это данность, то МИД воспринимать начинают странно. Это неправильно. Так вот, если посмотреть эту публику, она уже создала гениальную базу. Как это будет отрабатывать коллективный Запад? Значит, если Украина таки решается на 9 мая, я готов сейчас прямо поспорить на карамельку, что первое, что будет написано вот этим контингентом, и это дальше будет циркулировать во всех британских газетах, что нанесен удар недостаточной силы. Вы знаете, вот это совершенно замечательная позиция. Вот представьте себе, что вы занимаетесь фитнесом. Ну, вдруг вы можете себе это позволить. У меня, например, на это времени не хватает. Вот вы штангу поднимаете, ну, жим лежа на скамье. Вот сколько бы вы ни подняли, я всегда могу подойти и сказать, что это вообще ни о чем. Вот вы поднимете 200, а я буду стоять с печальной миной на лице и говорить, что это, конечно, все, в общем, наверное, хорошо, но пока не будет 250, вы никто. И так до бесконечности. Вы не можете удовлетворить этот контингент. Это, знаете, такая преемственность. Вот как наши либералы. Вот у меня есть любимый пример. Вот возьмем какую-нибудь местность, я не знаю, там, например, Калужскую область, допустим, или Ярославскую. Вот не было дороги со времен царя Гороха. Что делали русские либералы? Сволочи! Дорогу построить не могут, все вокруг 9 мая прыгают. Наконец, значит, при Владимире Владимировиче дорогу построили. Сбылась многовековая мечта жителей этой территории. Что делает русский либерал? Твари! Специально построили, чтобы украсть деньги. То есть вы в любом случае будете виноваты. В любом случае будет плохо, что ни сделай. На очень простой вопрос, а как должно быть хорошо, здесь не бывает ответа. К огромному сожалению, сегодня информационное пространство наполнено именно вот этим. У нас очень мало серьезного. У нас минимум размышления, минимум осмысления. У нас очень много пены. Я понимаю прекрасно, что это такая эпоха. Но никуда от этого не деться. Это сейчас весь мир такой. Мы же, в конце концов, не можем же быть в обществе и быть от этого общества свободными. Беда состоит в том, что вот эта линия поведения, она лучше всего усваивается школьниками. Вот я же встречался тут, вот на этой неделе конкретно, со школьниками. Они же хотят стать блогерами, понимаете? И вот моя попытка им объяснить, что, друзья мои, блогер – это не профессия, это диагноз. Знаете, профессия – это нечто иное. Медик, который учится 6 лет в университете, он же не дает столивару совет, правда? И заканчивающий консерваторию не лезет с рекомендациями к авиастроителям. Блогер этого всего лишен. Вот когда у нас вот это блогерство головного мозга начинают зачем-то культивировать и начинают через его призму пытаться осмыслить, что делает Министерство обороны, что делает Генеральный штаб, что делает председатель правительства, что делает там, я не знаю, Министерство иностранных дел. Никакому позитивному движению это привести в принципе не может. Это лежит все в разных абсолютно плоскостях. Ну, кроме того, что это обязательнейшим образом будет использоваться против России. Потому что именно вот это будет показано и сказано, вот, смотрите, ну вот же оно. Ну, как вот некоторые западные издания показывают одного деятеля из Питера, который, ну, не так давно был постояльцем Скворцова Степанова. Они же не пытаются проанализировать, что он говорит, правда? Ну, потому что это не поддается, так сказать, кассированию интеллектуальному. Это просто сон в летнюю ночь. Тревожный, такой, своеобразный. Но они-то это подают-то совершенно иначе. Вот мы стоим сейчас на пороге 9 мая. Вот как же все-таки повезло товарищу Сталину, что в его время был Оренбург и не было блогеров. Потому что мне вот страшно себе представить, что бы узнал бы о себе бы Сталин и Жуков, и Рокоссовский, и Конев, и все остальные величайшие маршалы победы, если бы вот в то время были блогеры, которые, узнав о том, что немцы пытались заключить капитуляцию вне Советского Союза, выдали бы вот это все населению страны. Вот мне просто страшно себе это представить. Нет, вот, особенно вот в тех выражениях. Вы представляете, вот, да, вот это вот, вот мой, значит, биткоин-счет и заголовок. Сталин все слил. Ну, это же сюр какой-то, правда? А вот сейчас у нас это нормальное абсолютно естество. Хотя бы один раз бы, да, вот кто-нибудь из этих бы вот людей удивительных, которые по образованию кто угодно. Только ни военные, ни специалисты по международному праву, ни карьерные дипломаты, а ни кто угодно. Ну, мне особенно нравится человек, который дает советы начальнику генерального штаба, который до СВО продавал колеса. Ну, то есть я сразу верю в уровень компетенции. Нет, ну, конечно, мне можно возразить, что знаменитую историю русской армии написал Керсновский, который сам не служил. Да, но он был гением. Понимаете, какая штука? А здесь гениальности не очень много. Здесь есть один только лишь сплошной вред. Вред обществу. Потому что самое страшное состоит не в том, что пишет там условно Daily Mirror, что говорит CNN. Кстати, вчера у нас вся вот эта публика, она рыдала по кончине создателя CNN похлеще, чем наши прабабушки плакали по кончине Ленина. Я вот думаю, послушайте, а вы все вот смотрите CNN, правда? Ну, то есть вы по-русски пишете с адским количеством ошибок, но вы размовляетесь на гарлемской мове, да? То есть вы вот смотрите CNN International, серьезно? Мне просто

Я не скорбил, потому что у меня есть претензия. И не одна даже, она очень предметная. К тому, что CNN являлась все эти годы одним из рупоров разжигания вот этой вот русофобии. Безостановочной. Но очевидно, что к вящему огорчению скорбящих они были просто не в курсе. Они никогда не в курсе. Это когда я вот смотрю в западных изданиях, по оценкам русских военных экспертов, я сразу понимаю, о ком идет речь. Да больше того, я сразу вспоминаю знаменитую резолюцию товарища Сталина. Куда и к какой матери надо отправить такие источники? Ну, к сожалению, в тот момент товарищ Сталин ошибся. Хотя я его могу понять, когда у тебя каждый день взаимоисключающие, в общем, донесения, ну, сложно не потеряться. Но у товарища Сталина они, по крайней мере, были. А здесь просто умозаключения делаются самостоятельно. И тем самым дается колоссальная подпитка неприятелю. Кто больше всех орал, что не будет парада? Вы думаете, британская «Гардиан»? Нет. Вы думаете, немецкая «Дойче Велле»? Опять нет. Вы думаете, бибиджишная «Радио Свобода», признанная нежелательной организацией в нашей стране? Опять нет. Вы думаете, потужный марафон? Снова нет. Больше всего галдела вот эта публика. Она и теперь галдит. Парад не такой. А какой он должен быть, они не знают. Потому что я уверен, что если им показать все парады подряд, начиная с Павла Первого, то они все равно будут всегда недовольны. Это такой коллективный слесарь-многостаночник Полесов из 12 стульев. Помните, вот это что у тебя? Стружка, дай сюда и уйди, чтобы я тебя не видел. Не, я не против того, чтобы они говорили. Если это не вредит, как сказали бы 100 лет назад великому русскому делу. Ну, я не буду, можно расшифровывать вот эту вот сложную такую философскую конструкцию, потому что мы уйдем в дебри. Это не нужно. Ну, просто вот если бы они не вредили, вопросов не было бы. Это первое условие. И второе. Если бы на этих дебилах бы не росли бы дети. Так я был бы категорически за. В конце концов, ну слушайте, у всех есть свое невинное хобби. Ну, может быть, вот человеку нравится смердеть. Мне сложно просто как-то иначе описать вот этот жанр. А вот то, что дети стремятся стать такими же, вот это плохо. Я напоминаю, что в 90-х годах детишки, в середине 90-х, они мечтали стать бандитами или проститутками. Помните почему? Потому что именно это они и видели вокруг себя. Массово. А потом, слава богу, эта дурь из голов вылетела. Ну, правда, на каждом кладбище вы видите ровные одинаковые шеренги. Вот этих четких пацанчиков от 90-х. Поэтому, когда я сейчас слышу от детей о том, что они хотят стать блогерами, лучше бы они хотели бы стать гражданами. Кстати, очень жаль, что и это им мало объясняют. Что от момента рождения на святой русской земле до обретения вот этого статуса должно что-то произойти. И на душе у тебя должно что-то быть. Вот мне кажется, мы совершенно напрасно вот это упускаем из вида. К сожалению, даже вот эти очевидные вещи в наше сирое и неблагодарное время нужно проговаривать.
Вот Рома Голованов ведет программу.

0: Там Бог есть. Она, по-моему, в четверг вечером выходит на Соловьев Лайв. А мне иногда вот хочется, когда вот посмотришь на это, хочется тоже программу сделать. Гражданином стань. И какие-то очевидные вещи объяснять людям. Ну, раз уж не получается привить ни в школе, ни в институте, ни в семье. Ну, повторение ж мать учения. Правда же? Ну, вдруг это когда-нибудь сработает. Новости сейчас на Вести ФМ и Соловьев Лайв.
1: В эфире «Соловьев Лайв», программа «Ньюсрум», и я ее ведущий Александр Валеев. Здравствуйте. О последних новостях в нашем выпуске.
2: Украинские боевики нанесли удар по жилым домам в Брянске. 13 человек пострадали, сообщил губернатор Александр Богомаз. По его словам, это жители Бежецкого района города, среди раненых один ребенок. Губернатор уточнил, что пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь. Повреждены два многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей.
3: На подлете к Москве средства ПВО уничтожили 7 украинских беспилотников.
2: Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы. На этом фоне временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов введены в аэропорту Внуково, сообщила Росавиация. Там отметили, что ограничения необходимы для безопасности полетов самолетов. Также аэропорт Шереметьево обеспечивает вылет и прилет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами. В пресс-службе авиагавани предупредили, что возможны корректировки в расписании полетов. Превышение уровня угарного газа зафиксировано на шахте «Алардинская» в Кузбассе. Горняков выводят по запасным выходам. На данный момент на поверхность подняты 106 человек из 132, сообщили РИА Новости в Министерстве угольной промышленности региона. Там уточнили, что эвакуация проходит в штатном режиме. На месте работают подразделения военизированного горно-спасательного отряда и специализированные службы. Информация о пострадавших не поступала. МИД России разослал представителям зарубежных стран ноту с призванием к эвакуации дипломатов из Киева, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
4: 4 мая 2026 года Министерство обороны Российской Федерации опубликовало официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в священный для всех россиян праздник «День Победы в Великой Отечественной войне». МИД России настоятельно призывает власти вашей страны, руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы. Конец цитаты. Также российские дипломатические представительства за рубежом информируют об этом страны аккредитации и международные организации.
2: В понедельник на саммите Европейского политического сообщества в Ереване Зеленский заявил, что в российскую столицу во время парада могут прилететь дроны. Минобороны России пообещала, что вооруженные силы примут все необходимые меры безопасности во время празднований, а в противном случае центр Киева ждет в ответ массированный ракетный удар. Соединенные Штаты потребовали от Европы немедленно усилить контртеррористические меры в регионе. Это следует из новой стратегии по борьбе с терроризмом. Там указывается, что континент стал инкубатором таких угроз. Как утверждается, одним из факторов стала бесконтрольная массовая миграция, которая превратила Европу в канал переброски террористов. Недопустимо, чтобы богатые союзники по НАТО служили финансовыми, логистическими и вербовочными центрами для террористов, говорится в тексте. Авторы стратегии также призывают Европу, как, цитата, «родину западной культуры и ценностей», действовать и остановить свой сознательный упадок.
1: Это была программа «Ньюсрум». Больше новостей в канале «Соловьев Макс». С вами был Александр Валеев. Всего доброго.
5: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы – С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
6: Центр «Рубикон» – элитное и самое эффективное подразделение БПЛА на планете. Ты молод, заряжен и можешь стать легендой. Это твой шанс. В эти секунды «Барс Рубикон» отбирает добровольцев. Миссия – управление дроном, разведка и беспощадное уничтожение техники врага. Контракт от 6 месяцев до года. Стабильные выплаты, обучение, бонусы и льготы. Ты сразу переходишь на другой уровень. Статус ветерана боевых действий и госнаграды. Опыт не важен. С нуля? Окей, прокачаешься и в бой. Это не симулятор. Это ты за пультом. В реальной команде в составе спецподразделений. Пиши, звони или просто сканируй QR. Команда собирается. Успей залететь. Читов нет. Только скилл, точность и уникальная работа. Все по-серьезке. Это твой уровень. Твой вызов. Жми на старт. Стань легендой. Пройди Рубикон.
7: США усиливают военное присутствие в Латинской Америке на фоне угроз Вашингтона в адрес Кубы. Пентагон вновь открыл в Панаме школу подготовки бойцов для операций в джунглях. Подробнее с Маратом Булатовым. Сегодня в 16:00 на телеканале «Соловьев Лайв».
8: 59. На территории Кении расположено 59 заповедников и парков. Самый популярный из них – Масаи Мара, на территории которого происходит великая миграция миллионов зебр и антилоп гну. Мама Африка, Кения. Только на Соловьев Лайв. В это воскресенье –

0: о чем сегодня хочешь поговорить?
1: Бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Только правда и только факты. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
2: Эта цифра ставит крест на всей ядерной безопасности. 4-6-2-5. Накануне Владимир Путин заявил об успешных испытаниях буревестника и Посейдона. Трамп воспринимает успехи России как личное оскорбление. План, который начал готовиться 10 лет назад. В этом плане прописано все. Даты, указы, типы ракет и даже место будущего взрыва. Сегодня мы не будем гадать. Мы будем читать документы и найдем тех, кто стоит в тени Белого дома.
3: Ядерный контракт. Скоро. На Соловьев Лайф. Брюссель и Киев объявили о создании альянса по разработке беспилотников для укрепления безопасности Европы. Его ключевая задача – создание новейших дронов и средств борьбы с ними. Лабиринт Карнаухова. Сегодня в 19:00 на телеканале Соловьев Лайф.

0: Соловьев Лайф.
1: Восемь часов, 8 минут в российской столице. Продолжаем большой утренний эфир на радио Вести ФМ и телеканале Соловьев Лайф. Подписывайтесь, друзья. Макс канал Соловьев, Макс канал Гаспарян, наш благотворительный СВР-фонд. QR-код вы видите на экране в левом верхнем углу. Если кому-то хочется поделиться сокровенным или обсудить то, что мы говорим в эфире, то Макс канал Гаспарян, там кружочек, анонс эфира и открытый комментарий. Так, а к нам в этом блоке присоединяется... Так, куда все это делось-то? О, Господи. Дмитрий Журавлев, политолог, многократно выступавший у нас в эфирах, научный руководитель Института региональных проблем. Доброе утро, с наступающим праздником.
2: Доброе утро. И вас с нашим самым большим праздником.
1: Ну вот я смотрю, что такие тени 30-х годов все сильнее витают в Европе. Несколько дней назад в Германии сказали о том, что они готовятся сделать самую сильную армию в Европе. На давеча то же самое заявили в Польше. Ну, то есть абсолютный сколок с событий 1934 года, когда две страны говорили о том, что они самые сильные армии.
2: Ну, потом, правда, по Польше не подтвердилось в тот раз. Но сам подход, да. Что значит самые сильные армии? Это значит в перспективе их использования. Да? А с кем они собираются воевать? Там, собственно, выбор невелик. Воевать они собираются с нами. Другой вопрос, насколько они сами понимают, что говорят. Потому что война – дело серьезное. И ни Германия, ни Польша не воевали уже очень-очень много лет. И слава богу, им только за них порадоваться можно. Но, ребята, вы собираетесь воевать, а вы знаете, как это делается? А вы знаете, чем за это придется платить? И не только деньгами, а и кровью своих людей. Готовы Германия и Польша погибать в войне? Побеждать они готовы, а погибать? Одно же без другого не получится. Да? А готовы Германия и Польша платить за войну столько, сколько Германия и Польша платила в 30-е годы. Особенно Германия. Да? Совсем не уверен, что они даже понимают это. Но задор почти героический. Мы сейчас создадим великую армию. А простите, на какие средства? Да, Германия – великая промышленная держава. Да, Польша – активно развивающаяся экономика – но это пока нет военных расходов. А когда они будут? Да, ведь создание армии – это огромные вложения и физические, и финансовые. И в конечном счете вложения людьми. Понимаете, очень хорошо рассуждать о армии, когда ждешь Хоттабыча, который неизвестно каким образом эту армию тебе даст. Представьте себе, что будет, если в Польше или в Германии объявят воинскую повинность. Собственно, в 1934 году это в Германии и произошло. А сейчас они готовы повторить? Да? Вот все те, кто выступают за большую армию, они сами служить-то в армию, готовы пойти? Вот вопрос. Да? Поэтому задора много. Задор очень опасный, потому что если ружье висит на сцене, оно рано или поздно выстрелит. Но понимают ли господа, что они делают и в кого они стреляют? И в данном случае речь идет не в том, чтобы попасть себе в ногу, а в том, чтобы попасть себе в голову. Особенно это интересно в Германии. Да? Мы с мигрантами справиться не можем, наша полиция в мигрантские районы не заезжает, но армия, которая будет воевать с другой страной, мы создадим. Слушайте, вы создайте сначала полицию такую, которая может реально навести порядок. Да? На это у нас сил не хватает, на это у нас людей не хватает. Мы с мигрантами бороться боимся. А вот армию создать, которая предположительно будет воевать, да? Причем с кем? С тем, кто реально воюет. СВО – это еще и военный опыт, которого ни у Германии, ни у Польши нет. Опыт тяжелый, опыт дорогой, но он у нас есть, а у них нет. И чем это закончится? В конечном счете понятно, чем. Брали мы Берлин в 18 веке, в 20 веке, возьмем и в 21. Но вот зачем это нужно Германии? Зачем это нужно людям, которые там живут? Они ведь, еще раз повторюсь, не понимают, о чем говорят. Для них война – это большой парад. А это не парад, это кровь, грязь, это гибель людей. Мы всегда в России воюем вынужденно. Мы не воюем для того, чтобы завоевать что-нибудь. Нам своего хватает. Но они-то собираются воевать против нас не потому, что мы с ними воюем. Мы не воюем ни с Польшей, ни с Германией. А потому, что им хочется с нами повоевать. Вот где опасность-то. То есть прививка от нацизма, которая была получена в 45-м, похоже, закончилась. И вот теперь ребята решили как бы свою болезнь продемонстрировать всему миру. Очень жаль. Очень жаль, что в сегодняшней Германии, в сегодняшней Польше не нашлось политиков, которые понимают, во что они вляпаются. То есть деградация политического класса, помноженная на безотчетный страх, порождает этот новый виток. Да и нацизмом ты не назовешь, потому что нацизм такой странный. Для борьбы с Россией и Белоруссией нацизм, а для мигрантов в собственной стране делайте, ребят, что хотите. Да? Гитлер, наверное, бы этого тоже не понял. Но вот такие они многогранные. Понимаете, сейчас наступает самая тяжелая эпоха, потому что нацизм, каким бы негодяями ни были эти люди, у них была своя логика. Да, негодяйская, да, античеловеческая, но логика. А в действиях сегодняшней Германии, сегодняшней Польши логики практически нет. А это самое страшное, потому что страшнее обезьяны с гранатой является обезьян с двумя гранатами. Сегодня и Германия, и Польша – это учащиеся обезьяны с гранатой. Пока они, слава богу, гранату не разработали и не выучились. Но ведь и к этому же все придет. И что тогда? Снова брать Берлин? Ну, мы его, конечно, возьмем. Но это во сколько обойдется в этот раз? И немецких, и польских, и русских, и российских жизней. Ну вот, к сожалению, мало кто это понимает и в Германии, и в Польше. Потому что, еще раз повторяю, они не воевали. Те, кто понимает сегодня в Европе решение, войну воспринимают абстрактно. Да? У них нет такого восприятия войны, которое есть у нас. Потому что даже сейчас, когда после Великой Отечественной войны прошло очень много времени, в каждой семье помнят кого-то, кто погиб на той войне. Да? Немцы так ситуацию не воспринимают, поляки вообще ее не воспринимают. Что как же, мы же Великая Польша, да? мы же всех завоюем, мы всех сильнее, всех хитрее. Это очень жаль. Прививка будет и в этот раз. Надеюсь, без большой крови. Но, может быть, лучше обойтись вообще без войны? Правда, что тогда будут делать немецкие и польские политики, совершенно непонятно. Потому что мирной жизни страной надо управлять, а это мы делать не умеем. А вот призывы дурацкие к великой армии, это ж проще. А то, что за это платить будут рядовые граждане, они об этом узнают только потом.
1: Виталий Анатольевич, у меня ощущение, что они войну-то моделируют несколько иначе. Что вот они придут, А русские сразу сдадутся. И они, соответственно, получают ключи от Москвы, забирают грановитую палату, делят ископаемые и уходят. Все, то есть это займет, ну, по их прикидкам, минут 12 максимум.
2: Ну, может быть, пару часов. Но суть, я, собственно, об этом и говорю, что они же не понимают, что война – это немножко не про то, что кажется. Это небольшой парад. Это не самый большой парад. Это кровь, это грязь, это гибель людей, в первую очередь их собственных людей. Ну, а они, да, они за Тюмень воюют. За то, чтобы наши богатства стали ихними. Потому что сами они управлять собственными странами могут плохо. И без грабежа у них экономика не сходится. Но она же у них и с грабежом не сойдется. Вот в чем проблема. Они об этом просто не, они этого не понимают. Да? И плюс к этому безотчетный страх перед Россией. Вы хотите нас завоевать. Сколько бы мы им ни объясняли, что мы не собираемся их завоевывать, нас своей земли хватает. Они все равно не верят. Причем они не верили и до СВО. Они сейчас говорят, вот вы же завоеватели, вы Украину хотите завоевать. Зачем? Если бы мы хотели завоевать Украину, СВО закончилось бы значительно быстрее. Мы как раз хотим навести порядок так, чтобы при этом не пострадали и украинские граждане. И поэтому история так становится такой сложной. Да? Но они этого не замечают. Я как-то помню, лет 20 назад разговаривал с польским политологом, который сказал, вы хотите нас завоевать. Зачем? Спрашиваю я. Ну как же, мы богатые, вы бедные. То есть человек карту не смотрел и распределение ископаемых по планете не видел. Но он искренне уверен, что у нас другой задачи нет, как с ним повоевать. И что бы мы ни делали, они верят своему мифу гораздо больше, чем любой логике и здравому смыслу. Поэтому армию они создавать будут. Человечество от них спасает одно, что они и это сделать хорошо не сумеют. Нынешний политический класс в Европе ничего довести до конца пока еще не умел. Это, к сожалению, не гарантия, но это хоть какая-то надежда на то, что они в большую войну не ввяжутся, потому что не сумеют. Да, но, к сожалению, придется учитывать фактор того, что появится немецкая армия, появится польская армия. Правда, скорее всего, после этого и Германия, и Польша превратятся в один большой барак. Но они об этом, опять же, не знают.
1: Наверное, последнее, что спрошу. Ну, что, в Европе ни одного интеллектуала не осталось, который бы мог бы сказать им, послушайте, но ведь это же все было. И это нас ни к чему хорошему не привело. Зачем же мы сейчас делаем ровно те же самые роковые ошибки?
2: Понимаете, в чем дело? У них есть представление, хотел сказать понимание, прости господи, какое же там понимание. Представление о правильном совершенно мифологическое. И согласно этому представлению, сейчас это не 45-й год, не 41-й даже. Да, сейчас это вот великое время, когда белые рыцари Запада воюют с ужасным черным мордором России. И поэтому любой интеллектуал, который существует в Европе, слава богу, пока еще, если он начнет говорить правду, его честно не поймут, ему не поверят и посчитают его пропагандистом. Вот если он будет врать о том, что Германии, Польше, там, добавим Францию какую-нибудь, да, легко победит ужасный мордор, и таким образом на земле установится правильный порядок, вот это будут слушать и рукоплескать. А если ты скажешь, что это страшно, тяжело, больно, и это уже было, как вы правильно сказали, то тебя просто воспримут как врага. Никакой свободы мысли на Западе нет. И в Германии, и в Польше в том числе. Там есть большая политическая истерика, которая называется идеологией. Да? И эту истерику они будут реализовывать. Любой, кто попытается этому противостоять, будет героически уничтожен, как Джордано Бруно. Никому не позволено считать, что Земля вертится вокруг Солнца. Весь мир вертится вокруг их мифов, и любой, кто попытается эти мифы остановить, будет жестоко наказан.
1: Но это же утопия. В самом что ни на есть чистом виде. Это достойно Оруэлла, в принципе.
2: Вот это скорее Оруэлл, чем утопия. Утопия все-таки, она по сути своей добрая. То есть она ведет нас в доброе будущее, да? А это чистый Оруэлл. Да? Министерство правды, министерство любви, министерство мира, вот они активно работают. Причем пока они не столкнутся с чьим-то кулаком, они так и не поймут, что ошибались. Вот что жалко-то. Не связываться бы с ними, как не связываться с сумасшедшими подростками. Но они ж, они ж спокойно сидеть не будут. Вот в чем беда.
1: К сожалению, да. Виктор Анатольевич, спасибо огромнейшее за включение к нам в эфир сегодня на Соловьев Лайв, на прямой связи с нашей студией политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Так, давайте о главном. К этой минуте Дмитрий Медведев в статье, опубликованной РТ. Угроза Трампа вывести США из НАТО, как никогда за последние 100 лет, разделяют Европу и Америку. Зампред Совбеза подчеркнул, что желанная либералами европейская стратегическая автономия все ближе. Главный вопрос, кто будет диктовать будущую повестку дня в нынешней беззубой и фригидной Европе. Претендентов хватает. Тут и омерзительная брюссельская евробюрократия, болтливые самодовольные гальские садомиты. И, наконец, о своих претензиях на гегемонию в Старом Свете в последнее время все громче говорит руководство Германии. А начало специальной военной операции стало лишь удобным предлогом для крайнего ожесточения антироссийской риторики в Германии и ЕС, отметил Дмитрий Медведев. У Германии, как, впрочем, и у всего Евросоюза, не было ни повода, ни объективных оснований настолько вписываться за Украину и назначать Москву своим врагом навсегда. Ну, тут, конечно, надо отметить, что делали-то и одни, и другие это в рамках все той же самой евроатлантической солидарности. Байден сказал, а эти исполнили. С другой стороны, конечно, все фобии многолетние, они должны были рано или поздно сработать. Просто, ну, для меня, конечно, удивительно вот эта попытка трансформировать нынешнюю Германию в некий аналог Третьего Рейха и еще и с замашкой на исторический реванш за поражение тогдашнее. Ну, это, мне кажется, уже, наверное, должно входить в сферу анализа врачей-психиатров. Потому что если та Германия, которая являлась, в общем, в определенном смысле монолитной по отношению к целому ряду вопросов, это не потянуло, то за счет чего собирается это делать нынешний вот этот вот аналог, дешевая нелицензионная копия Рейха, я, право слово, не понимаю. В принципе. Ну, русофобия – это, конечно, могучая движущая сила для Германии была в 30-х годах. Но к чему это привело? И потом, как эта русофобия еще дополнительно трансформировалась внутри Рейха? Это же тоже очень интересный аспект. Она же прошла большущий путь. Просто у нас обычно, когда об этом говорят, то это в формате там границ условно 41-го года. Она никогда не была однородной. И вот, кстати, отсутствие вот этого знания, это тоже наш очень большой минус. Потому что многие вещи, которые вот сейчас происходят в германском политикуме, они как раз корнями вот оттуда. Просто мы, к сожалению, вот эту вот историю сами от себя зачем-то отрезали. сделав это некой такой единой конструкцией. Это напрасно. Это просто очередная тонкая ошибка эпохи Советского Союза, на плоды которой мы до сих пор, в общем, вынуждены пожимать. Сейчас новости на Вести ФМ и Соловьев Лайв, после них продолжим.
3: В эфире «Соловьев Лайв», программа «Ньюсрум», и я ее ведущий Александр Валеев. Здравствуйте. О последних новостях в нашем выпуске.
4: В Тверской области в результате удара украинских боевиков повреждены несколько многоквартирных домов. Был атакован Ржев, сообщил губернатор Виталий Королев. По его словам, 350 человек, включая 60 детей, оперативно эвакуированы. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. Ущерб предстоит установить. Следователи начали проверку по факту инцидента на шахте «Алардинск», сообщает пресс-служба ведомства. Речь идет о признаках преступления, предусмотренного статьей о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Ранее в Министерстве угольной промышленности сообщили, что на шахте датчики зафиксировали превышение уровня угарного газа. 132 горняка были подняты на поверхность по запасным выходам. Пострадавших среди них нет. Период службы в добровольческих формированиях во время специальной военной операции будет особым образом учитываться при расчете военной пенсии. Такие поправки к положениям о расчете выслуги лет приняло правительство России, сообщает ТАСС. В частности, для участников боевых действий каждый день службы в добровольческих формированиях будет засчитываться при расчете военной пенсии за 3. При этом время, проведенное в госпитале из-за ранения, контузии или полученного на фронте заболевания, также будет считаться за боевую выслугу. Льготы при расчете пенсии по выслуге лет получат и добровольцы, которые участвовали в контртеррористических операциях в приграничье. Для них каждый день службы в период контртеррористической операции будет считаться за 2. И также в период службы будет включаться каждый день, проведенный на лечении в связи с участием в операции. Соединенные Штаты требуют от Ирана ввести 20-летний мораторий на обогащение урана и отказаться от уже накопленных запасов ядерного материала. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, Вашингтон также требует от Тегерана демонтировать ядерные объекты и отказаться от подземных ядерных работ. Кроме того, Штаты намерены проводить инспекции с последующим введением санкций в случае нарушения требований. Обсуждаемый меморандум предусматривает объявление о завершении конфликта и запуск 30-дневного переговорного периода. В рамках консультаций стороны планируют обсудить ядерную программу Ирана, возможную отмену американских санкций и открытие Ормузского пролива. Федеральный суд Соединенных Штатов опубликовал предсмертную записку, которая якобы была написана финансистом Джеффри Эпштейном. По данным журналистов, эта записка хранилась среди документов по делу сокамерника Эпштейна Николаса Тартальоне. Текст начинается с жалобы на безрезультатное расследование. Эпштейн написал, что некие силы проверяли его месяцами, однако у них не получилось найти доказательств его противоправной деятельности. Потом следуют слова о возможности выбрать время, чтобы попрощаться. 2 февраля Министерство юстиции опубликовало более 3,5 миллиона файлов по делу Эпштейна. В числе материалов примерно 40 неотредактированных снимков обнаженных людей, которые, судя по всему, находились в личной коллекции финансиста.
3: Это была программа «Ньюсрум». Больше новостей в канале «Соловьев Макс». С вами был Александр Валеев. Всего доброго.
5: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
6: Знаешь, чем хороший воин отличается от плохого? Скажешь, отвагой и храбростью – это, конечно, важно, но храбрых – полная земля. А вот умных, которые не боятся, таких мало.
7: 50-я отдельная бригада беспилотных систем «Варяг» – новейшее подразделение Вооруженных сил России. Передовые беспилотные технологии, разведка, поражение, радиоэлектронная борьба. Бригаде нужны операторы беспилотников всех типов, специалисты РЭП, связи и ПВО, IT-инженеры, медики, саперы, водители. Люди, которые думают быстрее, чем летит дрон.
6: После похода хороший вождь делит добычу, не жадничает. Дружина должна знать, они позаботятся. Понимаешь, о чем я?
7: Контрактная служба в бригаде «Варяг» – это конкретные условия. 1 900 000 рублей при подписании контракта. Надбавки к денежному довольствию – до 350%. Списание кредитов – до 10 миллионов. Военная ипотека. Бюджетные места в вузах для детей. Полный социальный пакет для семьи.
6: 1000 лет назад я взял топор и стал воином. Сегодня твое время. Дружина ждет.

0: Китай игнорирует западные запреты и продолжает поставлять товары двойного назначения в Россию и Иран. По информации американской прессы, Пекин запретил своим компаниям соблюдать иностранные санкции. Подробнее с Иваном Каменевым. Сегодня в 11:00 на телеканале «Соловьев Лайв».
1: 7 мая 1755 года начал свою работу Московский государственный университет. Изначально учебное заведение располагалось в здании аптекарского дома у Воскресных ворот. В соответствии с планом Михаила Ломоносова в университете были образованы три первых факультета – философский, юридический и медицинский. Два столетия спустя МГУ переехал на свое современное место на Воробьевых горах, заняв самую высокую из сталинских высоток.
2: Ноябрь 41-го года. Немцы рвутся к Москве. На Волоколамском шоссе на пути танковых колонн вермахта живым щитом стали 11 саперов-панфиловцев. Ценой своей жизни они спасли свою дивизию и подарили защитникам Москвы 5 драгоценных часов. В 1981 году на том самом рубеже появился памятник. Бетонные окопы, а в центре взрыв, разорвавший фашистскую самоходку. Место памяти. Наша история. Наша гордость.
1: Согласно антропологическим и археологическим исследованиям, Кения – место зарождения человеческой цивилизации. Останки предков людей, обнаруженных на территории современной Кении, насчитывают около 3 миллионов лет. Мама Африка. Кения. Только на Соловьев Лайф. В это воскресенье.
3: Все балаклавы одевают, поехали.
4: Прямо!
5: Пошел, пошел!
4: Работай, завод! На пол!
6: На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол! На пол

0: Испания обратилась к Еврокомиссии с просьбой не допустить применения американских санкций в отношении сотрудников Международного уголовного суда. Подробнее с Александром Топориным. Сегодня.
1: Соловьев Лайв.
2: Восемь часов 38 минут в российской столице. Продолжаем в прямом эфире на радио Вести ФМ и телеканале Соловьев Лайв. Большой утренний эфир. Подписывайтесь, друзья, Макс канал Соловьев, Макс канал Гаспарян, наш благотворительный СВР фонд. Телезрители QR-код видят в левом верхнем углу экрана. Если вам хочется высказать свое мнение по поводу того, о чем мы говорим, то в Макс-канале Гаспарян, кружочек, там открыт комментарий. Но всегда помните про действующее российское уголовное законодательство. Так, а мы двигаемся дальше. К нам присоединяется советник гендиректора Международного информационного агентства «Россия сегодня», востоковед, журналист Турал Керимов, автор замечательного телеграм-канала «Разворот на Восток». Турал, рад приветствовать, с наступающим праздником.
3: Армен Сумбатович, доброе утро. Спасибо, взаимно. Спасибо.
2: Турал, я правильно понимаю, что уже можно, в общем, не ждать никакого развития на Ближнем Востоке? То есть вот эта ситуация будет заморожена. То есть я каждое утро буду слышать Трампа, что он уже победил. Это последний месяц регулярно звучит. И параллельно я буду слышать заявление от Ирана, что ну посмотрите на позицию Вашингтона, как можно с этим договариваться.
3: Пока это действительно так и выглядит. Я думаю, что некий водораздел будет до 14 числа у нас обозначен, потому что Трамп сейчас пытается сконцентрироваться все-таки на предстоящем или планируемом визите в Пекин. Там же находится, кстати, сейчас на данный момент глава МИД Ирана Аббас Аракчи. И в этом контексте, естественно, не хотели бы, я думаю, в Вашингтоне начинать военные действия, для того, чтобы все-таки этот визит каким-то образом уже состоялся. Там не только про Ближний Восток, естественно, и даже изначально планировалось, что не сколько про Ближний Восток будет идти речь, а про двусторонние вопросы, которых тоже немало в американо-китайской повестке. Но теперь, когда забуксовали или же завязли в Иране, американцам нужно каким-то образом перестраивать свои подходы, которые они выработали для давление на Китайскую Народную Республику. И, естественно, в КНР об этом тоже, значит, это тоже понимают и к этому тоже готовятся. И в данном контексте, естественно, так или иначе, ситуация будет ну, не в замороженном состоянии, да, а в таком подвешенном состоянии находиться. В любом случае, конфликт не завершен. Военные действия, кстати, война тоже не прекратилась, она тоже не окончилась. Да, есть прекращение огня, соглашение, оно, кстати, не на бумаге, а на честном слове. И в такой ситуации постоянно поддерживать этот статус-кво не получится. Кстати, с учетом того, что американцы все равно продолжают наращивать военную мощь, у меня такое ощущение, что они просто решили, наверное, всю армию свою туда перебросить. Говорить о том, что они не собираются в ближайшее время возобновлять военные действия, мы точно не можем. Огромное количество, кстати, вбросов, да, о которых вы тоже сказали, у нас есть, и в средствах массовой информации. Со стороны Израиля огромное количество вбросов мы сейчас тоже наблюдаем. Они противоречивы. Они не позволяют делать нам какие-то однозначные выводы. Они делаются, кстати, и на высоком высшем уровне. Ну и здесь, естественно, вот эта вот тактика, которой и пользуется Трамп очень долго, она тоже прослеживается. То есть мы не можем никоим образом верить в какую-то правдивость тех заявлений или же тех утечек, которыми нас кормят, да, в информационном пространстве. Поэтому я считаю, что так или иначе, вот эта вот пороховая бочка, которая там сейчас образовалась, она снова рванет, и, скорее всего, это будет в ближайшее время, даже не в среднесрочной перспективе, а в краткосрочной перспективе. Кстати, именно на этот вариант ориентируются в Тегеране. Там ежедневно говорят о том, что да, мы хотим прекращения конфликта, но его причины никуда не делись. те требования, которые для нас абсолютно неприемлемы и никогда такими не будут, тоже никуда не делись. Какие-то условия, которые нарушают наш суверенитет, нашу независимость, никаким образом мы рассматривать даже не будем, не то что там обсуждать, а именно рассматривать не будем. Ну а это, собственно говоря, все то, чего хотят в Вашингтоне. То есть все те пункты, которые Вашингтон обозначает как причину конфликта, в Тегеране отказываются обсуждать. Ну, естественно, Трамп, конечно, может говорить о том, что он победил, может переименовывать происходящее, называть это там различными какими-то, значит, наименованиями и прочее. Но суть от этого не меняется. Ну и в этих условиях мы, естественно, наблюдаем и, ну, такой процесс активной милитаризации не только, естественно, Соединенных Штатов, не только подготовку Ирана к продолжению, собственно говоря, военных действий, но и милитаризацию арабских государств. И здесь очень много, да, то есть очень большое напряжение, очень много очагов потенциального возобновления этого конфликта. И, скорее всего, у кого-то просто не выдержат нервы в какой-то момент. И вот эта вот искра, она снова подорвет, увы, очень сильно наэлектролизованную атмосферу.
2: Турал, вот эта вот искра, если она подорвет, то это я правильно понимаю, это будут бомбардировки Соединенных Штатов плюс Израиль, ну, потому что вряд ли Израиль будет стоять в стороне от такого зажигательного танца, но не наземная операция. Ну, потому что я не очень понимаю, как можно и где можно скопить миллионную армию так, чтобы у тебя еще ничего вот не прилетело, пока ты там будешь это все выстраивать.
3: Я понимаю, да, к чему вы клоните и что вы косвенно цитируете. Да, какая-то невидимая армия, по словам одного из, скажем так, участников американского политического процесса, там имеется. Но человек очень много странных заявлений в целом делает, и по нашей стране тоже. Но нужно сказать, что сейчас, к сожалению, находится ситуация в той своей фазе, когда, ну, если военные действия возобновляются, то они, скорее всего, приведут к, ну, наверное, к прохождению точки невозврата. Потому что других вариантов, да, можно нарастить сильно те силы и средства, которые у тебя были, но потом делать то же самое. Стало понятно, что воздушными бомбардировками Иран не сломить. Но есть, естественно, какие-то болевые точки, Ахиллесова пята Исламской Республики, ну, как и у любой страны, в принципе, да, удар по которой приведет к катастрофическим необратимым последствиям. Эти последствия, собственно говоря, Дональд Трамп и озвучил еще 2 месяца тому назад. Это энергетическая инфраструктура, не только газодобыча, но и в целом, значит, электросети, да, иранские электростанции и все, что с этим связано. Если будет нанесен этот удар, а он, видимо, действительно будет нанесен, и даже не сколько американцами, а сколько израильтянами, то это приведет к ответной реакции, о которой мы тоже много раз уже говорили, иранской, сопоставимой, она будет асимметричная при этом. И в этом случае, естественно, не нужна будет уже никакая наземная операция или же там какие-то другие варианты. Это просто приведет к тотальной катастрофе, которая просто изменит весь облик этого конфликта. И дальнейшие варианты происходящего, они будут намного хуже и намного страшнее, чем то, что обсуждается сейчас. И мне кажется, что этот фактор, ну, если все-таки в Вашингтоне есть хоть какой-то здравый смысл касательно ближневосточной тематики, и ориентироваться они будут не на желание Нетаньяху и уязвленное самолюбие Трампа, то они, конечно, на это не пойдут, потому что эти последствия, они не ограничатся регионом Ближнего Востока или Большого Ближнего Востока, Евразии. Они будут иметь необратимые последствия для самих Соединенных Штатов.
2: А мировая экономика вообще выдержит? Ну, потому что вот тот сценарий, который вы описали, эти крушат там электростанции в Иране, Иран наносит асимметричные, но это баррель сразу идет в сторону 200.
3: Это сломает мировую экономику, мировой рынок, значит, углеводородов совершенно точно. И не только. Да, я думаю, что последствия, которые будут в этом случае для мировых не только энергетических поставок, но и, допустим, логистических, да, транспортных коридоров. Далее, для экологии, которая сразу приведет к авторшокам, если хотите, в регионе, как после землетрясения. Далее, огромная миграционная волна и политические потрясения, потому что многие страны региона в этом случае станут на грани уничтожения, внутреннего взрыва, который приведет к страшной дестабилизации. Все-таки Передняя Азия — это 500 миллионов человек, как минимум, а со смежными регионами, ну и все 700. Я думаю, что будет не до энергетики просто и не до какой-то мировой экономики. Я думаю, вообще понятие «мировая экономика» уйдет в прошлое, если это произойдет. Это будут какие-то ее фрагменты, ошметки, остатки.
2: Мы каким-то образом можем этот негативный сценарий предотвратить? Я понимаю, конечно, что в случае, когда у тебя импульсивный человек в Вашингтоне, неизвестно, с какой ноги встающий и что ему сейчас в этот момент кажется, но тем не менее, мировое сообщество как-то может вот этот вот ад предстоящий остановить?
3: Вообще, да, я думаю, что вот эта реакция, которую мы сейчас наблюдаем, даже со стороны так называемых союзников или, скорее, вассалов Соединенных Штатов, она просто демонстрирует, что, да, есть какие-то политические игры, есть какая-то декларативная часть всей этой международной системы, которая сложилась. Но когда речь заходит о собственном выживании, а многие уже начали понимать, что здесь все-таки речь идет действительно о втором, именно о выживании, выживаемости, даже не политическом выживании определенных там сил, лидеров и прочее, а целых стран и народов, то какие-то проблески адекватности, инстинкт самосохранения, видимо, там в их больных умах он действительно начинает пробиваться наружу. И вот этот вот визит в Пекин, я думаю, что он тоже будет иметь огромное значение, потому что как наша позиция, она абсолютно прозрачная, абсолютно ясная, четкая, обоснованная и жесткая, да, в этом контексте. Так и позиция Китая, который имеет огромные просто интересы в этом регионе, будут ключевыми. И нужно, я думаю, дождаться просто итогов, потому что в Пекине умеют доходчиво и жестко объяснять, да, тем, кто не особо хочет понимать, чего все-таки Китайская Народная Республика ожидает и какие интересы она будет отстаивать. Потому что здесь совершенно точно понятно, что бьют по Ирану, а целятся по ним и по нам. Ну и не стоит, наверное, Вашингтону ожидать, что кто-то будет в России или в Китае сидеть, сложа руки, наблюдать за тем, как поджигают дом соседей в надежде на то, что пожар перекинется на нас.
2: Последнее, что спрошу. Точно Трампу надо сейчас в Пекин планировать визит? Ну, одно дело-то, когда ты в Поднебесную едешь в формате, если не триумфатора, то, по крайней мере, потенциального Наполеона. А совсем другое дело, когда ты сидишь в холодном помещении и не очень понятно, что делать дальше.

0: американских финансовых инструментах и значит, валютных институтах. То есть китайская торговля, вот эта глобальная торговля, она все равно зависит от стабильности США. Американцы не могут себе позволить в данный момент какого-то крушения, опять же, международной торговли. Почему? Потому что они не выдерживают, с одной стороны, значит, эту конкурентную борьбу, а с другой стороны, они понимают, что если Китай сейчас споткнется, то это приведет к краху и их, тех же институтов и инструментов, о которых я сказал, и главным пользователем которых является тот же Китай. Получится, что система опять развалится. То есть это такой баланс, который им нужно соблюдать вдвоем. Если упадет один, упадет и другой. Это касается и ситуации в Азии, и безопасности в Азии. Китай очень долго обкладывали, как и нас обкладывали в Европе с ног до головы. Точно так же обкладывали китайцев и обкладывают китайцев в Азии. И естественно, Трамп не собирается отказываться от этой политики, не только Трамп. Я думаю, все остальные администрации, которые будут после него, они будут продолжать эту историю. Естественно, Пекин это понимает. Кстати, вот все, что происходит на Ближнем Востоке, и вообще вот события последних нескольких лет, в том числе и в Европе, вокруг Украины, они привели к тому, что в Вашингтоне теперь уверены, что совершенно точно будет операция, значит, на Тайвань, китайская. И я думаю, что в Пекине тоже понимают, что так или иначе, без силового какого-то элемента отстаивания национальных интересов, эти интересы защищать теперь уже невозможно. И, естественно, они хотят прощупать вот эту новую нормальность, так называемую, сделать это без какого-то разговора конкретного. Очень сложно.
1: Согласен. Турал, спасибо огромнейшее за включение сегодня к нам в эфир на Соловьев Лайв, на прямой связи с нашей студией, советник гендиректора Международного информационного агентства «Россия сегодня», востоковед, журналист Турал Керимов, автор замечательного телеграм-канала «Разворот на Восток». Вот продолжая, вот эти вот странные заявления со стороны Соединенных Штатов, послушайте. Новая стратегия по борьбе с терроризмом. Европа должна немедленно значительно увеличить свои контртеррористические усилия. Недопустимо, чтобы богатые союзники по НАТО служили финансовыми, логистическими и вербовочными центрами для террористов. Это говорится в опубликованной новой стратегии США по борьбе с терроризмом. Я безоговорочно с этим согласен. Но странным образом, когда на протяжении последних лет на радио Вести ФМ, на телеканале Соловьев Лайв, мои коллеги, я лично говорил о том, что нынешняя Европа – это вербовочный центр для международного терроризма, у которого есть сегодня база на территории Украины, которая вообще превращена с этой точки зрения в одно большое Сомали, то что мы слышали? Что это путинская пропаганда, и ничего подобного нету. Теперь ровно то же самое, только единственное с добавлением словосочетания «богатые союзники по НАТО», потому что ни Дмитрий Куликов, ни Владимир Соловьев, ни я, там никто угодно другой, вот эту вот языковую конструкцию не использовали. Теперь ровно все то же самое звучит в Соединенных Штатах. Не, я понимаю, наверное, это тоже находится в моем любимом формате, это другое. Либо же в любимой в Советском Союзе в конструкции «забудьте все, что было раньше». Но, тем не менее, бесконтрольная массовая миграция, превратившая в канал переброски террористов. А кто, как не Соединенные Штаты, организовали вот эту пресловутую бесконтрольную массовую миграцию? Не, безусловно, лес рубят, щепки летят, просто топоры были чьи. Понимаешь, что уже про это вспоминать не хочешь, но тем не менее, я человек коварный, я назову одну фамилию. Например, это был Обама. Можно его под суд отдать. Ну так, раз уж стратегия борьбы. новости сейчас на Вести ФМ. Мы Соловьев.

0: Давай потом продолжим.
1: В эфире «Соловьев Лайв», программа «Ньюсрум», и я ее ведущий Александр Валеев. Здравствуйте. О последних новостях в нашем выпуске.
2: В Тверской области в результате удара украинских боевиков повреждены несколько многоквартирных домов. Был атакован Ржев, сообщил губернатор Виталий Королев. По его словам, 350 человек, включая 60 детей, оперативно эвакуированы. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. Ущерб предстоит установить. Следователи начали проверку по факту инцидента на шахте «Алардинск», сообщает пресс-служба ведомства. Речь идет о признаках преступления, предусмотренного статьей о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Ранее в Министерстве угольной промышленности сообщили, что на шахте датчики зафиксировали превышение уровня угарного газа. 132 горняка были подняты на поверхность по запасным выходам. Пострадавших среди них нет. Период службы в добровольческих формированиях во время специальной военной операции будет особым образом учитываться при расчете военной пенсии. Такие поправки к положениям о расчете выслуги лет приняло правительство России, сообщает ТАСС. В частности, для участников боевых действий каждый день службы в добровольческих формированиях будет засчитываться при расчете военной пенсии за 3. При этом время, проведенное в госпитале из-за ранения, контузии или полученного на фронте заболевания, также будет считаться за боевую выслугу. Льготы при расчете пенсии по выслуге лет получат и добровольцы, которые участвовали в контртеррористических операциях в приграничье. Для них каждый день службы в период контртеррористической операции будет считаться за 2. И также в период службы будет включаться каждый день, проведенный на лечении в связи с участием в операции. Соединенные Штаты требуют от Ирана ввести 20-летний мораторий на обогащение урана и отказаться от уже накопленных запасов ядерного материала. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, Вашингтон также требует от Тегерана демонтировать ядерные объекты и отказаться от подземных ядерных работ. Кроме того, Штаты намерены проводить инспекции с последующим введением санкций в случае нарушения требований. Обсуждаемый меморандум предусматривает объявление о завершении конфликта и запуск 30-дневного переговорного периода. В рамках консультаций стороны планируют обсудить ядерную программу Ирана, возможную отмену американских санкций и открытие Ормузского пролива. Федеральный суд Соединенных Штатов опубликовал предсмертную записку, которая якобы была написана финансистом Джеффри Эпштейном. По данным журналистов, эта записка хранилась среди документов по делу сокамерника Эпштейна Николаса Тартальоне. Текст начинается с жалобы на безрезультатное расследование. Эпштейн написал, что некие силы проверяли его месяцами, однако у них не получилось найти доказательств его противоправной деятельности. Потом следуют слова о возможности выбрать время, чтобы попрощаться. 2 февраля Министерство юстиции опубликовало более 3,5 миллиона файлов по делу Эпштейна. В числе материалов примерно 40 неотредактированных снимков обнаженных людей, которые, судя по всему, находились в личной коллекции финансиста.
1: Это была программа «Ньюсрум». Больше новостей в канале «Соловьев Макс». С вами был Александр Валеев. Всего доброго.
3: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
4: Тысячелетиями человек совершенствовал искусство войны. Сегодня мы переписываем правила. Небо теперь принадлежит не только богам. Оно за теми, кто осмелился его взять. Скорость мысли точно.

0: частью. Переходи Рубикон.
1: США усиливают военное присутствие в Латинской Америке на фоне угроз Вашингтона в адрес Кубы. Пентагон вновь открыл в Панаме школу подготовки бойцов для операций в джунглях. Подробнее с Маратом Булатовым. Сегодня в 16:00 на телеканале «Соловьев Лайф».
0: Великая миграция животных. Белые пляжи Шанзу. Карнавал в Момбасе. Древнее племя Масаи. Скачки на верблюдах. Заповедник Масаи-Мара. Изумрудное озеро Туркана. Мама Африка. Кения. Только на Соловьев Лайф. В это воскресенье.
2: Меня зовут Дмитрий Матрос, я разведчик ВСРФ и автор проекта «Опасный бизнес». Каждый вторник в 22:00 на Соловьев Лайф на основе своего опыта я буду разбирать и анализировать реальные боевые ситуации от первого лица. Снаряжение и тактика, ошибки и успехи. Я покажу, как и почему принимаются решения на поле боя под обстрелом. В «Опасном бизнесе» нет права на ошибки.
0: «Опасный бизнес». Во вторник в 22:00.
3: Порядок. Работа идти навстречу угрозе. Там, где напряжение на пределе, они берут ситуацию под контроль. Экипажи неведомственной охраны. Универсальная мощь, готовая к вызову в любой точке России. Стань частью команды. Тем, кто защищает. Заполни анкету на сайте. Выбери профессию, которой будешь гордиться.
1: Брюссель и Киев объявили о создании альянса по разработке беспилотников для укрепления безопасности Европы. Его ключевая задача – создание новейших дронов и средств борьбы с ними. Лабиринт Карнаухова. Сегодня в 19:00. На телеканале «Соловьев Лайф».

0: Соловьев Лайф.
1: Девять часов восемь минут в российской столице. Продолжаем большой утренний эфир на радио Вести ФМ и телеканале Соловьев Лайф. Подписывайтесь, друзья. Макс-канал Соловьев, Макс-канал Гаспарян, наш благотворительный СВР-фонд, QR-код телезрители видят в левом верхнем углу экрана. Если вам есть что сказать по поводу того, что мы обсуждаем сегодня в эфире, то Макс-канал Гаспарян, там кружочек с анонсом, первый пост за сегодня, открытый комментарий, пожалуйста, присоединяйтесь. Но помните про действующее российское законодательство. Макс – национальный мессенджер со всеми вытекающими последствиями. Так, а к нам присоединяется наш замечательный экономист, наш большой друг Михаил Хазин. Михаил Леонидович, доброе утро, с наступающим праздником.
2: Наступающим. След, солнце светит хорошо.
1: Тепло, даже утренняя прохлада еще ощущается.
2: Да, но ненадолго, к сожалению.
1: Ну, сегодня жаркий день будет. Михаил Леонидович, хочу спросить, вот у нас все-таки, наверное, есть какая-то, да, экономическая стабильность? Нас все время бывшие союзные республики денег требуют?
2: Что-то они с нас требуют, не знаю.
1: Ну, вот Молдова с нас хочет 20 тысяч евро за повреждение ЛЭП. Ну, как-то 20? Это скромно, конечно, по молдавским меркам 20 тысяч евро. Они обычно сразу большие счета выставляют, но тем не менее. Может быть, нам тоже какие-то счета начать выставлять бывшим союзным республикам для паритетности?
2: А как мы можем, я прошу прощения, повредить ЛЭП в Молдавии? Я вот этого не понимаю. А потом вы уж меня простите, конечно, у меня такой странный совершенно... Ну ладно, бог с ним, ладно, это их, в конце концов, проблемы. Понимаете, в чем дело? Если как бы выставлять счета, да? А тут есть очень интересная штука. Дело в том, что мы пока не определились, мы кто. Вот я тут обнаружил, ну, я так смотрю, да, за тем, что происходит. Как мы знаем, тут вот есть такой в Великобритании персонаж, Карл Третий, который тут выступал в Конгрессе недельку тому назад. И что же я увидел? Что сразу после его выступления количество внутренних наездов на Трампа резко сократилось. Почему? Потому что то, что называется глубинное государство, обнаружило, что Карл Третий смотрит на них, как на еду. Ну, типа, вы бывшая колония. Да, ну хорошо, была колония, снова станете колонией. И вообще вы никто, а я тут главный пахан. Ну и, соответственно, все решили, ага, так вот в чем дело, да, так давайте тогда мы не будем обижать нашего Трампа, а поручим ему максимальным образом, значит, поставить этих обнаглевших перцев на место. Так вот, фокус состоит в чем? Мы кто? По отношению к Молдавии, Польше, Финляндии. Они же даже не колонии. У нас в Российской империи не было колонии. Они были частью территории империи, даже с большими правами, чем основная часть этой самой империи. И они сейчас, то, что называется, выеживаются. Вопрос. Не пора ли нам, ну, как бы посмотреть на жизнь немножко с другой стороны? Нет, я понимаю. У нас там, соответственно, британские сеточки, там у нас американские сеточки, у нас даже китайские есть сеточки. И все они пытаются изобразить, что мы чья-то еда. Вот до тех пор, пока мы сами себя, ну, точнее сказать, те люди из сеточек, которые у нас там наверху сидят, рассматривают нас как чью-то еду, ну, типа, вы посмотрите, да, мы сейчас можем договориться с Трампом, и нам разрешат получать визы в Америку аж в Москве. Представляете? Вот не надо куда-то ехать. А надо, соответственно, просто вот прийти в американцев. Знаете, это же счастье. Это высшее счастье, которое может быть. У уважаемых людей появится возможность без проблем летать в Майами. Ну, правда, самые уважаемые люди уже давно имеют американское гражданство, в том числе семьи некоторых серьезных чиновников. И даже там живут. Я, правда, не очень понимаю, как такое может быть с точки зрения там, безопасности и всего остального. Но факт, что называется, имеет место. Так вот, мы кто? Я все жду, да, когда, соответственно, у нас наше глубинное государство скажет, ну, это все хватит, да. Если вы хотите жить в Майами, нет никаких проблем. Сейчас мы аккуратно расследуем вашу деятельность. Разберемся, не переводили ли вы куда-то денежки незаконным образом. Не брали ли вы случайно из бюджетов денежки, еще что-то. Если брали, то придется посидеть на дорожку. Ну и вернуть. А после этого милость, пожалуйста, куда угодно. Вот, вот этого вот бы хотелось. Ну, опять же, там, 9 мая. Я, кстати, хочу сказать, что ключевая задача этих сеточек – выбить из нас логику победителей. Понимаете, почему должны быть теракты на 9 мая? Почему они их готовят и т.д. и т.п.? А потому что они должны выбить из наших людей психологию победителей. Вы не победители, победили мы. А вам, соответственно, дали кусочек, а вы вели себя неправильно, поэтому мы вас сейчас накажем. Вот не имеют они права нас наказывать, а мы имеем. Потому что мы победители. Но только надо про это вспомнить. Вот такая история.
1: Так это ж очень тяжело вспоминать, когда, как вот вы сами говорите, да, у некоторых там семьи, опять же, финансовые капиталы. Вспоминается-то паспорт и банковский счет, а вовсе не далекая история 45-го года.
2: Вы знаете, в чем дело? Проблема в том, что про паспорт и счет вспоминают те, у кого есть паспорт и счет. Вот у вас есть счет в американском банке?
1: Господь с вами, Михаил Леонидович, я в международном розыске, какой счет?
2: Вот видите, видите, да нет, я не в международном розыске, но счета у меня нет. Вот, и по этой причине нам, соответственно, пофигу, да? Вот и нас таких в стране много, а этих, у которых счета, мало. Другое дело, что они в 90-е годы, ну как это, взяли власть. Кто-то говорит, а почему, соответственно, наш, так сказать, гарант их не прижучит? А не прижучит он их по очень простой причине. Потому что он пришел как арбитр после страшных войн 90-х годов. И внутренняя стабильность была важнее, чем вот эти вот вещи. А сейчас постепенно становится наоборот. Потому что эти люди стали угрозой. Я, кстати, хочу сказать, что кое-какие действия уже предпринимаются. Да? Количество арестованных всяких нехороших лиц резко растет. Вот. Некоторые даже почувствовали, чем пахнет, и значит, начали убегать. Вот. Я думаю, что попытки убегать сейчас резко увеличатся. Вот. Ну, разумеется, они будут друг другу помогать. Те, кто помогает, тоже должны быть наказаны. Я прекрасно понимаю, что сейчас у нас начнутся некоторые жизненные сложности именно в элитах. Потому что стало понятно, что старая модель больше не работает. Еще раз. Дело не в том, что кто-то хочет этих людей, этим людям специально напакостить. Это объективное развитие ситуации. Понимаете? Объективное. Вот это принципиально важная вещь, что они многие не понимают. То есть у них иллюзии, что это кто-то какой-то, значит, какие-то нехорошие люди, им, значит, пакость. Вот. И тут, кстати, я хочу сказать, что в этом смысле мы совершенно не одиноки. В той же Великобритании, в тех же Соединенных Штатах Америки, в том же Китае происходит очень похожий процесс. То есть люди, которые очень хотят вернуть все взад, они как бы начинают заниматься дестабилизацией. Объяснить им, что вернуть взад не получится, невозможно. Это просто невозможно. Вот. Ну и, соответственно, очень сильно растет как бы, такие междоусобные схватки в элите. Ну, потому что каждый хочет выжить. Но ключевой элемент для нас, для страны в целом, должен быть очень простой. Если у вас есть счет там, или близкие родственники живут там, то, во-первых, вы не должны занимать государственные посты. Во-вторых, вы должны подвергнуться расследованию. И если вдруг обнаружится, что что-то не так, посидеть на дорожку. А потом милости просим. Другое дело, что они там будут уже никому не нужны. Но это, в конце концов, их проблемы. Да? Может быть, у них такая просто тяга, да, к Майами, да, ну или там, не знаю, к Шотландии, да, что вот они просто жить не могут без того, чтобы не дышать свободным воздухом Шотландии. Ну, как один бывший первый вице-премьер.
1: Михаил Леонидович, ну, это же вся публика устроит такую возню в нашем информационном пространстве, что мало не покажется.
2: Она уже устраивает эту возню. Мы ее видим невооруженным глазом. Но есть маленькая тонкость. Вы поймите, подавляющее большинство тех, кто устраивает, у них нет счетов на Западе. И они смотрят на тех, кто убежал в 22-м году, этих иноагентов, вот, и плачут, потому что живут они там плохо. Вы себе представляете? Это тут они были властители дум. А там они кто? Там они шестерки, да, на подтанцовке. Причем, соответственно, они не просто шестерки, да, а им, соответственно, значит, тут надо, значит, мусор убрать, там надо еще что-то. Ну, я не буду употреблять разные эпитеты жесткие. Вот, в силу того, что наш Роскомнадзор начнет ругаться и кричать, вы тут используете разные неправильные слова и ассоциации. Так вот, и этим людям просто нужно объяснить, да, с какой стороны в пушку надо запихивать снаряд. И если они это поймут, то они начнут делать все наоборот. Ну, потому что они, ребята простые, да, у них же основной какой лозунг? За деньги, да. Ну, вот, соответственно, пока им там платят, да, они на тех работают. А когда им скажут, ребята, вам сейчас будут не платить, а будут вас бить, они, конечно, спросят, а деньги где? Им говорят, вот зарплата, пожалуйста, работайте. Это, а зарплата мало? Ах, мало. Ну, тогда сейчас мы на ваше место других пригласим. А нет, хватит. Хватит, хватит, хватит. Вот такая вот история. Поэтому я считаю, что время подходит. Да? Причем, еще раз повторю, вот эта вещь, которую многие не понимают, она подходит объективно. Проблема тут не в том, что кто-то хочет их специально уничтожить. Более того, их даже какое-то время защищали от уже начавшихся объективных процессов. А сейчас уже все, да, уже все, уже невозможно нигде. Ни здесь, ни там. Ну, вот все. Вот. Поэтому будем посмотреть. Я, кстати, хочу сказать, что в этом смысле предупреждение о том, что ударим по Киеву, я могу сказать, что сейчас говорит западная пресса. Все врут. Они импотенты, эти русские. Никуда они не вдарят и ничего не сделают. Знаете, существует добрая, старая поговорка, причем не нами придуманная, что русские медленно запрягают, а потом быстро ездят. Вот вся проблема состоит в том, что очень долго мы не отвечали. Да? А потом в какой-то момент, когда мы ответим, они будут кричать, а нас за что? Ну вы же не отвечали, мы решили, что нам все можно. Мы им сказали, ребята, вас же предупреждали. И говорят, ну вы же все время, вы пугали, но не делали, пугали, но не делали, пугали, но не делали. Мы решили, что вы никогда не сделаете. Ну, а теперь все, да, ну хорошо, а теперь давайте сразу, да, все взад, да. Ну, условно говоря, да, давайте скажем, немножко в медиа формулировке, да, вот приезжает какая-нибудь уважаемая британская газета, хочет прислать своего корреспондента в Москву. Он говорит, вы знаете, а мы ему не даем визу. Он говорит, ну как же так, это же информация. Ну какая же информация? Вот смотрите, да, вы опубликовали за последние 15 лет 2843 материала на первой странице, в которой вы написали ложь о России. Ну так получилось, тогда сюда нет проблем. Значит, вы должны написать 2843 материала на первой странице, да, с тем, что вы писали тогда ложь, и как бы как на самом деле. Вот как в эти материалы, как только 2843 материал выйдет на первой странице, вы тут же можете обращаться за визой. Ну, я утрирую немножко, ну, примерно вот так. Вот. А если нет, ну, значит, нет. А, кстати, а почему Russia Today и Великобритании нельзя посмотреть?
1: Потому так что не все... только Великобритании, вообще на территории всей Европы. И ВГТРК, и Спутник, и Russia Today забиты.
2: Я просто говорил о Великобритании, да, поэтому. Всюду, да, всюду. Ребята, да, вот сначала Russia Today. Я могу сказать, почему. Потому что народ там перестает смотреть их агитки и смотрит Russia Today. Ну, они обижаются, они расстроены, плачут. Вот. Поэтому я как бы так достаточно философски ко всему этому отношусь. Но я еще раз говорю, у меня вот совершенно полное ощущение, что как в Соединенных Штатах Америки речь Карла III, я считаю, что речь Карла III это была системно-стратегическая ошибка. Потому что она как бы пробудила в американской элите ощущение бешенства. Ну, посмотрим. Я думаю, что у нас последней каплей, последней соломинкой, да, которая переломит вот это вот гуманное отношение ко всем этим сеточкам, будет, если на 9 мая будет совершен теракт.
1: Михаил Леонидович, последнее, что спрошу. Ошибка Карла III была, вот что называется, не предусмотренной, или это именно что продуманное было заявление?
2: Ну, я думаю, что это... Нет, оно, безусловно, было продуманное в рамках некоторой линии. Но проблема состоит в том, что они не верят, они не понимают, насколько у них плохо в экономике. То есть, условно говоря, они считают, что они сидят в замке. И с этого замка, да, вещают городу и миру. Ну, конечно, могут более мягко, могут более жестко, еще чего-то. Но ключевая проблема состоит в том, что что у этого замка сгнил фундамент. И вот этого они не чувствуют. Я просто про это пишу каждую неделю в обзорах Фонда экономических исследований Михаила Хазина. Ну и там, соответственно, вот, и в закрытом телеграм-канале. Но как бы вот, это уже просто видно невооруженным глазом. В тех же Соединенных Штатах Америки уровень потребительской уверенности достиг абсолютного минимума за все время наблюдений с 1952 года, если мне память не изменяет. То есть это уже, ну, как бы, очень плохо. А в Великобритании обвал промышленный, вот именно обвал. Вот. Поэтому я думаю, что ситуация будет вскрываться сильно раньше, чем они думают и многие думают.
1: Михаил Леонидович, спасибо огромнейшее за включение к нам в эфир на Соловьев Лайф. Михаил Хазин, экономист, который не нуждается в представлении. Друзья, всем рекомендую телеграм-канал одноименный Михаил Леонидович. Переходите, подписывайтесь и читайте. Так, давайте я гляну, что у нас важного к этой минуте в новостях. В Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях введен режим опасности атаки БПЛА. Так, 9 мая доступ к мобильному интернету, в том числе к белому списку сайтов и к сервису обмена СМС в Москве, будет временно ограничен. Это сообщает Минцифры. Кроме того, ведомство добавляет, что 7 и 8 мая Сирич сегодня и завтра не планируют ограничивать мобильный интернет в Москве, но при возникновении угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения. Друзья мои, давайте я скажу так. Вот в эти дни, поскольку ситуация вот такая, что поделаешь, не мы выбираем эпоху, нам в ней приходится жить, я бы рекомендовал вам слушать и смотреть там Соловьев Лайф, Вести ФМ, и в случае вот введения оперативных ограничений, вы будете максимально быстро об этом оповещены. Мне бы, конечно, бы хотелось бы, чтобы таковых не было, но человек разумный никогда ни от чего не зарекается. Собственно, объявление сегодняшнее Министерства цифрового развития и связи именно для того и сделано. Поэтому просто держите это, вот и эту возможность тоже в уме. Так, сейчас мы уйдем на новости, на Вести ФМ и Соловьев Лайв, потом продолжим.
3: В эфире Соловьев Лайв, программа Ньюсрум, и я ее ведущий Александр Валеев. Здравствуйте. О последних новостях в нашем выпуске. ПВО Минобороны уничтожило 14 украинских беспилотников над Тулой, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Отмечается, что по предварительной информации разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что за ночь над регионом сбили 30 дронов. Пострадавших и разрушений также не выявлено. Иран может сегодня передать ответ на предложение Соединенных Штатов Америки об урегулировании военного конфликта. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Уточняется, что обе стороны стремятся к соглашению о прекращении конфликта. Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты дали Ирану неделю на подписание мирного предложения Вашингтона. При этом, по словам главы Белого дома Дональда Трампа, отказ Ирана от заключения сделки с Соединенными Штатами повлечет за собой возобновление бомбардировок. Европе следует искать компромисс с Россией и учитывать ее интересы в конфликте на Украине. Об этом заявил член Государственного совета Франции Арно Кларсфельд. Он подчеркнул, что Киеву не удастся одержать победу в конфликте, а если в него окажется втянута НАТО, это приведет к началу Третьей мировой войны. Поэтому, по мнению политика, странам Европы нужно искать компромисс с Москвой. Кларсфельд также добавил, что европейцам необходимо понять, что для русских часть Украины является русской. Он уточнил, что речь идет об Одессе и Донбассе. Из-за записи бизнесмена Тимура Миндича и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова, Владимир Зеленский снова оказался в центре коррупционного скандала. О его деталях пишет издание Berliner Zeitung. Новые пленки свидетельствуют о том, что Умеров и Миндич обсуждали вопросы вооружения, кадровые вопросы и возможные инвестиционные сделки, говорится в статье. Отмечается, что Зеленский может принести в жертву Умерова ради защиты собственной власти. Газета задается вопросом, будет ли уход Умерова воспринят как чистка или как признание структурной слабости украинской власти. В конце апреля в прессе опубликовали новые записи переговоров украинских политиков. Фигурирующий там бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич обсуждал с занимавшим тогда должность главы Минобороны Украины, а ныне секретарем СНБО Рустемом Умеровым, многомиллионные контракты в сфере обороны. Рособорнадзор определил, что запрещено делать участникам ЕГЭ этого года на экзамене. Согласно рекомендациям, находясь в пункте проведения тестов, нельзя выполнять работу не самостоятельно или общаться с другими участниками экзамена. Кроме того, сдающим не позволяют иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и другие носители информации, кроме тех, которые разрешены к использованию для выполнения заданий по определенным учебным предметам. Помимо этого, участникам госэкзамена нельзя выносить из аудитории черновики, бумажные или электронные экзаменационные материалы. Им также запрещается фотографировать бланки и переписывать задания в черновике. В документе подчеркивается, что во время экзамена не разрешено перемещаться без сопровождения организатора, разговаривать и обмениваться любыми материалами и предметами. За нарушение порядка участника удалят из пункта проведения экзамена. Единые государственные экзамены начнутся 1 июня.
4: Это была программа Ньюсрум. Больше новостей в канале Соловьев Макс. С вами был Александр Валеев. Всего доброго.
5: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас. Война изменилась. Противник прячет свою инфраструктуру вдали от линии фронта, уверенный в своей недосягаемости. Но он ошибается. Чтобы достать врага там, где он чувствует себя в безопасности, нужен новый инструмент. Не просто снаряд, а интеллект, облаченный в металл. 9М544. Флагманский боеприпас системы «Торнадо-С». Это не модернизация прошлого. Это фундаментальный сдвиг в философии артиллерии. Его стихия – стратосфера. Разогнавшись до 5 скоростей звука, он уходит туда, где воздух разрежен, чтобы планировать на дистанцию до 120 километров. 4 руля в носовой части корректируют полет, опираясь на инерциальную систему и сигналы спутников. На финальном участке он входит в отрезное пикирование, невидимый для радаров, на скорости, не оставляющей времени на реакцию. Точность хирургическая. Отклонение – считанные метры. Это уже не стрельба по площадям. Это новое слово в развитии РСЗО «Торнадо-С».
6: Китай игнорирует западные запреты и продолжает поставлять товары двойного назначения в Россию и Иран. По информации американской прессы, Пекин запретил своим компаниям соблюдать иностранные санкции. Подробнее с Иваном Каменевым. Сегодня в 11:00 на телеканале «Соловьев Лайф».
5: 7 мая 1755 года начал свою работу Московский государственный университет. Изначально учебное заведение располагалось в здании аптекарского дома у Воскресных ворот. В соответствии с планом Михаила Ломоносова в университете были образованы 3 первых факультета – философский, юридический и медицинский. 2 столетия спустя МГУ переехал на свое современное место на Воробьевых горах, заняв самую высокую из сталинских высоток.
7: Переломный момент Великой Отечественной войны. Курская дуга. Сила против силы. Броня против брони. Огонь против огня. В 2023 году на месте битвы появился мемориал победителю. Советскому солдату, который выстоял вопреки всему и не позволил немецким танковым армиям сомкнуться и сокрушить себя. Место памяти. Наша история.
0: Соловьев Лайф.
1: Девять часов 35 минут в российской столице. Продолжаем большой утренний эфир на радио Вести ФМ и телеканале Соловьев Лайф. Подписывайтесь, друзья. Макс канал Соловьев. Макс канал Гаспарян. Наш благотворительный СВР фонд. QR-код вы видите на экране в левом верхнем углу. Если вам есть что сказать по поводу обсуждения у нас в эфире, в Макс-канале Гаспарян, кружочек, там анонс и открыт комментарий, пожалуйста. Так, а к нам в этом блоке присоединяется советник первого главы Донецкой Народной Республики Александр Казаков. Александр Юрьевич, дорогой привет, с наступающим праздником.
8: Приветствую, Армен Сумбатович, взаимно поздравляю.
1: Слушай, я побуду сейчас нашим с тобой общим другом Дмитрием Евгеньевичем и задам тебе традиционный вопрос, о чем ты сегодня хочешь поразмышлять.
8: Знаешь, Армен, вот сегодня я хочу поговорить, раз такая подача, о наболевшем. О некоторых настроениях в нашем обществе, которые достаточно обильно проливаются на страницы и экраны компьютеров и газет. На Западе это трактуют как усталость от войны. У нас в стране это трактуют иначе. Это оформляется как претензия к верховному командованию, а чего вы до сих пор всех не убили? Смотрите, как другие просто убивают, и все, давайте всех убьем, и все. Вот, ну, это грубо, но все понимают, о чем я говорю.
1: Саша, я последний раз получил эту претензию 7 минут назад. Почему до сих пор еще люди какие-то ходят живые? Это в нон-стопе.
8: Да. Ну, а далее по списку. Почему мосты, почему Верховная Рада, почему Лондон, и где наши Посейдоны. Дальше список целей по всему земному шару и так далее. И вот смотрите, как Иран, вот, а мы, вот тысячу раз объяснял, подробности вдаваться не буду, нельзя сравнивать нас и Иран. По одной простой причине. Иран – это региональная держава, которая подверглась нападению и сразу сказала, что для того, чтобы выжить, у нас нет никаких ограничений. Мы сделаем все. Мы убьем всех, включая самих себя. Что очень важно. Что мы себя убьем. Вместе с собой убьем всех остальных. Мы одна из мировых держав. И у нас другая мера ответственности. Что бы ни сделал Иран в ответ на нападение, это может привести, а может не привести к Третьей мировой глобальной войне. А если такое сделаем мы, это гарантированно приведет к Третьей мировой взаимному уничтожению. У нас мера ответственности другая. Нас нельзя сравнивать ни с кем, кроме Китая и Соединенных Штатов. Ну это ладно. Вот об этих настроениях. Я долго пытался... Ну, не сразу оформилось. Оформилось, когда я вспомнил одну книгу с характерным названием. Это первая часть исторической трилогии Юрия Трифонова, которая посвящена русским террористам. Желябову, Софье Перовской и остальным, готовившим покушение на Александра II. Роман назывался «Нетерпение». Гениальный роман, но Трифонов сам не понял, что он сделал. Такое бывает у гениев. Он вскрыл базовую основу любого терроризма. Человеческую основу. Это действительно нетерпение. Это отказ от того, чтобы... Это отказ от долгого, усидчивого, обдуманного действия. Это отказ от стратегии. Это отказ от формулирования будущего. И вытекающая из этого уверенность в том, что если мы сделаем вот это завтра, все будет по-другому. Само. Убьем императора, и все изменится. Хочется спросить Желябова, а что изменилось? Если мы ударим завтра по центру Киева, то все. И я всегда спрашиваю, а что все? А что изменится на следующий день? Мы победим? Это будет оформлением нашей победы? Давайте по Сейдонам, по Лондону жахнем. Давайте. А что потом? Что от этого изменится? Это будет наша победа? Нет, это просто будет уничтожен Лондон. Вы получите глубокое моральное удовлетворение от лицезрения этой картинки. А потом? Сделаем это мы. Желябов пошел на эшафот. Сделаем это мы, и отвечать за это будем мы. Многие ссылаются на последовательную, обоснованную, в том числе морально обоснованную позицию Сергея Александровича Караганова. Но никто не дослушивает его до конца. Ну, сейчас вообще мало кто способен прочитать длинное предложение и прочитать статью на целых 6-7 страниц. Ну, это катастрофа вообще. Кто ж такие статьи пишет? Полторы страницы максимум. А в конце, после того, как Сергей Александрович рассказывает, что надо, то есть не надо, а можно было бы, целесообразно, вероятно, было бы нанести ограниченные ядерные удары по каким-то там восточноевропейским городам или там военно-промышленным предприятиям, а в конце он всегда говорит, что это будет страшный грех. Потому что погибнет огромное количество мирных людей, детей, женщин и стариков. И сделаем это мы. И с этим грехом не факт, что это будет победа. И точно не завтра. Война продолжится. Но с этим грехом будут жить наши внуки, правнуки и праправнуки. Мы не американцы, которые вырезали в своем мозгу тот фрагмент, где была Хиросима и Нагасаки. Мы так не умеем. У нас совесть есть, а они не знают, что это такое. В Японии слово «совесть» появилось впервые с приходом христианства в конце 19 века. Они вообще не понимают, что... Ну, поди ты им объясни. А мы так тысячу лет живем. Мы до сих пор анализируем некоторые военные события тысячелетней давности и сами себя укоряем. Что ж мы так вот жестоко-то? Что ж Владимир так Русь-то крестил, жестко уничтожая язычников? Мы до сих пор об этом тысяча лет прошла. Мы такие. Война, как и труд, должны, любого народа должны соответствовать его культурному коду, который поменять почти невозможно. И тогда они будут успешны. Если делать что-то вопреки своему культурному коду, вы получите вопреки, вы получите пиррову победу. Да, вы всех убьете, но потом вы сами умрете.
1: Александр Юрьевич, а можно я побуду 10 секунд в месяц адвокатом дьявола, и тебе постараюсь объяснить их логику. Ты упомянул блестящий роман Трифонова «Нетерпение». И я вспомнил, что помимо журнала «Новый мир», где он был опубликован еще за 2 года до моего рождения, его потом переиздали в книжной серии, которая называлась «Пламенные революционеры».
8: Вот она у меня и есть из той серии, да.
1: Ты понимаешь, вот эти вот люди, которых ты вот сейчас упоминаешь и совершенно справедливо критикуешь, они же и мыслят вот в этой категории пламенного революционера, где у тебя нету завтрашнего целеполагания, потому что у тебя все, что нравственно и полезно революции, то здесь и сейчас. За завтра они не думают. Это такая, знаешь, реинкарнация Макара Нагульного, который ради мировой революции, пожалуй, собственную мать разрубит, а что потом, его это не шибко интересует.
8: Да, это отсутствие у другого нашего писателя, это отсутствие долгого дыхания. И мысль категориями максимум завтрашнего дня. То есть хотелки формулируются на 1000 лет вперед. А рационально обоснованные и ожидаемые последствия, вот завтрашний день, все, а дальше, ой, не парьте мне мозги, давайте мы вот сейчас всех убьем, а потом подумаем, что делать, потом другие тоже. И еще вот это вот нетерпение, оно одинаково присуще всем, американцев тоже, они же тоже думали, мы сейчас вот как жарко. В субботу по Ирану, а в понедельник откроются биржи, и все уже будет нормально, все закончится. И все как бы примут к сведению. А Иран сказал нет. Между прочим, некоторые и у нас думали так в 22-м году. А на Украине сказали нет. Бандеровцы сказали нет, мы не сдадимся. И мы в этом смысле действительно, вот я сейчас очень неприятную вещь скажу. Но только не бросайтесь в экраны тухлыми помидорами, это же ваши экраны, не мой, для меня не добрости. В этом смысле мы тоже очень похожи. Ну, мы, Путин всегда говорил, мы один народ. Ну, просто вот есть часть народа, которая заболела сильно, как поет Саша Дадали в своей песне, никогда Украина не была для России сестрой, она всегда была для России дочкой. Вот эту дочку захватили, изнасиловали, приданное прокутили, она вся покрыта паршой, ранами, струпьями. Вот, и поэтому мама забирает дочку обратно, раны промоет, блох повыведет, вместе поплачут, а потом будут счастливо жить-поживать. Мы действительно одинаковые. И смотрите, товарищи дорогие, не обижайтесь сразу, подумайте. Мы 4 года смеемся над противником за его веру в вундервафлю. То у них святая Джавелина, то святой Хаймарс, то леопарды, то F-16. И они думают, вот сейчас приедет Хаймарс, и мы победим. Вот сейчас прилетит F-16, и наша победа будет. А ничего не поменялось. Мы над ними смеемся. В зеркало посмотрите. Просто они говорят о железе, а вы, дорогие друзья, говорите о действиях. Но это та же самая вундервафля. Вот если мы завтра орешником по Верховной Раде, то все. Это та же святая вера в то, вера в один удар. Это ровно то же самое душевное состояние, только выражено в разных вещах.
1: У так оно сейчас, еще нас... иррационально, Александр Юрьевич. Ну хорошо, конечно, ну вот конечно. Допустим, да, на месте Верховной Рады котлован. Мы провели все вместе крестный ход, ура, дальше чего? От этого, что парламент не будет дистанционно заседать?
8: Армен, мы не провели крестный ход, потому что этот котлован по краям усеян тысячами погибших мирных граждан.
1: Какой? Нет, это ход? Я тебе по цитирую краям. То, что мне пишут люди, что они с иконами Николая Чудотворца выйдут в этот момент и будут молиться Николаю Чудотворцу, что они сокрушили вот эту пресловутую Верховную Раду. И то же самое с Банковой. Причем некоторые уже дописались до того, что это бусурмане построили. Но ты понимаешь, что вот это бессмысленный разговор с ними. Они не понимают. У них вот эта клиповость мышления, которая построена на Голливуде, где у тебя вот должно что-то рухнуть, и тогда вот ты в полной мере торжествуешь победу. А у нас же еще есть дебилы, которые назвали потенциальный удар по Верховной Раде аналогичным прибитию щита на врата Царьграда. Понимаешь, у меня в этот момент волосы расти начали от изумления.
8: Точно, да. Нет, разумеется, это иррационально, как любая вера, любая в рамках любой веры, нашей тоже, один равно трем. Вот, ну, поди ты математику объясни, это про Троицу я говорю. Но здесь вот в чем, это еще и отказ от исторического мышления. Вот что важно. Мы празднуем, вот сейчас будет 9 мая, это сакральный праздник. Ну, посмотрите, как говорит об этом лучше всех, наверное, Александр Проханов. Потому что это день, который помог нашу страну в 90-е сохранить. Это единственное, что у нас оставалось в 90-е, что у нас не смогли отобрать. Вера в наших предков, в эту победу, она оставалась последней, объединяющей всех вот это вот, ну, именно поэтому, именно по 9 мая лупят все наши враги в своих странах. Они тоже это понимают. Но при том, что мы празднуем, мы отказываемся мыслить исторически, потому что история – это же учебник. Я вот часто, когда мне рассказывают и ругают даже военные, начальника генерального штаба, верховного, что вот там медленно и все, и говорят, что ну надо молодых, вот сколько было Жукову, там все генерал-маршалы Победы были 50-летние. Я говорю, ребята, а сколько было Кутузову? Так-то. А последнее сражение Суворова? По тем меркам 200 лет назад Кутузов был не старый. Он был глубокий старик, потому что по-другому оценивались возрастные категории. В 20 лет ты был взрослый офицер, а в 50 ты был старик. Сколько было Кутузову? И какое давление гигантское оказывалось на Кутузова? Дай генеральное сражение, дай генеральное сражение, разворачивай войска. Мы сейчас как дадим? Он говорит, вы идиоты, у нас войск меньше, чем у них. У нас неблагоприятные обстоятельства. Когда он стоял на Поклонной горе и смотрел сначала он, потом он подозвал же молодых этих бойких, которые потом стали великими героями Ермолова, Раевского. И говорит, ну расскажите мне, как мы дадим сейчас сражение Наполеону перед Москвой. И они ему сказали, не, нельзя. Но они профессиональные военные были. Потому что там овраги глубокие, все, отсутствие маневра, мы понесем поражение и лишимся армии. Это то, о чем я с 22-го года говорю, когда у нас требуют от нашей армии. Освобождайте, армия ничего не освобождает. Освобождение, оставление, снова освобождение, снова оставление. Это политические решения. У армии всегда, во все времена, есть одна единственная задача – нанести военное поражение армии противника. Армия не сносит государство, не закрывает их и не открывает. Армия наносит поражение вражеской армии. И наша армия это делает. Ну вот я в этом смысле история Кутузова и дичайшего давления на него до последних дней продолжавшегося. Он же не хотел идти в Европу. Он был еще и дипломатом. И он не хотел уничтожать Наполеона, чтобы был противовес Британии. Он лучше понимал, старый фельдмаршал, чем император.

0: или Рузвельт, Черчилль. Они тоже это понимали. Перелом в войне произошел. Это означает, что исход войны был предрешен. Сколько лет прошло еще до победы? До нее надо было дойти. И никакого кратного удара, ничего бы не сработало. Долгий путь к этой победе, стратегически обоснованный. Но уже все это понимали. У нас произошел перелом в нашей этой кампании военной. У нас не война, у нас специальная военная операция, большая военная кампания. Об этом сказал Верховный, который очень внимательно относится к своим словам. Совсем недавно он сказал, что исход предрешен. Мы это знаем, и враг наш это знает. Он тоже знает, чем это закончится. Он говорил про Европу, потому что Украины-то уже нет. Но и при этом он добавил, но никто не дослушивает до конца. Он сказал, что мы не будем делать по этому поводу трескучие заявления, а в скобках не берите пример с моего коллеги с той стороны Атлантического океана. Мы не будем это заявлять, мы это сделаем. Ну нет, требуют громогласных заявлений Посейдоном по Лондону, Орешникам. У нас скоро Орешник превратится в наш вариант Святой Джавелины, вот и его. И вот это нетерпение, которое, между прочим, очень... Мы-то с тобой знаем, да, кто на той стороне сидит и дровишки подкидывает вот в это разжигание этого нетерпеливого огня. Это не мы. Это не наши заблудшие коллеги. Это те, кто давно уже объявил стратегию патриотического Майдана в России. Это в Лондоне, это МИ-6. Они эту стратегию уже прописали. Мы должны украсть... Они знают, что Путин победит. Их стратегия — украсть у Путина победу. Как? Да очень просто. Путин победил, а мы устроим патриотический Майдан в Москве. И эти патриоты скажут, это не победа. Это не победа. Нет, Лондон не взяли, это не победа. Они на это работают, они в это складывают ресурсы. Они поменяли руководителей МИ-6 для этого. Профессионалы именно в этих вопросах, в этой сфере. Они работают. А мы мало того, что не работаем, мы еще на чужого дядю работаем, получается. А базируется на этом нетерпении. Люди, берите дыхание, делайте паузу и возвращайтесь в сознание. А потом приступайте к клавиатуре. Каждый раз берите паузу, оглянитесь вокруг, посмотрите на контекст. Никакая железка, никакая, ни ядерная, ни гиперзвуковая, не решит наших проблем. Путин сказал, сапог русского солдата, только сапог русского солдата. Никакие удары нас к победе не приведут, а русский солдат приведет. Надо верить в него и помогать ему.
1: Александр Юрьевич, дорогой, спасибо тебе огромное за включение сегодня к нам в эфир на Соловьев Лайв. Наш большой друг Александр Казаков, советник первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, автор телеграм-канала, у нас на прямой связи с нашей студией. Так, в конце часа давайте я напомню про то, что СВР Фонд и Соловьев Лайв проводят благотворительный марафон. До 9 мая мы хотим собрать 20 миллионов рублей и передать их для скорейшего устранения последствий террористической атаки этих выродков на город воинской славы Туапсе. Понятно, что сейчас там очень большие расходы, и мы, безусловно, тоже не можем остаться в стороне. Мы никогда так не поступали, надеюсь, что поступать не будем. Из 20 миллионов мы собрали сколько на эту минуту, брат? Покажите мне циферку. Мы собрали 17 754 363 рубля. Присоединиться нам легко. QR-код вы видите в левом верхнем углу экрана или наберите в браузере SVR Fund. Там дальше все просто. Сейчас на Вести ФМ и Соловьев Лайв выпуск новостей. Потом вернусь и мы продолжим.
2: — В эфире «Соловьев Лайв», программа «Ньюсрум», и я ее ведущий Александр Валеев. Здравствуйте. О последних новостях в нашем выпуске. ПВО Минобороны уничтожило 14 украинских беспилотников над Тулой, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Отмечается, что по предварительной информации разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что за ночь над регионом сбили

0: 30 дронов. Пострадавших и разрушений также не выявлено. Иран может сегодня передать ответ на предложение Соединенных Штатов Америки об урегулировании военного конфликта. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Уточняется, что обе стороны стремятся к соглашению о прекращении конфликта. Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты дали Ирану неделю на подписание мирного предложения Вашингтона. При этом, по словам главы Белого дома Дональда Трампа, отказ Ирана от заключения сделки с Соединенными Штатами повлечет за собой возобновление бомбардировок. Европе следует искать компромисс с Россией и учитывать ее интересы в конфликте на Украине. Об этом заявил член Государственного совета Франции Арно Кларсфельд. Он подчеркнул, что Киеву не удастся одержать победу в конфликте, а если в него окажется втянута НАТО, это приведет к началу Третьей мировой войны. Поэтому, по мнению политика, странам Европы нужно искать компромисс с Москвой. Кларсфельд также добавил, что европейцам необходимо понять, что для русских часть Украины является русской. Он уточнил, что речь идет об Одессе и Донбассе. Из-за записи бизнесмена Тимура Миндича и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова, Владимир Зеленский снова оказался в центре коррупционного скандала. О его деталях пишет издание «Берлинер Цайтунг». Новые пленки свидетельствуют о том, что Умеров и Миндич обсуждали вопросы вооружения, кадровые вопросы и возможные инвестиционные сделки, говорится в статье. Отмечается, что Зеленский может принести в жертву Умерова ради защиты собственной власти. Газета задается вопросом, будет ли уход Умерова воспринят как чистка или как признание структурной слабости украинской власти. В конце апреля в прессе опубликовали новые записи переговоров украинских политиков. Фигурирующий там бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич обсуждал с занимавшим тогда должность главы Минобороны Украины, а ныне секретарем СНБО Рустемом Умеровым, многомиллионные контракты в сфере обороны. Рособорнадзор определил, что запрещено делать участникам ЕГЭ этого года на экзамене. Согласно рекомендациям, находясь в пункте проведения тестов, нельзя выполнять работу не самостоятельно или общаться с другими участниками экзамена. Кроме того, сдающим не позволяют иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и другие носители информации, кроме тех, которые разрешены к использованию для выполнения заданий по определенным учебным предметам. Помимо этого, участникам госэкзамена нельзя выносить из аудитории черновики, бумажные или электронные экзаменационные материалы. Им также запрещается фотографировать бланки и переписывать задания в черновике. В документе подчеркивается, что во время экзамена не разрешено перемещаться без сопровождения организатора, разговаривать и обмениваться любыми материалами и предметами. За нарушение порядка участника удалят из пункта проведения экзамена. Единые государственные экзамены начнутся 1 июня.
1: Это была программа Ньюсрум. Больше новостей в канале Соловьев Макс. С вами был Александр Валеев. Всего доброго.
2: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.

0: Завязывай играть в войну на экране.
1: Мне предлагали стать прототипом героя в компьютерной игре, которая будет про СВО.
0: Включайся по-настоящему. Отряд БПС «Вега». Для тех, у кого есть мозги и реакция.
2: Все идет через компьютер.
0: Пульт в руках. Дрон в небе.
3: Шанс на выживание давать такому противнику не надо.
0: Решение на тебе.
4: Если Родина позвала, мужчины встали, то и я встал и пошел.
0: Тут не бегают, тут охотятся, не стреляют вслепую. Здесь бьют точно. Здесь нельзя сохраниться и начать заново. Здесь каждая катка – это большая ответственность.
5: Голова должна быть холодна.
6: Это мужская работа.
0: Если ты умеешь думать, рассчитывать, принимать решения и хочешь быть полезным, тебе сюда. Хватит быть зрителем новостей и телеграмным критиком. Стань тем, кто решает.
7: Проще говоря, человек должен быть в какой-то степени фиксиком.

0: США усиливают военное присутствие в Латинской Америке на фоне угроз Вашингтона в адрес Кубы. Пентагон вновь открыл в Панаме школу подготовки бойцов для операций в джунглях. Подробнее с Маратом Булатовым. Сегодня в 16:00 на телеканале «Соловьев Лайф».
1: Первая африканская женщина, получившая Нобелевскую премию мира в 2004 году, была родом из Кении. Вангари Мута Маатай была основательницей движения «Зеленый пояс», которое посадило более 51 миллиона деревьев по всей Кении. Мама Африка. Кения. Только на Соловьев Лайф. В это воскресенье.
2: Эта цифра ставит крест на всей ядерной безопасности. 4-6-2-5. Накануне Владимир Путин заявил об успешных испытаниях буревестника и Посейдона. Трамп воспринимает успехи России как личное оскорбление. План, который начал готовиться 10 лет назад. В этом плане прописано все. Даты, указы, типы ракет и даже место будущего взрыва. Сегодня мы не будем гадать. Мы будем читать документы и найдем тех, кто стоит в тени Белого дома.
0: Ядерный контракт. Скоро. На Соловьев Лайф.
3: Их миссия – порядок. Работа идти навстречу угрозе. Там, где напряжение на пределе, они берут ситуацию под контроль. Экипажи и ведомственная охрана. Универсальная мощь, готовая к вызову в любой точке России. Стань частью команды. Будь тем, кто защищает. Заполни анкету на сайте. Выбери профессию, которой будешь гордиться.
0: Брюссель и Киев объявили о создании альянса по разработке беспилотников для укрепления безопасности Европы. Его ключевая задача – создание новейших дронов и средств борьбы с ними. Лабиринт Карнаухова. Сегодня в 19:00 на телеканале «Соловьев Лайф».

0: Соловьев Лайв.
1: Часов 8 минут в российской столице. Возвращаемся в прямой эфир Радио Вести ФМ и телеканала Соловьев Лайв. Большой утренний эфир. Подписывайтесь, друзья. Макс-канал Соловьев. Макс-канал Гаспарян. Наш благотворительный СВР-фонд. Телезрители увидят QR-код в левом верхнем углу экрана. Ну, если вам есть что сказать в комментариях, Макс-канал Гаспарян, они там открыты. Пишите, но помните про действие уголовного кода. Макс национальный мессенджер и то, что вам позволялось в Телеграме, здесь вряд ли будет поощряться. Мое дело вас честно предупредить. Дальше каждый человек сам творец своих многочисленных неудач. А у нас в студии политолог, профессор, смотрящий в мир Дмитрий Евстафьев. Дмитрий Геннадьевич, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Ну,
2: а начать я хочу сказать с того, что либерал ты. Эрмен Сумбач, комментарий открываешь, предупреждаешь. А я вот как комментарий закрыл, так и не открывал.
1: А я могу объясниться, потому что людям хочется общения. Встреч с нами мало сейчас, наболевшего у них много. И они ищут, на ком излить собственные страдания и переживания. Я же всегда громоотводом являюсь.
2: Вот я и говорю, либерал.
1: Почему либерал-то?
2: Хорошо, либерал-демократ.
1: Ну, так лучше. Демократ может быть, но точно не либеральствующий, потому что я всегда вспоминаю слова Савенкова, что только русская интеллигенция в своих блуждающих потемках сознания могла додуматься до смещения либералов и демократов.
2: Да, это действительно очень знаменитая цитата, которую у нас на либеральном спектре никогда не любили.
1: А они кого-нибудь вообще когда-нибудь любили на либеральном спектре?
2: А нет, там временами были некоторые властители дум, правда, быстро вылетали. Так был полузабытый, причем при жизни уже полузабытый критик амфитеатров, вот этот вот там гремел перед революцией. И даже некоторое время после. А потом нет. А вот
1: в эмиграции его оплевывало, да, и возрождение.
2: Просто ненавидели, да. Уж как каялся тот же самый Струве, нам с тобой небезызвестный. Кстати, историю бы жизни Струве, который был основателем одной небезызвестной политической партии, вообще надо прочитать. Это очень интересная жизнь. Как он каялся перед всеми. Вообще мы очень плохо знаем политическую историю, знаешь, Армен Семенович, вот я сейчас смотрю, все говорят, вот иррациональность поведения Трампа, иррациональность поведения Мерса, иррациональность, да поведение всех иррациональность. Да нет никакой иррациональности. То, что мы не поняли, не реконструировали логику поведения, ну, скажем так, аватаров некоторых западных элит, это не значит, что у них нет логики. Это означает, что надо просто высчитывать эту логику, смотреть интересы и так далее. А мы как бы поставили штамп на ком, что мы иррациональны, и можно им дальше не заниматься. Вот это, по-моему, такая вот ошибка. Для того, чтобы ими заниматься, надо понимать вот это вот политическое. Самое главное, знаешь, вот в чем провал? Мы еще политическую историю учили, причем и западную, и я ее еще учил, и после меня еще учили. А вот экономическая история, история экономического развития, она уже, когда я заканчивал вуз, Московский государственный университет, это было в 89-м году, я учился 6 лет, мы учились по формуле 4 плюс 1 плюс 1, и это к вопросу о Болонской, антиболонской и прочих системах. Знаешь, вот уже в мои годы ее как-то вот начали задвигать. А если сейчас смотреть на макрорегионы, которые начинают все-таки, несмотря ни на что, проявляться. И, кстати говоря, вот война в Персидском заливе, она это проявила просто вот во всей красе. То для того, чтобы понять, где будут границы этих макрорегионов, надо для начала узнать, где была граница того, что называлось Британская Индия. Да? А там были очень сложные границы, где она заканчивалась. Британская Индия в действительности заканчивалась на Аравийском полуострове, в государстве, которое называется Оман. Кстати, Оманов было два. Один был Оман-Оман, а второй был договорной Оман. А вот как сейчас называют, называется договорной Оман, я думаю, очень немногие вспомнят. А зря! Да, вот. И вот это вот, ты знаешь, вот через эти детальки, да ну это не важно. Да кому это интересно? И это действительно, знаешь, Сумбатович, это было никому не интересно долгие годы. Вот это какое-то избыточное знание. Ну зачем? Слушай, ну...
1: Ну да. Зачем география, если извозчик есть?
2: Конечно, все фан-бизином описано. Зачем география? Даже извозчика уже нет. А есть вот смартфон, в котором ты можешь, называется, да... Люди шли, вот очень, значит, интересный случай, лет, наверное, 5 назад еще, значит, вот эти все навигаторы работали, наверное, больше, наверное, лет там 7-8, люди шли с улицы Моросейка на улицу Мясницкая по навигатору. На меня это произвело глубокое впечатление. Я им сказал, что вам легче пройти с улицы Богдана Хмельницкого на улицу Кирова. И потом очень сильно пожалел, что пошутил, потому что они начали это забивать в навигатор. Зачем это все нужно? Зачем нужна экономическая история? Да, спойлер. Договорной Оман теперь называется Объединенные Арабские Эмираты. Ну, не все, да, но в основном. Да, и вот там вот граница Британской Индии. Это к вопросу о том, что такое Индийский мир и так далее, и на каком поле играет то, что мы называем глобальный Лондон. Да? Вот, но это же текущая экономика, это же не история Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Кстати, доктор Ватсон как раз и воевал-то на одном из фронтиров с Британской Индией. А кто-нибудь вспомнит, с кем этот был фронтир? Этот фронтир вообще-то был с Российской империей, по большому-то счету. Да, вот это же история не Шерлока Холмса и доктора Ватсона, и даже не Майкрофта Холмса. Да? Это история сегодняшнего дня. Это вот мы сейчас все читаем, там, понятно, опять завелись сомалийские пираты. Сомалийские ли это пираты? Выяснилось, что есть, оказывается, коалиция Объединенных Арабских Эмиратов Эфиопии, распадающегося вообще-то государства, которое ведет войну беспилотников с соседними государствами, там Судан, там, оказывается, налеты есть. Да? Это все вот это вот, это все историческая география. Ты знаешь, меня даже начинает пугать, насколько вот эта вот историческая география, она даже не то, что она проявляется, как быстро она начала проявляться в сегодняшнем дне. Вот. А вы говорите, понимаете, там какие-то вещи. Знаешь, что следующее проявится? Ну, уже проявилось. Проявилась большая Антанта. Ну, вот американцы, значит, у них военно-морская группировка в Аравийском море, в Персидский залив они заходить боятся. Знаешь, так вот на лед встали, там два эсминца встали на лед, ну, так вот зашли в Ормузский пролив, похрустел ледик, да, они ушли, да. А вот в Восточном Средиземноморье франко-британская эскадра ничего не напоминает? Антанту разве не напоминает?
1: Ну, сейчас первое, что прозвучит, а где Россия в ней?
2: А России в ней не было, потому что, опять вспомню историю, было знаменитое соглашение. Я его уже учил. Я поступил в 1683 году, я учился, я не состоявшийся арабист, учился я в Институте стран Азии и Африки, изучал я историю стран Ближнего и Среднего Востока. Я уже учил это соглашение как переписку Сайкс-Пико. Следующие поколения учили это как соглашение Сайкс-Пико, хотя никакого соглашения не было, была переписка. Но даже я, уже обучаясь в аспирантуре, да, другого вуза, случайно узнал, что там был третий участник. Это был Сазонов, министр иностранных дел царской России, которого первому тогда отцепили.
1: Ну, он сказал, что он сам подал в отставку.
2: Но, и от соглашения...
1: Он заплакал и подал, да, прошение императору.
2: Да, значит, от соглашения по разделу Ближнего Востока, значит, Сазонова отцепили тут вот, хоп, так, и отцепили. А между тем, мы, вернее, ну и мы тоже, поскольку мы тоже присутствуем в этом регионе, но весь Ближний и значительная часть Среднего Востока, ну часть, скажем так, живет в соглашении по границам, которые вот этой переписки до времен Первой мировой войны, в общем, начерчены. Извините, вот так вот почти линейкой. Но не почти, а в ряде случаев вообще линейкой. Да, там немножко после окончания британцы переиграли, там из хашимитов и саудитов выбрали саудитов в качестве протекторов святых мест. Но, по сути дела, это вот оттуда. Ну вот и какая-то в Антанте Россия. Россия в Антанте была член-корреспондент. Она была членом-корреспондентом на европейском ТВД, а на всех остальных уж, да простят меня некоторые группы российских патриотов, ее просто даже не рассматривали, это просто был показатель. И это при том, что они пользовались усилиями и пользовались нашим ресурсом для противодействия Османской империи в ключевом для них регионе именно Ближнего Востока.
1: Сейчас монархисты от этого сойдут с ума, потому что они искренне полагают, что именно Российская империя была стержнем и Александрийским столбом всей Антанты.
2: Ну, где-то была. Да, собственно, Париж спасла кровь русских солдат.
1: Ну, русский экспедиционный корпус.
2: Да, и русский экспедиционный корпус. И, к сожалению, ну, почти погибшие две армии в Восточной Пруссии, но в качестве геополитического игрока, ну, побойтесь Бога, ну, послушайте, достаточно вот опять, почему это надо знать? Почему надо знать, что было не Сайкс-Пико, а Сайкс-Пико-Сазонов? Да, чтобы понимать масштаб бедствия и понимать, как жестко эти люди играют. Слушай, ну, они же тоже предлагали большую сделку России. А давайте мы сыграем в большую сделку. Ну и, да, и при этом уже с 16-го года готовился при участии той же самой Антанты генеральский заговор против Николая II. С лета.
1: Ну, так и предпосылочки же имели.
2: Ну, конечно, были предпосылки. Но вернемся в Восточное Средиземноморье. Там стоит англо-французская эскадра. Ну, я не скажу, что превосходящая по силам американскую, которая в Аравийском море, но сравнимая. Сравнимая по силам. Ну вот. А следующее, знаешь, что будет? А следующее будет, если большая Антанта, кто должен появиться? Малая Антанта. Что такое Малая Антанта? Это конструкция в Восточной Европе, опять, знаете, очень, с каких пор Восточная Европа стала центральной?
1: Но с каких пор бывшая Средняя Азия стала центральной?
2: Во-первых, Центральная и Средняя Азия, а если говорить строго эконом-географически, это немного разные вещи, я бы так даже сказал, немного сильно разные вещи. А если перейти на тюркские и арабские языки, как это обозначается, это вообще очень смешная разница. Но бог бы с ними. Но появится же Малая Антанта. Малая Антанта – это контролируемая Лондоном конструкция. И дальше можно рассказывать, что никакого глобального Лондона нет, нет сетевизированной Британской империи, рептилоидов тоже, как выяснилось, нет. Хотя главная фишка сейчас сезона в Америке. Вот я ошибся, вот я должен сказать. Вот и на старуху бывает проруха. Это я публично говорю, поэтому публично признаюсь, что ошибся. Я считал, что они будут искать убийц Кеннеди. Они ищут инопланетян. В Америке главная фишка сезона – это поиск инопланетян. Их ищут все.
1: Ну, там Обама даже какое-то заявление сделал, что мы ничего не скрывали.
2: Мы ничего не скрывали. Нет, невозможно скрыть рептилоидов. Ну, как вот скрыть, например, там, ну, не будем называть кого, да, того же покойника принца Филиппа из Великобритании. Ну, как скрыть, что он рептилоид? Никак, я вам прямо скажу. Но я считаю, что они будут искать убийц Кеннеди. Не, значит, дела серьезные. Если убийство Кеннеди – это такой любимый проходной козырь для того, чтобы поиграть в повесточку, кому-то голову задурить и так далее. Любим. Там это, вот конспирологи – это у нас вот ругательно. В Америке конспирологи – это нормально. Это, между прочим, несколько десятков миллионов человек. Это больше, чем QAnon. Да? В секте свидетелей убийства Кеннеди, ну, 25 миллионов, при этом это образованные, активные, зачастую довольно богатые люди. Это я вам как человек, который был научным редактором книги «Зачем убили Джона Кеннеди», могу сказать. Написал великолепный американский историк Джон Дуглас, который для того, чтобы вот это издать... Вот такая книга... Там тысячи сносок на документы, на архивы, и при этом он себя объявил конспирологом, чтобы это издали на английском языке, а иначе не издадут. Так? А так нормальная историческая книга. А это довольно богатые люди, образованные. Но это проходной козырь. Если начинают извлекать предпоследний козырь, это инопланетяне... Ну, значит, действительно, ситуация в американской политической элите и в американском политическом раскладе, она довольно тяжелая. Так, и действительно, борьба пошла... Потому что самое страшное для американской политической элиты, это я уже как полусостоявшийся американист могу сказать, вот арабист не состоявшийся, а все-таки как американист я кое-чего добился... А самое страшное для американской элиты, если американский обыватель начнет интересоваться политикой. Вот это все, туши свет. Да? Это ватергейты, расовые волнения, волнения там по поводу повышения цен, вот это все.
1: А последний раз это когда было? Во время Вьетнама, при Никсоне?
2: Это было при позднем Никсоне. И ценой Джимми Картера вот это было погашено, потому что я все время думал, мне не очень было понятно, а вот зачем был Джимми Картер. А вот это, извините, из российской реальной, понимаешь, там президент из народа, ну, взяли фермера, который выращивал арахис, приставили к нему Збигнева Бжезинского, тот его за 2 года сделал кандидатом в президенты, еще за 1.5 года президентом. Зачем он был нужен? С функциональной точки. А показать, да, вот это вот, что все-таки восстанавливается связь между элитой и обществом, угомонить народ, да, вернуть народ к обсуждению обычных тем там и так далее. Но это вот, да, ты прав, это где-то 74-й, 75-й, 76-й годы. Так, вот это годы, когда последний раз американец интересовался политикой. И еще был один заход... А назывался он «Иран-Контрас». Это уже при Рейгане, это вторая половина 80-х годов. Вот тогда действительно какие-то люди внутри американской элиты решили, что называется, немножко поиграть в это дело. Но поскольку уже форсировано был разгром Советского Союза и, ну, развал Советского Союза, это все не сработало. Вот, но по большому счету американец интересовался политикой только вот когда выносили Рейгана. Никсона. Да? Но вот рептилоиды, значит, вот рептилоиды — это последний козырь. Да, рептилоиды и люди-птицы. Но это уже на крайняк. Это вот если уже совсем все пошло плохо, да, пойдут вот эти. Но а малые антанты — это вот все, это британская конструкция. Когда она последний раз была? Правильно. Ревущие 20-е, деградантские 30-е. Значит, у нас восстанавливается в Восточной Европе, да, система геополитической идентификации и самоидентификации, характерная для межвоенного периода. Да, а теперь вспоминаем, что происходит в той же самой Германии. Ну вот, все.
1: Ну, у них сейчас, судя по всему, готовятся к Веймарской республике. Судя по рейтингам Мерц, это уже вот там.
2: Нет, я думаю, что они... Не согласны я, они не готовятся. У них сейчас Веймарская республика. И еще
1: Такой гиперинфляции нет еще.
2: Ну, не надо говорить. Веймарская республика, она, что называется, с гиперинфляцией некоторое время существовала. Большую часть она существовала без. Кстати, одним из способов выйти из гиперинфляции был выпуск, называемый рентные марки. И вот это... Тоже хорошо бы люди, которые рассуждают о Европе, они знали, что такое рентная марка, про что она. Ну, спойлер, с моей точки зрения, это крипта без цифры. Такая криптовалюта, бумажная криптовалюта. Поправь меня, если я не прав, в ГДР она существовала аж до 1947 года. в ФРГ она была отменена и заменена Бундесмаркой несколько раньше, а в ГДР чуть до 1947 года. Но, на мой взгляд, то, что происходит в Германии, это Веймар. Ну да, какая Германия, таков и Веймар, но тем не менее. Ну что, я так накидал-то не сильно, да?
1: Нет, сегодня? Это все так и есть. Мне единственное в этой конструкции, мне всегда жалко замечательный Веймар, где памятник Шиллеру, Гёте. И вот у него все время вот такая вот ассоциация, опять вот вернулась.
2: Ну Виши тоже неплохой, говорят, город был.
1: Ну, про него у нас меньше говорят, чем про Веймар. Что характерно. Может, просто меньше знают. Ну, это тоже же нельзя исключать. Дмитрий Геннадьевич, дорогой, спасибо огромнейшее, что пришли сегодня к нам на Соловьев Лайф и Вести ФМ. У нас на прямой связи уже говорю. У нас в студии профессор, смотрящий в мир, Дмитрий Евстафьев. Всем настоятельнейшим образом рекомендую подписаться на телеграм-канал, чтобы умнеть, потому что вот сколько вы всего нового, того, чего нету в информационном пространстве, услышали за сегодняшние вот эти полчаса эфира. Это весьма и весьма полезно. Это неплохой совет. Новости.
3: В эфире «Соловьев Лайв», программа «Ньюсрум», и я ее ведущий Александр Валеев. Здравствуйте. О последних новостях в нашем выпуске. Средства ПВО уничтожили 347 украинских беспилотников на территории России за минувшую ночь. Как сообщила Минобороны, во всех случаях поражены аппараты самолетного типа. Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Адыгеи, Калмыкии, Крыма, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, на подлете к столице с полуночи сбили 13 дронов. Добыча угля приостановлена на шахте «Алардинская» в Кемеровской области, где было зафиксировано превышение уровня угарного газа. Об этом сообщили в региональном главке МЧС. По данным ведомства, на поверхность эвакуированы 110 горняков. Утром на шахте зафиксировали превышение уровня угарного газа и задымление. Предварительная причина – возгорание кабельной продукции. Следственный комитет начал доследственную проверку по признакам нарушения правил промышленной безопасности. Дмитрий Медведев заявил о подготовке ФРГ к масштабному реваншу за поражение во Второй мировой войне. Об этом зампред Совета безопасности России написал в статье на сайте RT. Он отметил, что происходит пропагандистская обработка общественного мнения. По его словам, Москву в военной стратегии Берлина называют фундаментальной угрозой миропорядку. Дмитрий Медведев считает, что Германия, как и в 20 веке, не экономит на милитаристском авантюризме. В частности, военные расходы страны к 2024 году достигли 88 миллиардов долларов. Это первое место в Европе. Кроме того, страна поднялась с 6 на 4 место среди мировых поставщиков военной продукции, благодаря либерализации экспортного контроля. В Москве не планируется отключать или ограничивать мобильный интернет с 7 по 8 мая, сообщает Министерство цифрового развития. Там отметили, что в случае возникновения непосредственных угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения. Вместе с тем, 9 мая доступ к мобильному интернету, в том числе к белому списку сайтов и сервисам обмена СМС в Москве, будут временно ограничены для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы. Подчеркивается, что домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме без ограничений. Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль представил план реформирования Европейского Союза, предусматривающие изменения в сфере внешней политики, безопасности и расширения объединения. По его словам, одной из ключевых инициатив должно стать более активное использование механизма усиленного сотрудничества. Он пояснил, что в случаях, когда достижение консенсуса между всеми странами сообщества невозможно, отдельные государства должны иметь возможность продвигаться вперед в рамках ограниченной группы. Глава МИД Германии также предложил отказаться от принципа единогласия при принятии внешнеполитических решений и перейти к голосованию квалифицированным большинством. По его мнению, это позволит избежать блокировки решений отдельными странами. Кроме того, министр выступил за ускорение расширения Евросоюза через механизм поэтапного присоединения новых государств. Это была программа «Ньюсрум». Больше новостей в канале «Соловьев Макс». С вами был Александр Валеев. Всего доброго.
4: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
5: Центр «Рубикон» – элитное и самое эффективное подразделение БПЛА на планете. Ты молод, заряжен и можешь стать легендой. Это твой шанс. В эти секунды «Барс Рубикон» отбирает добровольцев. Миссия – управление дроном, разведка и беспощадное уничтожение техники врага. Контракт от 6 месяцев до года. Стабильные выплаты, обучение, бонусы и льготы. Ты сразу переходишь на другой уровень. Статус ветерана боевых действий и госнаграды. Опыт не важен. С нуля? Окей, прокачаешься и в бой. Это не симулятор. Это ты за пультом. В реальной команде в составе спецподразделения. Пиши, звони или просто сканируй QR. Команда собирается. Успей залететь. Читов нет. Только скилл, точность и уникальная работа. Все по-серьезки. Это твой уровень. Твой вызов. Жми на старт. Стань легендой. Пройди Рубикон.
6: Китай игнорирует западные запреты и продолжает поставлять товары двойного назначения в Россию и Иран. По информации американской прессы, Пекин запретил своим компаниям соблюдать иностранные санкции.
0: Соловьев Лайв.
1: Часов 35 минут в российской столице. Заключительный блок утреннего эфира на радио Вести ФМ и телеканале Соловьев Лайв. Подписывайтесь, друзья. Макс-канал Соловьев, Макс-канал Гаспарян, наш благотворительный СВР-фонд. Телезрители видят QR-код в левом верхнем углу экрана. Если вам есть что сказать, чем-то наболевшим поделиться, ну, или там обругать меня, как троцкистского двурушника, я не знаю, что вам еще в голову придет, то Макс, канал Гаспарян, там открыт комментарий, пожалуйста. Но я напоминаю вам, друзья, Макс — это российский национальный мессенджер. Соответственно, на нем тоже есть действия российского законодательства. Просто многим, я вот смотрю, что некоторые пишут, многим надо это повторять из раза в раз. Как вот не надо совать пальцы в розетку. Ну, мне это не очень сложно. Ну, просто не хотелось бы, чтобы вы из-за своей дури потом получили повесточку в суд. Может быть, родная мама заботится о вас меньше, чем я. Вот, ну ладно, на посошок мы, раз уже с профессором поговорили, в том числе и о Германии, давайте продолжим эту тему, потому что это действительно очень любопытно, тут масса параллелей. К нам готов присоединиться председатель Международного совета российских немцев, экс-депутат Бундестага Вальдемар Герт. Рад приветствовать.
7: Добрый день вам.
1: Я никогда не мог бы себе представить, даже при своем богатом воображении, что дух Веймарской республики это будет не какая-то конструкция смысловая, да, из там литературы про 20-е и 30-е годы, а это вот будет прямо описание дня сегодняшнего. Вот когда я смотрю за рейтингом Мерца, я понимаю, что это вот оно, это вот уже стук в дверь Веймарской республики. Вальдемар, скажите, а вот эти вот все люди, вот Вадефули, Писториусы, Мерцы, они вообще в школе учили? Вот у меня, например, дома есть немецкое пособие, которое вот для школьников. Веймарская республика. Великолепно все описано. Очень люблю эту книгу. Эти люди вообще это проходили когда-нибудь?
7: Кстати, Писториус очень хорошо понимает, я не знаю, говорит или нет по-русски, но по-русски понимает. И когда-то был даже в программе обмена студентами. Он очень хорошо знает Россию и одно время прям официально признавался в любви к ней. Но работа ведется. Сейчас я не знаю, сможет ли он такое сказать, позволит ли он себе это официально сказать или нет. Ну а рейтинг Мерца, он о чем говорит? О том, что ну, народ устал от лжи. Да, такого, ну, 80% против него как канцлера. И это самый низкий уровень, наверное, всех политиков, которые были за все это время вот у власти. Не только в Германии, наверное, и в Европе. Ну, то есть это, у нас на глазах происходит крах. Крах вот этой системы, которую здесь называют демократической системой. На самом деле она очень такая, ну, не знаю, подобрать слово. Поэтому, ну, его избрали со второго раза, не народ его избрал, а это коалиционная партийная верхушка, которая была куплена за деньги налогоплательщиков, да, зеленых он купил там, пообещав им провести их зеленые реформы, левым дал немножко денег, чтобы они дальше бузили, буянили, не давали демонстрациям нормально проходить. И ну вот кое-как со второго раза он прошел в канцлеры. И теперь он 4 года имеет право, не обращая внимания ни на кого, рушить экономику, рушить эту страну, грабить ее и прочее. Он ведет себя не так, как человек, который хотел бы лучшего этой стране. Он обвинил всех немцев в лентяйстве. Сказал, что надо обязательно еще больше работать. Он оскорбил женщину, больную раком, которая осталась жить совсем недолго. И она ему задала вопрос, ну, что же вы сделали с реформами медицинскими? Я себе даже не могу позволить теперь лечение. И вместо этого он начал рассказывать какие-то басни совершенно. То есть так ведет себя политик, ну, с особым психологическим портретом, как у этого человека. Психопат, наверное, не назовешь, нельзя официально, ну, вот где-то там рядом очень сильно. Поэтому я не думаю, что они что-то не знают и чего-то не читали. Они очень хорошо понимают, им самим, большинству из них не нравится то, что они делают, но система, кормушка, карьерная лестница выстроена так, что даже те, кого я лично знаю очень близко, и с Вадефулем мы были пару раз и в Америке, и везде, ну, довольно посредственный такой серенький человечишка, ну, вроде бы с остатками совести на тот момент, когда я его знал. На сегодняшний день он полностью подчинен системе, потому что ну, он теперь в министерском кресле и прописано, как надо себя вести. Грустно. Грустно смотреть на то, что происходит. Но с другой стороны, я понимаю, что именно это приведет к распаду Европейского Союза и, возможно, к возврату первоначального замысла Европейского Союза как свободное экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока и добровольное содружество суверенных государств. Вот эти две фразы, их надо воплотить в жизнь, и тогда все встанет на свои места. И эти ребята, как бы они там ни старались делать противоположное, но я думаю, что они помогают этому процессу свершиться быстрее.
1: Ладно, может быть, они знают Веймарскую республику и не проецируют ее на себя. Хотя рост рейтингов АДГ, которое право консервативное, по идее, у них должно здесь что-то срабатывать. Окей, забыли это. Но заявление о том, что мы сейчас создадим самую сильную армию в Европе, это не аллюзия уже на то, что было в 30-х годах. Это открытым текстом произносится.
7: Ну, надо сказать, что после 40 лет уничтожения собственной армии, ну, лишь самое большое достижение – это третий туалет в казарме для тех, кто сегодня утром проснулся и не понял, мальчик он или девочка. Ну, это просто было до смеху позорно. Какая-то там сделали они какой-то парад, на танк прилепили рог единорога, и вот они, ну это что, солдаты что ли? Это что, армия что ли? А потом тот процесс, который был в армии, когда в казарме нашли какие-то документы о Германии до гитлеровской. И это все вменилось этим солдатам в криминал, поувольняли, я не помню, садили кого-то или нет. То есть в течение 40 лет было запрещено любить Германию. Любить свою страну. Каким образом они хотят создавать армию? Армия – это же не только железо. Армия – это дух в основном. А кто пойдет умирать за страну, которую любить нельзя? Это же просто абсурд какой-то. И то, что сейчас происходит, мне кажется, это просто происходит глобальный распил. Ну вот ни на что уже денег не выделить, а вот на военку еще как-то можно выделить. И оттуда еще можно что-то как-то куда-то в каких-то своих интересах, в свои фирмы, там, где мои доли, там, где мое это. Это не прагматика, и это не идеология то, что сейчас творится. Это просто шабаш последнего времени. И то, что они, да, технически возможно, они что-то могут сделать, но без Америки опять же ничего. Весь софт, вся вот эта корректировка и прочее, все находится там. Ну, сделайте себе ракеты. А куда они полетят и как полетят, никто толк. Так никого это и не волнует. Вот надо для Украины немножко туда, оттуда что-то попилить, вот здесь что-то попилить. А налог на сахар. Я не буду перечислять все, что они повводили, какие налоги. 48% пенсионный порог, то есть человек, выходящий на пенсию, получает 40% от зарплаты, которую он получил. Он на зарплату-то не вытягивал. А теперь вдруг вышел на пенсию и получает пополам. И никого это не волнует. Никого даже, потому что там идет свой вот этот вот беспредел. Я не призываю там безответственно относиться к вот таким заявлениям, которые они делают. Но я думаю, что основная мысль за этими заявлениями – холодный, корыстный интерес вот тех, кто сейчас у власти. Следующие, кто придет к власти, я им не завидую. Им придется разгребать такую кучу, которую эти наворотили за какой-то год. 1 биллион взять долгов, а процентные не могут по долгам уже тянуть. А говорят еще о какой-то там угрозе, защите. Но им нужен внешний враг, иначе внутри народ нечем кормить. Собственных успехов ни в одной сфере нигде нет. Единственное, чем это можно оправдать, вот такое дело. Сейчас вот Россия на нас нападет скоро. Мы же должны теперь подтянуть пояски и ремешки и начинать готовиться ко всем этим. И есть категория людей, которые в это верят, к сожалению, пока еще. Но основная масса, 80% по последнему опросу высказались против политики действующего канцлера. Любой человек, имеющий достоинство, поставил бы вопрос о его легитимности на голосование. Я не думаю, что он на это пойдет. Он еще не допилил этот пирог, который он создал.
1: Последнее, что спрошу, что-то я вижу у Мерца какую-то тоску по поводу вывода части американских военных из Германии. Он же, на мой взгляд, вообще должен был бы торжествовать, потому что это же была мечта на десятилетие, чтобы эти ребята покинули. Я, конечно, молодой, но я читал в газетах еще там 50-х годов, что многие немцы жили с идеологией, пора показать этим ребятам, что они не в Оклахоме. И вот, наконец, это происходит, он опять недоволен.
7: Ну, это опять чисто такой коммерческий интерес. Ну, во-первых, это сокращение рабочих мест. Базы, где они стояли, вокруг них, ну, все население питалось от этих баз. Это одно, теперь надо будет искать применение людям где-то в другой сфере. Второе, ну, все-таки тот защитник, на которого они, вот они тявкают на медведя, а сами все время оглядываются назад. Вот он еще где-то есть рядом, если что, можно там ему между ног сигануть и спрятаться. А теперь получается, что все угрозы, или угрозы нет, а все то, что говорил Трамп, он начинает превращать в действие и говорит: слушай, достали вы меня, защищайте себя сами. Вы сами гавкаете, сами и защищайтесь. И это, конечно, вызывает шок, огромный шок. Они всю свою жизнь только и дерзили, потому что считали, что у них есть там старший брат, который за них вступится и которого все боятся. А теперь получается, что не так. Конечно, они живут одной надеждой, что время Трампа закончится и в Америке произойдет смена власти, когда придут опять демократы, и они опять будут дружить. Вот они это время теперь, сжав зубы, ждут, терпят и прочее. Но это говорит еще раз о том, что канцлер не суверенный. Вот то, что ты говоришь, радость, это было бы радость суверенного государственного деятеля. А вот ставленника такого, как вот наемный губернатор, или как они там в колониях назывались, ему, конечно, грустно, когда колониальная держава забирает солдат, а как же я, а вдруг народ-то мой подымется и меня попрет, а на кого же опираться тогда? И это я говорил об этом всегда и в Бундестаге, и везде. Мы не суверенная страна. Пока стоят здесь чужие войска, пока нам диктуют все, начиная от бюджета, заканчивая средством массовой информации, обучение, культура, искусство. Какая мы суверенная страна? Да нет, прекратите, что вы делаете? Ну, а сейчас пока, ну, мы действительно не только страна. Все политики, пришедшие сейчас к власти по лекалам заокеанской вот этой карьерной лестницы, они даже не способны думать суверенно. Вот в этом-то проблема вся нашего верховного руководства.
1: Согласен. Спасибо огромнейшее за включение сегодня к нам в эфир на радио Вести ФМ и телеканал Соловьев Лайф. Вальдемар Герд, председатель Международного совета российских немцев, экс-депутат Бундестага, на прямой связи с нашей студией. Друзья, времени в конце остается меньше. Я позволю себе воспользоваться таки служебным положением и еще раз проговорить очень важные слова. Значит, сегодня и завтра в Москве. Это официальное заявление Минцифры. Это я сейчас даже не как член общественного совета Минцифры это говорю, просто как вот там телерадиоведущий. Итак, 7 и 8 мая не планируется ограничивать мобильный интернет в Москве. Но при возникновении угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения. Поэтому я бы порекомендовал бы вам, друзья, и слушать радио Вести ФМ, и смотреть Соловьев Лайв, потому что если вдруг... Ну, человек разумный никогда ни от чего не должен зарекаться. Если вдруг это произойдет, вы, по крайней мере, будете извещены. И вам расскажут, и зачем это сделано, и как долго это продлится. Вы все узнаете первыми, из первых уст. Дальше. 9 мая. Доступ к мобильному интернету, в том числе к белому списку сайтов и к сервису обмена СМС в столице, будет временно ограничен. Это официальное заявление Министерства цифрового развития и связи Российской Федерации. В этой связи просто возьмите себе занозу в голову, что если вы выйдете в город, то лучше сегодня или завтра снимите наличность. Ну, потому что при отсутствии мобильного интернета у вас не будет работать там, например, приложение Сбера. Ну, просто подержите это в уме. Вот это не так сложно. Я понимаю, что действительно неудобно. Действительно, уровень цифровизации российского общества, уровень привычек уже к этому, он достаточно высок. Я все прекрасно понимаю. Я нахожусь точно в таком же положении, как и вы все. Мы все с этой точки зрения одинаковы. Но таковы реалии сегодняшнего дня. Мы не выбираем время, в которое живем.

безопасность москвичей и гостей столицы. Поэтому держите в уме, снимите наличность. Там, я не знаю, если вам нужны какие-то там дополнительные итерации совершать, ну, Wi-Fi, проводной интернет дома будет работать. Об этом, опять же, специально было заявление Министерства цифрового развития и связи. Вот это самое, что ни на есть, официальная информация. Поэтому просто заранее снимите какую-то часть наличности, пусть она у вас будет в кошельке на всякий случай. Если вы там пользуетесь картой «Тройка», заранее ее пополните, заранее активируйте это через соответствующие агрегаты. Просто желательно не оттягивать это до 9-го, чтобы не получилось, что вы услышали, что Сумбатыч вам торжественно и очень хорошо поставленным голосом рассказал, забыли, а потом вы будете кого-нибудь в этом обвинять. Это не очень будет правильно, потому что обвинять надо будет самих себя. Если вы забыли и что-то не сделали. Безусловно, и коллеги мои по Вести ФМ, по Соловьев Лайф, и сегодня, и завтра вам еще не раз об этом напомнят. Потому что повторение – это всегда мать учения. Это всегда очень полезно повторять. Ну, может быть, кто-то там не с третьего, а там с пятого раза уяснит, что это не шутливая информация. Что мы говорим вам это не потому, что нам скучно или нам нечем заняться, а потому что опыты предыдущих вот таких вот принятия мер безопасности показали всегда одно и то же. Вот говорили заранее, конечно, все оказались к этому в массе своей не готовы. Я это прекрасно понимаю. Именно по этой причине я и обращаюсь сегодня к вам, чтобы минимизировать по возможности те потенциальные неудобства, которые могут от этого возникнуть. Увы, это данность нашего сегодняшнего дня. Мы должны выполнять определенные меры безопасности. И мобильная связь, я не открою вам для этого Америку, да, она в том числе используется неприятелем, в том числе для дронов и так далее, и так далее, и так далее. Это важная составная часть истории. Вот, в самом конце сегодняшнего большого утреннего эфира на Соловьев Лайф я напомню про наш благотворительный марафон. Мы хотим до 9 мая собрать 20 миллионов рублей и передать пострадавшим от действия укронацистов в городе воинской славы Туапсе. И слушатели Вести ФМ и зрители Соловьев Лайв прекрасно понимают, да, степень разрушения в регионе, и сколько потребуется средств, чтобы это все восполнить. Мы хотим внести свою лепту, собрать 20 миллионов рублей и передать их побыстрее в Краснодарский край. Своих на войне не бросают. Мы собрали на данную минуту 17 миллионов 754 тысячи 363 рубля. На этом сегодня все. Спасибо, что смотрели и слушали. Впереди вас ждет выпуск новостей.

В эфире «Соловьев Лайв», программа «Ньюсрум», и я ее ведущий Александр Валеев. Здравствуйте. О последних новостях в нашем выпуске. Средства ПВО уничтожили 347 украинских беспилотников на территории России за минувшую ночь. Как сообщила Минобороны, во всех случаях поражены аппараты самолетного типа. Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Адыгеи, Калмыкии, Крыма, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, на подлете к столице с полуночи сбили 13 дронов. Добыча угля приостановлена на шахте «Алардинская» в Кемеровской области, где было зафиксировано превышение уровня угарного газа. Об этом сообщили.

0: Чили в региональном главке МЧС. По данным ведомства, на поверхность эвакуированы 110 горняков. Утром на шахте зафиксировали превышение уровня угарного газа и задымления. Предварительная причина – возгорание кабельной продукции. Следственный комитет начал доследственную проверку по признакам нарушения правил промышленной безопасности. Дмитрий Медведев заявил о подготовке ФРГ к масштабному реваншу за поражение во Второй мировой войне. Об этом зампред Совета безопасности России написал в статье на сайте RT. Он отметил, что происходит пропагандистская обработка общественного мнения. По его словам, Москву в военной стратегии Берлина называют фундаментальной угрозой миропорядку. Дмитрий Медведев считает, что Германия, как и в 20 веке, не экономит на милитаристском авантюризме. В частности, военные расходы страны к 2024 году достигли 88 миллиардов долларов. Это первое место в Европе. Кроме того, страна поднялась с 6 на 4 место среди мировых поставщиков военной продукции, благодаря либерализации экспортного контроля. В Москве не планируется отключать или ограничивать мобильный интернет с 7 по 8 мая, сообщает Министерство цифрового развития. Там отметили, что в случае возникновения непосредственных угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения. Вместе с тем, 9 мая доступ к мобильному интернету, в том числе к белому списку сайтов и сервисам обмена СМС в Москве, будут временно ограничены для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы. Подчеркивается, что домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме без ограничений. Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль представил план реформирования Европейского Союза, предусматривающие изменения в сфере внешней политики, безопасности и расширения объединения. По его словам, одной из ключевых инициатив должно стать более активное использование механизма усиленного сотрудничества. Он пояснил, что в случаях, когда достижение консенсуса между всеми странами сообщества невозможно, отдельные государства должны иметь возможность продвигаться вперед в рамках ограниченной группы. Глава МИД Германии также предложил отказаться от принципа единогласия при принятии внешнеполитических решений и перейти к голосованию квалифицированным большинством. По его мнению, это позволит избежать блокировки решений отдельными странами. Кроме того, министр выступил за ускорение расширения Евросоюза через механизм поэтапного присоединения новых государств.
1: Это была программа Ньюсрум. Больше новостей в канале Соловьев Макс. С вами был Александр Валеев. Всего доброго.

0: Говорит и показывает Москва. Мы в прямом эфире на главном патриотическом канале страны. Продолжая прямой эфир, делаем это, как всегда, на канале Соловьев Лайв в прямом эфире. Друзья, приветствую наших зрителей и слушателей. Здравствуй, Великая Россия! Те, кто смотрят, слушают и следят вместе с нами за происходящим в России и мире. В студии Иван Каменев. В ближайшие несколько часов вы обратили внимание на небольшую ротацию в эфире. Пусть вас это не смущает. Эксперты, новости, темы и эксклюзивы, как всегда, в нашем эфире для вас уже готовы. Друзья, каналы Соловьев, я рекомендую подписаться на канал Владимира Рудольфовича на всех наших площадках, будь то мессенджер Макс, особо рекомендую именно там, будь то ВК, будь то Одноклассники, конечно же, Рутюб, ну и Телеграм, в нем мы тоже работаем, несмотря ни на что, на внешний контур. И да, мои авторские каналы Каменев, Телеграм, Макс, найдите, подпишитесь, убежден, найдете для себя много интересного. Коллеги, есть у нас и хорошая традиция, прямой контакт со студией, чат-бот, есть он только в Телеграм. Периодически QR-код будет меняться, поэтому для того, чтобы задать вопрос, предложить какую-то тему, поинтересоваться тем, что вас интересует у наших экспертов, можно именно в чат-боте. Ну и да, периодически буду вам об этом напоминать. Мы ведем сбор, Армен Сумбатович о нем сегодня тоже вам напоминал. Чуть позже в деталях расскажу, но svrfond.ru – это наш сайт. Друзья, двигаемся вперед и действительно широкими движениями будем разматывать вот ту информационную повестку, которая сегодня есть. Если кто-то нас слушает, я поздравляю причастных с Днем Радио, но, тем не менее, тем намного больше, чем какие-то праздники. Уже есть связь, друзья, руководитель информационного агентства «Ньюсфронт» Константин Кнырик уже на прямой связи с нашей студией. Прямо сейчас будем отталкиваться от тех новостей, которые есть, собственно, подключая Константина к нашему эфиру. Константин, приветствую, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Много тем набросал себе для того, чтобы с вами обсудить. Но прежде всего хотел бы оттолкнуться, наверное, от заявления Блинкена, экс-госсекретарь США, рассказал о том, что европейцы дали Украине больше денег, чем Соединенные Штаты, и в целом эти деньги, наверное, уверенно, на Украине уже эти схемы работают чуть ли не лучше, чем в любой другой стране мира, растворяются в украинском песочке, ну или, может быть, где-то чуть дальше, чем эта страна. Ну вот вас хочу спросить относительно того, насколько большой жирок есть у сегодняшней Украины, хватает ли там на все денег и как дальше ситуация может развиваться?
1: Ну, на все, конечно же, не хватает, но в логике и задумке заказчиков украинского проекта на все хватать и не должно. А зачем террористической организации там какие-то медучреждения, какая-то социальная сфера, зачем какое-то развитие инфраструктуры? Это все абсолютно, на мой взгляд, и на их взгляд в том числе, вещи ненужные, на это денег, конечно же, не хватает. А на что хватает, и мы это объективно понимаем с учетом 90 миллиардов согласованных как бы Европейского Союза, как бы с учетом того, что они публично озвучивают, куда планируют они эти деньги, собственно говоря, тратить, хватает на поддержание Украины в режиме террористической организации, на основное направление, которое сегодня очевидно избрано для украинского проекта, это, конечно, системные, методичные, постоянно усиливающиеся атаки наших, собственно говоря, регионов посредством дронов. Именно поэтому они такие и говорят, что большая часть денег пойдет на производство дронов, так рассказывают о производствах, которых совместные там разворачиваются по европейским странам. Украина хвастается, что практически ничего на своей территории уже не производит, потому что это небезопасно. Вот, мол, раньше производили, но русские вычисляли места сборки, наносили удары, а вот в европейских странах безопасно. То есть очевидно, что есть тактика, при которой они будут максимально пытаться кошмарить наши регионы, причем делая акценты на гражданскую инфраструктуру, делая акценты, собственно говоря, именно на те акции и удары, которые будут вызывать негатив в нашем обществе. Ну и следующим этапом подключать информационно-психологическую составляющую с попыткой раскачивать в нашем обществе то или иное недовольство, что, кстати, они и делают не всегда успешно, но стоит признать, что системное проникновение в наш наше внутреннее информационное пространство, у наших врагов имеется, при всем при том, что определенные попытки как бы с нашей стороны это системное проникновение блокировать, они предпринимаются. Ну, на мой взгляд, они предпринимаются с достаточно серьезным опозданием по времени. Да? Я вот в этой истории все у нас много обсуждений на тему блокировок, замедлений тех или иных социальных сетей там и прочего. У меня есть очень простая, понятная логика. Да? Те ресурсы, те площадки, которые еще лет 5 назад начали вводить цензуру и блокировать официальные российские средства массовой информации, в России работать не должны. И тут целый перечень, да, таких, собственно говоря, площадок и ресурсов. Какие-то у нас уже признаны экстремистскими, какие-то заблокированы, какие-то в процессе, потому что это вызывает достаточно большую обратную связь от населения, потому что удобно, привычно там и так далее. Но скажу всем, что если вы в какой-нибудь европейской стране попытаетесь зайти, допустим, на наши телеграм-каналы, да, то там появится удивительная надпись, на которой будет написано, что данный ресурс нарушает местное законодательство. Кто определил, что мы нарушаем местное законодательство, неизвестно. Какое было решение суда, какая была у нас возможность защищать свою позицию, тоже неизвестно. Но как это процедурно происходило, да, то есть какие-то грузинские соросята написали в Telegram письмо и говорят, а мы знаем, что вот эти ресурсы, они находятся под санкциями. Ай-яй-яй, почему они работают? И Telegram тут же в свойственной себе манере, Павел Дуров любит рассуждать о свободе слова там, и так далее, взял это все и заблокировал по письму каких-то общественников. А тут у нас государственные органы с решением суда обращаются к нему заблокировать запрещенные экстремистские террористические материалы, и он как-то очень вот медленно это все делает, как-то вот очень вяло, как-то нехотя, как бы. Вот в этой части как бы все, что цензурируется, оно не должно у нас работать, потому что это не наши площадки, они вражеские, я об этом говорил давно, мнение это непопулярное с точки зрения нашего проникновения во вражеское информационное пространство. Мы должны искать способы, в том числе и скрытые возможности, там продолжать работать. Да, это факт. Как бы. И при всех мерах, которые предпринимаются сегодня там, и Роскомнадзором и так далее, нужно учитывать сохранение возможности для нас там работать. То есть каким-то образом, да, может быть, об этом не кричать на каждом углу, как бы, но тем не менее технически анализировать, как мы можем это делать, в том числе с использованием всякого рода там, маршрутизаторов и прочих моментов. Поэтому в этой части понятно, что украинский проект сейчас полностью обеспечен в рамках той новой идеи, вокруг которой сейчас он, собственно говоря, крутится. Это новая идея, полноценная террористическая организация с максимальным ущербом для России, с перспективой и попыткой раскачать внутреннее недовольство внутри России. Вот такая задача украинского проекта. При этом никого не интересует, что будет с социальной сферой, никого не интересует, что будет с территориями, они дальше их могут терять, это никак не отражается. Да? То есть если даже там небольшие квадратные метры какой-нибудь Тернопольской области будут позволять, чтобы дроны взлетали, они будут взлетать и бить по нашим территориям. Это факт. Если и Тернопольская область закончится, то Украина в каком-то своем проявлении появится там на территории какой-нибудь там Литвы или Латвии, да, как бы там и так далее. То есть логика здесь абсолютно понятна. Хватает у них денег и хватает пока, как бы, собственно говоря, вооружений и хватает для выполнения той задачи, которая есть. Глобально эта задача звучит так. Продержитесь 3 года, пока европейцы не подготовятся к войне с Россией. Все. Они это публично озвучивают, они это не скрывают.
0: Контуром для нашей беседы являются регулярные налеты сотен беспилотников. Минобороны отчитывается о том, что они сбиваются, и за это отдельное спасибо нашим службам ПВО, нашим военнослужащим. В то же время украинские дроны залетают свободные на территории Балтии, стран Балтии, падают там где-то в таких чувствительных для гордых латвийцев, эстонцев, литовцев местах. Для Прибалтики это норм. Все в порядке, их все устраивает. Но по поводу вот этой смычки финансирования военных атак и терактов по территории России. Каким может быть решение наше? Вот сейчас очень много разговаривают по поводу перемирия. Зеленский абсолютно нелегитимный кусок дерьма, который заявляет какие-то свои рамки, потом, естественно, обвиняет в этом Российскую Федерацию, ну, как будто это было понятно изначально, когда они начали квакать, что перемирие объявляют чуть раньше нашего. Не будут соблюдать, естественно, эти рамки, которые мы им предложили, и будут бить, делать провокации. Как можно решить украинский вопрос глобально? Потому что военная помощь, финансовая помощь будет туда идти, пока там есть кому ее принимать, кому ее обрабатывать и, так сказать, пускать в ход. Что мы можем сделать? Ну, это слишком широкий вопрос, я понимаю. Ну, уж простите.
1: Нет, понимаете, ответить на вопрос, что можно предпринять, наверное, в нашем с вами положении невозможно, потому что что можно предпринять, должны знать компетентные структуры, которые обладают достаточным объемом информации как на дипломатическом закрытом треке, о чем мы не знаем, потому что все-таки Рубио с Лавровым о чем-то же разговаривают, да, все-таки есть некий упоминаемый в определенных экспертных кругах дух Анкориджа, с которым тоже что-то происходит, он то улетучивается, то прилетучивается назад. Поэтому в этой части, как бы, ответить на этот вопрос с точки зрения вот нас, простых обывателей, да, как бы достаточно сложно. А как хотелось бы, вот так можно ответить на этот вопрос, как хотелось бы, чтобы мы решили вопрос, собственно говоря, с Украиной. Вообще, на мой взгляд, с учетом того, как очень так нерешительно во всю эту историю погружаются европейцы, то есть, да, там постоянно говорят, да нет, нет, мы вот только деньгами помогаем, сами не участвуем, вот нашего контингента там нет, людей мы туда не отправляем, вот мы бы очень хотели, чтобы вот на Украине все и закончилось, но мы уверены чего-то там, что Россия на нас там нападет, как бы, то есть вот в этой части, как бы, да, чувствуя их неуверенность, чувствуя некий внутренний раздрай внутри там НАТО, структуры и структуры Европейского Союза, когда они постоянно выясняют и меряются, кто там больше вложил, собственно говоря, в Украину, кто потратился, кто недостаточно потратился, кто что должен делать, кто чего не должен делать, кто должен больше участвовать, кто меньше участвовать. Вот в рамках всего вот этого, то есть некой пока неуверенности на фоне, как бы, происходящего, наверное, правильнее было бы, чтобы всем стало просто страшно. Вот эта логика, она очень простая, она очень, на мой взгляд, примитивная, но она, мне кажется, может быть эффективной. То есть, если сейчас вследствие провокационных действий Украины мы все же ответим, как анонсировали, в том числе на уровне Министерства обороны, на уровне нашего дипломатического ведомства, то этот ответ должен быть не только эффективный с точки зрения там, решения вопросов с центрами принятия решений, но он должен быть еще и демонстрационный. То есть всем должно стать страшно и должно стать понятно, что любая точка, любая цель, как бы, она достижима для имеющихся в России, собственно говоря, видов вооружения. Вот единственное, что сегодня весь всех этих сумасшедших может остановить, это страх. Как бы. Вот они должны понимать, что, собственно говоря, ответ будет неминуем, потому что сложную для понимания примитивно мыслящей Каи Каллас конструкцию она никогда не поймет. А вот эта сложная конструкция, что Россия очень долго, терпеливо пытается решить вопросы дипломатическим путем, максимально делая все возможное для того, чтобы оттянуть и человеческие жертвы, и эскалацию. Они вот эту логику модели поведения России просто не понимают. Им сложно ее даже разжевать и объяснить, почему мы в отношении там, решения украинского вопроса ждали до 22 года. Почему мы терпеливо пытались решить вопрос дипломатическим путем? Они не понимают, что такое гуманизм. Для них, для этих воспитанников острова Эпштейна, гуманизм чуждое понятие. И в этой части, я думаю, что невозможно им объяснить ни информационными какими-то методами, ни по дипломатическим каналам, ничего не привив устойчивое чувство страха. Устойчивое чувство страха – это наш возможный ответ на возможные провокации, которые Киев однозначно планирует на День Победы, потому что так было всегда на протяжении последних там 12 лет, они всегда системно и методично в эти праздничные дни устраивали провокации, теракты, попытки наносить удары по мирным городам, и тут ничего нового не будет, то есть модель поведения будет прежней. И в этой части, я думаю, что вот что бы мне хотелось бы, чтобы у европейцев появилась устойчивость, понимание перспектив, потому что у них пока на уровне их экспертного сообщества формируется мнение, что воевать с Россией не страшно, воевать с Россией по принципу, как воюет сейчас Украина, смотрите, как долго можно держаться, смотрите, как можно действовать. То есть они вот так анализируют, они почему-то считают, что если они спровоцируют нас на войну, то с европейцами мы будем воевать так же. Вот чтобы эту иллюзию развеять, не хватило для понимания. То есть нужно что-то, чтобы хватило для полного понимания, как будет. Тогда есть возможность, что и дипломатические треки оживятся, и какое-то большее понимание необходимости двигаться в направлении мира появится у наших европейских врагов. Поэтому в этой части по-другому мне картина мира не видится. Но при всем при этом нужно понимать, что мы от этих принципов гуманизма, которые они не понимают, которые они расценивают как слабость чаще всего, нам достаточно сложно отходить, когда мы говорим об Украине. То есть есть момент, что все-таки вот это понимание, того, что, даже элементарный пример, я вчера, после заявлений Марии Захаровой думал, правительственный квартал, это же на самом деле, и кабинет министров Украины, и Верховная Рада, классные, красивые советские здания. Там от Мариинского парка в Киеве вниз, когда идешь к кабинету министров, в принципе, там все такая вся советская красивая архитектура, которую просто жалко, потому что она наша. Но если других вариантов нет, значит, там должен быть показательный, яркий, глубокий котловар, который будет четко символизировать возможные перспективы для тех европейских стран, которые продолжают устраивать в отношении России провокации.
0: Мария Владимировна Захарова сейчас нашел сообщение, только что сообщила, что Трамп поддерживает нашу инициативу о перемирии 8-9 мая и напомнила украинским нашим недругам о том, что в случае провокации на День Победы будут нанесены удары по центрам принятия решений. Я абсолютно солидарен вашей позиции. Мне очень откликаются слова, которые говорите вы. И я прекрасно понимаю, что безнаказанность, она рождает как раз новые преступления, когда условный украинский политикум понимает, что ни физической ликвидации, ни какой-либо другой сложности у них в жизни не будет. Что бы они ни творили, естественно, это провоцирует новые события.
1: Про физическую ликвидацию тут отдельная история. Если внимательно посмотреть на Иран, где американцы действительно физически уничтожили достаточно большое количество военно-политического руководства, и где результат, но у Ирана другая система управления, выстраивающаяся годами на идеологических принципах, но Украина, она тоже выстроена годами и на определенной извращенной форме идеологических принципов, при которой там каждый, кто может заменить предыдущего, он верно служит тем же хозяевам. Поэтому, собственно говоря, если на месте Зеленского будет любой другой бывший командир, генерал, бывший разведчик, ничего в сути своей не поменяется, потому что система управления на Украине, она выстроена по такому принципу, что эти люди, торгующие своим лицом, абсолютно не влияют на принятие решений. Им дают возможность грабить, их это устраивает, и, собственно говоря, за то, что им дают возможность грабить, они должны четко выполнять последовательно те задачи, которые прилетают извне. Поэтому кто бы там ни был, это, мне кажется, вопрос не решит на самом деле. Но если у Зеленского закончится бункер, А мы знаем, какой это бункер. Я уверен, что где-то в архивах есть четкие, как бы, не только координаты, но и слабые места этого советского бункера, в котором Зеленский прячется, рассуждая о десоветизации Украины. Как бы, да? Если этого бункера не будет и придется рыть какую-то новую нору себе самому, как бы, это будет достаточно эффектно.
0: Я вот как раз хотел спросить, у нас буквально 5 минут остается, по поводу возможных рычагов влияния на украинских террористов. Вот этот политикум, он меняется, дополняется, какие-то люди оттуда изгоняются, санкционное давление, так называемое, там, Миндичу, 3 года санкций, бывшему главе еще тогда легитимного украинского президента, 10 лет Богдану выписываются санкции. А вот эта связка с НАБУ и САП, которая вроде как должна была ловить этих прохиндей, воров за хвост, и вроде фактура есть, и пленки какие-то публикуются, а поезд дальше не едет, как будто это, если не конечное, то точно депо. Вот буквально должно было состояться заседание как раз по пленкам, новым пленкам Миндича, но представители структур, которые вроде как поддерживаются, или точнее на них влияют Соединенные Штаты Америки, сказали, что никаких встреч, никаких собраний не будет. Что происходит? Почему этот инструмент наши западные оппоненты влияния на Украину не используют? Всем выгодно, так будет дальше.
1: Западные оппоненты прекрасно используют выстроенный, отлаженный инструмент влияния на внутриполитическую ситуацию на Украине посредством этих всех антикоррупционных органов. Только вопрос, в чьих руках этот инструмент. У нас была иллюзия в нашем экспертном сообществе, что она была стройная, вполне логичная. Значит, есть Трамп, у него есть ФБР, у ФБР есть НАБУ. Сейчас НАБУ, значит, нагнет Зеленского по приказу Трампа через коррупционный скандал, как бы, и Зеленский совсем согласится. И вот мы носились там несколько недель с этой идеей, значит, везде ее обсуждали, на всех шоу, как бы. И как-то вот по прошлые полугода появилось понимание, что как-то это все не так работает. Если мы посмотрим на историю создания этих антикоррупционных органов, посмотрим на кадровые назначения туда, посмотрим на то, как не хотел их создавать Порошенко, потом как не хотел их создавать Зеленский, как бы, да, то очевидно можно сделать вывод, что требовали создания и контролируют эти органы те, кого у нас принято называть коллективно глобалистами. То есть к Трампу это не имеет никакого отношения. Далее, если вы посмотрите на реальные практические действия, кого закошмарило, реально закошмарило НАБУ за последнее время, да, это в подавляющем большинстве те персонажи украинской политики, немногочисленные, которые позволили себе публично и искренне присягнуть на верность Трампу. Я сейчас говорю про Тимошенко, Арахамию там и так далее. То есть этот инструмент, который как бы используется для того, чтобы полностью контролировать украинскую политическую систему. Ну и самый простой вопрос, да, если это все Трамп, ФБР и НАБУ, то скажите мне, пожалуйста, в нынешней ситуации достаточно тесных совместных военных операций, иногда даже военных преступлений между США и Израилем, Трампом и Нетаньяху, их личными отношениями, неужели такая большая проблема, особенно на фоне того, что американцы позволяют себе просто прилететь в другую страну и украсть там ни больше, ни меньше действующего президента? В чем проблема вытащить с Израиля Миндича, если все вокруг него крутится? Но это же цирк, ну объективно, цирк, который всем очевидно понятен, как бы, что это все инструменты контроля за украинской политической системой не в пользу Трампа, не в пользу мира. И в этой части, да, действительно, какие-то были предприняты шаги для того, чтобы привести Зеленского в чувство. А для чего? А для того, чтобы Зеленский как раз-таки ни в коем случае не мог себе позволить пойти на условия Трампа. И в этом была основная задумка этого коррупционного скандала. Именно поэтому он не имеет никаких юридических последствий, а существует только в информационном пространстве. Его периодически подпитывают какими-то новыми вбросами, намеками там, и так далее. Ну вот госпожа, которая Мендель, по-моему, которая была пресс-секретарем у Зеленского, которая вдруг неожиданно стала обладателем информации, чего же в этих пленках содержится. Да вы знаете ее географическое местоположение? Она находится в Великобритании. А вы знаете, что с первых дней, как она стала пресс-секретарем, как бы она была завербована британской разведкой. Да, как бы, о чем намеками говорил еще один сомнительный персонаж украинской журналистики под фамилией Гордон. Так вот, в этой части как бы все же очевидно и понятно, да, в чьих интересах она вбрасывает тему. Как бы говорит, а вот там еще Елена Зеленская, наверное, есть на этих пленках. Это все вещи не случайные. Зеленского держат в тонусе и держат те, кому нужно. Я много раз говорил и повторю еще раз. Для нас это, мне кажется, для понимания этого вопроса для нас крайне важно. Влияние и степень влияния администрации Трампа на внутриполитическую ситуацию на Украине, на украинский проект, она крайне низка. За все это время разными способами, попытками общения с депутатами Верховной Рады, с попытками перевербовки их в свои сторонники, как бы Трамп не смог нажить критическую массу, способную переломить украинскую систему управления, ни кадров не смог нажить, ни влияния. Ну, не получается, потому что ту систему управления, которую выстроили глобалисты на Украине, ее победить крайне сложно. А привлекательного предложения от Трампа для украинской политической элиты пока не поступает, потому что наиболее привлекательным предложением на сегодняшний день является предложение глобалистов: делайте то, что мы скажем, мы вам позволим грабить. Что грабить? Мы найдем, будем по чуть-чуть находить вам то 90 миллиардов, то еще чего-то. То есть кормовая база-то она сохраняется, давайте будем объективны. Как бы, да, она скукоживается, она становится меньше, но она все равно остается привлекательной.
0: Да. Слушайте, ну, мне всегда вот в наших разговорах времени мало. Я надеюсь, что мы этот разговор продолжим в эфире. Спасибо вам за то, что включаетесь на Slavy of Life. Всегда с глубоким анализом. Константин Кнырик, руководитель информагентства News Front. Друзья, движемся вперед. У нас будет совсем скоро возможность пообщаться с Олегом Макаренко, востоковедом. Собственно, тема, направление вам уже понятно и известно. Пока будет небольшая пауза, рекомендую подписаться на каналы Slavy of на всех площадках. Итак, небольшая пауза. В студию вернемся и продолжим.
2: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.

0: Продолжаем прямой эфир на главном патриотическом. Это Соловьев Лайв, в студии Иван Каменев. И новость, которую только что дала агентство, ближневосточное агентство Аль-Арабия, США и Иран достигли договоренности о поэтапном открытии Ормузского пролива в обмен на смягчение условий блокады иранских портов. По их информации, прогресс в ситуации с кораблями, которые застряли в Ормузском проливе, ожидается буквально в ближайшие часы. Молнией эта новость прошла по информагентствам. Сейчас будет отражаться на всех наших российских каналах. Собственно, начнем с этой темы. Уже на связи наш уважаемый эксперт. Это Олег Макаренко, востоковед, доцент кафедры культурологии и этологии МПГУ. Олег Анатольевич, здравствуйте. Давно не виделись. Рад приветствовать.
1: Добрый день, добрый.
0: Аль-Арабия говорит, что вот-вот и пролив будет поэтапно открываться. Как смотрите на такую инициативу в контексте решений Трампа, как будто бы о смягчении своей военной экспансии на Ближний Восток и, в частности, в Иран? Ну и как будто есть полное ощущение, что это просто завершение одного акта, впереди нас ждет новый виток, новый сценарий, каким он может быть?
1: Ну, во-первых, верить Трампу... Это называется самого себя не уважать. Сегодня он проснулся с полной уверенностью, что закончилась ядерная программа Ирана. Он ее закончил. Потом проснулся снова и заявил о том, что мы начинаем бомбить уже завтра. И вот это, как называется, качели, да? Наверное, все зависит от погоды. Или халат просто не тот одел. Получается, что верить американцам нельзя в любом случае. А то, что заявили, что поэтапно открывают Ормузский пролив и будет смягчаться блокада иранских портов и, как следствие, возможность Ирана торговать нефтью, потому что это критически важно американцам на сегодняшний момент. Потому что цены растут, и внутренняя политика Соединенных Штатов нацелена или определяется в том числе и ценами на бензозаправках, когда американцы подъезжают и понимают, что тратят больше, чем они тратили до этого, то они голосуют явно галлонами бензина. И здесь все идет не в пользу Трампа. С одной стороны, это выгодно всем странам мира, включая Европу, цены должны упасть. Но с другой стороны, мы неоднократно слышали о том, что Соединенные Штаты прекратят наносить удары и уничтожать иранские корабли, нападать на них, отнимать нефть, потому что это очень выгодно американцам, они же ее потом продают. Я думаю, что такое положение дел может продлиться недолго, абсолютно недолго, потому что нет выхода на конечный результат любой войны. Конечный результат любой войны – это подписание договоренности. Договоренности с американцами почему-то подписать Ирану не удается. С одной стороны, туда приезжают люди, которые подписывать их не собираются. С другой стороны, слишком серьезные требования у американцев относительно, ну, неприемлемые для Ирана, которые работают не столько на Соединенные Штаты, сколько на Израиль. И поэтому они неприемлемы по определению. И подписать мирный договор в этом случае не удастся. Но... В принципе, Трамп не то чтобы добился своего, но смягчение действий Ирана в отношении судов, которые проходят через Ормузский пролив, это уже позитивная новость. Я не имею в виду для рынков, а я имею в виду для Соединенных Штатов. Но в обмен на что-то. Всегда в обмен на что-то. Сказать, что это какая-то позитивная новость, и это надо преподносить с пометкой «молния», я бы не сказал, потому что любое действие провокационного характера со стороны Израиля или Соединенных Штатов Америки в конечном итоге приведет к дальнейшей к дальнейшим боевым действиям, и то, что эти боевые действия продолжатся, у меня нет никаких сомнений. Потому что американцы никогда не выходили из конфликта без необходимых им договоренностей, или, как Трамп называет это, сделки. А сделка заключается в том, что он мечтает, чтобы Ормузский пролив контролировался как Соединенными Штатами, так только, точнее, даже Соединенными Штатами. Я не думаю, что он кому-либо доверит еще этим заниматься и собирать денежные средства. Так что нынешняя договоренность между американцами и Ираном – это временное послабление, которое не приведет к дальнейшим каким-то позитивным сдвигам, потому что слишком глубоки противоречия, касающиеся, ну, самого Ормуза, с одной стороны, потому что там есть внешний контур и существует внутренний контур контроля. Второе – это Соединенные Штаты никак не сбрасывают со счетов мирной ядерной программы Ирана. Они считают, что Иран должен прекратить любые ядерные исследования, и обогащение урана должно быть практически нулевым. Ну и еще один главное действующее лицо этого конфликта – Израиль – будет требовать от Соединенных Штатов однозначно учитывать интересы своего государства, учитывать именно в том плане, чтобы Иран прекратил финансирование, прекратил помощь, прекратил любую деятельность в отношении своих прокси, особенно те, с которыми Израиль ведет активное противодействие. Я имею в виду Хезболлу. Поэтому то, что мы видим сейчас, это ситуативное действие, которое назвать прорывом в взаимодействиях Соединенных Штатов и Ирана никак не является. Это просто ситуация, по которой сегодняшняя ситуация, по которой Трампу необходимо было бы показать свою способность, ну, не то чтобы склонить Иран, но к подписанию хотя бы каких-либо договоренностей, способных разблокировать Ормуз и дать, как это называется, когда человека душат, да, или придушивают, ему надо что делать? Сделать глубокий вдох. Вот такая ситуация и с Трампом. Трампа придушили, Иран придушил, и ему нужен воздух. И вот этим воздухом, да, это проход через Ормузский пролив, танкер с нефтью, которые там застоялись, как некоторые говорят, изголодались, потому что у них не хватает продовольствия и воды для того, чтобы обеспечить себя, а никто не хочет их этим обеспечивать, ввиду того, что там в том числе и через Ормузский пролив происходит подпитка и привоз товаров в страны Персидского залива. То есть это для Трампа глоточек свежего воздуха после того, как Иран придушил весь мир, и в том числе Трампа, на нефтяном рынке. Вот и все.
0: Спасибо большое вам за интересную метафору. В широком смысле, действительно, когда еще вчера кто-то обвиняет в случае с Ираном Исламскую Республику и называет самым большим злом, а спустя какое-то время, там месяц-другой, говорит, ну да, мы уже вот-вот договорились, в общем-то, будем жить, да, ну вот буквально одностраничный меморандум, который якобы был передан накануне Ирану, должен эту проблему решить. Олег Анатольевич, а если о влиянии на США? Вот была новость любопытная о том, что гнев Саудовской Аравии заставил Трампа свернуть опасную военную операцию «Проект Свобода». У меня остается впечатление, что, ну, помимо того, что страны региона стали заложниками, в том числе Соединенных Штатов, их деятельности, надеясь на хоть какую-то защиту или полную защиту, получая огромный ущерб из-за того, что нет судоходства, из-за того, что страдает, в общем-то, и имидж, ведь прилетали дроны, есть воздушная угроза, периодически появляющаяся, и страны страны региона как будто пытаются показать свою важность. Мол, мы на что-то точно влияем. Может быть, даже заказная статья от саудитов, которые вот говорят о том, что их гнев заставил Трампа эту операцию, которую он анонсировал 3 мая, обещая с 4 сопровождать торговые суда, свернул. И вот несколько фактов. Эта операция поставила под угрозу хрупкое перемирие между США и Ираном, об этом CNN сообщала. Саудовская Аравия запретила США использовать свои базы и воздушное пространство для проекта «Свобода», поэтому Трамп его смирнул, это уже NBC. И когда Трамп анонсировал эту инициативу в соцсетях, союзники по Персидскому заливу оказались как будто бы застигнуты врасплох, ну и ответ Эр-Рияда отказал в доступе к авиабазе принца Султана и воздушному пространству для связанных с операцией военных полетов. Ну и якобы вот телефонный разговор между Трампом и наследным принцем Бин Салманом не помог эти разногласия урегулировать. Кто влияет на этого юношу американского?
1: Ну, на этого рыжего юношу влияет практически все. Израиль на него влияет, начинает бомбить Иран. Погода, наверное. Ну, старенький же все-таки. Погода влияет на пожилых людей иногда не в лучшую сторону. Давление изменяется, и он начинает менять свои заявления. Все. В том числе и Бен Салман. Его не очень хорошие высказывания в отношении Бен Салмана, они будут играть свою роль все-таки. Будут играть. Надо, есть хорошие русские пословицы. Не плюй в колодец, я добавлю, вылетит не поймаешь. Да? Ну, это так, в шутку, конечно. Да? Не плюй в колодец, придется воды напиться. Вот он плюнул туда, куда не надо, заявив нехорошие слова о Бен Салмане в своем выступлении. Слово же не воробей, вылетит не поймаешь, русские пословицы, а оно вылетело. И вот оно как вернулось к нему, ну, скажем, ограничением американских вооруженных сил в рамках проведения его военной операции. И действительно свернуть эту операцию мог звонок Бен Салмана и отказ в использовании авиабаз Соединенных Штатов. Да, может, может. Почему? Потому что мы понимаем, что американцы находятся слишком далеко от своей территории. И использовать чужую территорию можно только все-таки с разрешения. А Бен Салман еще вдобавок это серьезный игрок на внутреннем арабском политическом треке. Очень серьезный игрок, который сейчас находится в конфронтации с той же самой Саудовской Аравией. Причем Саудовская Аравия и с Объединенными Арабскими Эмиратами. Очень интересная обстановка там, с одной стороны. С другой стороны, мог ли Трамп сослаться на Бен Салмана и отказаться от этой операции, понимая, что это приведет практически к самоубийству американской операции, которая, ну, мягко говоря, американские вооруженные силы просто не вынесут. Да, и это тоже. Но я думаю все-таки, что Бен Салман в этом случае оказался последовательным политиком, который определил вместе с Пакистаном, обращу ваше внимание на это, что Пакистан, являясь посредником, и говоря о том, что любые военные операции в отношении Ирана приведут к катастрофическим последствиям и к ущербу, в том числе стран Персидского залива, переговорив с Пакистаном и убедившись в том, что Иран готов и в состоянии наносить болезненные удары по инфраструктуре стран Персидского залива, Бен Салман принял такое решение. Взвешенное, абсолютно находящееся в пику или в противоположность американской политике желание бомбить все и вся здесь и сейчас. Этот человек прекрасно понимает, что американцы через какое-то время будут все-таки сворачивать свое присутствие, как они сейчас заявляют, что сворачивают его из Европы, но там кричат эти прибалтийские я даже не знаю, как их назвать.
0: Волкодавы, Олег Анатольевич, это волкодавы. Мы просто недооцениваем их.
1: Нет. Есть другие, вот вы говорите, это собаки, это не волкодавы, это гнедодавы. Вот такие гнедодавы, вот они, да, карликовый, вот есть такое понятие, карликовый гнедодав. Вот из этой оперы они заявляют о том, что они готовы принять 5000, например, тех же американских военнослужащих. Куда они будут из Саудовской Аравии принимать, я не знаю. Может быть, для, знаете, для размножения гнедодавов они нужны там. В Прибалтийских Эмиратах. Поэтому Бен Салман абсолютно верно выбрал решение. Вовремя он вставил палку в колеса американской военной машине. И я думаю, что это будет продолжаться. Я имею в виду, что сворачивание присутствия американцев, потому что внутри своего государства он должен определять политику, а не американцы. И с другой стороны, сейчас необходимо выстраивать новый порядок взаимодействия с своим ближайшим не союзником, но государством, которое находится очень близко от него, и географически его никуда не убрать. Это именно Иран. Выстраивать новую структуру безопасности в регионе, учитывая интересы Ирана и учитывая возможности Ирана по противодействию соперникам, вот таким, как Соединенные Штаты. Так что это новая конфигурация безопасности. И Бен Салман здесь находится абсолютно верно и верно выбирает политические решения. Так что это хорошо. Это очень хорошо. Хорошие звонки для всего региона.
0: Ну, другими словами, можем ли зафиксировать тот факт, что сейчас вот это американское предложение в адрес Ирана о 30-дневном там, перемирии или затишье, переговорах и так далее, вряд ли будет Ираном воспринято положительно? Дискуссия вот эта через Пакистан или каким-то другим образом будет продолжена. Армуз да. Сейчас по разным данным, ну вот CNN, по-моему, публиковала данные, что более 1500, 1600 танкеров где-то там в регионе баражируют. Я ради интереса сейчас открыл вот в прямом эфире, давайте нашим зрителям тоже покажем. Трафик, морской трафик, Армузский пролив, ну и вот то, что прямо сейчас происходит там, тоже, в общем-то, прямого движения нет никакого. Нет. Ну, есть какие-то корабли, но они, в общем-то, стоят, никуда не двигаются, поэтому никакого движения там нет. Ну и Иран может продолжить таким образом давить на американцев, которые, в общем-то, в итоге должны прогнуться.
1: Конечно. Вы понимаете, если один раз предоставить американцам укусить тебе за палец, то они откусят по самой локоть. И если вы сейчас, когда цены на нефть будут расти, и они будут расти очень серьезно, вы им дадите возможность откусить вам этот маленький палец, то потом удержать это будет очень сложно. Вот сейчас тот момент, когда следует подписывать договоренности. Если вы даете человеку возможность вдохнуть воздух, как я сказал, он будет бороться дальше. Надо его душить, как анаконда. Он сделал выдох, душите дальше. И Ирану на сегодняшний момент невыгодно допускать и выпускать эти корабли. Невыгодно. Это факт. Другое дело, если, может быть, конечно, у них самих какие-то проблемы с нефтью и исполнением, значит, именно экономических договоренностей и финансированием собственного ВПК и продолжением войны, они могут пойти на это, но это будет опрометчивым решением. Поэтому вот это вот заявление, я к нему отношусь скептически. Надо душить до конца. И Ирану до подписания договоренностей, а тем более экономических, которые дадут ему полностью возможность торговать со всеми странами мира абсолютно без каких-либо санкций. Это нужно. Если американцам дать слабину и показать слабину, все закончится очень и очень плохо. Американцы потребуют закрыть ядерную программу, американцы потребуют вместе контролировать Армуз, американцы заставят делать все, что угодно. Договариваться с американцами нельзя, а лучше всего договариваться с пистолетом у их виска. Это будет прекрасно. Так что у Ирана сейчас есть такая возможность, и поэтому ослабить любые перемирие какое-то. Какое перемирие? О чем вы? После перемирия начнутся активные боевые действия. Американцы подтянутся, и в этом случае для вас все закончится плохо. И показывает, что ты слаб в Персидском заливе другим арабским странам. Ирану сейчас ну никак нельзя. Поэтому к этому надо относиться, к тому, что мы слышим, надо относиться с большим скепсисом.
0: Абсолютно с вами солидарен. И знаете, как человек, который работает с информацией, наблюдая за тем, что пытаются, какие нарративы пытаются вбрасывать, в первую очередь, западные СМИ, но это просто в чистом виде антикриз, попытка выдать желаемое за действительное, показав рынкам, своей аудитории о том, что да, мы уже договорились, да, мы уже победили. И это все, конечно, муссируется настолько дивно. Я вот, знаете, хотел спросить, у нас буквально минута, по поводу Израиля, ведь как будто контур вот этих переговоров между Ираном и США, он не включает уже Нетаньяху, который мы там условно еще вчера говорили о том, что Ливан Израиль уничтожает, стирает как будто ластиком сектор Газа. Но вот посмотрел у Михаила Лайдина, нашего коллеги, который в Бейруте работает, израильская авиация за сутки нанесла удары по 28 населенным пунктам на юге Ливана и в западной части долины Бекаа. Еще как минимум 15 поселений попали под артиллерийский обстрел. И Израиль эту операцию продолжает. По последним данным, за среду только в результате ударов погибли 13 человек. Общее число жертв с марта по май превысило 2700 человек и еще более...

0: знаете, как кот Васька, да, он слушает, доест. Вот это то же самое Израиль. Надо наоборот освещать действия Израиля как можно больше в рамках именно вот этого действия, что американцы заняты Ормузом, а израильское государство под шумок пытается зачистить юг Ливана и нанося удары по территории суверенного государства. Они всегда этим пользовались, они всегда это делали из-под тишка. Прикрываясь всем чем угодно, они будут это делать. К этому надо относиться. Ну, нормально, так будет. Ничего другого мы от них ждать не будем. Никаких мирных договоренностей. Тем более они вынесены за скобки иранского трека. Они в переговорах не участвуют. Не пригласили.
1: Спасибо большое за этот разговор, Олег Анатольевич. Всегда большая радость встретиться с вами в эфире «Соловьев Лайв». Олег Макаренко, востоковед, доцент кафедры культурологии и теологии МПГУ. Друзья, мы вот обсуждаем разные темы, а я бы хотел все-таки обратить внимание, об этом очень часто говорю в эфирах, что надо в первую очередь следить за собой. И ну вот официальное заявление губернатора Пермского края Дмитрия Махонина: украинский беспилотник атаковал промышленное предприятие в Пермском крае. Жертв и пострадавших нет. Еще несколько беспилотников были сбиты. На месте падения обломков работают экстренные службы. Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин сообщил о том, что отражена атака еще двух беспилотников. Вы помните, что более 300 их было сегодня сбито по всей стороне, это утренние данные от Минобороны. Белгород, опять погибшие люди, в том числе молодая девушка. Дроны летают FPV постоянно и там, и над городами Донецкой Народной Республики и другими городами. Но это я к чему, что время очень тревожно. Я все-таки призываю всех, насколько это возможно, соблюдать меры безопасности и осторожности. Легко об этом рассуждать, находясь вдалеке, но вот был недавно на родине, поэтому прекрасно понимаю, о чем говорю, и еще раз хочется пожелать твердости нашим военным, которые отвечают на угрозы со стороны наших оппонентов. Есть полное ощущение, что мы увидим совсем скоро очень громкий ответ на все то, что в наш адрес летит. Друзья, напомню вам о том, что мы проводим большой сбор. СВР-фонд ведет сбор, целью которого является помощь Туапсе и региону, который пострадал от одного из террористических украинских обстрелов. Наша задача — успеть собрать до 9 мая 20 миллионов рублей. Ну, мы уже собрали большую часть, поэтому осталось навалиться. Вот этот марафон по сбору, он называется «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». И давайте сделаем это все-таки максимально оперативно. Наша команда участвует в этом сборе регулярно, постоянно. Мы об этом, может, не говорим так много, но вот я обращаюсь к нашим зрителям, слушателям, если у вас откликается, если вы чувствуете желание помочь, svrfond.ru, ну или для тех, кому сделать можно удобнее, наведя камеру мобильного телефона на QR-код, он сейчас появится на экране. Собрано 17 миллионов 754 тысячи 363 рубля. 100 рублей, друзья, это уже большая помощь, поэтому участвуйте в сборе. Ну вот, собственно, QR-код в углу экрана. Сайт svrfond.ru – это та возможность, которая есть у каждого, чтобы принять участие. Давайте сделаем сейчас рулетку с нашими видео. Сумбатыч всегда их показывает. Собственно, будем в тренде, так как время как раз эфира Армен Сумбатыча, которого сегодня в это время подменяю. И выберем, что посмотрим во время паузы, после которой в студию вернемся уже с Андреем Шитовым, с Андреем Константиновичем, с нашим экспертом-американистом. Обсудим все то, что происходит в Америке. Давайте что-нибудь американское. Вот масштаб личности не то. Трамп не ровне Путину. Вот, кстати, интересный акцент. Посмотрим и в студию вернемся.
2: Вы упомянули переговоры между американцами и русскими. Как думаете, в чем стратегия Белого дома? Они ведут умную игру или Путин их просто обыгрывает?
3: Их обыгрывают только так. Путин презирает Дональда Трампа. Для него Трамп — полезный идиот. Прямо по Ленину. Это стало нам понятно, например, по конференции в Осаке в 2019 году, когда Путин начал подкалывать Трампа. Сказал ему: «О, мистер Трамп, я сделал для Израиля гораздо больше, чем люди думают». Трамп стукнул кулаком по столу и заявил: «Никто не сделал для Израиля больше, чем я». А Путин ответил: «И, о, господин президент Трамп, может, им стоит переименовать свою страну в вашу честь?» Трамп с недоумением посмотрел на него на секунду, а потом сказал: «Нет, думаю, это уже слишком». Все это записала Фиона Хилл, которая присутствовала при их разговоре.

0: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
1: Война изменилась. Противник прячет свою инфраструктуру вдали от линии фронта, уверенный в своей недосягаемости. Но он ошибается. Чтобы достать врага там, где он чувствует себя в безопасности, нужен новый инструмент. Не просто снаряд, а интеллект, облаченный в металл. 9М544. Флагманский боеприпас системы «Торнадо-С». Это не модернизация прошлого. Это фундаментальный сдвиг в философии артиллерии. Его стихия — стратосфера. Разогнавшись до 5 скоростей звука, он уходит туда, где воздух разрежен, чтобы планировать на дистанцию до 120 километров. 4 руля в носовой части корректируют полет, опираясь на инерциальную систему и сигналы спутников. На финальном участке он входит в отвесное пикирование, невидимый для радаров, на скорости, не оставляющей времени на реакцию. Точность хирургическая. Отклонение — считанные метры. Это уже не стрельба по площадям. Это новое слово в развитии РСЗО «Торнадо-С».
2: Брюссель и Киев объявили о создании альянса по разработке беспилотников для укрепления безопасности Европы. Его ключевая задача — создание новейших дронов и средств борьбы с ними. Лабиринт Карнаухова. Сегодня в 19:00 на телеканале «Соловьев Лайв».
3: 7 мая 1755 года начал свою работу Московский государственный университет. Изначально учебное заведение располагалось в здании аптекарского дома у Воскресных ворот. В соответствии с планом Михаила Ломоносова в университете были образованы 3 первых факультета – философский, юридический и медицинский. 2 столетия спустя МГУ переехал на свое современное место на Воробьевых горах, заняв самую высокую из сталинских высоток.
4: Переломный момент Великой Отечественной войны. Курская дуга. Сила против силы. Броня против брони. Огонь против огня. В 2023 году на месте битвы появился мемориал победителю. Советскому солдату, который выстоял вопреки всему и не позволил немецким танковым армиям сомкнуться и сокрушить себя. Место памяти. Наша история, наша гордость.
5: Согласно антропологическим и археологическим исследованиям, Кения – место зарождения человеческой цивилизации. Останки предков людей, обнаруженных на территории современной Кении, насчитывают около 3 миллионов лет. Мама Африка. Кения. Только на Соловьев Лайв. В это воскресенье –

0: О чем сегодня хочешь поговорить?
1: Пассажирский самолет «Дональд 747» терпит крушение над водами Ормузского пролива в течение 250 серий в честь юбилея независимости США.
2: Командор, в США приехал король Англии. Сначала принц Гарри, теперь Карл III. Они что, всей семьей к нам эмигрируют? Командор, что это там внизу? Арабские Эмираты, Хексет. Сэр, там какое-то движение. Это они выходят из ОПЕК. Командор, вы будете ужинать. А что, кто-то снова приготовил покушение? Командор, у вас заклинило штурвал. Я знаю. Странно, что этого не заметили еще во время выборов. Хексет, подержите штурвал. Я хочу поговорить с президентом Путиным. Но вы же уже говорили со мной, с Кэролайн и даже с королем Карлом. Поэтому мне и нужно поговорить хоть с одним вменяемым человеком. Вы не посмеялись, сэр. Да, не посмеялся.
3: Эта цифра ставит крест на всей ядерной безопасности. 4-6-2-5. Накануне Владимир Путин заявил об успешных испытаниях буревестника и Посейдона. Трамп воспринимает успехи России как личное оскорбление. План, который начал готовиться 10 лет назад. В этом плане прописано все. Даты, указы, типы ракет и даже место будущего взрыва. Сегодня мы не будем гадать, мы будем читать документы и найдем тех, кто стоит в тени Белого дома.
4: Ядерный контракт. Скоро. На Соловьев Лайф.
5: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Только правда и только факты. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
6: США усиливают военное присутствие в Латинской Америке на фоне угроз Вашингтона в адрес Кубы. Пентагон вновь открыл в Панаме школу подготовки бойцов для операций в джунглях. Подробнее с Маратом Булатовым. Сегодня в 16:00 на телеканале Соловьев Лайф.
7: Это проект «Ставка». Я подполковник запаса Евгений Тишковец. Здравствуйте. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения группировки «Вой Север» улучшили тактическое положение. Противник потерял до 180 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 26 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и 5 станций РЭП. Подразделения группировки «Вой Запад» улучшили положение по переднему краю. Потери врага составили до 180 военнослужащих, бронетранспортер М-113, 5 боевых бронированных машин, 25 автомобилей, 4 артиллерийских орудия, боевую машину РСЗО «Град» и 3 станции РЭП. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Враг потерял более 90 военнослужащих, боевую машину пехоты «Мардер», бронеавтомобиль «Пума», бронетранспортер М-113 и боевую бронированную машину «Казак». Уничтожены 13 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии, 4 станции РЭП и 2 станции контрбатарейной борьбы. Подразделения группировки «Вой Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 360 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и 2 станции РЭП. Подразделения группировки «Войск Восток» продвинулись в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 315 военнослужащих, 5 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск Днепр улучшили тактическое положение. Уничтожены более 35 военнослужащих, 24 автомобиля, артиллерийское орудие и 3 станции РЭП. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками артиллерии нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также пунктом временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 142 районах. Средствами ПВО сбиты 8 управляемых авиабомб, 7 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаммерс» и 507 БПЛА. На Бурлукском направлении подразделения вооруженных сил России расширяют зону контроля к югу Поколянного, наступая через соседний лес и лесополосы на юг в сторону Белого колодца. К югу от Бочкова завязались бои за сразу 3 населенных пункта – Караичное, Волоховку и Чайковку. Параллельно продолжаются бои в окрестностях Акимовки. На северном берегу реки Волча ухудшается ситуация для зажатых между рекой и границей членов украинских формирований. Там противника выбивают из приграничных лесов, и ВСУ теряют позицию за позицией. В районе землянок также продолжаются бои. Российские штурмовые группы пытаются продвинуться в окрестностях Бударков. Можно констатировать факт локального наступления на участке шириной порядка 13 километров, что по нынешним меркам весьма заметная попытка продвижения. На Краматорско-Славянском направлении подразделения армии России ведут наступательные действия в районах Коленников и Кривой Луки. При этом в последнем населенном пункте занята значительная часть территории. Идет закрепление и развитие тактического успеха. На поступах к краю Александровки подразделения армии России продвигаются со стороны Коленников, а также действуют по оврагам, выходя к населенному пункту с восточного направления. Фактически фиксируется начало боевых действий за село. На южном фланге подразделения ВСУ предпринимают контратаки в районах Деброва и Меньковки, пытаясь сдержать развитие наступления и стабилизировать линию фронта. Наши бойцы предпринимают попытки охвата Красного Лимана, продвигаясь через лесные массивы в направлении Щурова с задачей обхода города с западной стороны. В севернее фиксируются боевые действия в районе Пришиба, что указывает на расширение зоны активных боестолкновений и давление на прилегающие участки фронта. На Добропольском направлении противник провел серию контратак в Белиском и смог восстановить контроль как минимум над частью населенного пункта, хотя на восточных окраинах сохраняется присутствие наших военных. К югу от Гришина появились свидетельства продвижения уже наших бойцов. Там под контроль российских штурмовиков перешло несколько опорных пунктов в лесополосах к югу от железной дороги и трассы М-30. Причем атаки здесь начались еще в конце апреля, начале мая. На этом участке противник ранее предпринимал достаточно масштабные контратаки, в том числе с прорывами на бронетехнике к окраинам Покровска. Укрепление позиции вооруженных сил России здесь позволит обезопасить город от новых, вполне возможных попыток контрнаступления ВСУ. Подполковник Тишковец доклад окончил. Подписывайтесь, наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Честь имею.

0: В эфире «Соловьев Лайв», программа «Ньюсрум», и я ее ведущий Александр Валеев. Здравствуйте. О последних новостях в нашем выпуске. Средства ПВО уничтожили 347 украинских беспилотников на территории России за минувшую ночь. Как сообщила Минобороны, во всех случаях поражены аппараты самолетного типа. Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Адыгеи, Калмыкии, Крыма, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, на подлете к столице с полуночи сбили 13 дронов. Добыча угля приостановлена на шахте «Алардинская» в Кемеровской области, где было зафиксировано превышение уровня угарного газа. Об этом сообщили в региональном главке МЧС. По данным ведомства, на поверхность эвакуированы 110 горняков. Утром на шахте зафиксировали превышение уровня угарного газа и задымление. Предварительная причина – возгорание кабельной продукции. Следственный комитет начал доследственную проверку по признакам нарушения правил промышленной безопасности. Дмитрий Медведев заявил о подготовке ФРГ к масштабному реваншу за поражение во Второй мировой войне. Об этом зампред Совета безопасности России написал в статье на сайте RT. Он отметил, что происходит пропагандистская обработка общественного мнения. По его словам, Москву в военной стратегии Берлина называют фундаментальной угрозой миропорядку. Дмитрий Медведев считает, что Германия, как и в 20 веке, не экономит на милитаристском авантюризме. В частности, военные расходы страны к 2024 году достигли 88 миллиардов долларов. Это первое место в Европе. Кроме того, страна поднялась с 6 на 4 место среди мировых поставщиков военной продукции, благодаря либерализации экспортного контроля. В Москве не планируется отключать или ограничивать мобильный интернет с 7 по 8 мая, сообщает Министерство цифрового развития. Там отметили, что в случае возникновения непосредственных угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения. Вместе с тем, 9 мая доступ к мобильному интернету, в том числе к белому списку сайтов и сервисам обмена СМС в Москве, будут временно ограничены для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы. Подчеркивается, что домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме без ограничений. Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль представил план реформирования Европейского Союза, предусматривающий изменения в сфере внешней политики, безопасности и расширения объединения. По его словам, одной из ключевых инициатив должно стать более активное использование механизма усиленного сотрудничества. Он пояснил, что в случаях, когда достижение консенсуса между всеми странами сообщества невозможно, отдельные государства должны иметь возможность продвигаться вперед в рамках ограниченной группы. Глава МИД Германии также предложил отказаться от принципа единогласия при принятии внешнеполитических решений и перейти к голосованию квалифицированным большинством. По его мнению, это позволит избежать блокировки решений отдельными странами. Кроме того, министр выступил за ускорение расширения Евросоюза через механизм поэтапного присоединения новых государств. Это была программа «Ньюсрум». Больше новостей в канале «Соловьев Макс». С вами был Александр Валеев. Всего доброго.
1: Продолжаем прямой эфир на «Соловьев Лайв», студии Иван Каменев. Мы рассказываем вам о главных новостях к этому часу. Приветствую наших зрителей и слушателей. Друзья, напомню, канал «Соловьев» рекомендую вам для подписки. Огромное количество новостей. Вот все то, что как раз можно смело считать важным, публикуется у нас практически в прямом эфире 25 на 8, я это называю, потому что мы редко отдыхаем, всегда работаем. Ну, поэтому вы вместе с нами. Друзья, сейчас к разговору подключаем нашего эксперта. Это Андрей Шитов, американист, обозреватель ТАСС. Андрей Константинович, здравствуйте, рад вас приветствовать.
2: Здравствуйте, Иван Валерьевич, спасибо за приглашение.
1: Огромное спасибо вам и за ту работу, которую вы ведете, потому что вот у вас вышла большая статья на как раз для ТАСС, на ТАСС Аналитикс. И вот с любопытством, ознакомившись с ней, предлагаю оттолкнуться как раз от обсуждения всего того, что происходит. Мы в блоке с востоковедом сегодня, вот буквально там полчаса назад, говорили о заявлении издания «Аль-Арабия», которое считает, что вот-вот будет договоренность, штаты близкие с Ираном к какому-то компромиссу, но посмотрел о тех бенефициарах, которые за этим каналом стоят. Это Саудовская Аравия, саудиты. Они же в СМИ очень широко раздувают историю о том, что это они влияют на Соединенные Штаты, именно они заставили Штаты остановиться, ну и все в таком роде. Попытка показать себя старшим на Ближнем Востоке. Но ведь танцы в Соединенных Штатах Америки обычно идут изнутри, а не снаружи. И вот как раз в вашей статье вы говорите о попытках Трампа хотя бы немного повысить себе процент популярности, потому что у него антирекорд за антирекордом.
2: Согласен, Иван. Спасибо. Вы совершенно четко все это отразили. Я вообще считаю, что источниковедение – это главная профессиональная компетенция журналиста, и поэтому мне очень приятно было сейчас услышать, что вы не просто взяли новость там из какого-то источника, а что вы потом взяли и проверили сам источник. Это совершенно правильный подход. Вот. Ну, при этом вот я как источник для вашего канала действительно в основном считаю своей специализацией внутреннюю американскую политику. И от нее танцую, как вы опять же правильно сказали, американцы сами, они танцуют от домашней печки, все прочие дела для них вторичные, что, вот, вы знаете, при моем долгом, я больше полвека и там прожил, и вообще, четверть века там прожил, а больше полвека этим занимаюсь. Вот, я считаю, что это скорее правильно. И нам с вами, конечно, должно быть гораздо важнее и интереснее, что у нас происходит за углом вот нашего дома, чем где-то за морями. Вот. Но говоря вот о международной политике, о том, с чего вы начали, как бы вот Ближний Восток, обострение и другие горячие точки, включая у нас рядом с нами совсем на Украине, я хочу сказать, что вот мне пришла в голову мысль буквально на днях такая, как бы достаточно даже для себя неожиданная, что вот эти пресловутые обещания Трампа мы неправильно понимаем, неправильно воспринимаем. Мне кажется, что он сам их понимает как некие указания, не обещания со своей стороны, а как некие почти, можно сказать, приказы или, во всяком случае, указания другим, что им делать. Вот он когда говорил, что он за сутки урегулирует Украину, это задним числом я теперь понимаю так, что он говорил, вот, ребят, у меня инаугурация там 20-го, давайте, чтобы к 22-му за 21-е вы все уладили, а я потом приду, премию получу. Вот. И оно кажется наивным и глупым, но практика показывает, что для него это примерно именно так. И когда он потом не выполняет свои обещания, ему все на это указывают, вот, то он только пожимает плечами, потому что, еще раз, для него это не обещание, а типа «вы давайте, старайтесь». И с этим самым Ираном. Типа, сколько раз уже я вам, иранцам, сказал, что вам пора сдаваться. Вот. Или можно, кстати, и другие примеры взять. Там, условно говоря, вот ту же самую Гренландию или тот же самый Панамский канал. Там звучало примерно то же самое. Опять со стороны людям, привычным к классической дипломатии, к классической внешней политике, кажется странным не только суть, но и форма подачи. А вот мне кажется, что все дело-то в форме. Что форму люди понимают классически, а у него она своя, сугубо личная, такая волюнтаристская. Вот. И поэтому ждать на самом деле можно чего угодно, но вот чего я точно не стал бы ждать, что это все быстро уладится. Почему? Потому что, опять же, там волюнтарист Трамп так это понимает, что я вам дал указания, извольте выполнять, но другие-то и как бы дружественные и недружественные ему же страны, у них же свое понимание. Вот. От Израиля, который, как многие считают, в данном случае виляет собакой хвост, вот, до Ирана, который говорит: ребят, мы считаем, что мы войну выигрываем. И они нащупали действительно вот это вот геостратегическое оружие в виде контроля над проливом, которое держат в руках. Ну, я, например, не ожидаю, что они возьмут и выполнят эти самые, кавычки, обещания-указания, вот, в том виде, в котором их отдавал тот самый Трамп. Вот. А, да, и, конечно, Иван, поскольку и вы вписывали это во внутриполитический контекст правильно, и для меня это привычно, да, действительно, для того же Трампа как бы все упирается в домашние дела. Я лично-то считал на самом деле, что он вообще постарается, ну, к Пасхе или чуть позже разобраться действительно с той же Украиной там, или с другими заботами, но он в своем, вот это, в своей манере привычно это сделал. Он разобрался в том смысле, что он сказал: ребята, это ваше теперь. Все, меня это уже, в общем-то, не касается. Вот, давайте, европейцы сами, вот, ну, по Украине. Вот. Но он добавил себе, и вот это, я признаюсь, меня, в общем-то, отчасти удивило. Он добавил себе вот эту колоссальную головную боль с Ираном. Вот. А что касается внутренних, так сказать, разборок, то там ему буквально на днях, о чем у меня, собственно, и текст, помог Верховный суд США, судебная власть, которая вмешалась и подправила так аккуратненько задним числом профильный закон об избирательных правах, постановив, что прямой расизм, заложенный, как ни... вот хотите верьте, хотите нет, но в закон об избирательных правах, который, по идее, должен был заботиться о правах всех, включая там, вот, прежде всего, меньшинств всяких, которые себя считают угнетенными и, так сказать, пораженными в этих самых правах, вот суд поправил закон в том смысле, что прямой расизм все-таки недопустим. А он в какой форме там был? Что давайте мы будем подправлять избирательные округа так, чтобы вот эти самые угнетенные меньшинства имели в определенной пропорции, в определенном количестве округов, чтобы они имели большинство и продвигали своих людей и свои интересы. Так вот, суд сказал: ребят, ну перед законом все равны, должны быть. Вот. Поэтому не надо так делать. Вот. И это, вот, как, опять же, как ни смешно, вызвало бурю возмущения у демократов, у либералов, которые кричат, что опять возвращаются там, чуть ли не времена там, этого Линча. Вот. Ну, это я, так сказать, преувеличиваю чуть-чуть. Но очень интересно. Вот. Это приоткрывает для трампистов, для Трампа и трампистов форточку на ноябрьских выборах. Дает им некую надежду, что они все же не потерпят того сокрушительного поражения, которого все ждут, а может быть даже сохранят большинство в Конгрессе, и тогда Трамп будет действовать в своем духе все оставшиеся ему 2 года. Вот. Ну, 2 с лишним сейчас. Вот. Посмотрим. Сам я пока, честно говоря, не очень в это верю, потому что действительно очень много других факторов недовольства, накапливающихся в Америке, в американском обществе. Прежде всего, опять же, как вы справедливо указали, экономика. Цены на бензин вообще, вот я здесь не вожу, но в Америке-то я водил, и я помню, ну, 2 с небольшим плюсиком должен стоить галлон, там, по моим воспоминаниям. А он сейчас к 6 подбирается, типа в Калифорнии. Да, по стране в целом пока еще там пятерка, но пятерка это тоже в два с лишним раза больше. Короче, это кошмар для американцев. Извините, что слишком долго отвечал.
1: Интересно, всегда интересно вас слушать. Андрей Константинович, я попытаюсь сейчас следующий шаг описать так, что мы на Руси, ну или в других странах, смотрим на Америку так, как рисуют нам аналитики. Вот сейчас идет период Трампа с... По где-то посередине состоятся выборы в Конгресс, и там может быть какая-то развилка. И сейчас все, вот когда мы говорим про грядущую осень, разговаривая об Америке, примерно понимают, что Трампа может ждать или фиаско, ну его силы, я имею в виду республиканцев, или какие-то пропорции, которые будут точно не в сторону республиканцев. Как будто, по моему мнению, это два сосуда, которые между собой сопряжены. И в любом случае американцы точно, я вот общался недавно с ними, с коллегами, как раз, которые из Штатов там работают, они понимают, что после выборов в Конгресс в любом случае будет борьба. То есть не будет хайвея для республиканцев, если они победят, или для демократов, не будет зеленой улицы. В любом случае будет такая же борьба просто с какими-то другими диспозициями, попытками подкупать участников Конгресса или каким-то образом на них влиять. Ну, а Трамп останется тем китом, которого все будут пытаться потопить и дальше. То есть глобально процесс будет, мне видится, таким. И вот по вашему мнению, если терминологии Талеба говорить, есть ли у Трампа какие-то шансы на черных лебедей, которые могут ему, ну его силе, республиканцам, все-таки помочь выиграть эти выборы? От этого тоже будут отчасти исходить дальнейшие политические решения, будь то на стороне Ближнего Востока, будь то на украинском поле конфликта, будь то, мы упоминали сегодня, Гренландию или Латинскую Америку. Что может Трампу помочь реально выиграть эту историю?
2: Нет, Иван, выиграть выборы и выиграть историю – это две большие разницы, как сказали бы у нас в Одессе. Значит, простите, я человек советского еще поколения, у нас в Одессе у меня звучит просто само собой. Вот, значит, даже в данном случае без политических коннотаций. Вот, значит, хотя я и не против них. Так вот, выиграть выборы. Мы только что обсуждали, что республиканцы, ну, гипотетически могут, если они сохранят большинство в Конгрессе, особенно если в обеих палатах. Вот, это будет чистый выигрыш. Вот, на это мало кто как бы рассчитывает и закладывается. Гипотетически это возможно. А вот выиграть историю – это другое дело. И здесь, чтобы опять же не растекаться слишком далеко мыслью по древу, я скажу так. Вот, если они не сломают свою конституцию, то я считаю, что все будет business as usual, пойдет как вот, примерно в том русле, о котором вы говорили, в привычном. Вот. Привычная смена власти, ротация. Ведь, опять же, вот для наших слушателей, читателей, что важно понимать. Для американца нормального, среднего, каким я его знаю, власть – это скорее зло. Как они это называют, it's part of the problem, not part of the solution. Вот. И поэтому они эту власть ограничивают всемерно. Вот этой бесконечной такой очень частой ротацией. Конгресс полностью переизбирается, Нижняя палата, каждые 2 года. Это невероятно быстрый темп, даже в мировых рамках. Вот. Президент, как мы все с вами знаем, переизбирается раз в 4 года и имеет ограничение по 2 сроками. Вот если это ограничение сохранится, и третьего срока у Трампа не будет, то я считаю, что да, все войдет в свою колею, и система даже... Система в целом скорее укрепится благодаря тому, что она получит еще и этот трамповский дополнительный опыт. А вот если они попытаются, Трамп, республиканцы, кто хочешь, вот, попытаются систему сломать и правдами или неправдами как-то ну, дать ему третий, там, четвертый или какой-то срок, а у него, кстати, это проскальзывает периодически, вот в таких же мыслях вслух его привычных, вот, где я не то чтобы там обещаю и не то чтобы твердо говорю, что будет, а скорее такие даю наметки того, что хорошо бы. Вот у него звучит такое, что еще лет там типа 8-10 он бы поработал. Хотя, между прочим, опять, Иван, так надо вспомнить, что у него юбилей сейчас, вот в июне. Ему 80 лет. Какие еще 8-10 лет? Мы только что Байдена видели. Нам что, как бы недостаточно таких картинок на экране? Ему самому даже. Но это отдельно. Вот, это отдельный разговор. А возвращаясь все-таки к вашему исходному вопросу, еще раз. Тактическую победу на промежуточных выборах республиканцы одержать теоретически могут, хотя вряд ли. А историческую победу в виде продления, так сказать, президентских полномочий Белого дома и Трампа на неопределенный срок, вот, я считаю, что не могут, что вот после, против этого встанет в штыки вся страна. Вот, а если вдруг такое произойдет, то тогда, ну, в Америке, как мы ее знаем, дальше не существует.
1: И сюжеты из фильма о гражданской войне могут уже стать частью американской реальности. У нас буквально 5 минут. Я вас хочу спросить под тем же углом американским, но уже касательно проблемы, которая уже много лет живет на наших границах. Я имею в виду украинский конфликт. И то влияние, которое... Кто-то говорит так, если Трамп не хочет войны, если он хочет ее остановить, надо перестать выдавать через европейское колено, да, за деньги, но оружие украинским террористам, потому что американцы, Пентагон в итоге подписывает согласие на продажу этого оружия не только кому-то, но еще и передачу ее потом нынешнему украинскому руководству, этому недогосударству. Ну и плюс Илон Маск может нажать на красную кнопку, выключив Старлинки для того, чтобы... Ну и дальше по тексту. Влияние американцев, действующей администрации, на нынешние нелегитимные, да, нацистские, да, террористические силы, которые находятся у власти на территории бывшей Украины. Вот кто там влияет, как влияет и может ли вообще хоть что-то сделать Америка? Надо ли нам от них чего-то ожидать? Потому что как будто бы и с духом Анкориджа, и с какими-то другими форматами общения наших представителей с американцами. Русский человек простой, он всегда ждет о том, что что-то будет лучше. А лучше, именно относясь к Америке и Украине, не происходит для нас.
2: Иван, отвечаю на ваш вопрос в той его формулировке, которая звучала, можно ли нам чего-то ожидать. Ответ – нельзя. И не потому, что они там могут влиять, не могут влиять, а просто потому, что они не хотят. Вот. А почему они не хотят? Да кто же, понятно. Понимаете, горько об этом говорить, но это же факт. Мы-то воюем на своей земле, фактически со своим народом. Что много раз мы говорили на самом высоком уровне, что более горького вот этого состояния сейчас нам для себя даже представить-то сложно. Вот. Хотя, да, естественно, мы, во-первых, боремся с режимом, вот, который приведен к власти коллективным Западом. Это все правда, это так и есть. Как бы тут с этим... Как, ну, нет, спорить-то можно с чем угодно, вот, но объективно тут не поспоришь, я считаю, с нашей правдой. Вот, значит, но почему я сказал, что ждать ничего не надо? Так потому что для них в конечном счете это все равно ослабляет конкурента мощного, союзника Китая, которого они считают главным своим противником в нынешнем столетии, и так далее, и так далее. То есть ослабляет, да, плюс приносит прямые материальные выгоды, которые, как мы опять же все с вами знаем, для Трампа и трампистов всегда очень важны, просто потому, что у них нутро как бы купеческое, а не политическое. Ну вот. И по этим всем причинам совершенно нам нельзя и не следует ожидать каких-то реальных от них реальной помощи нам в наших интересах. У них только свои интересы всегда были, есть и будут.
1: Абсолютно с вами солидарен. Хотелось бы, чтобы наши зрители, многие из которых уже смотрят реально на вещи, все-таки от иллюзий, если они еще есть, отделались. У меня вопрос вот по поводу того, что появилось только что. Американский суд опубликовал записку, найденную в камере Эпштейна, его сокамерником после первой попытки самоубийства финансиста-педофила. Это «Нью-Йорк Таймс» сообщила, вот только что новость нашел. Звучит версия, что это предсмертная записка Эпштейна. В ней написано следующее. Они вели расследование по мне месяцами, ничего не нашли, так что обвинения десятилетней давности всплывают снова. Какое удовольствие иметь возможность самому выбрать момент, чтобы попрощаться. Чего вы от меня хотите? Чтобы я разрыдался? Не весело. Не стоит того. Ну и сокамерник Эпштейна Тартальоне заявлял, что обнаружил эту записку еще в июле 2019 года, после того, как Эпштейна нашли без сознания с полоской ткани вокруг шеи. Тогда он выжил, ну а через несколько недель уже был найден мертвым. Вот эти дивные истории. Сегодня профессор говорил об этом в нашем эфире, Дмитрий Геннадьевич, о том, что он думал, что будет разыгрываться карта убийства Кеннеди, но нет, американцы ищут инопланетян. Сейчас появляется вот эта дымовая завеса. Это попытка увести нас от чего-то действительно важного. Опять записки, опять Эпштейн. Вроде как затихало все на какое-то время.
2: Ну, возможно. Понимаете, вот с конспирологией у меня всегда очень сложные отношения. Я допускаю, я, опять же, и как журналист я всем интересуюсь. Я ничего не исключаю априори. Но, с другой стороны, объяснять конспирологию как бы вмешательством, как вы сказали, там, инопланетян, ну, мне просто профессионально неудобно. Но как, на кого я буду ссылаться? Где мои источники в такой ситуации, как сказал, если я не ошибаюсь, Лаплас Наполеону, когда Наполеон его про Бога спросил, ученый Лаплас ему сказал: вы знаете, мне эта гипотеза вот в моей работе конкретной не нужна, неудобно. Ну, хорошо. Вот. Но могу сказать, что совсем недавно к нам в ТАСС приходил отец Илона Маска, Эрл Маск, вот, и он прямым текстом на камеру сказал, что да, Эпштейн жив, и мы еще много чего интересного узнаем. Вот чистая конспирология, откуда он это берет, насколько он осведомленный, насколько у него хорошие источники. Я не знаю, и, честно говоря, сильно сомневаюсь. Скорее всего, это тот же самый хайп. Вот. Для чего этот хайп? Ну вот я скорее с вами согласен, Иван, что сейчас мы живем, к сожалению, в эпоху информационных перегрузок, вот этого чрезмерного потока информации, когда каждый просто хочет привлечь к себе хоть какое-то внимание, вот эти клики, вот, ну и запускают самые невероятные какие-то несуразные вот эти вот версии, мнения, чего хочешь, лишь бы кликнули. Я именно поэтому как бы призываю людей повнимательнее смотреть на себя в зеркало, правильно понимать, что ответно смотрит из зеркала, вот, и рассчитывать на себя, на свое понимание, на свои источники, на свою правду, которую, опять же, я считаю, что истина, она у Бога. А у нас у каждого своя правда, и мы в нее верим, и этой верой мы живы. Дорогие слушатели и зрители, поверьте вот седому человеку, верой мы живем, а не фактами, которых вам под любую версию наберут даже внешне правдоподобных.
1: Огромное спасибо за этот очень нужный, очень важный, самое главное, интересный разговор. Рад вас приветствовать всегда в нашем эфире. Андрей Константинович Шитов, американист, обозреватель ТАСС, был у нас в эфире. Друзья, несколько новостей. Во-первых, новости: к 9 мая Пашинян не будет принимать участие в параде 9 мая в Москве из-за начала избирательной кампании. Так, это лысая башка, человек, который не представляет интересы Армении, армян. Позор этой нации, человек, который является предателем, и самое главное, когда спрашиваешь, а я периодически это делаю, армяна-пашиняне, они прячут глаза и очень редко отзываются о нем плохо, просто потому что не хотят говорить лишнего, уважая и себя, и нас. Армяне всегда были близки, дружны с русскими людьми. Самое главное, хотят жить так и дальше. Но вот этот персонаж, который называет себя премьером, берет себе отпуск для участия в предвыборной кампании и начинает инсинуации, рассказывая о каком-то добре, ради которого он очень тесно целуется с украинским террористом или обнимает своими потными маленькими волосатыми ручонками британцев. Ну, в общем, может быть, и слава богу. Друзья, это, говорю, субъективное мнение, поэтому просто примем его как есть. Давайте сделаем небольшую паузу. У нас очень важная связь и разговор с Берлином сейчас будет. Эксклюзивно Соловьев Лайв. Сейчас продолжим.
3: Дежурные средства ПВО за вечер и ночь уничтожили 347 украинских беспилотников на территории России, а также акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей. По данным Минобороны России, украинские дроны сбивали также над Белгородской, Брянской, Волгоградской и другими областями. Несколько беспилотников сбили над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей. В Ржеве, как сообщил глава Тверской области Виталий Королев, из-за атаки дронов повреждены несколько домов.
4: ФСБ распространила кадры задержания жителя Ярославля, сотрудничавшего с украинскими спецслужбами. 39-летний мужчина инициативно вышел на связь с представителем вражеской разведки и начал выполнять его указания. Агент Киева собирал и передавал информацию об участниках спецоперации. Задержанный признал вину и подробно рассказал о своих действиях на камеру. Теперь задержанный является фигурантом дела о госизмене. В настоящее время он арестован, ему грозит пожизненный срок.
3: Президент США Дональд Трамп объявил о кратковременной приостановке миссии по сопровождению судов «Проект Свобода» в Ормузском проливе после того, как Саудовская Аравия запретила ему использовать свои базы и небо для этой цели, возмутившись тем, что не была предупреждена о начале миссии заранее, сообщает телеканал NBC со ссылкой на двух американских чиновников. Источник в Саудовской Аравии заявил телеканалу, что наследный принц и Трамп регулярно поддерживают связь, но отметил, что проблема с этой идеей США состояла в том, что события развиваются слишком быстро. Беспилотный летательный аппарат разбился на территории нефтебазы в городе Резекне в восточной части Латвии, сообщил портал Delfi со ссылкой на государственную пожарно-спасательную службу. Как указал министр обороны Латвии Андрис Спруц, согласно предварительным данным, в республику могли залететь дроны, направленные с украинской стороны в сторону России, но пока это предположение, которое нужно подтвердить. В конце марта сообщалось о разбившихся украинских дронах в Литве, Латвии и Эстонии.
4: США потребовали от европейских стран усилить контртеррористические меры в регионе, следует из новой американской стратегии по борьбе с терроризмом. В нем указано, что континент стал инкубатором таких угроз. Одним из факторов стала бесконтрольная массовая миграция, которая, по мнению авторов стратегии, превратила Европу в канал переброски террористов. Создатели документа также призвали Европу как родину западной культуры и ценностей действовать и остановить сознательный упадок.
5: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.

Продолжаем прямой эфир в студии Иван Каменев. Друзья, новость, с которой хотел бы начать. Дмитрий Песков на брифинге заявил, что дополнительные меры по обеспечению безопасности президента России принимаются на фоне угроз Киева сорвать парад в Москве. Ну и несколько еще заявлений от Дмитрия Сергеевича. Объявленное Россией перемирие в зоне СВО будет действовать 8 и 9 мая. Обеспечение безопасности граждан является абсолютным приоритетом властей России. Все принимаемые меры соответствуют закону. Бессмертный полк в Москве пройдет в онлайн-формате. Президент ведет подготовку к переговорам с зарубежными гостями, которые приедут 9 мая в Москву. Власти не планируют дополнительные меры поддержки бизнеса в связи с отключение мобильной связи в Москве и Санкт-Петербурге. Никакой реакции российской стороны на объявленный Киевом режим тишины не было. Обеспечение безопасности граждан является абсолютным приоритетом. Россия открыта к продолжению переговоров. На Украине американские переговорщики сейчас по понятным причинам сконцентрированы на своем треке. Россия ценит посредничество США по Украине, надеется, что оно будет продолжено. Страны Евросоюза ведут дело к существенной конфронтации на континенте и нагнетанию напряженности. Это их ответственность. Польша, как и ряд других европейских государств, открыто позиционирует Россию как основную угрозу. Москва категорически это отвергает. Населению Польши придется раскошелиться. Планы Варшавы по милитаризации обойдутся дорого в финансовом плане. В последнее время в СМИ публикуется много странной информации, которая далека от разумности, но содержит обвинения в адрес России. Кремль не считает нужным комментировать странные, ничем не обоснованные публикации иностранных СМИ с обвинениями в наш адрес. И сегодня, это уже о планах президента, Владимир Путин проведет встречу с главой Ростеха Чемизовым. Друзья, выводы, что называется, делайте сами. Я без интерпретации сейчас к заявлениям руководителя пресс-службы президента, но двигаемся дальше. И вот как раз та область, то направление, о котором сейчас хотелось бы поговорить, это Германия. Сегодня Армен Сумбатович уже высказывался на этот счет. Абсолютно поддерживаю его позицию. Мы сейчас наладим связь с Берлином. Я обещал вам этот контакт, этот созвон, возможность увидеть и узнать, что происходит там. А происходят там дела дивные. Во-первых, наш коллега, журналист RT в Германии, находится на церемонии захоронения останков наших воинов. И хочет рассказать, как местные власти пытаются препятствовать, помогать наших воинов перезахоронить, проводить подобные мероприятия в целом, как пытаются стирать память о событиях тех лет. И если бы эти новости звучали, ну, допустим, мнением из столицы Российской Федерации, можно было бы смело говорить о том, что да, агитация, пропаганда. Ну, это то как раз, в чем нам обвиняют, то как раз, о чем говорит Песков. Очень много заявлений, порой которые на голову не натянешь, но это ведь все с технологической, с медиатехнологической точки зрения, формирование нужного для наших врагов контекста для их людей, в их медиа. Ну, у нас аудитория думающая, поэтому сильно глубоко объяснять эту тему не буду. Я уверен, что вам это и так понятно. Если какие-то вопросы возникнут, вы можете мне их написать в канал, в Телеграм или в мессенджере Макс Каменев. Там есть комментарии, поэтому смело можете, если какие-то вопросы есть, адресовать их туда. И вот по поводу Берлина, по поводу Германии и по поводу дискуссии. Есть определенная доля населения в европейских странах, которая считает себя турбо-патриотами, любителями бандеровщины и, в принципе, вот этой неонацистской украинской классики. Люди, которые уехали вдаль, рассказывают оттуда, как жить и нам в России, и людям, которые находятся на исторических российских, в исторических российских регионах, будь то Донбасс вместе с Донецком, Луганском, будь то Херсон или Запорожье, уехавшие, распределившись по Европам, видят оттуда, как нужно жить, но они, ну ладно, в наш адрес мы уже достаточно просто, без иллюзий смотрим на их кваканье оттуда.
Но ведь они рассказывают, и как жить украинцам. И вот те самые батальоны Монако или Брюсселя, люди, которые выходят на митинги, они уже выходят туда в масках, да, с нацистской символикой, да, используя другие атрибуты запрещенных в России правого сектора или каких-то других соединений бывшей фашистской нацистской Германии. И помимо того, что их медленно, но уверенно сейчас будут депортировать из разных стран, заканчивая для них счастливую европейскую жизнь, Майдан попрыгал, портал в Европу открылся, сейчас осторожно, двери закрываются, ну а все эти умники будут отправляться обратно на фортецию, но они же пытаются сделать жизнь Европы хуже. И вот это абсолютно демоническое увлечение антироссийскими настроениями, оно отображается в том, что все российское пытаются запретить, отменить. И вот когда мы говорим, тем более в канун большого праздника, Великой Победы, даже спустя 8 десятилетий, когда мы встречаем его все-таки со слезами на глазах, вспоминая и подвиг наших родственников, наших предков, наших бабушек и дедушек, или наших, в зависимости от возраста, отцов или прабабушек и прадедушек, понимая, с какими вызовами сегодня боремся мы, насколько это было сложно тогда, тяжело представить. Но этот подвиг, в нашем случае мы не позволим его забыть, не позволим его переписать. А вот там, в Европах, это как раз является трендом. И Владислав Санкин, ну, коллеги подскажут, когда связь будет налажена, все-таки очень сложно сейчас нам с учетом всех тех запретов. Много говорят о запретах в России. Но вот об этом как раз и Константин Кнырик сегодня в начале программы говорил, о том, что Европа похлеще нашего намного запрещает все русское, запрещает наши каналы. Кстати, Телеграм активно идет навстречу государствам Европейского Союза, запрещая и RT, и Соловьев, и многие другие источники информации. Тоже идут навстречу украинцам, которые участвуют в митингах или пытаются срывать события, ну вот одно из которых идет прямо сейчас. Одна из дискуссий, которую, я надеюсь, мы сможем, если нет, я опубликую эти материалы у себя в канале, для того, чтобы у вас была возможность с ними ознакомиться, если вдруг не будет связи. Дискуссия, во время которой главный чиновник города федерального значения, это как раз статус земли, Берлина, дает добро на десакрализацию фактически и отчуждение памятника. Моральное низложение, можно сказать, средствами искусства и перформанса по той самой украинской модели, которую вы видите, с оголтелостью проносится по украинским, когда-то советским городам. Сами же украинцы, вот эти деколонизаторы, хотят памятник, конечно же, снести. Я сейчас его покажу. Но и дискуссия велась на английском языке.

Берлине или в Германии понимает, о каком монументе сейчас речь. Его с большим удовольствием, это, естественно, памятник воинам-победителям, освободителям и Европы, и всего мира от фашизма и нацизма, хотят снести. В общем-то, власти немецкие не так уж и против, тем более, ну, вы слышали новости о том, что была запрещена символика в канун праздника Великой Победы. Как бы в Европе там не грустили накануне 8 мая, мы все-таки будем отмечать эту дату, этот день Победы, этот день, который фактически изменил мир, позволив ему 8 десятилетий развиваться без войн. Но, тем не менее, сегодняшнее время подсказывает о том, что даже там, особенно там, наши памятники, монументы и наша история являются фактически целью. Да, к русским людям отношение в Европе специфическое. Да, их пока не упрекают за язык, за внешний вид. Ну вот все то, что происходит на Украине, это просто крайняя степень, крайняя точка дебилизма, уж простите мне такое прямое слово для того, чтобы описать ситуацию. Европа к этому идет. И скоро придет вот этот персонаж, это как раз представитель берлинских властей, который рассказывает о том, что ну не так уж и плохо, если этот монумент убрать. Ну вот для дискуссии нам, конечно, нужен человек, который в участие в этой съемке принимал. Это, собственно, Влад Санкин. Коллеги, будет у нас связь или мы все-таки попросим по телефону его подключиться? Угу. Есть все-таки шанс, что у нас получится подключиться. Сейчас как раз отдельное внимание привлечено и к нашему послу в Германии, в Берлине, который работает. У Влада сейчас, я думаю, получится взять его комментарий. Даже на пару минут, если он подключится, будет хорошо. Но вот вопросом я к нашим зрителям обращаюсь. Как, по вашему мнению, можно и нужно бороться с этим злом там, в Европе? Те средства мягкой силы, можно много говорить про определенные ведомства наши, которые должны вести эту работу. Будем честны, работа провалена. Не везде, но вот если наши памятники уже собираются сносить, снимать, стирать, обезличивать, вымарывая все русское, вот ту самую реальную историческую правду, за которую мы боремся, с которой двигаемся вперед, освобождая русские земли. Ну и, собственно, повторюсь, внутри страны эта работа, слава богу, ведется. И откат, который состоялся на Украине, нам, конечно, нужно будет, это отдельная история, как нивелировать его на этих землях, которые мы тоже освобождаем. Я убежден, сможем освободить полностью, проведя и демилитаризацию, и денацификацию. А вот как с этим бороться в Европе? С этим вопросом как раз обращаюсь к нашим зрителям. Если есть мнение, вы можете написать его нам в чат-бот, за которым многие из вас следят, или в чат моего канала Каменев, или в Телеграм, или канала в мессенджере Макс. Вот ради того, чтобы сохранить память, нам многое нужно сделать, но и вызовы послов, выражение нашего протеста через ноты, это та работа, которая, вне всяких сомнений, должна вестись. А вот действенные механизмы нам надо будет еще выдумать. Друзья, о новостях, которые сейчас происходят, вот мы говорим о будущем празднике Победы, о том, что совсем скоро мы всей страной будем отмечать. Кстати, вот наш зритель из Израиля присылает нам вот такую картинку. Можно показать. Это Александр, который очень активно всегда участвует в наших эфирах. Спасибо большое вам за проявление позиции. Ну и, собственно, Израиль будет отмечать День Победы. Ну а флаг, за него отдельное вам спасибо. Так вот, по поводу новостей. Я говорил уже о том, что человек, который называет себя премьером Армении, отказался ехать на Парад Победы. Естественно, делает это публично, думая о том, что кому-то будет больно или кто-то из-за этого расстроится. И ежу понятно, насколько недружественными являются взгляды нынешнего армянского премьера, который вот собирается, сейчас берет себе небольшой отпуск на время кампании, выборной кампании. И ОДКБ, на которое пеняет Пашинян. Хочется подобрать тут слова, но вот знаете, я говорил об этом коротко перед паузой, о том, что армяне, с которыми мне редко, но метко доводится общаться,
не всегда приличными словами высказываются о нем, говоря о том, что человек предал интересы страны, очень любо-дорого встречает своих западных

0: Кураторов с британцами, заключая разные соглашения. И фактически Армения сейчас превращается в территорию, которая через несколько лет может стать на очень похожие с украинскими рельсы. История расставит, вне всяких сомнений, все нужные акценты. Давайте сделаем небольшую паузу, друзья, связь продолжаем налаживать. Давайте с рулеточкой, нашей видеорулеткой, сейчас попробуем разобраться. Так, показывали мы уже одно видео по поводу масштаба личности. Давайте пятое видео по поводу мертвых душ Трампа. Пилят деньги на... талонах. Вот это видео, после которого в студию вернемся и наш эфир продолжим.
1: Город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
2: Тысячелетиями человек совершенствовал искусство войны. Сегодня мы переписываем правила. Небо теперь принадлежит не только богам. Оно за теми, кто осмелился его взять. Скорость мысли точно.

0: часть. Переходи Рубикон.
1: Испания обратилась к Еврокомиссии с просьбой не допустить применения американских санкций в отношении сотрудников Международного уголовного суда. Подробнее с Александром Топориным. Сегодня в 14:00 на телеканале «Соловьев Лайф».
2: 7 мая 1755 года начал свою работу Московский государственный университет. Изначально учебное заведение располагалось в здании аптекарского дома у Воскресных ворот. В соответствии с планом Михаила Ломоносова в университете были образованы три первых факультета – философский, юридический и медицинский. Два столетия спустя МГУ переехал на свое современное место на Воробьевых горах, заняв самую высокую из сталинских высоток.
3: Ноябрь 41-го года. Немцы рвутся к Москве. На Волоколамском шоссе на пути танковых колонн вермахта живым щитом стали 11 саперов-панфиловцев. Ценой своей жизни они спасли свою дивизию и подарили защитникам Москвы 5 драгоценных часов. В 1981 году на том самом рубеже появился памятник. Бетонные окопы, а в центре взрыв, разорвавший фашистскую самоходку. Место памяти. Наша история. Наша гордость.
2: 59. На территории Кении расположено 59 заповедников и парков. Самый популярный из них – Масаи Мара, на территории которого происходит великая миграция миллионов зебр и антилоп гну. Мама Африка. Кения. Только на Соловьев Лайф. В это воскресенье –

0: Соловьев Лайф. Life.
1: Их миссия – порядок. Работает идти навстречу угрозе. Там, где напряжение на пределе, они берут ситуацию под контроль. Экипажи неведомственной охраны. Универсальная мощь, готовая к вызову в любой точке России. Стань частью команды. Будь тем, кто защищает. Заполни анкету на сайте. Выбери профессию, которая...

0: США усиливают военное присутствие в Латинской Америке на фоне угроз Вашингтона в адрес Кубы. Пентагон вновь открыл в Панаме школу подготовки бойцов для операций в джунглях. Подробнее с Маратом Булатовым. Сегодня в 16:00 на телеканале «Соловьев Лайв».
1: В эфире «Соловьев Лайв», программа «Ньюсрум», и я ее ведущий Александр Валеев. Здравствуйте. О последних новостях в нашем выпуске.
2: Несмотря на объявленное Зеленским так называемое перемирие, ВСУ продолжают массированные атаки на российские регионы. Только за минувшую ночь силы противовоздушной обороны сбили почти 350 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. С начала дня на подлете к Москве уничтожено свыше 30 дронов, об этом заявил мэр Сергей Собянин. В Брянске в результате удара пострадали 13 человек, в том числе ребенок. Повреждены два многоквартирных дома. В Оржеве Тверской области атаку беспилотников также отразили. Осколками задет жилой дом, пострадавших нет. Из-за сохраняющейся угрозы налетов в Чувашии школы и техникумы переведены на дистанционное обучение. Вузам рекомендовано принять аналогичные меры. Одновременно третий день подряд ВСУ наносят удары по Энергодару, атакуя городскую инфраструктуру. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. Зеленский вообще не отдавал приказа о прекращении огня 5-6 мая. Его слова о перемирии – кровавый пиар, продиктованный плачевным положением ВСУ и попыткой перебить инициативу России. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Москва предупреждает – любые провокации киевского режима будут жестко пресечены. Если Киев попытается реализовать свои угрозы на 9 мая, он может быть подвергнут массированному ракетному удару. Угрожая параду Победы, Зеленский в очередной раз показал, что ему плевать на память о борцах с нацизмом, в том числе и в собственной семье, подчеркнула Захарова.
3: У нас не было иллюзий относительно договороспособности киевского режима. У Зеленского слова вновь разошлись с реальными делами. Якобы введенный им режим прекращения огня никто из боевиков ВСУ соблюдать, как вы видите, и не собирался. Всем давно очевидно, что Зеленский не стремится к миру. А насколько нам известно, никакого приказа о прекращении огня он вообще не отдавал. Все это кровавый пиар.
2: Захарова также отметила, что президент США Дональд Трамп поддержал российскую инициативу о перемирии именно 8-9 мая, а реакция самого Киева на это предложение была нервной и истеричной. В Сочи полицейские из отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления внутренних дел совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконной продаже сильнодействующих веществ. Из теневого оборота изъято более 32 тысяч блистеров и 500 флаконов лекарственных препаратов. По версии следствия, злоумышленники создали в городе-курорте коммерческую организацию и через нее с сетью подконтрольных аптек наладили безрецептурную продажу лекарств, содержащих запрещенные к свободному обороту вещества. При этом цены в аптеках серьезно превышали установленную государством максимальную розничную стоимость.
4: В ходе обысков оперативниками изъяты препараты, денежные средства в рублях и иностранной валюте, компьютерная техника, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Следователям следственной части Следственного управления УВД по городу Сочи возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 234 УК РФ. Ее санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
2: Соединенные Штаты требуют от Ирана ввести 20-летний мораторий на обогащение урана и отказаться от уже накопленных запасов ядерного материала. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, Вашингтон также требует от Тегерана демонтировать ядерные объекты и отказаться от подземных ядерных работ. Кроме того, Штаты намерены проводить инспекции с последующим введением санкций в случае нарушения требований. Обсуждаемый меморандум предусматривает объявление о завершении конфликта и запуск 30-дневного переговорного периода. В рамках консультаций стороны планируют обсудить ядерную программу Ирана, возможную отмену американских санкций и открытие Ормузского пролива. Из-за записи бизнесмена Тимура Миндича и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова Владимир Зеленский снова оказался в центре коррупционного скандала. О его деталях пишет издание «Берлинер Цайтунг». Новые пленки свидетельствуют о том, что Умеров и Миндич обсуждали вопросы вооружения, кадровые вопросы и возможные инвестиционные сделки, говорится в статье. Отмечается, что Зеленский может принести в жертву Умерова ради защиты собственной власти. Газета задается вопросом, будет ли уход Умерова воспринят как чистка или как признание структурной слабости украинской власти. В конце апреля в прессе опубликовали новые записи переговоров украинских политиков. Фигурирующий там бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич обсуждал с занимавшим тогда должность главы Минобороны Украины, а ныне секретарем СНБО Рустемом Умеровым, многомиллионные контракты в сфере обороны.
1: Это была программа «Ньюсрум». Больше новостей в канале «Соловьев Макс». С вами был Александр Валеев. Всего доброго.
5: Мы в прямом эфире на главном патриотическом. Продолжаем работать на Соловьев Лайв, чтобы рассказать вам больше. В студии Иван Каменев, друзья. И сейчас, двигаясь по нашей повестке, с большим удовольствием к разговору подключаем нашего следующего эксперта. Это Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России. Павел, здравствуйте. Спасибо, что к разговору подключаетесь.
6: Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Рад приветствовать.
5: Максимально взаимно. Я, с вашего позволения, сразу про деньги. Деньги, которые, по мнению некоторых западных изданий, Россия получает больше, чем это было еще до агрессивных действий Америки, назову их так, в Ормузском проливе, в частности, ударов по Ормузу. Во-первых, новость о том, что нефть Urals торгуется выше $100 после ударов по Ормузу. И в целом заявление недругов России, что рост цен на нефть начал отражаться на бюджете России, в частности, что наши доходы выросли на 40%, и эта история очень не нравится нашим врагам. Вы точно за ситуацией следите уже очень давно. Помогите, пожалуйста, разобраться в этих тонкостях, ну и, соответственно, тех хороших для нашей страны возможностях, которые появляются.
6: Ну, давайте по порядку, Иван. Первое, то, что доходы действительно бюджета растут с учетом текущей конъюнктуры цен на нефть, это, безусловно, плюс. И, естественно, и совершенно разумно этой ситуацией пользоваться, что мы, собственно говоря, и делаем. Это следствие как раз того, что мир переходит к новому валютному порядку, и тактически эта история, безусловно, выигрышная. Стратегически нам, конечно, нужно четко понимать место и роль наши вот в этом новом мировом валютном порядке, который будет формироваться. Поэтому я это говорю с той целью, чтобы нас эти высокие доходы, которые сейчас есть за счет цен на нефть, в некотором смысле слова не расслабляли. Да, потому что, естественно, ситуация непростая у наших союзников, в данном случае у Ирана, но вместе с тем Иран демонстрирует ярко выраженную такую жесткую, и я бы ее назвал, модальную позицию, то есть очень четко дает отпор и недвусмысленно реагирует на все словесные интервенции Дональда Трампа. Для нас, при том, что для союзников, как я говорю, ситуация не очень сейчас, мягко скажем, комфортно складывается, но для нас, как в принципе все в политике, очень ситуативно. Значит, в политике имеет значение конкретный момент. Вот сейчас момент такой, что для нас он выигрышный. Но, повторю, это не значит, что мы должны обольщаться, нам нужно за счет этих доходов восполнить дефицит бюджета, который у нас, собственно, был запланирован. Ну, а дальше все-таки продолжать выстраивать курс на укрепление суверенитета, в первую очередь технологического, высокие технологии, наукоемкие, продукция с высокой степенью передела, с высокой добавленной стоимостью, вложение в реальный сектор экономики. Вот это то, что даст нам, с учетом тех заделов, которые у нас есть, уже многолетние, даже на протяжении десятилетий еще с советского периода, вот это то, что может нам обеспечить конкурентное преимущество в новом формирующемся мире. Поэтому, если кратко, то так.
5: Я сегодня, знаете, много видел новостей с американских полей, и попытка, наверное, выдать желаемое за действительное, что Штаты смогут очередной раз договориться с Ираном, она сквозит и со стороны некоторых ближневосточных стран, которые пытаются, мне так видится, продать своей аудитории, ну и в том числе рынкам, что вот-вот конфликт завершен, посмотрите, Штаты выходят из региона, вот приостанавливаются военные операции, все нормально. Цены должны откатываться обратно, возвращаться. Ну и некоторые СМИ публикуют данные о том, что уже 1600 судов, которые застряли там где-то по обе стороны Армуза, готовы двигаться дальше, мол, вот-вот цены стабилизируются. Да. Насколько, по-вашему, такой сценарий в принципе реалистичен? Потому что как будто бы предпосылок-то к этому и нет. Только американцы, ну или их издания говорят о том, что шанс появился. Иран в этом случае пока держит молчание.
6: И молчание, оборона, вы совершенно правы. Технически, если смотреть, цена на нефть пробила вот тот диапазон и открылся путь к отметке в $140 за баррель. Поэтому можем увидеть все, что угодно, если вспомнить Царство ему небесное Владимира Вольфовича Жириновского, он же предрекал и $200 за баррель, поэтому, ну, чисто гипотетически в нашем мире вот этой постправды возможно все. Почему постправды? Потому что здравый смысл отсутствует, реальность не имеет значения, а имеет значение то, что декларируется, и то, что называется правдой, и то, что готовы подхватить и растиражировать средства массовой информации. В плане конфликта, как мы понимаем, у каждой из сторон есть свои интересы, свои требования. Они неоднократно уже обозначались, озвучивались. Я сейчас на них останавливаться не буду. Но главный вопрос в том, что каждая из сторон хочет сохранить лицо. Поэтому она ожидает определенных уступок и определенных компромиссов от другой стороны. И все мастерство будет зависеть от того, будет ли найден вот этот тонкий баланс. Потому что есть позиции принципиальные для Ирана, есть позиции принципиальные для Штатов, но факт остается фактом, что Дональд Трамп в продолжении истории с Венесуэлой и в продолжении истории с обозначением всего полушария как вотчины Соединенных Штатов Америки, вот доктрина Монро в новом ее прочтении Донро и превращение Соединенных Штатов Америки в такую глобальную энергетическую сверхдержаву, которая будет за деньги отпускать энергию всем постучавшимся в окошко, он в продолжении этой логики, конечно и безусловно, хочет получить под контроль нефть залива и контроль над Армузским проливом. Но здесь предмет еще договоренностей Трампа и Си Цзиньпиня, потому что то эта встреча обозначается, что она будет, то идет информационный такой проброс, что то ли будет, то ли нет, до конца непонятно. Если будет, то непонятно по датам. Поэтому вот когда Трамп поедет к императору Поднебесной для того, чтобы с ним согласовывать все принципиальные позиции, вот расторговка по поводу нефтезалива и контроля за этими запасами, она будет одним из главных пунктов повестки вот этой предстоящей встречи. Что до этого случится, как оно вот во что выльется, понятно, что войны заканчиваются всегда за столом переговоров, и понятно, что определенная коммуникация, ну, как минимум, по линии силовых ведомств, силовых служб, если даже и не напрямую, но через дружественные страны, через, в хорошем смысле слова, посредников, она Это коммуникация и трансляция определенных посылов противоположной стороне, она всегда идет. Вот посмотрим на самом деле, до чего смогут договориться, но факт остается фактом. Трамп из всего хочет извлекать выгоду, поэтому напомню вот это его предложение, а давайте, мол, делить иранцы тариф, пошлину за проход судов через Ормузский пролив пополам. То есть все про деньги, все про... Все про сделки и все про гешефт.
5: Ну, понятно, у Трампа, наверное, и не может быть по-другому. Сложно за это его критиковать, когда человек бизнеса
6: принимаем,
5: приходит.
6: Принимаем его таким, какой он есть. Да.
5: Хочу вас спросить по поводу ОПЕК. Bloomberg публиковал новость о том, что добыча нефти в странах ОПЕК в апреле упала до 36-летнего минимума из-за конфликта на Ближнем Востоке. Добыча за апрель составила всего 20,5 миллионов баррелей в сутки. Крупнейший в истории сбой на нефтяном рынке привел к росту цен на бензин, авиационное и дизельное топливо, что в свою очередь угрожает новой волной инфляции и глобальной рецессии. Я для наших зрителей напомню, ну вот вдруг кто-то не знает, что за 12 стран входят, являются костяком ОПЕК. Это Алжир, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Республика Конго, Кувейт, Ливия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея. Но есть еще формат ОПЕК+, расширенный, там есть в том числе и мы, и Казахстан, и Мексика. Ну, про ОПЕК сейчас вопрос. Были заявления недавно о том, что, в общем-то, и Эмираты готовы сокращать свое участие в этой организации, если не сказать больше. Лихорадит организацию, лихорадит ее доходы. Никто, я так понимаю, не может предсказать, что же будет дальше. А самое главное, как решить этот кризис. Иран, и это вполне объяснимо, уперся рогом. Ну и странно, если бы они поступали в этой ситуации по-другому. Вот ваш взгляд на ОПЕК. Понятно, что он не развалится, он будет действовать дальше. Но вот саудиты и те, кто находится в регионе и пытается каким-то образом отыграть потерянные деньги, что еще они могут делать? На какие шаги они могут пойти? За 36 лет самая низкая добыча, как сказали бы эксперты, самая низкая добыча баррелей за сутки.
6: Иван, а я вот здесь позволю себе некоторую, знаете, такую, чуть-чуть отступить вот от той логики, которую вы изложили. Она вполне себе уместная, она вполне себе правильная. А давайте специально вот такую полярную точку зрения рассмотрим и скажем, а что если ОПЕК, в принципе, как организация, как вот такой формат, уже дышит на ладан и свою роль исполнять не сможет. Ну, во-первых, вы правильно обозначили относительно выхода Объединенных Арабских Эмиратов. У Эмиратов просто есть возможность добытую нефть поставлять не через Ормузский пролив. У них, так сказать, есть для этого трубопроводные мощности. У там, большинства стран залива, то есть, да, добычу-то они, условно говоря, добывать они могут. А куда они, как в том анекдоте, умещать-то куда деть, а куда они эту нефть будут девать, куда они ее будут сбывать, потому что ее же надо доставлять, а логистика нынче дорогая из-за рисков, из-за катастрофически высокой страховки. Поэтому вот на смену мировому порядку, который основан на, в том числе, нефтедолларах, будет приходить новый валютный мир, и в этом плане роль таких организаций, как ОПЕК, она будет снижаться в силу, и это я говорю такую несколько полярную точку зрения высказываю, в силу той логики, что свою историческую миссию они в определенном смысле слова выполнили на том этапе, когда это было, значит, нужно, в том числе, скажем, когда нефть использовалась как политическое оружие против или цены на нефть, против в том числе Советского Союза, мы помним, да, конец прошлого 20 века. Так что добывать могут, но вопрос гарантированности, надежности поставок, стоимости этих поставок. Главным покупателем, напомню, являлся Китай, но Китай в этом плане защищен, у него очень хорошие ресурсы, там резервы есть, как эксперты говорили, здесь надо коллег больше спрашивать, примерно на год сохранения тех темпов производственных, которые у Китая есть сейчас, а вот катастрофическая ситуация у той же Индии, у других стран Юго-Восточной Азии, где, как мы с вами знаем, и бензоколонки закрываются, идет квотирование и прочее, прочее. Здесь вот уже, так сказать, лихорадить будет действительно серьезнее и жестче. Но что могу сказать? Продолжаем наблюдать, к чему все это приведет, но как формат. То есть нужно придумывать уже что-то новое. Я не хочу здесь апеллировать ни в коем случае к Совету мира, который в кавычках придумал Трамп, собрав со страждущих по миллиарду зеленых. Да, мы видим, что этот Совет мира, он не работает, да, Совет мира по Газе. Ну, как-то вот деньги собрали, и всем спасибо. Но должен быть какой-то формат новый, который в том числе будет адекватен контурам того мира, который сейчас начинает вырисовываться из этой ситуации такой хаотичной, потому что мы наблюдаем хаотизацию с вами, и в некотором смысле слова мы даже наблюдаем, как это говорят, новое средневековье, то есть такой технофеодализм, война всех против всех, против кого дружим сегодня, где ключевую роль, конечно, играет доступ к ресурсам, причем не только минерально-сырьевым, богом данным, да, природным, но и к таким, как питьевая вода, чистый воздух, это здесь апелляция к тем же самым лесам, да, и так далее, и так далее. То есть здесь много всего интересного.
5: Самое любопытное, что эксперты некоторые прогнозируют в мае увеличение наших нефтегазовых доходов. Ну, посмотрим, к чему это приведет. Самое главное, что, и это как раз мне лично было бы интересно вас спросить по поводу тех организаций, которые могли бы появиться на, может быть, разрушенных остатках ОПЕК, или, может быть, куда ОПЕК мог бы превращаться, или какие существующие площадки могли бы стать для этого основой. Вот, по вашему мнению, может быть, БРИКС мог бы каким-то образом у себя объединять тех, кто готов?
6: Ну, вы же, называется, сняли с языка, Иван, потому что, опять вспоминается, вспомните, профессор Преображенский, который говорит Барменталю, не читайте, значит, газет, говорит, да других нет, вот никаких и не читайте. Так вот, ну, там, здесь, применительно к нашему разговору, вычленяю часть фразы, так других нет. Просто сейчас нет других форматов, точнее так, ну действительно могут быть, как вы совершенно правильно назвали, БРИКС, ШОС, но другое дело, что такие, как бы, что, любой подобного рода формат, он так или иначе будет обусловлен ролью и влиянием ключевой экономики. Ну то есть понятно, что у нас на сегодняшний день Китай фактически сильнейшая экономика мира. И Китай, хочешь не хочешь, он будет доминировать и будет претендовать на то, чтобы продвигать через эти сущности, через эти структуры, организации свои посылы, свои нарративы, свою логику. Вот говорят, там, дедоларизация. Нас на параллельно с дедоларизацией мы видим увеличение расчетов в национальных валютах там, стран-членов, но в то же время можно говорить и о своего рода такой, знаете, ползучей юанизации, потому что святое место пусто не бывает. Если что-то отступает, значит, что-то это место обязательно займет. БРИКС может быть, и надо вообще заметить, что пора уже этот альянс наполнять нужным, правильным содержанием, не чисто декларативным и не чисто таким, как бы, площадка для встреч и продвижения правильных смыслов. Но надо его еще и экономическим содержанием наполнять, в частности, банк БРИКС. Вот. Но пока у нас с вами мы существуем в системе координат долларовой, и ценообразование идет в долларах, и выдача тех же самых кредитов странам, членам идет в долларах, мы ни о какой альтернативной модели с вами говорить не можем. Поэтому здесь наряду с политической составляющей обязательно должна быть составляющая экономическая, которая обеспечивает вот тот самый суверенитет, то есть независимость от расчетов в долларах. Ну и кратко здесь еще можно сказать, все прекрасно понимают, что даже в некотором смысле слова увы и ах, к большому сожалению, я это действительно с горечью отмечаю, ООН не выполняет тех функций международной над национальной организации, которая должна бы выступать общим арбитром, стоять над схваткой. Мы видим прямую политизацию принимаемых решений, мы видим ангажированность, мы видим своего рода такое лицемерие, двойные, тройные стандарты. Поэтому вот что родится вместо или что родится взамен, ну, понятно, что нам надо садиться за стол переговоров и эти форматы новые вырабатывать. Здесь я хочу вспомнить замечательную фразу Эрдогана. Понятно, что, наверное, не он первый ее изобрел, может быть, где-то почерпнул, но она очень адекватна сегодняшнему моменту. Значит, Эрдоган сказал следующее, что мы живем во времени или находимся в той ситуации, когда если ты не сидишь за столом переговоров, где принимаются решения, то тебя подают в меню. Поэтому вот чтобы нас в прямом смысле слова не подавали в меню, потому что никто от планов против нас, я имею в виду из стран Запада, пусть даже не коллективного на сегодняшний день, не отказывается о том, что новый мировой порядок должен быть построен на обломках России, за счет России и изначально против России. Поэтому, понимая замысел наших оппонентов, мы должны... Я бы здесь рекомендовал использовать китайскую логику, не западную дихотомию, двойственность, там черное и белое, значит, друг-враг, а использовать логику такую троичную. Мы, наши враги и наши союзники. И по китайской логике, значит, вот есть Китай, это они, и с их врагами должны сражаться их союзники. Они как бы находятся над схваткой. Поэтому вот нам надо посмотреть, как нам в этой связке трех сил занять правильную позицию, чтобы с одной стороны получить то, что нужно и выгодно нам, исходя из политических и экономических интересов и предпочтений, но в то же время, чтобы не платить за это ту цену, которую Россия обычно выбирает платить. Потому что мы взваливаем на себя действительно всегда такую вселенскую миссию по спасению мира и тратим, ну, как бы тратим, платим за это очень высокую цену. Понятно, что в преддверии нашего великого праздника Дня Победы вспоминаются замечательные слова из легендарной песни «Нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим». Мы действительно за ценой не постоим. Но, вспоминая китайскую логику, выигранная битва – это та, которая не была начата. Или мудрая обезьяна, которая спустилась с вершины горы и забрала себе шкуру одного из двух тигров, которые, значит, в ожесточенной схватке друг с другом, там, друг друга измотали. В общем, вот как-то так. Просто надо в этой логике начать думать, научиться думать, чтобы видеть происходящее под другим углом. Поверьте, это даст нам очень серьезные стратегические преимущества.
7: Хочу сказать огромное спасибо за такой широкий, глубокий анализ. На самом деле очень важно, лично о себе сейчас говорю, но я думаю, наши зрители тоже откликнутся, смотреть на ситуацию шире, чем просто текст или какая-то заметка новостная в газете или журнале. Поэтому спасибо, Павел Сергеевич, за то, что подключились и помогли внести ясность в этот вопрос. Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве Российской Федерации, был у нас в эфире. Друзья, хочу несколько новостей для вас прочитать. Новости, которые, казалось бы, могли друг другу противоречить, но это в нашем русском понимании происходящего, в нашей оценке реальности, а вот со стороны Запада никакого конфликта в этой логике нет. Была новость, упоминал об этом сегодня, вы слышали ее, я убежден, на других каналах, но я напомню о том, что Латвия... Нефтебаза одна из подверглась удару украинского дрона. Ну, так случилось. Пролетал мимо, решил навестить и принес определенные повреждения. И тут, как гром среди ясного неба, звучит заявление премьер-министра страны Эвика Селиня. Заявление следующее. Неважно, чьи дроны ударили по нефтебазе в Латвии. главное помнить об ответственности России. Аплодисменты, занавес и низкий поклон в ноги тем людям, которые помогают писать такие речи премьеру одной из прибалтийских стран. Гнидодавы, прикольно очень сказал Макаренко по этому поводу, присоединяясь. Но и заявление террориста, ублюдка нынешнего недопрезидента украинских болот, который, я не буду давать полную цитату, он сказал, что будут продолжаться удары по территории России. О том, что, естественно, он упомянул, мы не соблюдали какое-то абсолютно никчемное, выдуманное им перемирие, которое, собственно, сама Украина не соблюдала. В Джанкое только 5 погибших. Это как раз аккомпанементом стало к фейковым перемириям, которые украинские террористы попытались ввести. В общем, чушь собачья, хочется сказать. Тем не менее, вот такая квазилогика у наших врагов. Каким будет наш ответ, мы узнаем чуть позже. Давайте сделаем небольшую паузу. У нас впереди еще один очень важный разговор. Дождитесь его обязательно. Пауза в студии. Вернемся, продолжим.
8: Дежурные средства ПВО за вечер и ночь уничтожили 347 украинских беспилотников на территории России, а также акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей. По данным Минобороны России, украинские дроны сбивали также над Белгородской, Брянской, Волгоградской и другими областями. Несколько беспилотников сбили над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей. В Ржеве, как сообщил глава Тверской области Виталий Королев, из-за атаки дронов повреждены несколько домов.
9: ФСБ распространило кадры задержания жителя Ярославля, сотрудничавшего с украинскими спецслужбами. 39-летний мужчина инициативно вышел на связь с представителем вражеской разведки и начал выполнять его указания. Агент Киева собирал и передавал информацию об участниках спецоперации. Задержанный признал вину и подробно рассказал о своих действиях на камеру. Теперь задержанный является фигурантом дела о госизмене. В настоящее время он арестован. Ему грозит пожизненный срок.
8: Президент США Дональд Трамп объявил о кратковременной приостановке миссии по сопровождению судов «Проект Свобода» в Ормузском проливе после того, как Саудовская Аравия запретила ему использовать свои базы и небо для этой цели, возмутившись тем, что не была предупреждена о начале миссии заранее, сообщает телеканал NBC со ссылкой на двух американских чиновников. Источник в Саудовской Аравии заявил телеканалу, что наследный принц и Трамп регулярно поддерживают связь, но отметил, что проблема с этой идеей США состояла в том, что события развиваются слишком быстро. Беспилотный летательный аппарат разбился на территории нефтебазы в городе Резекне в восточной части Латвии, сообщил портал Delphi со ссылкой на государственную пожарно-спасательную службу. Как указал министр обороны Латвии Андрис Спруц, согласно предварительным данным, в республику могли залететь дроны, направленные с украинской стороны в сторону России, но пока это предположение, которое нужно подтвердить. В конце марта сообщалось о разбившихся украинских дронах в Литве, Латвии и Эстонии.
9: США потребовали от европейских стран усилить контртеррористические меры в регионе, следует из новой американской стратегии по борьбе с терроризмом. В нем указано, что континент стал инкубатором таких угроз. Одним из факторов стала бесконтрольная массовая миграция, которая, по мнению авторов стратегии, превратила Европу в канал переброски террористов. Создатели документа также призвали Европу как родину западной культуры и ценностей действовать и остановить сознательный упадок.
7: Друзья, выходим на финальный аккорд программы подробнее. Совсем скоро передам эстафету коллегам. А сейчас хотел бы начать с новости только что, которая появилась в канале Соловьев. Ничего нового глобально, но для понимания того, какой риторикой позволяет себе отражаться в СМИ нынешний армянский премьер, да будет забыто его имя в веках, что-то да поможет понять, да, тем, кто еще может сомневаться. Армения не является союзником России по вопросу Украины. Это заявил Пашинян в ходе правительственного брифинга, отвечая на вопрос о визите главы нелегитимного террористического киевского режима в Ереван и прозвучавшей в связи с этим критикой. Цитата. «Что касается визита президента Украины, это так Пашинян называет Зеленского, я уже сделал заявление на эту тему. Мы направляли гуманитарную помощь Украине, и я говорил, что мы не являемся союзниками России по вопросу Украины». Ну, как будто бы надо быть очень умным, в огромных кавычках, для того, чтобы вписывать себя в список врагов России. Ну, Пашинян не скрывает своих симпатий. Нам на это стоит обратить самое, наверное, непосредственное внимание. Друзья, двигаемся дальше. Сейчас будет очень важный разговор. Я обещал вам и рекомендовал его дождаться, потому что сейчас у нас в эфире появляется Ильдар Абясович Якупов, руководитель Свердловского филиала Государственного фонда «Защитники Отечества». Ильдар Абясович, здравствуйте. Спасибо, что к разговору подключаетесь.
10: Добрый день вам.
7: Много слов в нашем эфире, да и вообще в российских СМИ о международной повестке, о политике. Я предлагаю это на время отставить в сторону, просто потому что ведутся в наших границах дела, которые очень нужны и важны для, в принципе, общества. Я сейчас говорю и о фонде «Защитники Отечества», о большой работе, которая ведется на местах, в регионах. Ну, вы, как руководитель Свердловского филиала, как никто другой, понимаете как раз региональную специфику. Но я бы хотел вас попросить начать этот диалог с программы «Время героев». Я с большим трепетом отношусь к тем, кто в ней участвует. Ну, наверное, по-донецки мне понятно. И наши ребята, которые там участвуют, и вы, как человек, который, собственно, знает о программе больше моего точно, являясь ее участником. Ваше участие в программе «Время героев» и чем она откликается, как она откликается для вас?
10: Конечно, программа, которая реализуется по поручению президента Владимира Владимировича Путина «Время героев», она открывает новых руководителей для нашей страны. Это те ребята, которые доказали свою преданность родине, своим делом. У нас вот Свердловской области, вообще на Урале, сами знаете, Артем Владимирович Жога, полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, который окончил эту программу. Еще есть ребята, которые также работают в аппарате полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе, которые также закончили эту программу. Программа действительно нужна. А кроме этой программы реализуются еще и региональные программы, аналоги этой программы, которые также дают возможность ребятам, конечно, осуществляется подбор для участия в этой программе ребят. Необходимо наличие высшего образования для ребят, которые хотят обучаться по этой программе. Ну и программа дает возможность впоследствии занимать руководящие должности в органах государственной власти, муниципальной власти, крупных государственных корпорациях. Программа очень нужна, и она востребована.
7: Ну а если говорить о этой связке, я просто помню, когда начиналась эта история, когда президент озвучил идею, и она начала двигаться вперед, были горячие головы, которые говорили: да ну как это, вы что, участники СВО на руководящих должностях в регионах, и время расставило лучше всех акценты. Это действительно очень полезно для общества, тем более, когда приходят те, кто не понаслышке знает, что такое долг, что такое честь, что такое нужно выполнить задачу, и самое главное — служение Родине, потому что, когда идешь вперед туда, многое переоценивается, и, возвращаясь назад, вот через эту рамку, ценностную рамку, уже начинаешь совсем по-другому вести свою жизнь, рассказывая, показывая своим примером другим, заражая в хорошем смысле любовью к Родине. Вот по поводу того, как вы, проходя программу «Время героев», оказались на должности руководителя регионального отделения фонда «Защитники Отечества». Поделитесь, пожалуйста.
10: Иван, я по программе не проходил обучение. Я длительное время отработал в органах прокуратуры Российской Федерации. Работал в управлении Генеральной прокуратуры в Уральском федеральном округе. Последняя моя должность была Свердловский предохранный прокурор. И по окончании контракта я принял решение о том, что мне необходимо начать жизнь с чистого листа и хотел заняться общественной деятельностью. И поступило предложение от руководства региона. Как раз в феврале 23-го года я вышел на пенсию по выслуге лет, и в апреле был подписан президентом России указ о создании государственного фонда. поступило предложение, от которого я не смог отказаться, потому что хотел принести пользу еще для Родины. На сегодняшний день я хочу сказать, что, в принципе, работа органов прокуратуры и в фонде практически она идентична. Мы оказываем помощь всем ребятам, членам их семей, которая им необходима.
7: Я вот только приехал из Сенежа, мастерское управление Сенеж, Солнечногорске. Там большая надпись, которая, мне кажется, отчасти может задать вектор. «Служим тем, кто служит России». Это как раз тот девиз, с которым, в принципе, Россия дает сегодня возможности многим людям реализовывать себя в направлениях, которые, собственно, близки каждому. Но вот служение Родине, госслужба или большие проекты государственные – это очень важная история. А вот просто попредметнее о каких-то примерах, чем фонд занимается на местах. Может быть, какие-то истории реальные из того, что было сделано и действительно запомнилось надолго.
10: 1 июня 2026 года будет ровно 3 года, как во всех регионах страны открыли двери филиалы Государственного фонда защиты Отечества. Начинали мы, конечно, там буквально в каждом субъекте 15-20 человек. Вот на сегодня в Свердловской области в фонде работает уже более 90 человек. 80 из них социальные координаторы. Кто такой социальный координатор? Это человек, который оказывает комплексное социальное сопровождение ветерана, членов семей погибших и родственников без вести пропавших. По сути, мы являемся посредниками между человеком и органами власти. Вот возникает вопрос у любого нашего сопровождаемого. Он обращается к социальному координатору, и социальный координатор уже прорабатывает вопрос со всеми профильными министерствами. Чтобы человек не искал, не бился об двери, а социальный координатор имеет алгоритмы действий, имеет соответствующие контакты у себя в территориях, и любой вопрос, который ему задается, он решает в взаимодействии с профильными министерствами, органами муниципальной власти. Поэтому обращаются к нам ребята и члены их семей абсолютно по всем вопросам жизнедеятельности. Это и социальные направления, и здравоохранение, и санаторно-курортное лечение. Психологическая помощь, юридическая помощь. У фонда есть еще и исключительные такие полномочия, когда мы адаптируем жилье для ребят, имеющих инвалидности, под их индивидуальные потребности. И также предоставляем технические средства реабилитации, вплоть до автомобилей. И ребята, которые имеют там парную ампутацию, поражение опорно-двигательного аппарата, имеют право на получение автомобиля с ручным управлением. Направляем ребят на санаторно-курортное лечение совместно с подразделениями Социального фонда России. Помогаем в трудоустройстве, чуть не забыл, в обучении и переобучении. Совместно с соответствующими департаментами по труду и занятости отрабатываем вопросы, чтобы ребята не остались без работы. Самое главное, реабилитация – это что? Это работа, спорт. Поэтому наша главная задача, чтобы человек не остался один на один, чтобы его необходимо вывести в социум, его необходимо трудоустроить. И, конечно же, не всегда это вот получается сегодня и сейчас, потому что есть ребята, которые получили инвалидность. Их нужно переобучить, их нужно перепрофилировать. Для этого и мы совместно с профильными департаментами проводим работу, чтобы ни один человек не остался без внимания и вне социума. Проводим очень много патриотических мероприятий, спортивных мероприятий. Вот буквально недавно был окружной кубок защитников Отечества Уральского федерального округа. Порядка 100 ребят из 6 субъектов принимали участие. Сегодня вот как раз в преддверии 9 мая мы приглашали нашу команду филиал фонда для того, чтобы поздравить с наступающим праздником, ну и поблагодарить их за участие в этих спортивных мероприятиях. Я хочу сказать, что 99,9% ребят, которые приходят в спорт, они обратно уже не уходят. И каждый из них становится лидером. И они уже подтягивают других ребят для того, чтобы ребята тоже начинали заниматься активно спортом.
7: Эльдар Абясович, я вот, знаете, хочу о чем спросить. Наш эфир смотрит большое, достаточно большое количество людей. Вдруг у кого-то возникнет желание или обратиться за помощью. Вот куда, как выглядит механика обращения к вам? Что нужно для того, чтобы обратиться?
10: Вот у нас есть свои странички в социальных сетях. В этих социальных сетях, прямо в закрепленных сообщениях, есть информация о социальных координаторах, которые работают в муниципалитете. Фамилия, имя, отчество, номер сотового телефона, который работает 24/7. То есть вот у нас 94 муниципальных образования в Свердловской области. Во всех муниципальных образованиях закреплены социальные координаторы. Необходимо, если у человека есть любой вопрос, абсолютно любой вопрос, касающийся жизнедеятельности, там школы, садики, обучение, переобучение, необходимая медицинская помощь, необходимо обратиться к социальному координатору. Информация о деятельности социальных координаторов филиалов фонда есть на официальной страничке Государственного фонда защиты отечества. Там указаны контактные телефоны, многоканальные телефоны, куда можно позвонить, возьмут трубку, сориентируют. Или, по крайней мере, если человек оставит свой номер, с ним в проактивном режиме наши специалисты свяжутся и будут решать те вопросы, которые имеются.
7: Буквально пара минут остается. Я не могу вас не спросить о 9 мая и, возможно, каких-то событиях, которые вот приурочены в контексте. Одно из них вы уже упомянули, кстати.
10: Да, сегодня собирали наших ребят, поблагодарили их за участие. Я уже отметил, вот мы еще занимаемся патриотическим направлением. Очень много ребят активно занимаются патриотикой. В преддверии 9 мая практически во всех школах, муниципалитетах были проведены и будут проведены уроки мужества. Вот также, и, как говорил, что также мы ходим вместе с ребятами, возлагаем цветы, приуроченные к празднованию 9 мая. По возможности стараемся привлекать каждого ветерана к активности. Ну и самая главная наша задача, чтобы ни один ветеран специальной военной операции, герой, не остался без внимания. Это на сегодняшний день самая главная наша задача.
7: Я, во-первых, хочу сказать вам огромное спасибо в вашем лице всем коллегам в субъектах Российской Федерации, потому что то, что вы делаете, очень часто незаметно для большей части населения, но важность вот деятельности Фонда защитники Отечества в лице руководителя, которая сама регулярно очень часто пробивает стены, которые, казалось бы, долгое время были непробиваемыми. И самое главное, на местах, руками людей, о которых вы тоже говорили, соприкасается с людьми, которым нужна помощь, которые действительно готовы отдавать всех себя ради защиты Отечества. Но Отечество тоже должно о них в первую очередь достойно позаботиться. Поэтому спасибо большое. Я желаю вам хороших праздников. Вы хотели что-то сказать, да, в финале?
10: Да, Иван, я хотел сказать в конце огромное спасибо за возможность сегодня выйти в эфир с вами. И, пользуясь случаем, хочу обратиться к жителям нашей страны, у которых имеются родственники, которые являются участниками СВО, специальной военной операции. Не надо оставаться одному с возникающими вопросами. Необходимо обращаться в филиалы фонда. Мы всегда найдем возможность оказать содействие. Бывает очень много случаев, когда поступает информация о том, что ребята пропали без вести. И этим очень сильно пользуются, ну, нехорошие люди, если так уже откровенно говоря, мошенники. Поэтому никогда не вступайте в контакт с непонятными людьми, которые могут преподнести вам ту или иную информацию, касающуюся без вести пропавшего человека. Необходимо обратиться к социальному координатору. Информация о них есть в каждом учреждении, в государственном учреждении, есть телефоны. Поэтому огромная просьба, не ведитесь на поводу у мошенников. Их сейчас очень много. Спасибо огромное за предоставленную возможность.
7: Я прям всеми руками готов подчеркнуть, подписать вот то, что вы сказали, потому что и к нам тоже обращаются люди, и мы об этом часто говорим. В соцсетях очень много мошенников, людей, которые не настроены помогать, а просто хотят информацию скопировать, может быть, деньги из-за тебя вытянуть. Лучше обращаться в профильные организации. Спасибо большое, Эльдар Абясович. Я желаю вам хороших праздников и еще ни одного успешного проекта. Чтобы побольше их было, ни один, ни два, а тысячи, чтобы их были. Эльдар Якупов, руководитель Свердловского филиала Государственного фонда «Защитники Отечества», был у нас на связи. Друзья, совсем скоро в студии появится мой коллега Александр Топорин. Я же хочу, помимо того, что пригласить вас подписаться на каналы «Соловьев», на всех отечественных площадках, приглашаю вас подписаться на мой канал в Telegram и мессенджере Макс Каменев, так же, как и моя фамилия звучит. Найдите, подпишитесь. Много новостей вас

0: Беспилотников в воздухе над Латвией российские средства контроля выявили два французских истребителя «Рафаль» и два истребителя F-16. Около 4 часов ночи по Москве отметки 5 из 6 обнаруженных беспилотников пропали у Резекне на востоке Латвии. 6-й беспилотник сбит юго-восточнее Пскова. В результате экспертизы обломков, атаковавшая из воздушного пространства Латвии, цель идентифицирована как беспилотник типа «Лютый» производства Украины. Мы все видим, мы следим за происходящим, и это, наверное, обращение больше к нашим западным, наверное, партнерами их уже не назовешь, но те, кто открыто поддерживает Украину, и страдают от их же деяний в воздушном пространстве, ну, в данном случае Латвии. Уже не первый раз беспилотники залетают украинские туда, падают там же, возможно, их кто-то пытается сбивать, но вот, возможно, это были как раз истребители, французские истребители «Рафаль», американские F-16. Кто ими управлял? То ли украинские террористы, то ли какие-то силы НАТО, но вот, тем не менее, война НАТО с Россией официально еще не началась, а европейцы уже от этой деятельности своих же террористических собратьев страдают. Друзья, продолжим за этой ситуацией следить внимательно. Я публикую сейчас в канале Каменев, в Телеграм и в Макс кадры 2 беспилотников, которые упали на территории Латвии. Военные латвийские подтвердили падение дронов, но официально не назвали их принадлежности. Ну и уже цитировал абсолютно чокнутое заявление премьера страны, премьера Латвии Эвика Силиня, заявила, что неважно, чьи дроны ударили по нефтебазе в Латвии. Главное помнить об ответственности России. Друзья, прямо сейчас заканчиваю программу. Давайте видео покажем. Одно из тех, которые наша большая редакторская группа выбрала для сегодняшнего эфира. Давайте сразу прокрутим их вправо. Часть из этого мы уже успели посмотреть. Вашингтон хвастается, США контролируют Армуз. Наверное, вот это давайте посмотрим. Я же говорю вам в финале, как и всегда, любите Россию, берегите своих близких. Мы обязательно победим, друзья. Ну и 9 мая большая программа. Увидимся с вами уже в празднике. Хороших праздников. Смотрим видео и эстафету передаю Александру Топорину. Работаем.
1: Я думаю, то, что мы увидели, и уж точно то, что увидели иранцы благодаря проекту «Свобода», это факт, что так или иначе Соединенные Штаты обеспечат свободное движение транспорта через Армузский пролив. Это может произойти как в рамках соглашения с Ираном, так и без него. И, я полагаю, страх перед тем, что американские военные откроют пролив независимо от желания Ирана, заставил их осознать, если это правда, то у нас ничего не осталось. У нас больше нет рычагов давления. Возможно, нам стоит стать более благоразумными, вернуться за стол переговоров с Соединенными Штатами и посмотреть, какую выгоду мы можем из этого извлечь. Нам придется отказаться от нашей ядерной программы, нам придется прекратить терроризировать Ближний Восток, и, возможно, 90 миллионов человек в Иране смогут найти путь к лучшей жизни.
2: Дежурные средства ПВО за вечер и ночь уничтожили 347 украинских беспилотников на территории России, а также акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей. По данным Минобороны России, украинские дроны сбивали также над Белгородской, Брянской, Волгоградской и другими областями. Несколько беспилотников сбили над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей. В Ржеве, как сообщил глава Тверской области Виталий Королев, из-за атаки дронов повреждены несколько домов.
3: ФСБ распространила кадры задержания жителя Ярославля, сотрудничавшего с украинскими спецслужбами. 39-летний мужчина инициативно вышел на связь с представителем вражеской разведки и начал выполнять его указания. Агент Киева собирал и передавал информацию об участниках спецоперации. Задержанный признал вину и подробно рассказал о своих действиях на камеру. Теперь задержанный является фигурантом дела о госизмене. В настоящее время он арестован. Ему грозит пожизненный срок.
2: Президент США Дональд Трамп объявил о кратковременной приостановке миссии по сопровождению судов «Проект Свобода» в Армузском проливе после того, как Саудовская Аравия запретила ему использовать свои базы и небо для этой цели, возмутившись тем, что не была предупреждена о начале миссии заранее, сообщает телеканал NBC со ссылкой на 2 американских чиновников. Источник в Саудовской Аравии заявил телеканалу, что наследный принц и Трамп регулярно поддерживают связь, но отметил, что проблема с этой идеей США состояла в том, что события развиваются слишком быстро. Беспилотный

0: Летательный аппарат разбился на территории нефтебазы в городе Резекне в восточной части Латвии, сообщил портал Delfi со ссылкой на государственную пожарно-спасательную службу. Как указал министр обороны Латвии Андрис Спруц, согласно предварительным данным, в республику могли залететь дроны, направленные с украинской стороны в сторону России, но пока это предположение, которое нужно подтвердить. В конце марта сообщалось о разбившихся украинских дронах в Литве, Латвии и Эстонии.
1: США потребовали от европейских стран усилить контртеррористические меры в регионе, следует из новой американской стратегии по борьбе с терроризмом. В нем указано, что континент стал инкубатором таких угроз. Одним из факторов стала бесконтрольная массовая миграция, которая, по мнению авторов стратегии, превратила Европу в канал переброски террористов. Создатели документа также призвали Европу как родину западной культуры и ценностей действовать и остановить сознательный упадок.
2: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
3: Война изменилась. Противник прячет свою инфраструктуру вдали от линии фронта, уверенный в своей недосягаемости. Но он ошибается. Чтобы достать врага там, где он чувствует себя в безопасности, нужен новый инструмент. Не просто снаряд, а интеллект, облаченный в металл. 9М544. Флагманский боеприпас системы «Торнадо-С». Это не модернизация прошлого. Это фундаментальный сдвиг в философии артиллерии. Его стихия — стратосфера. Разогнавшись до 5 скоростей звука, он уходит туда, где воздух разрежен, чтобы планировать на дистанцию до 120 километров. 4 руля в носовой части корректируют полет, опираясь на инерциальную систему и сигналы спутников. На финальном участке он входит в отвесное пикирование, невидимый для радаров, на скорости, не оставляющей времени на реакцию. Точность хирургическая. Отклонение — считанные метры. Это уже не стрельба по площадям. Это новое слово в развитии РСЗО «Торнадо-С».
4: Брюссель и Киев объявили о создании альянса по разработке беспилотников для укрепления безопасности Европы. Его ключевая задача — создание новейших дронов и средств борьбы с ними. Лабиринт Карнаухова. Сегодня в 19:00 на телеканале «Соловьев Лайв».
5: 7 мая 1755 года начал свою работу Московский государственный университет. Изначально учебное заведение располагалось в здании аптекарского дома у Воскресных ворот. В соответствии с планом Михаила Ломоносова в университете были образованы 3 первых факультета – философский, юридический и медицинский. 2 столетия спустя МГУ переехал на свое современное место на Воробьевых горах, заняв самую высокую из сталинских высоток.
6: Переломный момент Великой Отечественной войны. Курская дуга. Сила против силы. Броня против брони. Огонь против огня. В 2023 году на месте битвы появился мемориал победителю. Советскому солдату, который выстоял вопреки всему и не позволил немецким танковым армиям сомкнуться и сокрушить себя. Место памяти. Наша история, наша гордость.
5: Согласно антропологическим и археологическим исследованиям, Кения – место зарождения человеческой цивилизации. Останки предков людей, обнаруженных на территории современной Кении, насчитывают около 3 миллионов лет. Мама Африка. Кения. Только на Соловьев Лайв.
4: в это воскресенье.

0: О чем сегодня хочешь поговорить?
1: Пассажирский самолет «Дональд 747» терпит крушение над водами Ормузского пролива в течение 250 серий в честь юбилея независимости США.
2: Командор, в США приехал король Англии. Сначала принц Гарри, теперь Карл III. Они что, всей семьей к нам эмигрируют? Командор, что это там внизу? Арабские Эмираты, Хексет. Сэр, там какое-то движение. Это они выходят из ОПЕК. Командор, вы будете ужинать. А что, кто-то снова приготовил покушение? Командор, у вас заклинило штурвал. Я знаю. Странно, что этого не заметили еще во время выборов. Хексет, подержите штурвал. Я хочу поговорить с президентом Путиным. Но вы же уже говорили со мной, с Кэролайн и даже с королем Карлом. Поэтому мне и нужно поговорить хоть с одним вменяемым человеком. Вы не посмеялись, сэр. Да, не посмеялся.
3: Эта цифра ставит крест на всей ядерной безопасности. 4625. Накануне Владимир Путин заявил об успешных испытаниях буревестника и Посейдона. Трамп воспринимает успехи России как личное оскорбление. План, который начал готовиться 10 лет назад. В этом плане прописано все. Даты, указы, типы ракет и даже место будущего взрыва. Сегодня мы не будем гадать. Мы будем читать документы и найдем тех, кто стоит в тени Белого дома.
4: Ядерный контракт. Скоро. На Соловьев Лайф.
5: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Только правда и только факты. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире. На телеканале Соловьев Лайф.
6: США усиливают военное присутствие в Латинской Америке на фоне угроз Вашингтона в адрес Кубы. Пентагон вновь открыл в Панаме школу подготовки бойцов для операций в джунглях. Подробнее с Маратом Булатовым. Сегодня в 16:00 на телеканале Соловьев Лайф.
7: .14:08, время московское. Продолжаем прямой эфир Соловьев Лайф. В ближайшие два часа мы с вами будем говорить о главных событиях в стране и мире максимально подробнее. Телеграм-канал Соловьев, телеграм-канал Топорин ТВ. Пожалуйста, подписывайтесь. Это действительно... История очень показательная, которую в конце своего эфира рассказал Иван Каменев. Опять же, хочу показать сообщение от Министерства обороны России, которое подтверждает то, что говорил коллега. 3:20 ночи над территорией Латвии действительно появились украинские дроны. Ну и, собственно, были выявлены еще два французских истребителя, два F-16 американские. Ну и после этого они пропали на востоке Латвии. Вот Ваня не показал, может быть, видео, а я вам покажу результаты полета украинских дронов над территорией Прибалтийской республики. Уж не знаю, РЭБом ли или самолетами их сбивали, но вот кадры публикуют, которые, причем публикуют кадры сами же латыши, говоря и о местах падения, и, собственно, о пролете. Это, кстати говоря, одна из разновидностей украинского лютого, так что здесь не надо заявлять о том, что российские дроны, как сейчас делают некоторые недалекие политики, открыли воздушное пространство для страны 404. Будьте готовы, что и на вашей территории тоже будут падать дроны. Вот, собственно, все кадры. И тут даже человеку, который элементарно следит за информационным пространством, можно не быть экспертом, чтобы понять, что это такое. Там были еще видео. Там были еще видео по поводу того, как местные полицейские при виде дрона украинского сразу падают ниц, и военные. Ну да ладно, как бы. Так, давайте к Ближнему Востоку, потому что в ближайшие часы там действительно может произойти либо развязка, либо вторая глава этой истории. Потому что у Вашингтона требование на самом деле свелось к единственному, ну, из всех того ассортимента слов, которые они выбрасывают в информпространство каждый день, лишь только одно повторяется ежедневно. Вот оно. Мы не позволим Ирану иметь ядерное оружие. Мы этого не допустим. И мы этого не допустим, поэтому мы имеем дело с людьми, которые очень хотят заключить сделку. И мы посмотрим сделку, которая нас устроит. Ну и дальше по сценарию. К нам присоединяется советник директора Российского института стратегических исследований Владимир Фитин. Владимир Павлович, приветствую вас. Спасибо, что пришли. Вы знаете, я когда смотрю на Дональда Трампа, вот когда он произносит вот эту фразу, мы имеем дело с людьми, которые очень хотят заключить сделку, мне кажется, эти люди сидят вместе с ним в одной комнате, но точно уж не в Тегеране и не в других странах. Такое ощущение, что у Дональда Трампа нет вариантов, он повторяет эту мантру, чтобы она осталась в головах у его избирателей. Но вот реально, как вы видите, какие расклады по состоянию на обед четверга есть на Ближнем Востоке? Иран ведь не прогибается ни по одному вопросу, не то что по ядерному потенциалу, а вообще еще требует репараций.
8: Вы знаете, ситуация продолжает оставаться крайне противоречивой. Прежде всего, постоянно меняющейся позиции американского президента, который может заявить противоположные вещи в течение нескольких часов буквально. Вот, поэтому сейчас, очевидно, ведутся интенсивные переговоры через посредников, прежде всего через Пакистан, ну, с участием Омана, Катара и даже некоторого участия Китая и России. Но результаты спрогнозировать очень сложно, исходя из, как я уже сказал, постоянно изменяющегося подхода Соединенных Штатов. Их требования они последние, так сказать, изложили и передали через пакистанских посредников. Тегеран должен их рассмотреть, как им дали буквально двое суток на это. В ближайшее время должны дать ответ. Но американцы по-прежнему, как вы правильно сказали, прежде всего требуют полного прекращения обогащения урана Ираном, вплоть до ликвидации всей имеющейся инфраструктуры, открытия безусловного Ормузского пролива, не взимания никакой платы с судов третьих стран за проход через этот пролив, и ограничение программы производства ракет с большой и средней дальности и полное прекращение поддержки своих региональных союзников. То есть условия достаточно жесткие. Только после этого предусматривается частичное снятие санкций с Ирана и частичная разморозка тех активов, которые заморожены в американской банковской системе. Ну, поэтому многие факторы, так сказать, подвигают как американцев, так и иранцев к тому, чтобы заключить какое-то хотя бы временное соглашение, которое продолжило бы состояние мира. Но вот непредсказуемая ситуация остается, тем не менее, так сказать, весьма актуальной. На американцев давят и снижающийся рейтинг президента, и предстоящие в ноябре, не сулящие ничего хорошего республиканцам, выборы, и усталость американского населения от войны, и рост цен на нефть, прежде всего на бензин, для Штатов и недовольство всех региональных соседей. Вот. А в Иране есть, конечно, свои проблемы. Это тяжелая экономическая ситуация, связанная с усилением блокады. Это и протесты населения, связанные с резким повышением цен и на продовольствие, и на топливо. И, кроме того, достаточная неясность в том, как сейчас осуществляется руководство страной. Поскольку после убийства непререкаемого авторитета верховного лидера Ирана Али Хаменеи и передачи бразды правления его сыну Мадждабе, в условиях войны резко усилились военные, и военные решения в основном, как считают эксперты, принимаются прежде всего командующим КСИРом Ахмедом Вахиди с участием начальника генштаба Гири, с участием секретаря Высшего Совета Безопасности Зольгадра. И при этом сохраняется, так сказать, более другая группировка, возглавляемая президентом Пазашкианом и министром иностранных дел Аракчи, которые занимают умеренную позицию, не такую жесткую, как иранские военные. И поэтому вот общий вот этот вот баланс интересов, он пока до конца не ясен, какие группировки будут иметь решающее мнение и формировать окончательную позицию Ирана по переговорам с Соединенными Штатами.
7: А что вам видится, ну, скажем, из всего того набора, скажем, той переговорной номенклатуры, по которым стороны обмениваются колкостями, мнениями, иногда переходящими немного, скажем так, в резкости, в хамство даже со стороны американцев, прежде всего, решаемо в первую очередь? Разблокировка Армуза, разблокировка финансовых средств Ирана, та же самая ядерная инфраструктуру Ирана, либо что-то еще. Наиболее реально, исходя даже, ну, понятно, что из расклада сил на поле переговорном, но в первую очередь из здравого смысла, наверное.
8: Ну, прежде всего, конечно, речь идет о разблокировке Армузского пролива, поскольку это влияет на всю энергетику мировую, на интересы всех участников нефтяного рынка. И то, что иранцы предложили вообще переговоры разделить на две фазы и переговоры по ядерной проблематике отложить на вторую серию переговоров, на что американцы в последнее время, по имеющейся информации, не готовы согласиться, поэтому жесткий переговорный процесс продолжается.
7: Что касается Армуза, сегодня, кстати, ведь американцы там атаковали как раз иранское судно, которое вывели из строя практически, но в ближайшее время, вот если обе стороны утверждают, что одни блокируют эту часть, другие блокируют эту часть, есть насколько сейчас высок, я даже не про проценты спрашиваю, а в принципе, фактор столкновения не в воздухе уже, а именно на море. Потому что если до наземной операции американцы так и не решились и вообще объявили о завершении, то такими действиями и зная резкость и непримиримость военно-морских сил КСИР, тут ведь недалеко и до морского боя.
8: Нет, ну, до морского боя, я думаю, особо дойти не должно, поскольку реально серьезный военный флот в Иране отсутствует на сегодня. Имеется в виду только небольшие корабли, которые могут атаковать с использованием там дронов и ракет небольшой дальности действия. Вот, но компромисс, на мой взгляд, как раз возможен, если иранцы согласились бы не чинить препятствия проходу коммерческих судов через пролив, а американцы, в свою очередь, сняли бы блокаду иранских портов, прежде всего Бендер-Аббаса и Хорам-Шехра, и тем самым, так сказать, дали бы возможность друг другу осуществлять перевозки через Армузский пролив.
7: Хочу показать вам сегодняшний заголовок Wall Street Journal, который утверждает, что якобы представители США представили вот ту самую ядерную рамочную программу, которую собираются обсуждать в ближайшие 30 дней, если Тегеран согласится на нее. Просто перечислю основные, скажем так, красные линии американцев. Заверение Ирана в том, что он не стремится к обладанию ядерным оружием, демонтаж объектов Форда на Танзе и Исфахане, полный запрет на подземные ядерные работы, инспекции по требованию с санкциями за нарушения, 20-летний мораторий на обогащение урана, передача всех запасов обогащенного урана, возобновление работы пролива, то, о чем мы говорили, и смягчение санкций на основе выполнения обязательств. Что касается ядерной программы, почему американцы выставляют заранее нереалистичные для Ирана условия? Похоже просто на банальное затягивание и продолжение такого формата на истощение во всех смыслах?
8: Нет, ну, Трамп, как опытный бизнесмен, это его традиционная позиция, он выдвигает запросные позиции, заранее неприемлемые для партнера по переговорам, чтобы потом эту позицию изменить свои требования. Что касается требований, что у Ирана не должно быть ядерного оружия, какие еще заявления вообще они ждут? Иран в который раз подтверждает, что придерживается еще в ветку 2003 года верховного лидера страны, который запретил иметь ядерное оружие в Иране. Вот, поэтому об этом смешно вообще говорить. Ну, а что касается остального, то, значит, что касается прохода через пролив, то мы об этом говорили, здесь компромисс возможен. Что касается ликвидации ядерной программы, то по имеющимся данным, американцы после того, как требовали полного прекращения, они сказали, ну давайте на 20 лет, и якобы иранцы были бы готовы на 5 лет. Но это, опять-таки, предположение, к чему придут окончательные переговоры, пока сказать трудно.
7: Владимир Павлович, спасибо большое, что пришли к нам в дневной эфир. Я благодарю вас за это. Советник директора Российского института стратегических исследований Владимир Фитин. Обсуждали мы то, что может измениться сегодня на Ближнем Востоке. Так, давайте к последним кадрам из Кремля, где президент встретился с руководителем Ростеха Чемизовым.
9: Что касается новинок, что мы сделали за это вот за последний год. В 2025 году мы начали поставлять войска новую реактивную систему залпового огня «Сарма», калибр 300 мм. Ее главное преимущество – это боевая мощь, мобильность и, самое главное, защищенность экипажа, потому что кабина, в которой находится экипаж, она бронированная. И требуется всего 3 минуты для того, чтобы выйти, подготовиться к стрельбе, и 3 минуты тоже уйти из позиции. То есть это очень мобильно. Для полного залпа необходимо всего 18 секунд. Ну и, конечно, мы работаем и по беспилотию. В прошлом году создали новый беспилотник.
10: Баражирующие.
9: Да, баражирующие боеприпасы. И вот новый беспилотник с X-образным крылом «Скальпель». Он очень маневренный и позволяет попадать с любого ракурса в любое удобное уязвимое место. Баражирующие боеприпасы, мы новые сделали КУБ-2 и КУБ-10, это наш концерн «Калашников». Они с большей дальностью полета и более мощной боевой частью. Наконец, хотели бы отметить еще и наших авиаторов. Авиастроителей, объем выпуска боевых самолетов с 2022 года увеличился в 2 раза. И в частности, вот ОДК и ОАК в 2025 году приступили к летным испытаниям Су-57 с новым двигателем, с новым современным двигателем. Он очень хороший, позволяет обеспечивать сверхзвуковой полет без форсажа и обладает увеличенным ресурсом. То есть дает возможность более длительное количество полетов совершать без ремонта.
7: И это ведь то, что было еще в открытой только части. А сколько еще руководитель Ростеха рассказал президенту и верховному главнокомандующему, прежде всего, там вот действительно, я думаю, что интересно будет. Так, 14.24, давайте сейчас посмотрим, что еще происходит в других частях света. Потом дадим слово Стасу Васильеву с его ироничным взглядом на информационную картину дня. Обязательно заслушаем доклад Евгения Тишковца. Часовой погоды обещал рассказать, когда будут дожди. И вернемся к главным темам этого четверга.
4: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.

0: завязывай играть в войну на экране.
1: Мне предлагали стать прототипом героя в компьютерной игре, которая будет про СВО.
0: Включайся по-настоящему. Отряд БПС «Вега». Для тех, у кого есть мозги и реакция.
2: Идет через компьютер.
0: Пульт в руках. Дрон в небе.
3: Танц на выживание давать такому противнику не надо.
0: Решение на тебе.
4: Если Родина позвала, мужчины встали, то и я встал и пошел.
0: Тут не бегают, тут охотятся. Не стреляют вслепую. Здесь бьют точно. Здесь нельзя сохраниться и начать заново. Здесь каждая катка – это большая ответственность.
5: Голова должна быть холодна.
6: Это мужская работа.
0: Если ты умеешь думать, рассчитывать, принимать решения и хочешь быть полезным, тебе сюда. Хватит быть зрителем новостей и телеграмным критиком. Стань тем, кто решает.
7: Проще говоря, человек должен быть в какой-то степени фиксиком.

0: США усиливают военное присутствие в Латинской Америке на фоне угроз Вашингтона в адрес Кубы. Пентагон вновь открыл в Панаме школу подготовки бойцов для операций в джунглях. Подробнее с Маратом Булатовым. Сегодня в 16:00 на телеканале «Соловьев Лайф».
1: Все для фронта, все для победы. На этот призыв в едином порыве откликнулся весь советский народ. Миллионы людей на тысячах заводов днем и ночью ковали оружие для передовой. Чтобы почтить их подвиг, в 1979 году в Магнитогорске появился 15-метровый монумент. Рабочий передает меч солдату. Тот самый, что потом взметнет над Сталинградом родину-мать и опустит воин-освободитель в поверженном Берлине. Место памяти. Наша история. Наша гордость.
2: Великая миграция животных. Белые пляжи Шанзу. Карнавал в Момбасе. Древнее племя Масаи. Скачки на верблюдах. Заповедник Масаи-Мара. Изумрудное озеро Туркана. Мама Африка. Кения. Только на Соловьев Лайф. В это воскресенье.
3: Все балаклавы одевают, поехали.
4: Прямо!
5: Пошел, пошел, прямо! Работай, завод! Лапу! Лапу, я сказал!
6: Лапу, лапу, лапу, лапу, лапу! Лапу, лапу, лапу!

Брюссель и Киев объявили о создании альянса по разработке беспилотников для укрепления безопасности Европы. Его ключевая задача – создание новейших дронов и средств борьбы с ними. Лабиринт Карнаухова. Сегодня в 19:00 на телеканале «Соловьев Лайв».

0: Здравствуйте. Во время колонизации Америки европейцы очень быстро столкнулись с проблемой. Дело в том, что коренные жители массово вымирали. Много из-за каких причин? Из-за новых болезней, из-за адских условий труда, как это обычно и бывает с европейскими колонизированными элементами, ну и, конечно, из-за разрушения привычной культурной среды. Всего этого индейцы просто не выдерживали. Тогда колонизаторы начали массово завозить рабов из других регионов. Ну, сперва это, конечно, были и сами европейцы, да, которые отдавались в рабство, но потом нашли более удобное место, а именно Африку. В итоге за несколько столетий оба континента превратились в полнейший винегрет из рас, племен, народностей. Ну и, конечно, из-за этого вытекали конфликты и войны на этнической почве, которые, между прочим, тянутся до сих пор. Похоже, что Европа решила вспомнить свою молодость и перезапустить провальный колониальный сценарий. Правда, теперь не в Вирджинии, а на территории Украины. По разным оценкам, в стране сейчас чуть больше 20 миллионов человек. Точно подсчитать очень сложно, сами понимаете почему. Однако, есть очевидный факт. Еще 10 лет назад было около 40 миллионов, и такой обвал – полнейшая катастрофа. И знаете, даже более того, по прогнозам украинских и европейских демографов, даже если война закончится вот прямо сейчас, часть беженцев, конечно, вернется, но естественного прироста не будет. Максимум удастся немного замедлить вымирание. А значит, что проблему населения придется решать не своими детьми, а чем-то другим. И именно здесь появляется отличное решение – массовый завоз мигрантов. Украинские чиновники вместе с европейскими экономистами уже в открытую обсуждают сценарий, при котором страна десятилетиями будет привлекать сотни тысяч иностранных рабочих каждый год. В качестве основных источников, конечно же, Пакистан, Бангладеш, Индия, Филиппины, Турция, ну и Африка, страны Африки. Руководство службы занятости даже подсчитало, сколько стоит привлечение одного такого иностранного специалиста. И счет идет на сотни тысяч гривен. Сотни тысяч гривен за каждого работника, если учесть оформление, логистику, адаптацию. Притом в планах фигурируют цифры, что завести планируют до 300 тысяч мигрантов, причем завозить их будут каждый год по 300 тысяч. А миллионы мигрантов завезутся буквально за 10-20 лет. Путем нехитрых подсчетов это можно понять. Однако параллельно в медийном поле звучат еще более радикальные идеи. Они звучат так. Ну, раз эти люди хотят жить и работать на Украине, то пусть и на фронте повоюют. Да, конечно, практика наемников из других стран у Украины есть уже давно. Но на полном серьезе ожидать, что сотни тысяч парней из Сирии или Африки пойдут массово умирать за Украину, ну, это наивность, которая граничит с психозом. Тем более, что на самом деле эти люди нужны просто как дешевая рабочая сила для восстановления руин и обслуживания офшорной экономики. За все это заплатят все равно европейцы, так что шумпарится. Однако весь этот сюжет просто невозможно рассматривать отдельно от интересов самого Евросоюза. Для Европы, Украины это не только защита демократии, но и очень удобный ресурс. Во-первых, это источник людей. Прямо сейчас миллионы украинцев работают и живут в странах Евросоюза. Европейская экономика ими, украинцами, закрывает собственный кадровый дефицит. От стройки заводов до медицины и сферы услуг. Так что очевидно, что отдавать этот человеческий ресурс обратно Европа не собирается. Во-вторых, Украина для Евросоюза это просто огромная сырьевая база. Вот, например, премьер-министр Денис Шмыгаль обещает Европе горы полезных ископаемых, включая, конечно же, литий, титан, графит и уран. Уже прямо сейчас Украина продает Европе в основном сырье и полуфабрикаты, то бишь постепенно, говоря на языке экономики, выстраивается классическая схема периферийного капитала. Ресурсы и дешевый труд уходят наружу. При этом из этих ресурсов и дешевого труда создают технологичные продукты, которые обратно Украине и продают. То есть они будут покупать свое же. При этом зависимость от других стран, ну, европейских, будет только расти. Есть еще и третий пункт. Это миграционный кризис самой Европы. За последние годы в ЕС осели миллионы выходцев из Сирии, Афганистана и стран Африки. Поэтому теперь Брюссель постепенно строить систему, которая позволяет вывозить часть этих людей в так называемые безопасные третьи страны. В 2026 году ЕС одобрил механизм, при котором просителей убежища можно будет отправлять туда еще до рассмотрения их статуса. То есть, получается крайне удобная конструкция. Европа оставляет у себя наиболее полезную и квалифицированную часть людей, в первую очередь украинцев, а самой Украине достается роль территории, куда будут перенаправлять дешевую рабочую силу и часть миграционного давления, от которого Евросоюз пытается избавиться уже немало лет. Все это очень напоминает путь послевоенной Германии. Помните, после Второй мировой ФРГ потеряла миллионы людей. Они получили тяжелый демографический перекос. Тогда Германия запустила программу гастарбайтеров. Сначала приглашали итальянцев и испанцев, потом уже турок и поляков. Формально, ну как временную рабочую силу, но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. По факту, эти поляки должны были изначально построить заводы, а в итоге трудовая миграция постепенно превратилась в ВНЖ. За несколько десятилетий в Германии сформировались крупные диаспоры. Диаспоры, которые полностью изменили социальную и этническую карту страны. Сегодня Украина имеет тот же набор проблем. Военные потери, демографическая яма, необходимость страну восстанавливать. Но стартовые условия у Киева намного-намного хуже. У Германии-то был огромный людской резерв, послевоенный бэйби-бум, а Украина входит в такой же абсолютно этап с разрушенной рождаемостью и продолжающимся оттоком населения. Про огромную зависимость от внешних кредиторов, выплачивать которым кредиты будут еще праправнуки нынешних украинцев, я даже говорить не буду. И получается, что если мы вместе с вами сложим демографию, иммиграцию и будущую миграцию, то картина для Украины выглядит очень печально. Через 15-25 лет ядро коренного населения будет старым и малочисленным. Основной прирост населения и рабочая сила будут все больше сосредотачиваться в новых общинах мигрантов. Как турецкие районы, так и арабские пригороды постепенно станут привычной частью украинских городов, как стали привычной частью городов Германии. Такое же произойдет и на Украине. Там появятся азиатские, африканские анклавы, а вместе с ними настоящие мигрантские гетто, параллельные экономики, ОПГ, конфликты вокруг языка, конфликты вокруг религии, жилья, дешевого труда. Только если Германия сталкивалась с этим как богатое государство, то Украина будет проходить через подобные процессы в куда более слабых и бедных условиях. Политически все это будет означать постепенную потерю самостоятельности. Внутренние решения окажутся все сильнее завязаны на внешние кредиты, на программы восстановления, на условия спонсоров, и в итоге складывается очень жесткая схема. Европа уже прямо сейчас забирает к себе наиболее молодую и образованную часть этих самых украинцев, а сама окраина постепенно превращается в источник сырья, дешевого труда и рынок более сильной экономики. Для более сильной экономики. То есть они становятся очередной евроколонией для Брюссельской империи. Так что, увы и ах, неважно, как закончится эта война, простой украинец все равно будет платить за ту безмерную помощь, которую ему оказали цивилизованные европейцы. Вот только помогло ли им это? Как же я восхищаюсь дипломатами. Вот любую гнусь эти замечательные люди говорят так красиво, что лапша сама собой нависает у меня на ушах. И выглядеть их доводы при этом, ну, умудряются очень убедительно. За примерами даже далеко ходить не будем. Вот, например, Государственный департамент США, который согласился продать киевскому режиму почти 1500 комплектов JDAM и Air на общую сумму $370 миллионов. Таким образом, в первый раз за время президентства Трампа сделка по вооружениям была одобрена, якобы для повышения безопасности страны-партнера, который является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе. При этом сделка вроде как будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности самих Соединенных Штатов. Что это значит на нормальном человеческом языке? Американцы делают то, что у них получается лучше всего. Получают прибыль. В данном случае прибыль от торговли вооружением. Сам по себе JDAM или JDAM – это прямой аналог российской УМПК. Это модуль планирования и наведения в комплекте с неуправляемой авиабомбой. В контракт включены запчасти, вспомогательное оборудование, обслуживание, логистика. Однако речь идет о поставке самих модулей без как таковых бомб. То есть они у Киева вроде как и так есть, и их щедро поставляют ему другие страны НАТО. Так что трамповская администрация умудряется тут сидеть на двух стульях. Они загружают заказами американский ВПК, не вооружая при этом киевский режим напрямую, который, между прочим, с каждым днем все нахальнее дерзит Трампу. Конечно, это решение Госдепа не означает, что комплекты этого оружия вот-вот окажутся на территории Украины. Я предполагаю, что Трамп сначала потребует оплату. Ну, может, конечно, не лично Трамп, а Боинг, который будет этот заказ выполнять. Зато эта сделка еще одно напоминание того, что американцы всегда действуют исключительно в собственных интересах. И все домыслы о том, что Трамп якобы помогает Путину, полная чушь и хрень. Он своего не упустит. Не упустит никогда, и нет такого преступления, на которое он не пойдет. Ну, вы в курсе. Конкретно в этом случае речь идет именно о продаже, а не о каких-либо видах помощи, когда вооружения передаются либо безвозмездно, либо по принципу «свои люди сочтемся», либо в кредит. Пока что непонятно, будет ли Украина сама платить, или же деньги на это выделят еврочиновники. Но факт в том, что кому-то раскошелиться придется. Но как так быть? Ведь своих денег у Киева нет уже достаточно давно. Ну, придется Зеленскому опять побираться.
1: «Мадам, месье, подайте бедному президенту на модуль планирования».
0: Хотя что значит фраза «нет денег»? К ней тоже можно относиться по-разному. Украина, между прочим, неплохо зарабатывает на продаже оружия. Да, я вам уже рассказывал, что она щедро поставляет его в Африку. Понятно, что речь не о каких-то высокоточных вооружениях, но разную необходимую мелочь, вроде автоматов и пулеметов Калашникова, они сейчас поставляют. Сейчас весь мир, как вы могли заметить, зациклился на Ближнем Востоке. Всех, абсолютно каждого таксиста сейчас в Яндексе волнует, что же там с Ормузским проливом. Однако на Черном континенте мы не привыкли обращать внимание на его проблемы, но там тоже неспокойно. Так что Украина имеет возможность неплохо так заработать на крови. Когда началась вся эта история с нейросетями, абсолютно каждый работающий человек хотя бы раз задавал себе вопрос: а сможет ли машина меня заменить? Не потеряю ли я работу? Однако главный парадокс в том, что первыми под удар попали как раз-таки те, кто был уверен, что их это не коснется. Программисты, дизайнеры, офисные специалисты, люди, которые считали, что они мозги системы, на деле оказались частью конвейера. Показательный пример, например, компания Oracle. Вот недавно она одним залпом уволила 30 тысяч сотрудников. Вдумайтесь, они уволили почти пятую часть своей команды. Цель, во всяком случае, на словах – сократить расходы. На сэкономленные деньги они построят ИИ-дата-центры и закупят чипы. Также компания объявила о капитальных вложениях в целом в ИИ-инфраструктуру. Причем, ну, такие деньги, что прям глаза на лоб лезут. $156 миллиардов. Однако самое циничное здесь то, что многие из уволенных сами помогали внедрять эти системы и помогали строить машины, которые сделают их лишними. Но факт в том, что здесь нет никакого злого ИИ. Есть обычная логика капитала. Но если позволяет технология держать меньше сотрудников и повышать прибыль, то бизнес будет это делать. Хотя бизнес – это вещь сложная. Может быть, штат изначально был раздут, а ИИ – это всего лишь предлог отказаться от них, не потеряв деньги инвесторов, ведь компании набирают много людей, чтобы показать, что работают над кучей продуктов, и тем самым акционеры смотрят на все это, начинают покупать больше акций, а потом ты набрал кучу людей, с которыми не знаешь, что делать. Наступает кризис, и тебе уже невыгодно их держать. И ты можешь использовать ИИ как повод. Но, акционеры, не беспокойтесь. Мы просто оптимизируем, и у нас все будет лучше. Вообще, Oracle показывает своим примером, что постепенно в экономике США происходят большие изменения. Формально безработица около 5%. Но количество вакансий уже откатилось к доковидному уровню. Рабочих мест становится меньше, чем людей, которые их ищут. И сильнее всего проседают как раз те сферы, куда активнее всего зашел искусственный интеллект. Офис, IT, маркетинг, поддержка. Параллельно роботизация начинает выдавливать людей уже не только из офисов, но и даже из логистики. Вот вам Amazon, который вывел на свои объекты больше 1 000 000 роботов. Почти столько же, сколько у компании живых сотрудников на складах. А они уже прямо сейчас тестируют доставку дронами, в том числе и летающими. И в Китае происходит абсолютно то же самое. Я вообще не понимаю, почему мы так отстаем, почему заказы на нашем собственном Амазоне, Озоне, не привозят дроны и всякие остальные роботизированные истории. Короче, белые воротнички попадают в безвыходную ловушку. Вот если ты не используешь ИИ, то ты становишься медленнее и дороже, и в принципе ты нафиг не нужен. А если ты используешь ИИ, то ты обучаешь нейронку, которая тебя и заменит, и тебя уволят. Получается достаточно странная логика. Каждый индивидуально пытается удержаться наверху, но коллективно все вместе ускоряют сжатие рынка труда и свою собственную кончину как работников. Так постепенно формируется режим пожизненного апскейлинга. ВЭФ и BCG прогнозируют, что в ближайшее десятилетие около 80% работников в разных странах будут вынуждены серьезно переучиваться, чтобы просто не пропасть с рынка труда, чтобы не потерять свое рабочее место. И здесь начинается самая опасная часть истории. Ведь речь идет уже не о каком-то временном кризисе. Это постепенное размывание среднего класса. Ведь речь идет уже не о большой перестройке рынка труда. Например, Форестер оценивает, что к 2030 году ИИ и автоматизация уберут из США около 10 миллионов рабочих мест. Масштаб примерно на уровне кризиса 2008 года. 5% безработицы, о которых я говорил раньше, это на самом деле уже десятки миллионов человек. А ведь это еще без учета целого рода занятий, которые также может заменить ИИ. Астрологи, диетологи, лингвисты и остальное прочее. Это все станет ненужным. Любая нейросеть вам и диету пропишет, и карты Таро разложит. Если вы, конечно, настолько глупы, чтобы верить в это, а не относиться к этому с некоторой долей, скажем так, просто прикола. В любом случае, в США эту проблему очень сильно усугубляет сама структура экономики. Там огромный избыток офисного среднего класса. Но бывшего аналитика или маркетолога нельзя просто взять и пересадить на завод. Это потребует переезда, поскольку в некоторых штатах почти не осталось производств. А еще ему нужно будет долго учиться, потому что эти люди всю жизнь занимались другими вещами. Это будет согласие на абсолютно другой образ жизни, ведь зарплаты и условия труда могут сильно отличаться. Но самое показательное – это куда именно идут деньги. К 2026 году капитальные вложения в искусственный интеллект выросли, просто вдумайтесь в эту цифру, с 380 до 700 миллиардов долларов в год. Сотни миллиардов даже уходят в чипы, серверы и дата-центры, которые производит, кстати, Китай. Но при этом никто не вкладывает сопоставимые деньги в переобучение людей и мягкий переход для тех, чьи профессии начинает съедать автоматизация. Например, Anthropic, одна из самых ведущих на планете ИИ-компаний, они создали нейронку Cloud, которую многие сейчас используют и считают вообще самым лучшим продуктом на рынке. Так вот, это самый Anthropic, чтобы не зависеть от чужих мощностей и не упереться в потолок чипов, подписывает стратегическое соглашение со SpaceX Илона Маска. Теперь они арендуют всю мощность дата-центров Колосс-1. Это не просто большой сервер, это настоящая фабрика искусственного интеллекта. Больше 220 тысяч GPU, то бишь графических чипов, считая видеокарт, свыше 300 мегаватт электрической мощности, примерно как потребление 300 тысяч домов. В этих домах из электричества живут нейросети. Для пользователей это, конечно, выглядит красиво и просто. Лимиты клаудкоуда удвоились, ограничений стало меньше, а большее количество мощностей позволяет быстрее обучать систему, повышая тем самым способность этой системы выполнять по-настоящему сложные задачи. Я думаю, если вы сидите во всяких запрещенных соцсетях, то про клауд вы слышали уже 100%. Каждый второй сейчас покупает Mac Mini, чтобы к нему коннектиться, запускать ИИ-агент, и прочее. Но люди не задумываются о главном, о том, что ничто не берется из ниоткуда. И за этими ИИ стоят не просто какие-то чудеса, а конкретные вложения в железо и энергетику. Десятки миллиардов долларов, которые крупные игроки рынка вытаскивают из старой экономики. А потом эти вытащенные из старой экономики деньги заворачивают в вычислительные фермы. И в это же самое время Илон Маск, чтобы решить проблему безработицы, просто предлагает выдавать всем деньги, предлагает создать своего рода безусловный базовый доход. Однако проблема в том, что работа для большинства людей – это не только зарплата. Это статус, ощущение надежности и понимание своего места в обществе. При этом существующая практика пособий из тех же Соединенных Штатов, например, показывает, что население, когда им начинают платить деньги ни за что – просто маргинализируется, потому что денег на обучение или нормальную жизнь все равно не хватает, а работать с зарплатой, которая даже ниже, чем пособие, никто не захочет. Поэтому модель, где наверху возникает новая ИИ-аристократия, то бишь владельцы дата-центров, владельцы вычислительной инфраструктуры, а внизу при этом живет огромная масса людей на пособиях без понятного будущего, как будто бы напоминает больше киберпанк, а не какое-то стабильное общество. Это настоящий рецепт социального кризиса. И особенно интересно на этом фоне выглядит, извините, но китайский подход. Совсем недавно китайские суды постановили, что сам факт того, что ИИ выполняет работу дешевле или быстрее, не является законным обоснованием для увольнения или снижения зарплаты. Логика здесь принципиально отличается от американской. Вот если ты компания, которая хочет заменить часть функций живого человека нейросетью, то ты должна предлагать человеку перевод, переобучение или нормальную компенсацию. Или, что еще лучше, научи этого человека нейросетью пользоваться, чтобы он сам, как единица, стал эффективнее. И дело тут не столько в заботе о людях, сколько в предотвращении социальных кризисов. Во всем прагматичный расчет. Ну а что касается нас с вами, России, то у нас, как обычно, свой, мало кому понятный путь. С одной стороны, внедрение искусственного интеллекта у нас идет не то что медленнее, а просто безумно медленно. У нас все это намного медленнее, чем в США или в Китае. И это, как ни странно, отчасти защищает нашу страну от резких массовых увольнений. Плюс, в силу большого дефицита кадров, у нас есть огромный резерв профессий, в которых нужны специалисты. И для этого есть даже целые обучающие программы. Но нет добра без худа. Одновременно российская власть делает ставку не столько на развитие искусственного интеллекта, сколько на контроль над ним. Они хотят вести цензуру не на этапе ответа, а еще во время обучения, превентивно. Это как человек, которого всю жизнь держали в стерильной комнате без новостей и конфликтов, а потом внезапно выпустили в сложный мир. Внезапно от него в этом мире потребовали принимать взрослые, взвешенные решения. Для экономики это означает более слабые и менее конкурентоспособные модели. И в итоге из-за всей этой картины вытекает одна простая норма будущего. И роботизацию можно считать социально приемлемыми только тогда, когда они усиливают человека, а не превращают в автоматический повод от человека избавиться. Когда корпорации и государства берут на себя часть ответственности за тех, чьи задачи съедают машины. А во всех остальных сценариях, где искусственный интеллект используется как нож, чтобы вырезать людей ради миллиардов на дата-центры, а сверху все предлагается просто взять и зашить чеками или цензурой. Вот в таком случае технология просто превращается в ускоритель старого классового конфликта между трудом и капиталом. И если эту траекторию не развернуть, то к 2030 году нас ждет не только рост эффективности, нас ждет резкий рост экономического расслоения, миллионы структурно лишних людей и новая волна социальных потрясений. Будет очень забавно, если по итогу новая социалистическая революция случится именно в США, а мы из-за отставания будем главным оплотом капитализма и начнем бороться с США, потому что они поганые социалисты. Эх, какими только причудами нас не удивляет история, так что я бы даже такому раскладу не удивился. Но посмотрим. Ну что, доблокировались? Сейчас из каждого утюга можно услышать, что россияне массово скупают жилье в Минске. Да, на граждан нашей страны уже приходится, вы вдумайтесь, каждая десятая сделка с недвижимостью. Спрос за год вырос на 10-15%, и из-за этого цены на недвижимость в столице Белоруссии взлетели. Объясняется этот феномен тем, что россияне устали от замедлений, устали от блокировок, от этих банковских карт, не работающих за границей, и от других не очень приятных реалий, к которым мы с вами вынуждены привыкать. Но подождите-ка, а так ли это на самом деле? Действительно, в Минске сейчас около 10% квартир в месяц покупают граждане России. Но, вдумайтесь на секундочку, это 120-130 объектов в месяц. То есть, если считать поквартирно, то это выглядит совсем не так внушительно, как в процентах. К тому же, некоторые покупатели приобретают сразу по несколько квартир. Но, разумеется, не для личного пользования. Они накопили капитал и вкладывают деньги в недвижимость в Белоруссии. То бишь, это скорее инвестиционный тренд. Никакой идеологии тут нет, только бизнес. Ну, а те, кто покупают квартиру для себя любимого, часто улучшают просто свои жилищные условия. Недвижка-то в первом квартале этого года и вправду подорожала. Но буквально на 7-8% за квадрат. И на рост из-за ажиотажного спроса вопроса это не похоже от слова совсем. Стоимость квартир в Минске в разы ниже, чем в Москве. То бишь, я сам в 2019 году рассматривал вариант переехать в Беларусь. У меня был выбор, ипотека в России или поднакопить и взять кредит в Беларуси. Потому что гражданином я не являюсь, ипотека мне там не светит, поэтому кредит. Но мы в итоге остались в России. Ну, и Беларусь мы рассматривали не из каких-то идеологических соображений. Я вообще был тогда абсолютно аполитичен. Вопрос был просто в стоимости жилья. В Минске она в разы ниже, чем в Москве.

странах, например, в Беларуси, можно жить с европейским комфортом, но без геморроя со всякими там видами на жительство. Для тех же, кто работает на удаленке, там, по сути, просто настоящий рай. Со среднемосковской зарплатой там можно жить и не тужить. Например, в Минске сладкая жизнь обходится примерно в 40-60 тысяч российских рублей в месяц. А в областных центрах, например, таких как Гродно, Витебск или Брест, еще дешевле, причем аж на 20-30%. Это я сейчас не за переезд в Белоруссию агитирую, просто объясняю, почему народ туда потянулся. Я, например, не потянусь. Я уже осел в России так, что меня отсюда не выгнать. Но тут самое время задуматься о других вещах. А почему наши граждане предпочитают инвестировать в белорусскую недвижимость? Инвестировать в недвижимость в соседнем, хоть и союзном государстве, а не на родине? Бьюсь об заклад, высокая стоимость квадратов здесь далеко не единственная причина. Тут и высокие ставки по ипотеке, и то, что изменился спрос. Ведь люди уже не считают, что вложение в еще одну квартиру принесет им какую-то внушительную прибыль. Риски с выбором тоже играют роль, потому что бывает, что покупает человек апартаменты с видом на Москва-реку или лесопарк, а через некоторое время между его красивым домом и лесопарком вырастают несколько жилых комплексов, и в итоге единственное, куда ты можешь пялиться, это в окно к другому человеку. Про прецедент Долина и все остальное я даже говорить не буду, тут очень много всего. Однако человеку свойственно искать, где лучше и надежней. И нормально работающий интернет без блокировки и замедления – это очень большой плюс, ведь нервы тоже стоят дорого. Да, конечно, сейчас история о том, что россияне рванули на ПМЖ в Белоруссию, мягко говоря, преувеличены. Но если разные РКН и Минцифры продолжат нас, простых граждан, кошмарить, то тут гадалки не ходи, желающих упорхнуть под крылышко батьки будет очень и очень много. Так что Беларусь, счастье, зашибись. До завтра.

всех приветствую, уважаемые зрители. 14.59, время московское, четверг, 7 мая на календаре. Начинаем обзор самых важных событий сегодняшнего дня. Вот вы знаете, я сегодня открыла паблики, читаю, смотрю, что там происходит. И я на самом деле шокирована. Шокирована, потому что у хохлов вообще нет чувства, не знаю... Чувство страха какого-то, чувство осознания того, что они творят. Инстинкт самосохранения просто выпилился к чертовой матери из их сознания. А это зря. Очень зря. Очень зря. Хотя, с другой стороны, кто дает приказы бить по нашим городам?

0: Радамы по приграничью. Зеленский, а он-то свою жопу всегда спрячет. Понятное дело. В общем, о чем я, друзья? Я вам сейчас расскажу о том, что происходило у нас на территории, в приграничье, в регионах, а потом расскажу, как работают наши бойцы. А они работают хорошо, знатно. Там такие лютые прилеты в Киеве, не только в Киеве, на территории Украины, всей. Значит, смотрите, начну я с нашей территории. Во-первых, от губернатора Гладкова из Белгородской области приходили сообщения о том, что 3 мирных жителя пострадали в результате атаки БПЛА. Очередной акт терроризма устроили хохлы в Белгородской области. Там они сожгли микроавтобус с мирными жителями. Причем хохлы прекрасно понимали, по какому автобусу они бьют. Я думаю, что они даже видели, кто в этом автобусе сидит. Ну, на передних сиденьях-то уж точно. У операторов дронов есть такая возможность. Так вот, хохлы ударили по этому автобусу. Жертвой атаки стала женщина. Она скончалась на месте. Пострадали еще 2 мужчин. Они ранения тяжелые получили. Кроме того, хохлы атаковали Пермь. Причем, вот вы знаете, сколько раз говорили нашим неадекватам, не снимайте хохлятские прилеты, нельзя это делать, потому что хохлы это используют в своих интересах, потому что потом укропомойки, информационные укропомойки, они начинают распространять эти кадры, и мы таким образом играем на руку врагу, но нет же, какие-то умельцы пермские вообще просто вот, они начинают это снимать, теперь хохлы это вот все форсят в телеграм-каналах. В общем, что теперь пишут? Ну, украинские каналы, понятно, утверждают, что ВСУ снова ударили по ЛПДС Пермь. Это стратегический узел системы магистральных нефтепроводов, который ВСУ уже атаковал в апреле 2 раза по поручению непосредственно самого Зеленского. Пермские каналы при этом писали об эвакуации в школах. Стали свидетелем удара беспилотника. Просто телефон выкиньте, если есть такой соблазн взять, поснимать там что-то. Дальше. Это не все еще на самом деле. Пытались ВСУшники устроить террористическую атаку на объекты гражданской инфраструктуры в Петербурге. Минобороны об этом сообщили. Группу из 6 дронов около 3:20 ночи обнаружила российская радиотехническая разведка в воздушном пространстве Латвии. Одновременно с этими украинскими беспилотниками, скорее всего, это были БПЛА под названием «Лютый», над Латвией пролетели еще 2 французских истребителя «Рафаль» и 2 истребителя F-16. 6-й украинский беспилотник после входа в наше воздушное пространство был сбит силами ПВО. После экспертизы этого беспилотника стало понятно, что это лютый украинского производства. При этом хохлы ночью атаковали другие регионы. Здесь речь идет о Брянске. В Чувашии объявляли ракетную опасность. Повреждены также дома в Ржеве, это Тверская область. Объявляли ракетную опасность в Самаре, в Сочи, в Сириусе действовала атака. Угроза атаки БПЛА. В Татарстане объявляли опасность удара дронов. Вот сейчас, на данный момент, известно, что 8 аэропортов временно не принимают, не отправляют рейсы из-за ограничений на использование воздушного пространства. В частности, ограничена работа аэропортов Внуково, также аэропортов Иваново, Калуги, Перми, Сочи, Тамбова, Череповца и Ярославля. Кроме того, третий день хохла атакует Энергодар, где находится Запорожская АЭС. От нас, вот, например, есть заявление по этому поводу от Алексея Лихачева. Он сказал, что речь об ударах по городской инфраструктуре, включая газораспределительную станцию и жилую застройку. Более 20 взрывов было зафиксировано в Энергодаре. 5 мая, например, сгорели 5 машин, было несколько прилетов по зданию администрации города. При этом вопрос временного режима тишины для проведения ремонта обсуждается с участием представителей МАГАТЭ. В Росатоме рассчитывают, что это произойдет в конце мая. Вот хоть раз что-нибудь дельное МАГАТЭ по поводу обстрелов Энергодара сказал? Вообще ноль. Я думаю, вот реакции какой-то, вообще каких-то действий, каких-то шагов, вот чего-то такого реального, какого-то решения от МАГАТЭ ждать уже не стоит. Я не знаю, нам нужно просто самим справляться с хохлами в этом плане. Ну не работает международная организация против этих уродов. Не работает. Нам нужно просто вышибать всех хохлов, выбивать, бить по центрам принятия решений, бить по шестеркам Зеленского, да и, в принципе, по нему самому. И вот тогда у нас не будет проблем. Ну, в любом случае, не мне решать, кто куда должен бить. За это у нас отвечает другое ведомство, которое, собственно, в этом вопросе к этому вопросу, в принципе, профессионально относится. И занимается этим профессионально. Ну а что касается других новостей, наши тоже прилично бьют по хохлам. Я обещала вам показать работу наших бойцов. Я вам показываю. Обещание свое выполняю. Итак, во-первых, вот то, что вы сейчас видите на экране, это работа наших воинов. Запорожское направление. По позициям и расчетам беспилотников ВСУ работают операторы ударных дронов 1251-го полка 58-й армии. Поступательное уничтожение групп операторов врага открывает возможность нашим штурмовым группам планомерно продвигаться вперед и эффективно отражать попытки противника контратаковать. В целом же ситуация на данном участке фронта, как пишут в пабликах, характеризуется постепенным стачиванием уничтожения резервов ВСУ, которые они готовили на летнюю кампанию 26-го года. Однако темпы насильственной мобилизации на Украине растут, а значит, есть вероятность, что данные резервы не последние. Ну, резервы не последние, конечно, а тут же надо понимать, кого хохлы затаскивают в свою армию. Там же не просто теперь хромые, инвалиды, люди с психическими отклонениями. Там в целом теперь еще и вот, малолетние люди тоже находятся. А игроки в Counter-Strike, кстати, туда же скоро попадут. Да, хохлы вчера сказали, нам нужны в ряды ВСУшников срочно игроки в Counter-Strike. Да, если умеешь работать за компьютером, у тебя привилегии будут. Это все оценивается на уровне подполковника, вот эти вот, знания компьютер. Это вообще просто бред. Пусть малолетним бандеровцам объяснит кто-нибудь, что их ожидает на фронте на самом деле. Что прилеты с нашей стороны будут максимально реалистичными, что сохраниться на войне, на поле боевых действий тоже не получится. Но еще один момент. У игрока каждого будет одна жизнь без возможности восстановления. К этой минуте не все. Телеграм-канал Соловьев, Кристина Молния. Коллеги, будем показывать какое-нибудь... Да, будем показывать какое-то видео, которое, кстати говоря, опубликовано на платформе ВК-видео. Коллеги, что порекомендуете? Видео номер один? Давайте.
1: Сохраняются ли еще опасения по поводу мин в проливе? И не могли бы вы прояснить эти сообщения о дельфинах-камикадзе, о которых мы слышали?
2: Я не слышал про дельфинов-камикадзе. Это как акулы с лазерами, да? Порог для возобновления боевых действий – политическое решение, не в моей компетенции. Скажу так. Сейчас это просто беспокоящий огонь низкой интенсивности. Такое ощущение, что Иран хватается за соломинку, пытаясь что-то предпринять на южном фланге. Что касается вашего вопроса, их система управления и связи остается сильно фрагментированной, и, думаю, им трудно сохранять контроль на локальном уровне, на местах. Но пока что это все еще кинетика низкого уровня.
3: Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, есть ли у нас дельфины-камикадзе, но с уверенностью могу заявить, что их нет. Любые последующие шаги, если мины будут обнаружены, могли бы предпринять наши подразделения или мировое сообщество. Но прямо сейчас у нас есть безопасный коридор, по которому может проходить коммерческое судоходство.
4: Это погода на Соловьев Лайв. Я военный метеоролог Евгений Тишковец. Здравствуйте, и вот о чем расскажу в этом выпуске. Погодный кульбит США. В разгар теплой весны на центральную часть страны обрушился самый мощный за последние два десятилетия зимний шторм. Обильные снегопады парализовали Колорадо. Тысячи домов по всему штату остались без света. В центральной России парад рекордов жары. Воздух прогревается до плюс 30. Однако сегодня пик зноя и заключительный день временного лета. Чего стоит ждать от вторжения циклона? На какие регионы обрушатся самые интенсивные ливни? Где может пойти мокрый снег? И насколько сильным будет похолодание? Центральную часть США в самый разгар весны накрыл мощный и неожиданный зимний шторм. Под ударом стихии оказался штат Колорадо, жители которого были шокированы такими погодными контрастами. Еще в начале недели там было по-весеннему тепло. На метеостанции Денвера столбик термометра поднимался до отметки плюс 23. Однако с прохождением холодного фронта температура резко понизилась почти до нуля. Осадки, которые сначала шли в виде дождя, быстро превратились в мощные заряды снега. Всего за несколько часов местами снежный покров вырос до 60 сантиметров. Даже в самом Денвере, где снегопады в мае крайне редкое явление, намело от 12 до 20 сантиметров. километров. Но абсолютным рекордсменом стал город СС-Парк, расположенный в передовом хребте скалистых гор. Там высота сугробов достигла 71 сантиметра. Непогода серьезно нарушила транспортное сообщение. По всему штату дороги превратились в каток, ухудшилась видимость. Это привело к многочисленным авариям с участием легковых автомобилей и больших грузов. В горах и на перевалах была объявлена высокая угроза схода лавин. Международный аэропорт Денвера работал в режиме аврала. Десятки рейсов пришлось отменить. Еще 200 были задержаны, поскольку каждый борт требовал противообледенительной обработки. Во многих районах закрыты школы и университеты. Нарушена работа инфраструктуры. Тяжелый мокрый снег налипал на покрытые зеленью деревья. Ветви с треском ломались, падая на машины, дороги и жилые дома. Оборваны линии электропередачи, что вызвало масштабное отключение электричества. Без света остались более 45 тысяч домов и предприятий. Коммунальные службы и аварийные бригады работают в круглосуточном режиме. О сроках восстановления энергосетей они пока не могут дать информации. Власти штата призвали жителей оставаться дома и воздержаться пока от поездок на личном транспорте. Специалисты Национальной метеослужбы США назвали этот зимний шторм настоящим погодным кульбитом. По их данным, майский снегопад в Колорадо стал самым сильным за последние 23 года. По прогнозам синоптиков, в выходные погода успокоится, и на территорию штата должно вернуться весеннее тепло. Ну а теперь в Россию. Сегодня финальный день майской жары. На юге Подмосковья и Центральной России ожидаются первые рекордные плюс 30. Таких температурных показателей 7 мая не было последние 59 лет. Под палящими лучами солнца легко получить тепловой удар. И, видимо, некоторые москвичи действительно перегрелись. К примеру, в районе Выхино-Жулебино какой-то мужчина решил принять солнечные ванны прямо возле метро и ходил полуголый у входа на станцию, вызывая недоумение прохожих. К слову, за прогулки в нижнем белье по городу предусмотрена административная ответственность. Ну а в Лужниках еще один чудак залез в фонтан прямо в костюме. Наверное, ему тоже было очень жарко. А вот обитатели московского зоопарка могут охлаждаться в прохладной воде, никак не нарушая общественный порядок. Ведь в их вольерах оборудованы водоемы для купания. У гималайской медведицы Фани густой тяжелый мех. Водные процедуры в такую жару для нее настоящее спасение. Специалисты также отмечают, что на фоне аномально высоких температур на территории зоопарка для посетителей заработали бесплатные питьевые фонтанчики. А на следующих кадрах парк долины реки Чертановки. Дым, который распространяется по округе, никак не связан с возгораниями. Просто в парке в эти дни много отдыхающих, которые активно жарят шашлыки. Традиционные явления на майские праздники, но жители близлежащих домов недовольны и жалуются на бесконечный дым. Накануне в Центральной России состоялся парад температурных рекордов. Так в Рязани воздух прогрелся до плюс 29. Почти столько же было в Туле. Метеостатистика обновилась в Брянске, Калуге, Смоленске, Орле и Коломне. И сегодня на пике прогрева на русской равнине ожидается новая серия рекордов жары. Но весенняя погода отличается резкими контрастами. В соседней Белоруссии уже объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за надвигающегося шторма. К примеру, в Бобруйске очевидцы заметили крупный пыльный вихрь, который образовался на фоне жаркой и сухой погоды. Ну а сегодня на республику обрушатся ливни и грозы. Резкие переходы от жары к штормовой погоде характерны для нестабильной атмосферы в условиях глобального потепления. Накануне во время шторма над Кировом и областью нависли вот такие пугающие облака. Но с другой стороны, они завораживают своей необычной красотой. Такие свинцовые тучи обладают мощной разрушительной силой. Ветер, который поднялся в Кировской области, сносил крыши домов и валил деревья. Из-за непогоды без света остались 10 тысяч человек. Грозовая активность наблюдалась и в Западной Сибири. Вчера вечером молнии озаряли небо над Нижневартовском. Надо сказать, что на просторах нашей необъятной родины остаются уголки, куда до сих пор не дошла весна. На этих кадрах типичный май в Норильске. Ну а данное видео было снято в поселке Юкагирске Усьянского района Якутии. На улицах лежат сугробы. Пейзаж совершенно зимний. В пятницу на большей части европейской территории России атмосфера будет неустойчивой с локальными ливнями и мозаичными грозами. Погоду будет портить двухъядерная циклоническая депрессия с центром над Кировом и Оренбургом. Наиболее интенсивные ливни прогнозируются на Южном Урале, юге Коми, севере Волговятского региона и западе Смоленщины, где за сутки местами выпадет до 20-30 мм небесной влаги или до 40% месячной нормы. На крайнем севере осадки будут идти в виде мокрого снега и снега. Осадки маловероятны и будет солнечно только в Новороссии, Черноземье и в отдельных районах Среднего Поволжья. В Нижегородской области порывы ветра могут достигать штормовых 15-20 метров в секунду. Температурный фон распределится следующим образом. На русском севере от плюс 6 до плюс 11. На севере Коми и в Ненецком автономном округе 0 плюс 5. В средней полосе России похолодает до плюс 10-15. К югу в Черноземье, Поволжье до плюс 22-27. Местами до плюс 30. На юге нашей страны плюс 18-23. В Донбассе завтра погода будет определяться погожим влиянием антициклона, поэтому будет солнечно, сухо и по-летнему жарко. В Донецке и Луганске ночью плюс 11-14, а днем плюс 25-28, что соответствует климатической норме второй половины июня и близко к рекорду тепла 1985 года, когда в этот день было плюс 28,4. В Мелитополе генически на фоне повышенного атмосферного давления грядущий день обещает быть практически ясным и очень комфортным. Под утро плюс 10-13, в дневные часы плюс 22-25. Ну а теперь прогнозы в городах федерального значения. Крым предстоящие 48 часов останется во власти малооблачного барического максимума. В городе русских моряков в Севастополе минимальная температура воздуха плюс 8-11, в середине дня плюс 17-20. Санкт-Петербург в пятницу окажется на юго-восточной периферии скандинавского антициклона, что сулит жителям северной столицы солнечную, сухую и свежую погоду. Температура воздуха ночью плюс 2-5, а днем плюс 12-15, что на 2-3 градуса прохладнее нормы. Столица нашей Родины. Сегодня пик жары и заключительный день метеорологического лета. В течение дня синоптическая ситуация обусловится теплым сектором атлантического циклона, поэтому ожидается переменная облачность. Вечером пройдет ливень интенсивностью до 5 литров воды на метр квадратный. Прогремят грозы. Местами возможен град диаметром до 2-4 миллиметров. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха плюс 25-28. А на юге Подмосковья, где будет солнечно и сухо, местами столбики максимальных термометров впервые могут добраться до рекордной отметки плюс 30. В пятницу произойдет обвал холода, и дневная температура с обратным суточным ходом понизится на целых 15 градусов. И если ближайшую ночь в столице будет плюс 13-16, то завтра днем посвежеет до 11-14. При этом будет преобладать облачная погода, пройдут кратковременные дожди. Ветры развернутся на северные румбы и в порывах будут достигать 10-15 метров в секунду. Показания барометров подрастут на 6 единиц и составят 752 миллиметра ртутного столба. Предстоящие праздничные и выходные будут ненастными и прохладными, словно вернется апрель. Но на следующей неделе, в первый рабочий день, распогодится и температурный фон вернется в климатическое русло мая. Часовой погоды доклад окончил. Не забывайте сверяться с прогнозами. И помните, погода – это стихия. И нужно быть готовыми ко всему. До свидания.

0: 15:18, время московское. Продолжаем прямой эфир «Соловьев Лайв», телеграм-канал «Соловьев», телеграм-канал «Топорин ТВ». Давайте к, собственно, теме, которая в эти дни, по сути, является главной. Это полное несоблюдение киевским режимом, самим же объявленным режимом тишины. И вот вы нам говорите каждый раз, что сначала не показывайте здесь прилет дронов, здесь прилет дронов. Тут надо понимать, что врагу мы все с вами помогать не должны. Но о ситуации, конечно же, всегда рассказываем и говорим. Сейчас Пермь. Вот что заявляет губернатор Пермской области по итогу сегодняшнего налета.
1: Днем Пермский край подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов со стороны вражеских сил. Из последствий данного преступления есть разрушение дома. Идет сейчас вся необходимая работа по устранению последствий этого инцидента. Произошла эвакуация всех жителей, в том числе маломобильных. Развернут ПВР, ДК Калинина, работают психологи с жильцами. Сейчас очень важно побыстрее провести все необходимые спасательные действия, посмотреть наличие взрывчатых веществ, чтобы допустить людей к жилью. Мы очень рассчитываем, что если ничего не случится, это произойдет сегодня вечером. Также уже даны поручения по линии Министерства строительства и по мэрии определиться с ущербом жилья, ущербом машин, автотранспортных средств. И для того, чтобы также приступить максимально быстро к восстановительным работам. Пострадал рядом стоящий корпус нейрохирургии. Хочу отметить работу врачей. Во время инцидента были две операции. Они все завершены, удачно завершены. Все работает в штатном режиме. И сейчас еще спасательные службы работают в Пермском районе, где также есть инцидент. Также есть попадание в административное здание. У нас действительно профессиональные спасательные службы. Мы отрабатываем четко. И я думаю, что все последствия этой атаки будут устранены.
0: Ну и показательно к тому, к тем, кто у нас критикует каждый раз о том, что якобы власти поздно реагируют. Вот глава Пермского края Дмитрий Махонин давал сейчас комментарий. А все, наверное, слышали на заднем плане вой сирены, да? То есть тревога еще не снята. Тем временем лидер киевской ОПГ заявил о том, что сегодняшняя атака дронов – это результат работы именно ВСУ. И... соответственно, фактически отказался от тех обязательств, которые взял на себя 5, 6 мая, 7 мая, не атаковать территорию России. При этом заявил, что Украина будет в ближайшие дни действовать справедливо. Со дня на день. Так и сказал. Соответственно, дав понять, что налеты и отправку дронов на территорию России прекращать он не собирается. Да и вообще не давал подобных поручений ВСУ. Об этом заявили в российском МИДе Мария Владимировна Захарова сегодня на брифинге.
2: Не было иллюзий относительно договороспособности киевского режима. У Зеленского слова вновь разошлись с реальными делами. Якобы введенный им режим прекращения огня никто из боевиков ВСУ соблюдать, как вы видите, и не собирался. Всем давно очевидно, что Зеленский не стремится к миру. А насколько нам известно, никакого приказа о прекращении огня он вообще не отдавал. Все это кровавый пиар. Нам уже не единожды становились свидетелями. Нам уже эту картину тоже не единожды демонстрировали. Как Банковая беззастенчиво и многократно нарушает объявленные ей же перемирие. Вооруженные силы России продолжат решительно пресекать любые вооруженные провокации киевского режима. Мы рекомендуем крайне внимательно отнестись к заявлению Министерства обороны от 4 мая о перемирии ко Дню Победы и последствиях для Киева в случае его нарушения.
0: Руководитель Бюро военно-политического анализа к нам присоединяется в прямом эфире Александр Михайлов. Александр Евгеньевич, приветствую, спасибо, что пришли.
3: Здравствуйте, Александр. Добрый день, коллеги.
0: Ну, здесь Мария Владимировна как бы все четко сказала, несмотря на все заявления, которые звучат из Киева. Но у меня вот только вот один вопрос все эти дни. Понятно, что Верховный Главнокомандующий, президент России, объявил в честь Дня Победы, святого для всех для нас праздника, собственно, 8 и 9 мая. Но вот мы смотрим на то, что сейчас происходит. Они ведь уже не чураются. Латвия, не Латвия, запускайте все, что летит по больницам, по любым гражданским объектам. Так может нам, соответственно, после перемирия-то... Вообще надо нам вот это вот перемирие?
3: Ну, я думаю, то, что после того заявления, которое было сделано оборонным ведомством относительно тех перспектив киевского режима, если они будут срывать наше празднование Дня Победы, мероприятие 8-9 мая... Ну, видимо, именно для этого оно сейчас и объявлено в определенном смысле, чтобы, наверное, дать последнее китайское предупреждение, в данном случае российское предупреждение киевскому режиму, потому что все-таки до вот этого заявления Минобороны, вот от оборонного ведомства настолько конкретных и прямых заявлений такого рода еще не было. Плюс с указанием и предложением, вернее, посольством эвакуировать собственных сотрудников. То есть я думаю, то, что здесь... у киевского режима была возможность еще раз восстановить хотя бы какое-то подобие стремления или обозначить стремление к мирному регулированию. Оно не произошло. Напротив, мы видим только увеличение масштабов применения по Российской Федерации заграничных и украинских БПЛА и других средств воздушного нападения. И вы правильно сказали, то, что вот эти те цифры, у нас сегодня за ночь около 350 сбитых вражеских дронов и самолетного типа. И за сутки уже около, по сути, 570 уже Минобороны озвучивало сегодня цифры. Ну и посмотрите, допустим, праздничные дни, вот с 1 по 4 число, там и по 600 и по 700 сбивалось за сутки дронов, которые прилетали с украинской стороны. Причем это же не просто какие-то FPV-дроны. Это очень опасные дроны самолетного типа, вот типа «Лютый», да, который в очередной раз сейчас прозвучав сводки Минобороны касаемо латвийских событий, то есть который может нести серьезную боевую часть в несколько десятков килограмм и летит на расстояние до 1000 километров, там, по разным данным. То есть это тоже говорит о том, что если сейчас не прекратить, вернее, не повлиять, да, на центры, которые отдают соответствующие приказы наносить удары по Российской Федерации, ну, наверное, можем дождаться еще большего количества дронов, потому что западные спонсоры только расширяют и производство, и поставки БПЛА. Вон, одна такая Германия уже по 120 тысяч дронов производит в год только. Куда они все едут? Да прежде всего на Украину. И спонсоров такого рода у Украины, к сожалению, все больше. Поэтому нам нужно понимать, то, что если и сейчас вот эти слова, которые прозвучали от оборонного ведомства, не будут поддержаны на практике, то, наверное, противник почувствует еще больше у себя возможность применять различные средства воздушного нападения. Поэтому, я думаю, перемирие нужно было объявить 8-9 числа, дождаться. Ну, понятно, что ведь наши зенитчики-то работают, несмотря на перемирие. Вот летят дроны, перемирие объявлено, но мы-то сбиваем БПЛА, сбиваем ракеты. Вот сегодня, опять же, вот и Хаймерсы сбивали, управляемые авиабомбы сбивали. То есть, понятно, что никто в это перемирие с украинской стороны не верит. Но, видимо, на Москве нужно зафиксировать факт нарушение перемирия, объявить об этом еще раз всему миру. Тем более, если уже применять тяжелые вооружения, да, в том числе и Орешник, все равно это будет заранее как бы сообщаться и коллективу, и Вашингтону, да, потому что есть у нас определенные договоренности. То есть это не будет неожиданностью, там, такой вот открытием для коллективного Запада. Но киевский режим, безусловно, сейчас дергает вот за усы русского медведя, пытается спровоцировать еще большую к себе, наверное, я так думаю, еще большую такую масштабную, асимметричный ответ. Но я думаю, что опять же, учитывая вот эти баллистические вопросы, что Зеленского заранее предупредят, куда ему спуститься в нужный бункер, если он вообще будет находиться в Киеве с 8 по 9 число, в чем я, честно говоря, сомневаюсь. То есть, тем более, что Россия обозначила конкретное место применения возможных своих вооружений, это центр Киева. То есть, здесь как бы не получилось так, что наши, так сказать, специалисты задачу выполнят, да, а на следующее утро вся эта шайка-лейка вылезет из какого-нибудь бункера перед телекамеры и начнет рассказывать, какие они молодцы, что провели русских вокруг пальца. То есть не хотелось бы, конечно, увидеть вот такое развитие событий. В целом хотелось бы, чтобы киевский режим слился вообще от своих обещаний и угроз, да, относительно срыва и парада победы. Но если он не сольется, что называется, и решит действительно спровоцировать ответную ситуацию и самого себя, сами себя любимых, естественно, никто там не подставит под удар, все благополучно уедут куда надо или зароются поглубже, где надо. То есть, а вот то, что касается политических последствий, ну, я думаю, то, что если мы не начнем, что называется, свои слова подкреплять делом, ну, мы будем еще больше наблюдать вот такие инциденты в Финляндии, в Эстонии, в Латвии, в Литве, которые будут предоставлять воздушное пространство противнику, в том числе вот сегодняшний вопиющий случай, да, когда вместе с дронами в воздухе оказались два «Рафаля», два F-16, которые, возможно, и корректировали полет этих дронов. Есть мнение, что они наблюдали за украинскими дронами, а потом дроны неожиданно свернули куда не надо, вроде как. А есть мнение, что они, в общем-то, и прикрывали эти дроны от возможного воздействия на них. И, опять же, анализировали воздушную и наземную обстановку с помощью своих РЛС. То есть, но мы видим то, что все-таки ни один дрон до России именно по этому направлению не долетел. Один лютый был сбит уже в нашем воздушном пространстве, а судьба еще 5 БПЛА, о которых сегодня пишут многие наши иноагенты, сидящие в Прибалтике, там прям вой поднялся. Ах, как же так, в нефтеперерабатывающий объект прилетел дрон российский, тут же министр обороны Латвии говорит, да не российский, а, наверное, украинский. А когда появились фотографии, так это лютые есть, его как бы все давно умеют идентифицировать. То есть, ну, насколько уже как бы открыто, да, вот, и даже не совсем даже гибридно, а просто открыто коллективный Запад ведет свои вот эти вот деяния. Ну, мы предупреждали Финляндию и Эстонию и вообще страны Прибалтики о неприемлемости таких действий. Пока еще ответ за эти действия на них... Но видите, как бы, уже дроны сами начинают отвечать за нас, как бы, да, вроде как дроны, которых они пускали в воздушном пространстве, начинают поражать объект на территории самой Латвии. Вероятно, это либо такая военно-техническая карма, но все-таки я думаю, что здесь работают и определенные, так сказать, область военно-технических знаний, которая позволяет не допустить пролета на нашу территорию, а с другой стороны поразить определенные объекты и на территории этого государства.
0: Ну а с другой стороны, что они удивляются? Сами же пустили, вот пусть сами как бы, пусть лучше туда летят, мы не против, пусть там сопровождают кто угодно, там же и падают, соответственно. Александр Евгеньевич, спасибо большое, что пришли. Руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, подпишитесь на телеграм-канал Александр Михайлов. Сейчас пауза, мы скоро вернемся.
4: Дежурные средства ПВО за вечер и ночь уничтожили 347 украинских беспилотников на территории России, а также акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей. По данным Минобороны России, украинские дроны сбивали также над Белгородской, Брянской, Волгоградской и другими областями. Несколько беспилотников сбили над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей. В Ржеве, как сообщил глава Тверской области Виталий Королев, из-за атаки дронов повреждены несколько домов.
5: ФСБ распространило кадры задержания жителя Ярославля, сотрудничавшего с украинскими спецслужбами. 39-летний мужчина инициативно вышел на связь с представителем вражеской разведки и начал выполнять его указания. Агент Киева собирал и передавал информацию об участниках спецоперации. Задержанный признал вину и подробно рассказал о своих действиях на камеру. Теперь задержанный является фигурантом дела о госизмене. В настоящее время он арестован, ему грозит пожизненный срок.
4: Президент США Дональд Трамп объявил о кратковременной приостановке миссии по сопровождению судов «Проект Свобода» в Ормузском проливе после того, как Саудовская Аравия запретила ему использовать свои базы и небо для этой цели, возмутившись тем, что не была предупреждена о начале миссии заранее, сообщает телеканал NBC со ссылкой на двух американских чиновников. Источник в Саудовской Аравии заявил телеканалу, что наследный принц и Трамп регулярно поддерживают связь, но отметил, что проблема с этой идеей США состояла в том, что события развиваются слишком быстро. Беспилотный летательный аппарат разбился на территории нефтебазы в городе Резекне в восточной части Латвии, сообщил портал Delfi со ссылкой на государственную пожарно-спасательную службу. Как указал министр обороны Латвии Андрис Спруц, согласно предварительным данным, в республику могли залететь дроны, направленные с украинской стороны в сторону России, но пока это предположение, которое нужно подтвердить. В конце марта сообщалось о разбившихся украинских дронах в Литве, Латвии и Эстонии.
5: США потребовали от европейских стран усилить контртеррористические меры в регионе, следует из новой американской стратегии по борьбе с терроризмом. В нем указано, что континент стал инкубатором таких угроз. Одним из факторов стала бесконтрольная массовая миграция, которая, по мнению авторов стратегии, превратила Европу в канал переброски террористов. Создатели документа также призвали Европу как родину западной культуры и ценностей действовать и остановить сознательный упадок.
6: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
7: Знаешь, чем хороший воин отличается от плохого? Скажешь, отвагой и храбростью. Это, конечно, важно, но храбрых полная земля. А вот умных, которые не боятся, таких мало.
8: 50-я отдельная бригада беспилотных систем «Варяг» – новейшее подразделение вооруженных сил России. Передовые беспилотные технологии, разведка, поражение, радиоэлектронная борьба. Бригаде нужны операторы беспилотников всех типов, специалисты РЭП, связи и ПВО, IT-инженеры, медики, саперы, водители. Люди, которые думают быстрее, чем летит дрон.
7: После похода хороший вождь делит добычу, не жадничает. Дружина должна знать, они позаботятся. Понимаешь, о чем я?
8: Контрактная служба в бригаде «Варяг» – это конкретные условия. 1 900 000 рублей при подписании контракта. Надбавки к денежному довольствию – до 350%. Списание кредитов – до 10 миллионов. Военная ипотека. Бюджетные места в вузах для детей. Полный социальный пакет для семьи.
7: 1000 лет назад я взял топор и стал воином. Сегодня твое время. Дружина ждет.

0: США усиливают военное присутствие в Латинской Америке на фоне угроз Вашингтона в адрес Кубы. Пентагон вновь открыл в Панаме школу подготовки бойцов для операций в джунглях. Подробнее с Маратом Булатовым. Сегодня в 16:00 на телеканале «Соловьев Лайф».
1: 14 месяцев непрекращающихся боев. Больше миллиона советских солдат отдали свои жизни под Ржевом. Эту битву десятилетиями обходили молчанием. Слишком страшной была ее цена. Но в 2020 году 25-метровая бронзовая фигура солдата поднялась над Ржевской землей и замерла навечно, рассыпаясь в небе журавлиной стаей. Место памяти. Наша история. Наша гордость.
2: Первая африканская женщина, получившая Нобелевскую премию мира в 2004 году, была родом из Кении. Вангари Мута Маатай была основательницей движения «Зеленый пояс», которое посадило более 51 миллиона деревьев по всей Кении. Мама Африка. Кения. Только на Соловьев Лайф. В это воскресенье.
3: Меня зовут Дмитрий Матрос, я разведчик ВСРФ и автор проекта «Опасный бизнес». Каждый вторник в 22:00 на Соловьев Лайф на основе своего опыта я буду разбирать и анализировать реальные боевые ситуации от первого лица. Снаряжение и тактика, ошибки и успехи. Я покажу, как и почему принимаются решения на поле боя под обстрелом. В «Опасном бизнесе» нет права на ошибки.
0: «Опасный бизнес». Во вторник в 22:00.
4: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Только правда и только факты. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
0: Брюссель и Киев объявили о создании альянса по разработке беспилотников для укрепления безопасности Европы. Его ключевая задача – создание новейших дронов и средств борьбы с ними. Лабиринт Карнаухова. Сегодня в 19:00 на телеканале «Соловьев Лайф».
5: Время московское. Продолжаем прямой эфир «Соловьев Лайф». Еще два беспилотника уничтожены на подлете к Москве. Об этом сообщает Сергей Собянин. Вообще, всего же за сегодняшний день уже по Москве 43, получается, беспилотника уничтожены, если складывать все вместе. Ну и сообщения, которые приходят по линии Кремля, это заявление Юрия Ушакова, помощника президента, который рассказал о том, еще будет складываться день 9 мая, главы государства, там парад, возложение, встреча, собственно, здесь ничего нового. Но Юрий Ушаков сделал заявление, цитата: «Россия призывает всех максимально ответственно отнестись к предупреждению Минобороны об ответе на атаки ВСУ в День Победы. Необходимо обеспечить эвакуацию граждан из Киева», заявил Ушаков. Ну, сегодня многие уже видели анимированную графику коллег по поводу ударов по Киеву. И посольство, консульство, которые там находятся. Я бы, конечно, еще предложил эвакуироваться посольство Германии, потому что, ну, Ребят, вы же сами все понимаете прекрасно, да? Вот ваша инициатива по поводу запрета... демонстрацию советских воинских флагов России, символикой, связанной с Днем Победы. Наше посольство уже отреагировало в Германии. Цитата. «Настоятельно требуем от германской стороны отменить запрет на демонстрацию символов победы над нацизмом и восстановить историческую справедливость, официально признав преступление Третьего Рейха и его пособников в годы Великой Отечественной войны геноцидом народов Советского Союза», отметили в пресс-службе посольства. Владислав Санкин, наш коллега, журналист Russia Today, присоединяется к нам в эфире. Владислав, приветствую, спасибо, что пришли.
6: Здравствуйте, приветствую также зрителей. Скажите, меня хорошо слышно, да?
5: Да, все прекрасно. Видно, конечно, не очень, но мы в эти дни делаем, скажем так, делаем, будем снисходительны к связи. Ладно, это главное, главное, что мы на связи. Я вот задаюсь вопросом еще в эти дни. Но почему бы немецкому правительству окончательно, извините меня за моветон, не расчехлиться и не признать, соответственно, своих предков со словами, что теперь мы берем такой же курс, а не и полностью отказываемся от фактической истории. То есть в этом году полный запрет на мероприятиях, на демонстрацию. Но мне кажется, слово «признание заслуг» в кавычках своих предков здесь подходит больше всего.
6: Вы знаете, проблема в том, что немецкое правительство ведет себя гораздо хитрее. Никто не скажет, что вот мы снова хотим повторить то, что делал когда-то Гитлер, напасть на Россию и так далее. Речь идет, все это завуалируется, мы же помогаем стране, на которую напали. Это плюс... Дальше идет такая риторика, что значит, борьба демократии с автократией, что Россия угрожает нам своим, ну, так сказать, ну, не только своей агрессивностью, но и как бы неправильным всем, что есть у России. То есть идет такая вот культурная война. С одной стороны, очень заметны параллели, да, очень заметны параллели в расчеловечивании русских, в дискриминации, в дискриминационном подходе, который с годами только усиливается. Вы сейчас упомянули запрет носить георгиевские ленточки. Он, кстати, не новый, он с 22-го года. И он охватывает все больше и больше городов, это расползается. Вот, поэтому российское посольство в этот раз... по моим ощущениям, более жестко отреагировала, чем в прошлые годы. Видимо, уже теряется терпение. Вот, поэтому нет такого прямого, что мы снова хотим напасть, и мы Гитлер хороший. Нет, здесь Гитлера все ощущают, он был ужасный, он был плохой. Вот, мы, так сказать, и даже войну на уничтожение Советского Союза тоже упоминают. Только хотят память об этой войне присвоить себе. А Россию исключить из этой памяти, сказать, что она недостойна той самой памяти, да, которая, по идее, вот эти вот жертвы должны были бы привести ее к миролюбию, а она такая агрессивная, нападает на другие страны. Ну, понятно, что предыстория конфликта всегда искажается, либо вообще не упоминается. Вот того же украинского собственная роль Германии в перевооружении Украины, она... так сказать, ну, замалчивается, да, или тоже, так сказать, и на этом не акцентируется внимание, в то время, когда Россия в своей аргументации именно на это указывает, да, а здесь как бы такая, ну, позиция, а нас за что, да, что так Россия на нас злится-то, да, мы всего лишь ее критикуем, да, за какую-то неправильную политику, вот, мы всего лишь помогаем бедной стране, на которую напали. Вот, то есть пропаганда здесь и вот это вот, так сказать, когнитивное вот это вот переиначивание, она работает тоньше, чем, может быть, это может показаться. Вот, поэтому многие люди, которые вполне, так сказать, выступают с неагрессивных позиций и Россию там уважали до 22-го года и никаких агрессивных не имели мысли, они сейчас отвернулись и говорят, так сказать, осуждают Россию вполне искренне, да. Вот. Поэтому можно так сказать, да, идет полным ходом когнитивная война, психологическая война за правильную трактовку событий исторических, да, вот, и вот сейчас, именно в весной, да, когда все вот эти вот годовщины, они друг на друга наслаиваются, да, освобождение концлагерей, начиная с освобождения концлагерей, заканчивание днем капитуляции, как еще так называют здесь этот день, днем освобождения, вполне тоже это слово присутствует, а для нас день победы. Вот. Я могу еще, если вам интересно, добавить тут еще один нюанс, который, может быть, имеет роль, так? А именно, что идет мощная кампания, она, в принципе, уже в 22-м начала, но потом притормозили, решили осмотреться. Как, так сказать, решить этот вопрос? Потому что советские памятники здесь защищены договором, межгосударственным соглашением 2 плюс 4. Вот. И в них, так сказать, монументы, в том числе Трептова, в Трептов парке и в Тиргартене, самый главный, самый известный, ну и множество других, они все защищены вот этим вот, да, вот сейчас эту дискуссию, я сейчас вот про нее расскажу. Вот, они защищены этим соглашением, в них ничего нельзя менять, потому что это памятник. Так вот, уже несколько месяцев идет кампания по переосмыслению, что эти памятники надо переосмыслить. Эта позиция устарела, а Россия использует эти, значит, места памяти для своей пропаганды войны, что, естественно, совершенно ни в какие рамки не годится, потому что всего лишь возлагаются цветы в определенные дни, да, и ничего там, никакого вреда, какой они вообще вред могут принести, да, эти памятники не приносятся. Вот. И они, кстати, имеют значение для многих немцев. Так вот. Вот этот вот молодой человек, который с микрофоном у вас на экране, это руководитель земли Берлина, департамента по работе с памятниками. То есть, можно сказать, шеф по историческому наследию города Берлина, земли. Он дискутирует прямо, так сказать, это было позавчера, с украинскими активистами, деколонизаторами. Разговор идет на английском, которые приехали специально, так сказать, ну, пропагандировать вот эту вот идею сноса памятников. То, что произошло на Украине, то, что произошло в Прибалтике, практически они, так сказать, подталкивают немцев сделать то же самое.
5: Ну а технологии-то вот. Ведь одни и те же. Ведь видите, как в Прибалтике, сколько? 10-15 лет буквально хватило, чтобы убедить своих же граждан, сказать, что нет, ребят, это все должно быть где-то там, в тени. А лучше это вообще снести. Лучше вообще, чтобы этого ничего не было. Но так здесь большой риск, что в Германии начнут так же с памятников и согласно тем же методичкам, а потом задумываются, а давайте перезахороним всех, кто лежит в немецкой земле.
6: Вот с этим, насчет перезахоронений, все идет пока достойно. Как раз я сейчас сегодня был на мероприятии, где участвовал посол Российской Федерации и представитель немецких немецкой Volksbund, это называется Народный Союз по перезахоронениям. Народный Союз работает по всему миру, везде, где, как, так сказать, могут быть, ну, какой-либо земле находиться, да, вот там они их, значит, копают. Соответственно, в России по прошлой статистике прошлого года 5000 нашли солдат немецких, ну, прежде всего, вермахта. До этого больше находили. То же самое происходит и здесь, в Германии, с советских наших бойцов. Тоже, если найдут представители Народного Союза, передают, значит, нашим властям. И вот было такое захоронение, 80 человек с именами, все, так сказать, все было очень достойно. И посол, так сказать, в своих интервью не устает подчеркивать, что это единственная, последняя осталась, так сказать, область, да, именно уход за могилами, да, и прежде всего, ну, перезахоронение, где еще существует сотрудничество с немецкой стороной. Но то, о чем я раньше сказал, до этого сказал, это памятники, именно мемориалы, вот, memorials. И вот здесь представитель города Берлина, он ну, не был готов, конечно же, этот памятник сносить, но зато сказал, что мы можем себе представить, чтобы каким-то образом переосмыслить его путем, так сказать, художественным, да, что какой-то перформанс, да, какой-то, там сказать, ну, что-то, какие-то художники что-то сделали, да, может быть, его подсветить какие-то другие цвета, понимаете? То есть он, может сказать, вот окно Авертона, вот этот вот, да, совершенно официально открыл для этого памятника, который находится на территории бывшего Западного Берлина. Вот. Подобная пропаганда идет и против трептов парка, вот, прежде всего из-за того, что там цитаты Сталина. Ну, цитаты там, так сказать, действительно есть, но они касаются лишь победы советского народа в войне. К ним придраться нельзя. Но вот не нравится им персона Сталин. Вот. И, так сказать, то есть постоянно ищут какой-то подвох, чтобы, ну, скажем так, отравить, да, вообще, ну, чтобы люди не приходили к этим мемориалам, чтобы они казалось, что они были токсичные. Может быть, поставить какой-то забор и сказать, что какая-то идет реконструкция и так далее, да. Иными словами, лишить их первоначального смысла. А смысл в чем заключается? Предостережение. Предостережение – это раз. И во-вторых, облик советского солдата как освободителя, он не втискивается в нынешние рамки идеологические никак. Он ему полностью противоречит, потому что...
5: В том числе, ведь и для будущих поколений, на них это тоже сейчас рассчитано, кто не может у своей семьи спросить, а как было раньше по правде?
6: Сейчас этого уже все меньше и меньше. Во-первых, потому что уже практически поколение войны уже ушло из этого мира, или ну, дети войны максимум остались. В семьях, да, в семьях это есть, но... Например, в этой атмосфере токсичной всплывают другие факты, что немецкий народ тоже страдал, в частности, да, от изгнаний, вот, что пришлось покинуть восточные территории, которые вот ту же Восточную Пруссию, Силезию и так далее, что были изнасилования, вот, муссируется образ советского солдата как насильника или как разбойника, который там воровством занимался. Короче говоря, вот этот образ, что тоже было, но за это же тоже наказывали путем расстрела, про это не рассказывается, да, что, так сказать, и что может быть, ну, скажем так, война есть война. То есть, так как и так практически существует темное пятно по поводу того, что делал Вермахт, да, и СС на территории Советского Союза, какие чудовищные потери понесла страна, это не присутствует, так сказать, в картине мира. Вот. Но зато собственные страдания в конце войны, они, так сказать, сейчас выходят на первый план. Вот. Поэтому я думаю, что вопрос с господином Медведевым уже обсудили сегодня, да, с

0: Он только сожалеет. Так? Он сожалеет, что вот да, к сожалению, отношения разрываются. Но существует и Дмитрий Анатольевич, существует и более жесткие позиции МИДа в каких-то вопросах через Марию Захарову. Вот, но в таких случаях, если, например, если дружелюбие идет, да, то его не слышат. Если ругается Россия, предупреждают, то возникает такая позиция, как я уже объяснил, а за что нас, почему Россия агрессивная. Вот. А если упоминаются какие-либо удары возможные, да, что как последствия, вот, то, в принципе, я считаю, что
1: У нас 20
0: их
1: секунд,
0: не
1: Влад.
0: принимают всерьез. То есть есть такая позиция, что мелкие укусы везде, везде и там, чтобы страну каким-то образом дезориентировать, дестабилизировать. И, может быть, не дойдет до большой войны. Может быть, там все само развалится, понимаете?
1: Ох, это, конечно, было бы идеальным вариантом для всех, причем, прежде всего, для того количества сохраненных жизней. А договориться мы всегда сможем. Было бы желание с обоих сторон. Влад, спасибо большое, что пришли к нам в эфир. Владислав Санкин, наш коллега, журналист Russia Today в Германии. Так, ну и новости последних минут. Евросоюз не будет вывозить своих сотрудников из Киева из-за угрозы России нанести удары по украинской столице. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Ануа Эль-Ануни. Цитата: «Публичная угроза России нанести удар по Киеву является частью безрассудной тактики эскалации конфликта. Что касается нас, Евросоюза, то мы не изменим своей позиции, не своего присутствия в Киеве». Конец цитаты сказал Аль-Ануни. Ну что я могу сказать? Человек не вполне здоров, человек не ощущает всей серьезности, ну и судя по тому, что он, скажем, вообще не воспринимает значение праздника и действий Киева. Ну, что сказать, бог ему судья, посмотрим на следующей неделе. Ну, а в ближайшие минуты последние новости со всего мира у Кристины Молнии. Она уже в студии. Кристина, тебе... Да.
2: Привет еще раз всех зрителей приветствую. А вот зря, что не хотят вывозить представителей ЕС своих из Киева. Вот мы говорили, я говорила до этого, что у хохлов нет инстинкта самосохранения. Европейцы тоже с этим большие проблемы.
1: Ну, ты знаешь, я примерно представляю в Киеве, где находится посольство Германии, там действительно проблема с самосохранением, потому что, ну, они же верят, что эта война не закончится, а к 30-му году Россия на них нападет. Поэтому, ну, как это гражданское население Украины, по их мнению, как же сопутствующие потери американцы получили.
2: Ну, кстати, да. Но в любом случае, я думаю, что представителям ЕС стоит пересмотреть свое мнение, потому что по поводу вывода своих из Киева, потому как не нужно думать, что добренькие мы и не сделаем то, что решили уже сделать. Не выполним те меры, которые решили принять в случае, если хохлы вдруг решат испортить нам 9 мая.
1: А 8 число уже завтра. Про 8 и 9 говорил президент.
2: Кстати,
1: так
2: да.
1: Что 2 дня.
2: Да, да, 2 дня. Ладно, продолжаем, друзья. Молния, поехали. Так, товарищи, я вам вообще, когда анонсировала работу наших бойцов на фронте в предыдущем выпуске «Молнии», надо же понимать, что я одним примером из всех многочисленных за сегодня не отделаюсь. Правильно? И вы не отделаетесь одним примером работы наших бойцов. Видео-то много уже очень приходит по поводу того, как наши бойцы отрабатывают по целям на территории страны 404. И эти видео есть, коллеги, пожалуйста, покажите их. Я пока расскажу, куда, где зафиксированы удары, где зафиксированы прилеты, куда били сегодня наши бойцы. Во-первых, прилет был зафиксирован в Харькове. Также нанесли наши бойцы удары по Днепропетровску, по Одессе, Николаеву. И сейчас мы продолжаем бить по территории Шостки, что в Сумской области. На сегодня это не все. Дождусь дополнительной информации, оперативно вам обо всем доложу. А пока двигаемся далее. Веселые истории сегодня приходили из Латвии. Ибо два хохлятских дрона залетели в страну. Один попал в пассажирский поезд Рига-Даугавпилс, второй повредил пустой резервуар на территории нефтебазы в Резекне.

0: Есть кадры, коллеги, покажите их, пожалуйста, если под рукой они у вас есть. Там прям есть кадры такие хорошие с пассажирским поездом, да. Вот они. Вот, видите, паники вроде с виду нет, но я думаю, вряд ли все вот эти вот граждане были рады от того, что дрон чуть их не убил. Кокляски. Но тогда они еще не знали, что это кокляский дрон. А в целом пока что в Латвии не говорят. А вот этот вот дрон летит над территорией Латвии. В целом сейчас в стране не говорят о том, что это был украинский дрон. Хотя все доказательства уже есть. Дроны, которые летели над территорией Латвии, такой же модели, как и те дроны, которые прилетели в Пермь сегодня. Этот дрон называется «Лютый». Но видите, какова ситуация в Латвии? Там премьер страны заявила, премьера страны зовут Эвика Селини. Вот, она заявила, что какая разница, чей дрон ударил по нефтебазе? Какая разница, чей дрон прилетел по пассажирскому поезду? Главное, помнить об ответственности России. Понимаете, да, насколько вообще бредово звучит вот это вот заявление? Ну, что хочет сказать премьерша страны? Пополнила ряды европейских терпил. Ну, дура, вот если под прямым текстом говорить, чисто по-русски. Дура она. И мозг у нее не включится, даже в случае, если украинские дроны убьют кого-то из граждан Латвии. Не включится. Почему? Потому что нет у них нарратива о том, что Украина на самом деле представляет сущее зло для всей Европы и для всего мира. Нацисты украинские — это зло для всего мира. Нет, у них же что? Россия враг. И так будет продолжаться, пока у руля правления в Европе находятся русофобы и фашисты. Ладно, я к этой теме еще вернусь. Коллеги, что у нас? Так, хорошо. Хорошо, сейчас покажу это видео. Просто хочу еще добавить. Это вот вопрос премьерши Латвии. А за эпидемию бубонной чумы в Европе тоже мы ответственны? Ну, так, на всякий случай. Ладно, телеграм-канал Соловьев, Кристина Молния. Подписывайтесь, пожалуйста. Мессенджер Макс скачивайте. Тоже всех вас там ждем в наших группах. Соловьев, Кристина Молния. Видео номер 3. Давайте пока посмотрим. С платформы ВК-видео. 4-е, прошу прощения. Обама критикует нефтяной бизнес Трампа.
1: У меня восстановилось ощущение независимости Министерства юстиции при принятии решений по конкретным делам и обвинениям. Я консультировался с Эриком Холдером, моим генеральным прокурором, постоянно по широким вопросам политики. Но это отличается от вопроса, кого вы обвиняете, какое дело возбуждаете. Второе, на что бы я хотел обратить внимание в нашем разговоре, это военные. Не политизируйте наши вооруженные силы. Как президент, человек является главнокомандующим и несет ответственность за руководство нашей армией. Но существовал целый ряд норм, которые были созданы для того, чтобы гарантировать, что я не пытаюсь сделать эти вооруженные силы преданными лично мне, а не Конституции и народу Соединенных Штатов. Нам придется найти механизмы, чтобы это восстановить. И еще, знаете, хорошая политика, которую я хотел бы видеть соблюдаемой, заключается в том, что у президента Соединенных Штатов не должно быть кучи побочных заработков, в которые могут вкладываться иностранные компании и оказывать услуги.
2: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
3: Тысячелетиями человек совершенствовал искусство войны. Сегодня мы переписываем правила. Небо теперь принадлежит не только богам, а Оно за теми, кто осмелился его взять. Скорость мысли, точность машины, инстинкт победителя. Добро пожаловать в войну без границ. Будущее наступило. Вчера. Стань его частью.

0: Брюссель и Киев объявили о создании альянса по разработке беспилотников для укрепления безопасности Европы. Его ключевая задача — создание новейших дронов и средств борьбы с ними. Лабиринт Карнаухова. Сегодня в 19:00 на телеканале «Соловьев Лайв». 7 мая 1755 года начал свою работу Московский государственный университет. Изначально учебное заведение располагалось в здании аптекарского дома у Воскресных ворот. В соответствии с планом Михаила Ломоносова в университете были образованы три первых факультета – философский, юридический и медицинский. Два столетия спустя МГУ переехал на свое современное место на Воробьевых горах, заняв самую высокую из сталинских высоток. 95. Кенийский кофе считается одним из лучших в мире, является крупнейшим источником экспортных доходов страны. 95% кофе, выращиваемого в Кении, идет на продажу за границу. Мама Африка. Кения. Только на Соловьев Лайф. В это воскресенье.
1: Пассажирский самолет «Дональд 747» терпит крушение над водами Ормузского пролива в течение 250 серий в честь юбилея независимости США.
2: Командор, в США приехал король Англии. Сначала принц Гарри, теперь Карл III. Они что, всей семьей к нам эмигрируют? Командор, что это там внизу? Арабские Эмираты, Хексет. Сэр, там какое-то движение. Это они выходят из ОПЕК. Командор, вы будете ужинать. А что, кто-то снова приготовил покушение? Командор, у вас заклинило штурвал. Я знаю. Странно, что этого не заметили еще во время выборов. Хексет, подержите штурвал. Я хочу поговорить с президентом Путиным. Но вы же уже говорили со мной, с Кэролайн и даже с королем Карлом. Поэтому мне и нужно поговорить хоть с одним вменяемым человеком. Вы не посмеялись, сэр. Да, не посмеялся.
3: Эта цифра ставит крест на всей ядерной безопасности. 4-6-2-5. Накануне Владимир Путин заявил об успешных испытаниях буревестника и Посейдона. Трамп воспринимает успехи России как личное оскорбление. План, который начал готовиться 10 лет назад. В этом плане прописано все. Даты, указы, типы ракет и даже место будущего взрыва. Сегодня мы не будем гадать. Мы будем читать документы и найдем тех, кто стоит в тени Белого дома.
0: Ядерный контракт. Скоро. На Соловьев Лайф.
4: Я собирал мозги. Воровал, честно говоря, из других подразделений.
5: А что это за подразделение? Название?
6: Наземный спутник.
4: И, да, наземный спутник.
5: Муляты, луноход на фронте. Ну аж реально за такими системами будущее.
7: Я вот когда закончилась бы война, я вот с уровня полковника вот всех бы в отставку отправил, да?
5: А майора вы не охерели тут с бородой ходить?
7: Так это матрица.
0: Диванный штаб. Завтра в 22:00 на Соловьев Лайф.

0: Всем добрый вечер. 16.11, точное московское. Продолжается сегодня многочасовая программа «Подробнее». Следующие три часа с вами проведу я. Зовут меня Марат Булатов, одноименный телеграм-канал. Вот он тут как раз за плечами только что профигурировал. Там же есть пригласительная ссылочка в национальный мессенджер «Макс» в специально прикрепленном посте. Соловьев в «Макс» через QR-код. Это информационно-новостной канал, естественно, с авторскими комментариями Владимира Рудольфовича. Переходите, подписывайтесь, либо ищите в национальном мессенджере «Макс» через поисковую строку. Он бьется, он ищется. Вот комфортно перейти сразу через QR-код. Там же QR-код в левом верхнем углу будет и нашего бота, через который мы получаем обратную связь от вас. Ну и QR-код СВР-фонда также будет появляться. О нем сегодня чуть поподробнее, попозже поговорим. Ну а пока к темам, которые сегодня актуальны и требуют обсуждения. Давайте сразу подключать к беседе товарища капитана первого ранга Василия Алексеевича Дандыкина, нашего военного эксперта. Василий Алексеевич, рад приветствовать, здравия желаю.
1: Здравия желаю, Марат.
0: С наступающим вас праздником, это на всякий случай, если вдруг также мы в эфире не увидимся. С
1: великим праздником, да.
0: Абсолютно, поэтому
1: ну, помню, Георгий Скалета хорошо,
0: со мной отделим всегда. Да, итак, абсолютно. Василий Алексеевич, ну вот ваше экспертное мнение нужно. Министерство обороны заявило об обнаружении 6 БПЛА над Латвией. По данным ведомства, над Латвией также были выявлены 2 французских истребителя «Рафале» и 2 истребителя F-16. Около 4 утра по Москве отметки 5 из 6 БПЛА пропали в районе Резекне на востоке Латвии. Еще один дрон был сбит юго-восточнее Пскова. В Минобороны заявили, что по результатам экспертизы обломков цель, атаковавшая из воздушного пространства Латвии, идентифицирована как украинский БПЛА «Лютый». Ну вот давайте, да, об этом, там дальше небольшие подробности, чуть позже к ним перейдем. Ну что, наконец-то мы услышали это от Минобороны, что со стороны Латвии летят к нам тоже украинские дроны. Ну, хотя бы так.
1: Да. Да. И, конечно, не просто летят, они еще куда-то попали. В частности, попали, насколько в нефтебазу и какой-то там состав. Ну, по факту, они разные дроны летели. К нам пошел, судя по всему, более дрон, который, в общем-то, на базе Байрактара. Вот, «Лютый». Это он имеет большую дальность. Но остальные – это рабочая лошадка. По-моему, это один, которые летят, ну, где-то на 1300-1200 километров, на 1400. Они более дешевые, и, скорее всего, вот следом шли такие. Расходный материал, но достаточно опасный, потому что при всем при том несет десятки килограммов взрывчатки, имеет неплохую скорость, максимально 250, а так 180-200. Ну и дальность, и, соответственно, небольшую цену. Насколько известно, они их делают уже, скорее всего, уже в Европе, не на Украине, десятки в день. Ну и получилось, что получилось. Ну, подняли они 4 истребителя, толку. По факту, если они защищают воздушное пространство НАТО, они должны были их сбивать. Это их задача. Кто бы ни появился. Получается, что получается. За что боролись, на то и напоролись. Ведь и Латвия, и Литва, и Эстония, и примкнувшие к ним там Скандинавы, и Польша. Самые ярые пособники киевского режима. А получается, что Зеленские компании, соответственно, их не ставят ни во что. Полетели, пролетели, с учетом выхода где-то на подлете туда через Эстонию на десятки километров удалили области и ударили. Я думаю, что это какое-то время, я думаю, что, может быть, это получит какое-то вразумление даже для этой правящей вот, компании. Для народа, очевидно, для них шок. Для многих. То, что случилось в районе Резекне, это граница России. В этом городе мне довелось бывать. Граница России и Латвии. Вот получилось, что получилось. И, наверное, это еще... Здесь ни на кого сослаться уже нельзя. Ничего не придумать. Ну, судя по тому, что уже Зеленский и Китай посылает другой дорогой, когда Китай потребовал деньги отдать, и уже насчет Тайваньского залива заикается, и сейчас ЧВК какое-то создавать собрался, чтобы услугами своих парубков решать все задачи. Ну, амбиции огромные. Я так понимаю, что с этим приятелем Европа, ну, в общем-то, понятие такое, что доигралось, еще доиграется.
0: Ну, это так называемое приглашение, да, вот в кровавую бойню. Давайте, вы же там что-то отсиживаетесь. Денег ваших уже не хватает, но вперед, мы наплюем на все.
1: Людей. Он
0: на
1: требует
0: границе,
1: людей,
0: прочего.
1: Марат, он требует Конечно. Людей. Да.
0: Да. Люди, а и остались ну, вот ли люди там? Так, наблюдение. Ну, по поводу того, что попадало куда-то, вот очень много разношерстной информации, там где-то даже было видео, якобы какая-то электричка, либо поезд, ну, вот мы тут тоже
1: говорят,
0: попробовали...
1: поезд с локомотивом, внутри... ну, или какая-то, может быть, ну,
0: Василий
1: что-то же попало.
0: Мы попытались тут разобраться, кто-то говорит, что это очень старое видео, и это никак не беспилотник, а
1: ну,
0: просто
1: быть,
0: произошло
1: всякое,
0: возгорание.
1: Главное, скажем так, Марат, главное, что это произошло над их территорией, и главное, что они не контролируют свое воздушное пространство даже с помощью «Рафаля» и «Ф-16». И они никакая, они, у них суверенная страна только по отношению русофобии к России. А по отношению к Украине я не знаю, как назвать. Вот и все. С учетом НАТО, с учетом «Рафали», с учетом бригады в Литве «Бундесвера». Вот это то, к чему они пришли в своей заклятой ненависти к нам.
0: Ну, опять же, то есть это не только приглашение, а полностью игнорирование вообще всех международных прав. И, конечно, в следующий раз там могут пойти и, собственно, и гусеничная техника, да, такие как танки, например, немецкие, либо там норвежские, какие хотите, да, на любой калибр, как говорится. Потому что, понятно, есть пространство же, ребят, ну, извините, ну, а что вы хотели? Вы же должны были когда-то пригодиться. Вот сейчас тот самый момент. Болото, конечно, все хорошо, мы иногда там сами тонем, но вдруг придется пойти вот через такие границы. Да. Ну, например, про Эстонию же мы тоже, да, что-то как-то помалкиваем иногда, но зря. Надо говорить чуть погромче, граница с Ивангородом.
1: Да, Эстонию как раз Эстония очень важный элемент в этом плане. И по части Финского залива, и всех провокаций, которые они пытались устроить, и по части того, что беспилотники летят и через территорию Эстонии, это очевидно. Это так, и здесь связка еще Финляндии и Эстонии, и то, что Британия собирает десяток таких государств и создает флотилию или флот в рамках НАТО, куда включает, опять же, грандиозные флоты, в кавычках, Эстонии, Латвии, Литвы и даже Исландии. Ну, и я не беру, там, Финляндия немножко получше, но так же. Но это все против нас, это попытка устроить блокаду Калининграду, и, соответственно, конечно, Санкт-Петербургу, он же Ленинград, если вспоминать 9 мая. Вот сейчас мы вспоминаем, это наш праздник приближается, самый главный, самый большой, самый душевный.
0: Да, Василий Алексеевич, тут наши зрители пишут, что все их действия согласованы, самолеты, скорее всего, прикрывали эти дроны или координируют их действия. Ну, мы еще до них не дошли, вот как раз языка сняли, уважаемые наши зрители. И, конечно, хотелось бы вот от вас тоже получить комментарий по поводу вот этого самого истребителя «Рафале» и двух истребителей F-16. То есть они свободно летают. И здесь как бы вопросов, получается, у латышей не возникает, латвийцев, извините, не возникает.
1: Я думаю, что у кого-то возникает, у обывателей возникает, хуторянина какого-нибудь еще, не возникает у верхушки Латвии. Вот. Защитнички, вот прилетели, ну что прилетели, и кого они ждут, и для чего они предназначены. И, ну, по большому счету, с точки зрения того, что они могли сделать, чтобы эти дроны прилетели, так ведь ничего не получилось. Я думаю, что если такое происходит, и если они не могут, в силу того, что противовоздушная оборона им даже с этими «Рафалями» и «Ф-16» не помогает, а это нарушение воздушного пространства, суверенных государств, которым они считают, значит, тогда, исходя из всей логики событий, нам нужно над этой территорией сбивать их беспилотники самим. Потому что это...
0: На подлете, да. Пока на подлете.
1: Это будет законно. Это нападение, это участие второй страны на стороне страны, которая участвует в конфликте с нами. И здесь вопросов нет. Вот это что произошло. А то, что они крыльями помахали и сказали, летите дальше, это вот очевидно так.
0: Ну да, по крайней мере, мы не слышали каких-то шумов по поводу того, что воздушное пространство Латвии нарушили какие-то не их самолеты, да? Нарушили, понятно, что чужие уже летят.
1: Ну чужие,
0: вот
1: да.
0: Давайте,
1: ну как кстати, чужие? Да,
0: что заявляют? Что заявляют? Давайте прочитаем. Так, это у нас кто? Это у нас пример страны, пример Латвии. Неважно, чьи дроны ударили по нефтебазе в Латвии. Главное помнить, что ответственность за это лежит на России. Мы должны быть готовы к тому, чтобы подобные инциденты могут повториться. Эвика Селина это заявила. Начальник государственной полиции Арманс Рук сообщил, что возбуждено уголовное дело по факту совершения преступлений против государства. Ранее Минобороны России подтвердило, что в Латвии пали 5 украинских дронов. Ну, в любом случае, Россия виновата. Что? Летели с Украины, а Россия вот...
1: Ай-яй-яй-яй. Мы можем вспомнить... Извините, можно вспомнить события давнишние уже, когда украинская ракета залетела в Польшу, убила 2 поляков. И Зеленский завопил, давайте 5-ю статью НАТО и участвуйте, и дошел до Байдена. И Байден, несмотря ни на что, несмотря на то, что проснулся еле-еле, может быть, сказал, это, в общем-то, не то. А ведь такая ситуация. Оказывается, ракета, и поляки проглотили, и ничего не сказали. Ну да, прилетела, да. Она решила сбить нашу ракету, но... Не получилось, и залетело к полякам. Вот это тоже самая ситуация сейчас. А кто виноват? Русские виноваты. Изначально. Которые вас, извините, кормили, поили, прощали ваши эсэсовские дивизии, которые воевали, ваши карательные действия на нашей территории, в Псковской той же области, в Беларуси и так далее. И все остальное, что связано было с той деятельностью послевоенной. Когда... Моя Брянщина, партизанский край, дорога асфальтированная появилась тогда, когда деревня умерла. А там все было хорошо. Вот это показательный момент того, что есть. Может, это ущербность определенная, я могу позволить. Это такое может быть. Но это всегда. Кто виноват? Ну, извините, ваш кореш посылает из Киева и говорит об этом. Ваши самолеты, которые, друзья, ничего не делают, полетели. И вам достается. Ну, давайте дальше. А дальше, я думаю, объективно надо вбивать.
0: Я вот к этому и клоню, что вот, кстати, попался очень хороший комментарий от наших зрителей. Слушайте, ну вот эту еще цитата, я прошу прощения, Курву Эвику слушать, ну это такое еще себе занятие. А понятно, что они будут слушать вот этих подобных, которые расшаркиваются и, как говорится, готовят караваи для встречи, да, как это было там в 1941-1942 годах, когда фрицы пошли по всем территориям бывшего Советского Союза, да, ну вот с запада, как они шли, и все эти сразу, вот, пожалуйста, пожалуйста, заходите, вот русские там, там убивайте, здесь нет, здесь все хорошо, здесь мы готовы, вам прислужитесь, прочее, прочее, прочее. Поэтому, конечно, сейчас они будут их слушать, но вот Польшу вы вспоминали, а что-то нам этих трактористов так и не показали, и так далее, и так далее. Поэтому, ну, что ж теперь. А какие ваши доказательства, да? И дальше по классике. Так, что еще? Министр обороны Латвии тут целый есть у нас, оказывается. Фамилия у него Спруц. Спруц. Обвинил Россию в том, что украинский дрон...
1: Хорошо, ты еще не министр войны, как в Америке.
0: Ну, скоро, я думаю. Министр там, министр гробов или чего-то еще там. Он обвинил Россию в том, что украинский дрон нарушил воздушное пространство Латвии. А вы говорите только Эвика. Пожалуйста, и тут еще и целый Спруц. Вчера вечером в воздушном пространстве Латвии произошел серьезный инцидент. Если посмотреть на произошедшее в общем плане, то, конечно, это следствие российской агрессии. Россия продолжает свою агрессию в Украине. Украина имеет право на самооборону. Поэтому, конечно, мы видим, что защита Украины, агрессия России в Украине имеет прямые последствия для балтийских государств, то есть для Латвии. Таких инцидентов было не один. Это один из других серьезных инцидентов, которые мы пережили на данный момент. У нас была тактика, и мы ее придерживались. Вот что-то мне напомнило тоже вот это заявление. Ну, целый Спруц, министр обороны. Да вот так он выглядит. Сейчас покажем, чтобы мы не забывали врага и помнили о том, что у него есть, да, лицо, есть целые очки и борода. Вот этот Спруц. Да. Запомните его. Запомните легко. Вспомните песню Ария Атоса «Спруц, Спруц». Как-то сразу будет все запоминаться. Есть в Градском парке парень Спруц. В общем, да. Спасибо, ну, коллеги. Ну, смех смехом, а мы понимаем, да, вот эта повесточка, она сейчас полетела по странам постсоветского пространства, который избавляется от всего советского. Вот в той же Латвии вандалы вырвали и разбили часть плит из мемориала погибшим советским солдатам. Где были латыши? Причем большинство было латышей. Ну, как-то так. Не помним. Тут что, Дмитрий Анатольевич Медведев про Германию говорил, а мне бы, вот кажется, и на Латвию бы тоже сейчас обратить взор. Угу.
1: Марат, ну латышский корпус и эстонский корпус, они хорошо воевали в Красной Армии, это не вопросов, конечно. Вопросов нет.
0: Конечно.
1: Но на стороне немцев воевало, по-моему, гораздо больше еще людей, это тоже вопросов нет. Просто мы были толерантны, мы понимали это, никогда этот вопрос не поднимали. Ну вот так, ну может это беда, потому что мы никогда не подняли вопрос, кто уничтожал Хатынь и так далее. И по странам Содружества ничего не говорили. Вот вы, как замечаете, фильмы про Одессу, никогда, я посмотрел, не указывалось, что там, в общем-то, брали ее и лютовали румыны. Ну, потому что Румыния была со-страна.
0: Все так, все ну, так. Вот Василий Алексеевич,
1: вот так.
0: Дорогой, с наступающим вас 9 мая, с нашим великим праздником. То же самое, с Днем
1: Победы и с нашей победой, которая, несомненно, будет.
0: Обязательно. Товарищ капитан первого ранга, в запасе, Василий Алексеевич Дандыкин был у нас на связи. Далее новости.
2: Новые данные поступают из зоны специальной военной операции. Российские военные ударили по украинской инфраструктуре и местам запуска беспилотников, применив авиацию, ударные беспилотники, ракеты и артиллерию. Также удары были нанесены по пунктам временной дислокации ВСУ в более чем 150 районах. Российские силы ПВО за сутки уничтожили 570 украинских дронов, 4 снаряда «Химас» и 3 управляемые авиационные бомбы. Иран может уже сегодня дать ответ по американскому меморандуму о взаимопонимании. Это утверждает со ссылкой на источники «Западная пресса». Вашингтон направил Тегерану через пакистанских посредников одностраничный документ с положениями о завершении конфликта. Как сообщает агентство Bloomberg, он подразумевает поэтапное открытие Армузского пролива и снятие американской блокады с портов страны. В Вашингтоне, судя по заявлениям Трампа, настроены оптимистично. ФСБ распространила кадры задержания жителя Ярославля, сотрудничавшего с украинскими спецслужбами. 39-летний мужчина инициативно вышел на связь с представителем вражеской разведки и начал выполнять его указания. Агент Киева собирал и передавал информацию об участниках спецоперации. Задержанный признал вину и подробно рассказал о своих действиях на камеру. Теперь задержанный является фигурантом дела о госизмене. В настоящее время он арестован, ему грозит пожизненный срок.
3: Беспилотный летательный аппарат разбился на территории нефтебазы в городе Резекне в восточной части Латвии, сообщил портал Delphi со ссылкой на государственную пожарно-спасательную службу. Как указал министр обороны Латвии Андрис Спруц, согласно предварительным данным, в республику могли залететь дроны, направленные с украинской стороны в сторону России, но пока это предположение, которое нужно подтвердить. В конце марта сообщалось о разбившихся украинских дронах в Литве, Латвии и Эстонии.
2: США потребовали от европейских стран усилить контртеррористические меры в регионе, следует из новой американской стратегии по борьбе с терроризмом. В нем указано, что континент стал инкубатором таких угроз. Одним из факторов стала бесконтрольная массовая миграция, которая, по мнению авторов стратегии, превратила Европу в канал переброски террористов. Создатели документа также призвали Европу как родину западной культуры и ценностей действовать и остановить сознательный упадок.
4: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас. Война изменилась. Противник прячет свою инфраструктуру вдали от линии фронта, уверенный в своей недосягаемости. Но он ошибается. Чтобы достать врага там, где он чувствует себя в безопасности, нужен новый инструмент. Не просто снаряд, а интеллект, облаченный в металл. 9М544. Флагманский боеприпас системы «Торнадо-С». Это не модернизация прошлого. Это фундаментальный сдвиг в философии артиллерии. Его стихия – стратосфера. Разогнавшись до 5 скоростей звука, он уходит туда, где воздух разрежен, чтобы планировать на дистанцию до 120 километров. 4 руля в носовой части корректируют полет, опираясь на инерциальную систему и сигналы спутников. На финальном участке он входит в отвесное пикирование, невидимый для радаров, на скорости, не оставляющей времени на реакцию. Точность хирургическая. Отклонение – считанные метры. Это уже не стрельба по площадям. Это новое слово в развитии РСЗО «Торнадо-С».
5: Я собирал мозги. Воровал, честно говоря, из других подразделений.
6: А что это за подразделение? Название? Наземный спутник.
5: И... Наземный спутник.
6: Да, наземный спутник. Муляты. Луноход на фронте. Ну а реально за такими системами будущее.
7: Я вот когда закончилась бы война, я вот с уровня полковника вот всех бы в отставку отправил, да?
6: А майора, вы не охерели тут с бородой ходить? Так
7: это матрица.
4: Диванный штаб. Завтра в 22:00 на Соловьев Лайф.
8: Ноябрь 41-го года. Немцы рвутся к Москве. На Волоколамском шоссе на пути танковых колонн вермахта живым щитом стали 11 саперов-панфиловцев. Ценой своей жизни они спасли свою дивизию и подарили защитникам Москвы 5 драгоценных часов. В 1981 году на том самом рубеже появился памятник. Бетонные окопы, а в центре взрыв, разорвавший фашистскую самоходку. Место памяти. Наша история, наша гордость.
4: Кения является родиной лучших в мире бегунов. В этом году кенийский бегун Себастьян Саве установил абсолютный мировой рекорд на лондонском марафоне, став первым человеком в истории, преодолевшим дистанцию в 42 километра менее чем за 2 часа. Мама Африка. Кения. Только на Соловьев Лайф. В это воскресенье.
2: Брюссель и Киев объявили о создании альянса по разработке беспилотников для укрепления безопасности Европы. Его ключевая задача – создание новейших дронов и средств борьбы с ними. Лабиринт Карнаухова. Сегодня в 19:00 на телеканале «Соловьев Лайф».
0: В 16:34 вернулись в прямой эфир. Это по-прежнему с вами программа «Подробнее». В студию микрофона Марат Булатов. Так, одна из последних новостей. Власти Молдавии запретили участникам Марша Победы собираться 9 мая на центральной площади Кишинео. Кто-то удивился? Думаю, нет. На связи с нами Томас Рёпер, журналист. Давайте пообщаемся. Томас, рад приветствовать. Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
0: Не только в Германии запрещают все советское. Вот тут у нас Молдаване, все туда же, как говорится. Я уж про Украину молчу. Ну, давайте разберем по поводу того, что у нас есть сегодня по Германии. Есть, конечно, очень емкое заявление зампреда Совбеза Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева. Он очень много говорил про Германию и про Мерц в частности. Нынешняя Германия не имеет достаточной правовой основы для своего существования. он написал свои статьи, опубликованные на ресурсах «Арти». Также Дмитрий Анатольевич отметил, что при объединении ФРГ и ГДР не проводили референдум и не соблюдали общепринятые юридические процедуры. Ну или, как сейчас говорят, куда-то ГДР взяло и растворилось. Слышал такой вот от немцев, которые сейчас живут в Германии. Так что в целом уж точно не нынешней Германии рассуждать о правомерности территориальных изменений в Европе и генезисе таких процессов после Второй мировой. Правовая основа немецкой государственности очень зыбкая. Германия примиряется к членству в ядерном клубе, также добавил Дмитрий Медведев. Он напомнил, что в 40-е годы нацисты были близки к разработке ядерной бомбы. Дальше цитата. «То, чего не хватило дедушкам в 45-м году, внучки готовы компенсировать уже в 21 веке. В этой связи не существует никакой гарантии, что военно-политические подходы к применению ядерного арсенала Берлином будут ограничены исключительно концепцией сдерживания». И еще зампред Совбеза подчеркнул, создание ядерного оружия Берлином не только сделает его мишенью Кремля, но и станет грубым нарушением международно-правовых обязательств Берлина в рамках договора о нераспространении 68-го года. Ну и вот как раз к Мерцу, чтобы два раза не вставать, жители Германии являются свидетелями эпохальных времен. Об этом Фридрих Мерц заявил во время выступления на бизнес-форуме в Дюссельдорфе. Он считает, что сейчас наступил период кардинальных изменений в мировом порядке и призвал жителей Германии к повышению конкурентоспособности для промышленного будущего страны. Вот сколько новостей, Томас.
9: Где мне начать? Начинаю с Мерца. Потому что, как бы, это коротко. Что он говорит, это полная глупость. Если он говорит о конкурентоспособности, он просто говорит о, или имеет в виду, сокращение в социальной сфере, там сейчас очень много вырезают, начиная с здравоохранения, социальной поддержки, пенсии и так далее. Конкурентоспособность из-за этого не растет. Проблема в конкурентоспособности, вот это не тайна, это проблема дешевых энергоносителей, от которых Германия отказалась. Поэтому, что Мерц там говорит, это как бы тот чушь, которые слышим постоянно в ЕС, идет и индустриализация, они начинают работать в социальной сфере. Прекрасно просто. И дальше, что он говорит, что есть эпохальные как бы перемиры, как он, по-моему, на немецком говорил, в геополитической сфере, там он прав. Мы видим, что много одного полярного мира заканчивается и переходим в многополярный. Это есть, тут он прав, только его рецепты как-то делать что-то хорошего для Германии, Европы и тем более люди там, как бы его рецепты тут не работают. Ну, о грамотности европейских лидеров, по-моему, говорить уже не стоит, это мы и так все знаем и видим. Что касается Медведева, ну, я бы добавил даже, хоть он любит немножко провоцировать, но тут он даже не все сказал. Не забываем, что объединение Германии базируется на договоре 2 плюс 4, который Германия уже нарушила, когда они когда, в 24 году, да, в октябре, открыли военную базу в Ростоке, где служат иностранные солдаты. По договору 2 плюс 4 четко написано, что никакие иностранные солдаты никаким образом не размещаются на территории бывшей ГДР. Росток там находится, там теперь командный центр НАТО, он так был назван на сайте НАТО, когда его открыли, это потом удалили с интернета. И они координируют деятельность на Балтийском море, то есть, откровенно говоря, пиратство против, ну, гражданских судов, которые плавают в Питер для торговли, и возможную блокаду Калининграда и так далее. Так что это координируется в Ростоке. Это уже нарушение договора 2 плюс 4, который является базой для объединения Германии. Вот. То, что касается договора о нераспространении ядерного оружия, там тоже можно добавить, что давно они это нарушают, потому что постоянно раз в году тренируют пилоты Бундесвера, немецкой Люфтваффе, работы с американскими ядерными бомбами, которые по этому договору еще состоялся в конце 60-х, уже запрещено. Это передача ядерного оружия. Запрещено. Поэтому тут Медведев, который обычно очень сильно любит утрировать и провоцировать, даже не все сказал, что можно сказать, на удивление. Я могу продолжить, на самом деле. Там как бы можно
0: еще... Да, конечно. Ну, Дмитрий Анатольевич, он, конечно, тоже остро на язык, но тут, мне кажется, очень было все просто дипломатично. Ну, надо же с чего-то начать. Да?
9: Ну да, я видел его статью и ожидал больше, потому что, на самом деле, далеко не все говорил, что можно. И абсолютно справедливо, что можно сказать. Поэтому... В принципе, Россия может думать, как реагировать на это нарушение договора 2+4. Да? Все-таки это был договор между тогда еще Советский Союз, значит, Россия, Британия, Франция, США и этим тогдашним еще двум немецким государствам. Договор нарушен. Какая реакция у России? Ждем. Я не знаю. Ну, об этом можно думать. И тогда Медведев прав, тогда есть юридическая точка зрения, государственная Германия, государственность, она под вопросом, потому что объединение тогда теоретически Россия может ее больше не признавать. Какие-то по факту это имеет последствия, это другой вопрос, но юридически это можно сделать, основания для этого есть.
0: Ну вот и хотелось бы задаться вопросом по поводу действий таких, как Мерц. Ну, если мы уж о нем говорим. Понятно, что наплевательство на всевозможные договоры и какие-то там конвенции и прочее. Но мы к этому, наверное, уже привыкли. Все здравомыслящие люди, которые понимают вообще, что идет сейчас, какая идет война. Конечно, не война России с Украиной, а вот такая вот большая разноплановая война и с блоком НАТО, и вообще с Евросоюзом, и, в принципе, Штаты как бы тоже, про Штаты никто не забывал. Так вот, и хочется понять, а насколько действительно у немцев есть понимание, что вот такие инсинуации и профанации всевозможные от Мерца доведут их, ну, если уж не говорить про ядерную войну, но до возврата в то, что было вот после 45-го. Я имею в виду даже не то, что русские дошли до Берлина, а то, что потом устроили американцы с ними, то, что британцы с ними потом делали. Вот это как бы есть такое понимание?
9: Нет. Немецкие СМИ и вообще Европа СМИ, они просто мастера в том, как скрывать информацию. Не зря они цензируют российские СМИ, не зря мне, как самый большой портал оппозиционный в Германии, почти самый большой, мне больше миллиона, почти полтора миллиона читателей раз каждый месяц, и я об этом все пишу, и не зря на мне наложили европейские санкции, как гражданин Европы, тоже прикольно. Вот.
0: Счастливый человек.
9: Да, я знаю. Живу в России, мне как бы на самом деле параллельно. Вот. Но суть в том, что они скрывают информацию. Люди в Германии, это вот то, что я всегда во всех эфирах, и у вас не первый раз говорю, немцы это все не знают. Их СМИ это не говорят. Они очень хорошо умеют скрывать информацию. А там никто русский не знает, где искать, не может хотя бы видеть второе мнение, чтобы понять, да, как бы, что для меня более убедительно. Поэтому действительно немцам это непонятно. Это угроза, я это называю своими именами, угроза войны с Европой, она есть. А немцам об этом не рассказывают. Все эти провокации на Балтийском море, провокации с Калининградом, или украинские беспилотники на северный запад России, это все как бы очень опасно. Они играются огнем, а немцы и жители Европы об этом ничего не знают. И это просто от них скрывают.
0: Ну, вы знаете, такие, наверное, отговорки мы сейчас слышим как раз вот тут от соседей с 404-й. Да, мы не знали, нам ничего не говорили. Ну, пленные в основном это говорят, у которым удалось выжить. Да, и те, кому удалось оттуда сбежать, что вдруг вот неожиданно страшные вещи, оказывается, происходили на Украине. А вот когда там, даже там, не знаю, там, в конце 90-х, да, когда вот они кричали там о своей независимости. Ну, я говорю об Украине, но примерно то же самое происходит и, собственно, в других вот этих всех европейских странах, где они только кричат, а в итоге потом довольствуются тем, что, ну, пару раз дерьмом обольют, как вот во Франции они могут это там, что такое, локальное сделать, а что-то вот такого глобального не происходит. Так вот и мы задаемся вопросом, когда нам пытаются кинуть какие-то претензии, мол, что вы там нападаете на весь мир, а мы как бы отвечаем всем сообществам, там, журналистским, там, и юридическим, тоже таким слоганом, да, начинаем как бы просто спрашивать. Ребят, а у вас вообще выборы насколько законные? Вот у вас Мерца как-то по закону выбирали в свое время? Да, ну, понятно, во Франции что-то вроде как бы там что-то было. И то по последним выборам, ну, в общем, фальсификация на фальсификации, да, и так далее. Там тоже самые вопросы там, в Италию и так далее, как говорится, дальше по протоколу. Ну вот, как бы, поэтому здесь...
9: Румынию забыли, Румынию забыли.
0: Румыния, боже упаси, это... Одного там замка Дракула хватает, поэтому уже за это можно, как говорится, побелить. Да, но там у Румынии свои проблемы, там Молдавия стремится к ним, но как они будут... ВВП рухнет ведь, как они будут справляться с таким огромным простором? Ну это ладно, это их проблемы, как они там будут все это делать. Вот я только что новость читал перед вами, что молдаване туда же, куда и немцы, что нельзя, советская символика запрещена. Кто это говорит, мы понимаем, но простые люди продолжают идти, это доказательство.
9: Именно аккуратно, это не Молдавана, это правительство. Это нужно как бы понять.
0: Конечно, что... конечно. А вы знаете, вот Томас, а я вот здесь, вы знаете, я буду стоять на своем, я уже всем зрителям надоел, потому что у меня точка зрения одна. Да, молдаване, американцы, французы, немцы, итальянцы, британцы, румыны, кто там еще, болгары и даже венгры, мы будем вас... называть виновниками того, что происходит. Вы занимаетесь попустительством, поэтому не то, что ваши пешки, вас держат за пешек ваши вот эти вот наместники, а именно вы. Поэтому вы, молдаване, причастны к тому, что сейчас в Кишиневе нельзя будет выходить на парад Победы. Ну вот это мое мнение, оно может не совпадать, поэтому здесь я жесткий.
9: С этим я, кстати, не спорю. По итогам, как бы, никто не может потом скрыться и говорить, ой, я ничего не знал, как бы, я не виноват, была война, как бы, я ни при чем.
0: Нет, да, вот, это... вот здесь вот.
9: Вопрос, что показать? Ты сделал против этого? Да, что ты сделал? Вот.
0: Да-да-да, моя хата с краю, это где-то уже было, потом кастрюлю на голову и вперед, как говорится. Одних уже нет, вторые бегут и волосы назад, вот в это, как говорится, пекло. Что касается немцев, мы тоже пытаемся постоянно разбираться, рейтинги у Мерца падают и ниже плинтуса, но, как говорится, по-прежнему он впереди планеты всей, резкие заявления, все вот. Но, вот, Томас, я у вас еще спрошу, как-то в Германии, вы знаете, пока с рук сходят бывшим, Меркель сошло с рук, Шольцу сошло с рук. Они тут вспомнили о том, что, оказывается, надо было экономику поднимать в свое время. Вы же слышали, что Шольц говорил, да, в частности, там, про железные дороги и прочее, прочее. Вот как вы считаете, здесь вот это вот правило, насколько оно долго еще будет работать с этими бывшими, которые вот несли вот эту вот чисто русофобскую такую повестку, и тут вдруг неожиданно уходят на пенсию, как говорится, вот сажают тут лютики-цветочки, и все хорошо у них.
9: Ну, это же система там так построена. Они на выборах могут менять лицо, но не политику. Приходит другой, все такие радостные, этот нелюбимый канцлер ушел. Через год новый такой же нелюбимый. И при этом как бы этих старых никто не трогает. При этом они получают потом хорошие должности и где-то в экономике, да, как бы если они кому-то помогли. Стать на ноги, они после этого будут советниками, там члены совета директоров, еще что-то. И поэтому эта система там работает, потому что те, которые там наверху, они знают, что говорит, что не говорит, чтобы потом и после политики еще жить хорошую жизнь. К сожалению, так построено, там ничего не поделаешь. И, к сожалению, там борьба со всей настоящей оппозицией идет очень жестко, поэтому в Германии, например, можно выбрать между 5 партиями, которые рулят Германия за все эти 70, скоро 80 лет после войны. Они меняются, политика нет. Значит, можно просто заново перемешать карты, а карты те же. И из-за этого как бы игра не будет лучше. Это, к сожалению, там система такая, что как бы политика не меняется, как бы не голосовали на выборах. И немецким выборам последним тоже есть, кстати, замечание интересное. Там же была партия Загар-Вагенкнехт, но это сейчас отдельная тема, почему там у них ничего не получилось. Там она сама немножко лоханулась, как говорится. Но проблема в том, что им не хватило там какие-то, не знаю, то ли тысячи там плюс-минус голосов, чтобы попасть в Бундестаг. И немецкая система теперь, да, они сейчас могли, конечно, обратиться в Конституционный суд, типа, давайте пересчитать, тем более есть как бы признак, что где-то вот наши, да, неправильно считали, и по идее мы должны быть Бундестаге. А решение об этом, позволит ли это пересчет, принимает комитет Бундестага. А в Бундестаге, если попадает партия за Загар-Вагенкнехт, тогда большинство уже на правительство не хватает. Так что это правительство, как бы там, может сказать, не-не, мы это не пускаем, у нас выборы были честными, проверяли мы сами, или никто не проверял, все хорошо. Ну и при этом мы останемся у власти, потому что если мы пересчитаем, мы потеряем власть. Так что ни пересчет не будет. Вот это как бы насчет последних выборов в Германии. Там действительно есть вопросы, которые как бы мало кто в Германии задает, опять же в СМИ. Так что, и опять же, об этом народ почти не знает.
0: Мне стало интересно, как вот на немецком, может быть, слово «лоханулось».
9: Надо думать. Я сейчас думаю на русском. Сейчас
0: это... Нет, ни одно слово доигралось, то есть нашпилилось наконец-то она, да, к сожалению, вернее, или что-то еще там, ну, шпилен, да, играть там, игра и прочее. Ага. Да, поэтому интересно. Давайте в следующий раз, Томас, мы что-нибудь придумаем такое, чтобы вот можно было крыть все эти карты и как бы уже по-европейски отвечать, что она там сделала. Ну, к сожалению, я с вами абсолютно согласен. Как бы мы там в свое время чепчики не бросали в воздух и в ладошки не хлопали, Сара Вагенкнехт, все наше там. Ну вот нет, такого, конечно, нет. Даже Алис Вайдель, да, тоже, как говорится, не все может в этом мире там немецком.
9: И те и другой дамы, есть у меня большие вопросы. Вайдл конкретно, я был, например, на, простите, что перебил, был в сентябре саммит БРИКС в Сочи. Я там был в качестве журналиста, потому что туда приехали в том числе, по-моему, 5 человек из АДГ. Такие депутаты, не маленькие как бы персоны в партии. И Вайдл очень сильно давила, чтобы они не поехали. Потому что, цитата, сейчас не то время говорить с Россией. Это то, что она там внутри сказала и пыталась, как бы, да, чтобы они не поехали. При этом она в Бундестаге говорит обратно. Откройте там Северный поток и санкции. Поэтому то, что она публично говорит и что она на самом деле делает, это как бы, так сказать, тоже вызывает вопросы. А Сара Вагенкнехт, она немножко наивная, но в принципе как бы мыслит правильно. Но проблема в том, что она не лидер. Она, к сожалению, не лидер, она свою партию не мог контролировать. Допустила после первых выборов, где они там в Восточной Германии в каких-то землях федеральных выиграли, допустила, чтобы они пошли старыми партиями в коалиции, в правительство, чтобы получить какие-то там хлебные места. И после этого как бы эта партия уже потеряла поддержку избирателей. И когда она по итогам из-за этой маленькую разницу в около 1000 там голосов не попала в Бундестаг, Сара Вагенкнехт пряталась 3 недели и плакала, видимо, дома, вместо стат, как бы я лидер, сейчас будем бороться. Так что как бы она просто не лидер. Мыслит она правильно, но она не лидер, к сожалению.
0: Да и женщина-то, что уж там. Мы привыкли, что как бы в основном мужики, конечно. Ну, нет, я сейчас не беру фон дер Ляйен, это как бы отдельная история. Абсолютно такой проект специально созданный. Ну и дали по нашей пропагандистской, как говорится, методичке. Томас, ну и последнего. А есть какой-то немец, вот, который трезво смотрит вообще на вещи?
9: Конечно, есть такие.
0: Какой-нибудь, который вот может там выйти там в парламенте и сказать, ребята, шабаш. Все, хэндехох и с русскими дружим.
9: Есть такие. В АДГ есть хорошие люди, скажем так, в втором ряду. Просто верхушка довольно подконтрольная. Поэтому в этой партии есть хорошие люди, но их наверх не пускают, например. Так что движение за Вагенкнехт есть хорошие люди. Но как бы из-за ее ошибки эта партия уже никакой роли играть не будет, к сожалению. Поэтому отдельные люди есть, но как бы у них нет рычаги что-то делать. Они не попадают в власть. В этом проблема. Какие-то, или взять Германию, Восточная Германия, как бы большинство бывших ГДР довольно хорошо понимают, что происходит. Но на Западе они зомбированы полностью после 70 лет владения американцев. Поэтому люди есть, но недостаточно, чтобы что-то поменять.
0: Да, к сожалению. Томас, очень рад, что вы сегодня подключились. С наступающим вас 9 мая. Томас Рёпер, Российская Федерация, журналист. Спасибо большое, дорогой наш друг и товарищ. Тут вот коллега и комрад говорит, там же есть какая-то Вадефуль, как говорится, лесбиянка или как там, но Вадефуль нет. Это Вадефуль там, по-моему, он вместо этой, как ее, Бербок, который сейчас там крутится, вертится, как шар голубой на сковородке в ООНе. Есть какая-то там, да, кто-то там есть, но занятно, да. В общем, ждем от Томаса перевода слова «лоханулось», чтобы в следующий раз, когда речь зайдет о фон дер Ляйен, мы это слово могли вернуть. Интереснейшее заявление из ЕС, кстати, раз уж мы про это пространство заговорили. Тут вот целый представитель внешнеполитической службы Ануар Эль-Ануни вышел с заявлением. Так, сейчас я постараюсь успеть за ним. Да, тут он много наговорил. Давайте поставим от меня. Так, давайте сначала. Давайте вот так. Коллеги, можно? Давайте. Как вы знаете, мы не комментируем подобные заявления. Это по поводу, что ЕС не будет эвакуировать своих представителей из Киева. Это наша практика. Что касается нас, ЕС, мы не будем...

0: наш спаситель в присутствии, сказал представитель ЕС, товарищ, как его? Как его? Ануар эль-Ануни. Ладно, завязываем с практикой перевода. Есть у нас о чем поговорить в рубрике «Молния». Кристина Бусарова уже здесь. Кристина, привет.
1: Обсудили тему того, что инстинкта самосохранения у европейцев нет абсолютно. Вот вообще. Он вот в минус уходит куда-то. И это очень зря. Это очень зря. Потому что потом они будут вопить и ныть. Ладно, о других новостях сейчас мы поговорим. Переходим к рубрике «Молния». Я еще раз всех наших зрителей приветствую. Поехали. Вот мы говорим с вами о нацистах, да, которые сейчас вот во главе, кстати говоря, Европы тоже находятся, да, которые сейчас возглавляют те или иные страны, в том числе Прибалтийских Эмиратов. Мы, кстати, о них тоже сегодня поговорим еще. Там новые подробности появились по поводу прилета украинских дронов по Литве, в общем, по Латвии, прошу прощения. Вот. Поэтому мы обо всем поговорим, но прежде давайте вернемся к нацистам и к тому, что о них сегодня рассказал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он большую статью написал для издания Rush Today. Коллеги наши эту статью опубликовали. Очень много важных вещей, сказал Медведев. Я сейчас тезисно по ним пройдусь. Во-первых, он пояснил, что угрозы Трампа вывести США из НАТО разделяют Америку и Европу как никогда за последние 100 лет. Больше Америку Медведев не вспоминал, прошелся непосредственно по Германии. Германия так и не прошла реальную денацификацию, поскольку Запад пошел по пути оправдания нацистских военных преступников. Сегодня ФРГ провозгласила Россию основной угрозой безопасности и миру, и курс на проведение масштабного реванша стал официальным. Начало специальной военной операции в 2022 году стало удобным предлогом Берлина для ужесточения антироссийской риторики, конфронтации и наигранной боязни России. Германия примиряется к членству в ядерном клубе. Немецкие эксперты считают, что страна может оперативно наверстать немирные атомные компетенции. Но даже приближение Германии к ядерному оружию дает нашей стране возможность обратиться ко всем мерам реагирования в области ядерного сдерживания. На горизонте, пишет Медведев, маячит тяжелое геополитическое поражение на Украине. Цели ЕС по анти-СВО не достигнуты. ФРГ, между тем, скатывается к политической модели, близкой военной диктатуре, а ее отражение стал одержимый оголтелым реваншизмом и неоколониализмом режим мерца, вот этого фашиста гнойного. Правительство ФРГ, пишет Медведев, своими безрассудными действиями ставит на кон безопасность всего континента. Его задача втянуть в потенциальные разборки Европы и России своего союзника США. Для России же главное в отношении Германии не допустить трагедию 41-го года. Иметь не только боеспособные, но и боеготовые вооруженные силы на западном направлении. Также Медведев заявил, что нам хотят навязать концепцию «мир посредством силы». Ответить мы можем только безопасностью России через животный страх Европы. Нынешние немецкие политики и разнообразные отребья бандеровской Украины, пишет Медведев, являются братьями по крови и наследниками национал-социализма Гитлера. Кабмин ФРГ решает задачу превращения Бундесвера в сильнейшую армию Европы и его ускоренного перевооружения. Ну, кстати говоря, да, не только Кабмин ФРГ к этому стремится, тут еще и Франция хочет тоже, чтобы ее армия была номером один во всей Европе. Тут же еще и ряд других стран. Польша, да, поляки об этом тоже вчера заявили. Вот самое интересное. Денег вроде у них как бы нет. Постоянно они ноют, что у них энергетический кризис. Ну и вообще разного рода кризис там в стране происходит. Тут население стран этих тоже очень-очень плохо живет. Я позже расскажу о статистике новой, которая пришла по этому поводу. И тем не менее, вот эти вот все фашисты пытаются наращивать свою оборонку, пытаются как-то готовиться к войне. Ну, за счет каких средств? Нет, доить народ, конечно, можно, европейский. Но народ долго будет это терпеть? Вопрос. В общем, к народу европейскому я еще вернусь. Между тем, важно еще. Из заявления Медведева следует, что при реализации самого грозного сценария высока вероятность, как минимум, взаимного гарантированного уничтожения, а в реальности прекращения истории европейской цивилизации. И это действительно произойдет. если европейцы

пьесы будут нагнетать, приближать мир к Третьей мировой войне. Так, кстати, Медведев тут же сказал, что будет в случае прямого столкновения России и Германии. Немецкая промышленность будет полностью уничтожена. Она уже на пути к уничтожению, кстати говоря. Экономика рухнет, она уже в процессе. Немецкая экономика в процессе разрушения. А квалифицированные кадры разбегутся в Россию, США, Китай и Азию. Продолжаем. Помощник президента Ушаков рассказал, дал небольшой комментарий о предстоящем параде на День Победы. Итак, парад состоится 9 мая, как обычно, будет выступление Владимира Путина. Все будет как обычно, кроме демонстрации военной техники. На парад приглашены военные атташе иностранных государств. Кроме того, наш президент проведет ряд двусторонних встреч с лидерами, прибывшими в Москву. Россия при этом не рассылала специальных приглашений на празднование Дня Победы. Некоторые иностранные деятели сами выразили желание поучаствовать в памятных мероприятиях. Но кто же прибудет-то в Москву в итоге? Пока что на данный момент известно, что будет Фицо. Он полетит из Словакии в Москву через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию. Латвия, Литва и Эстония, вот страны Прибалтийских Эмиратов, Фицо не пустили через свое воздушное пространство, как и в прошлом году. Также будут президентом Абхазии, Белоруссии, Лаосской Народной Демократической Республики, верховный правитель Малайзии. Прибыл, кстати говоря, вчера уже в Москву. Президент Республики Южной Осетии будет президент Республики Сербской, председатель Народной Скупщины Республики Сербской, председатель партии Союз независимых социал-демократов Республики Сербской Милорад Додик с супругой также прибудет. Ну и Песков на брифинге с журналистами также заявил, что спецслужбы сейчас принимают дополнительные меры безопасности, в том числе с учетом достаточно сложной оперативной обстановки для безопасности президента на фоне угроз Киева. Памятные мероприятия также принимаются, на памятные мероприятия принимаются также повышенные меры. Бессмертный полк в России в этом году пройдет в онлайн-формате, в очном формате. Он будет в ряде стран, где проявляют к нему особый интерес. Ну и, как вы уже помните, Евросоюз, да, не будет вывозить своих сотрудников из Киева из-за угрозы России нанести удары по украинской столице в случае, если вдруг хохлы решат навредить нам в День Победы. Но это, опять-таки, возвращаясь к оценке этого решения, хочется добавить зря. Зря, конечно, европейцы так делают. Так, к этой минуте не все новости. Тут вандалы объявились в большом количестве в Молдавии, в Латвии. По Латвии, кстати, интересный момент. Из-за беспилотника, который сегодня, украинского беспилотника, который сегодня ударил по пассажирскому поезду и попал по нефтяному объекту, 5 человек погибли. Об этом позже расскажу. Телеграм-канал Соловьев, Кристина Молния. Подписывайтесь. Далее Стас Васильев расскажет о других новостях.

0: Здравствуйте. Во время колонизации Америки европейцы очень быстро столкнулись с проблемой. Дело в том, что коренные жители массово вымирали. Много из-за каких причин? Из-за новых болезней, из-за адских условий труда, как это обычно и бывает с европейскими колонизированными элементами, ну и, конечно, из-за разрушения привычной культурной среды. Всего этого индейцы просто не выдерживали. Тогда колонизаторы начали массово завозить рабов из других регионов. Ну, сперва это, конечно, были и сами европейцы, да, которые отдавались в рабство, но потом нашли более удобное место, а именно Африку. В итоге за несколько столетий оба континента превратились в полнейший винегрет из рас, племен, народностей. Ну и, конечно, из этого вытекали конфликты и войны на этнической почве, которые, между прочим, тянутся до сих пор. Похоже, что Европа решила вспомнить свою молодость и перезапустить провальный колониальный сценарий. Правда, теперь не в Вирджинии, а на территории Украины. По разным оценкам, в стране сейчас чуть больше 20 миллионов человек. Точно подсчитать очень сложно, сами понимаете почему. Однако, есть очевидный факт. Еще 10 лет назад было около 40 миллионов, и такой обвал – полнейшая катастрофа. И знаете, даже более того, по прогнозам украинских и европейских демографов, даже если война закончится вот прямо сейчас, часть беженцев, конечно, вернется, но естественного прироста не будет. Максимум удастся немного замедлить вымирание. А значит, что проблему населения придется решать не своими детьми, а чем-то другим. И именно здесь появляется отличное решение – массовый завоз мигрантов. Сценарий, при котором страна десятилетиями будет привлекать сотни тысяч иностранных рабочих каждый год. В качестве основных источников, конечно же, Пакистан, Бангладеш, Индия, Филиппины, Турция, ну и Африка, страны Африки. Руководство службы занятости даже подсчитало, сколько стоит привлечение одного такого иностранного специалиста. И счет идет на сотни тысяч гривен. Сотни тысяч гривен за каждого работника, если учесть оформление, логистику, адаптацию. Притом в планах фигурируют цифры, что завести планируют до 300 тысяч мигрантов, причем завозить их будут каждый год по 300 тысяч. А миллионы мигрантов завезутся буквально за 10-20 лет путем нехитрых подсчетов, это можно понять. Однако параллельно в медийном поле звучат еще более радикальные идеи. Они звучат так. Ну, раз эти люди хотят жить и работать на Украине, то пусть и на фронте повоюют. Да, конечно, практика наемников из других стран у Украины есть уже давно. Но на полном серьезе ожидать, что сотни тысяч парней из Сирии или Африки пойдут массово умирать за Украину, ну, это наивность, которая граничит с психозом. Тем более, что на самом деле эти люди нужны просто как дешевая рабочая сила для восстановления руин и обслуживания офшорной экономики. За все это заплатят все равно европейцы, так что шумпарится. Однако весь этот сюжет просто невозможно рассматривать отдельно от интересов самого Евросоюза. Для Европы Украина это не только защита демократии, но и очень удобный ресурс. Во-первых, это источник людей. Прямо сейчас миллионы украинцев работают и живут в странах Евросоюза. Европейская экономика ими, Украина, закрывает собственный кадровый дефицит от стройки заводов до медицины и сферы услуг. Так что очевидно, что отдавать этот человеческий ресурс обратно Европа не собирается. Во-вторых, Украина для Евросоюза это просто огромная сырьевая база. Вот, например, премьер-министр Денис Шмыгаль обещает Европе горы полезных ископаемых, включая, конечно же, литий, титан, графит и уран. Уже прямо сейчас Украина продает Европе в основном сырье и полуфабрикаты. То бишь, постепенно, говоря на языке экономики, выстраивается классическая схема периферийного капитала. Ресурсы и дешевый труд уходят наружу. При этом из этих ресурсов и дешевого труда создают технологичные продукты, которые обратно Украине и продают. То есть, они будут покупать свое же. При этом зависимость от других стран, ну, европейских, будет только расти. Есть еще и третий пункт. Это миграционный кризис самой Европы. За последние годы в ЕС осели миллионы выходцев из Сирии, Афганистана и стран Африки, поэтому теперь Брюссель постепенно строит систему, которая позволяет вывозить часть этих людей в так называемые безопасные третьи страны. В 2026 году ЕС одобрил механизм, при котором просителей убежища можно можно будет отправлять туда еще до рассмотрения их статуса. То есть, получается крайне удобная конструкция. Европа оставляет у себя наиболее полезную и квалифицированную часть людей, в первую очередь украинцев, а самой Украине достается роль территории, куда будут перенаправлять дешевую рабочую силу и часть миграционного давления, от которого Евросоюз пытается избавиться уже немало лет. Все это очень напоминает путь послевоенной Германии. Помните, после Второй мировой ФРГ потеряла миллионы людей. Они получили тяжелый демографический перекос. Тогда Германия запустила программу гастарбайтеров. Сначала приглашали итальянцев и испанцев, потом уже турок и поляков. Формально, ну как временную рабочую силу, но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. По факту, эти поляки должны были изначально построить заводы, а в итоге трудовая миграция постепенно превратилась в ВНЖ. За несколько десятилетий в Германии сформировались крупные диаспоры. Диаспоры, которые полностью изменили социальную и этническую карту страны. Сегодня Украина имеет тот же набор проблем. Военные потери, демографическая яма, необходимость страну восстанавливать. Но стартовые условия у Киева намного-намного хуже. У Германии-то был огромный людской резерв, послевоенный бэйби-бум, а Украина входит в такой же абсолютно этап с разрушенной рождаемостью и продолжающимся оттоком населения. Про огромную зависимость от внешних кредиторов, выплачивать которым кредиты будут еще праправнуки нынешних украинцев, я даже говорить не буду. И получается, что если мы вместе с вами сложим демографию, иммиграцию и будущую миграцию, то картина для Украины выглядит очень печально. Через 15-25 лет ядро коренного населения будет старым и малочисленным. Основной прирост населения и рабочая сила будут все больше сосредотачиваться в новых общинах мигрантов. Как турецкие районы, так и арабские пригороды постепенно станут привычной частью украинских городов, как стали привычной частью городов Германии. Такое же произойдет и на Украине. Там появятся азиатские, африканские анклавы, а вместе с ними настоящие мигрантские гетто, параллельные экономики, ОПГ, конфликты вокруг языка, конфликты вокруг религии, жилья, дешевого труда. Только если Германия сталкивалась с этим как богатое государство, то Украина будет проходить через подобные процессы в куда более слабых и бедных условиях. Политически все это будет означать постепенную потерю самостоятельности. Внутренние решения окажутся все сильнее завязаны на внешние кредиты, на программы восстановления, на условия спонсоров, и в итоге складывается очень жесткая схема. Европа уже прямо сейчас забирает к себе наиболее молодую и образованную часть этих самых украинцев, а сама окраина постепенно превращается в источник сырья, дешевого труда и рынок более сильной экономики. Для более сильной экономики. То есть они становятся очередной евроколонией для Брюссельской империи. Так что, увы и ах, неважно, как закончится эта война, простой украинец все равно будет платить за ту безмерную помощь, которую ему оказали цивилизованные европейцы. Вот только помогло ли им это? Как же я восхищаюсь дипломатами. Вот любую гнусь эти замечательные люди говорят так красиво, что лапша сама собой нависает у меня на ушах. И выглядеть их доводы при этом, ну, умудряются очень убедительно. За примерами даже далеко ходить не будем. Вот, например, Государственный департамент США, который согласился продать киевскому режиму почти 1500 комплектов JDAM и Air на общую сумму $370 миллионов. Таким образом, в первый раз за время президентства Трампа сделка по вооружениям была одобрена, якобы для повышения безопасности страны-партнера, который является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе. При этом сделка вроде как будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности самих Соединенных Штатов. Что это значит на нормальном человеческом языке? Американцы делают то, что у них получается лучше всего. Получают прибыль. В данном случае прибыль от торговли вооружением. Сам по себе JDAM или JDAM – это прямой аналог российской УМПК. Это модуль планирования и наведения в комплекте с неуправляемой авиабомбой. В контракт включены запчасти, вспомогательное оборудование, обслуживание, логистика. Однако речь идет о поставке самих модулей без как таковых бомб. То есть они у Киева вроде как и так есть, и их щедро поставляют ему другие страны НАТО. Так что трамповская администрация умудряется тут сидеть на двух стульях. Они загружают заказами американский ВПК, не вооружая при этом киевский режим напрямую, который, между прочим, с каждым днем все нахальнее дерзит Трампу. Конечно, это решение Госдепа не означает, что комплекты этого оружия вот-вот окажутся на территории Украины. Я предполагаю, что Трамп сначала потребует оплату. Ну, может, конечно, не лично Трамп, а Боинг, который будет этот заказ выполнять. Зато эта сделка еще одно напоминание того, что американцы всегда действуют исключительно в собственных интересах. И все домыслы о том, что Трамп якобы помогает Путину, полная чушь и хрень. Он своего не упустит, не упустит никогда, и нет такого преступления, на которое он не пойдет. Ну, вы в курсе. Конкретно в этом случае речь идет именно о продаже, а не о каких-либо видах помощи, когда вооружения передаются либо безвозмездно, либо по принципу «свои люди сочтемся», либо в кредит. Пока что непонятно, будет ли Украина сама платить, или же деньги на это выделят еврочиновники. Но факт в том, что кому-то раскошелиться придется. Но как так быть? Ведь своих денег у Киева нет уже достаточно давно. Ну, придется Зеленскому опять побираться.
1: «Мадам, месье, подайте бедному президенту на модуль планирования».
0: Хотя что значит фраза «нет денег»? К ней тоже можно относиться по-разному. Украина, между прочим, неплохо зарабатывает на продаже оружия. Да, я вам уже рассказывал, что она щедро поставляет его в Африку. Понятно, что речь не о каких-то высокоточных вооружениях, но разную необходимую мелочь, вроде автоматов и пулеметов Калашникова, они сейчас поставляют. Сейчас весь мир, как вы могли заметить, зациклился на Ближнем Востоке. Всех, абсолютно каждого таксиста сейчас в Яндексе волнует, что же там с Ормузским проливом. Однако на Черном континенте мы не привыкли обращать внимание на его проблемы, но там тоже неспокойно. Так что Украина имеет возможность неплохо так заработать на крови. Когда началась вся эта история с нейросетями, абсолютно каждый работающий человек хотя бы раз задавал себе вопрос: а сможет ли машина меня заменить? Не потеряю ли я работу? Однако главный парадокс в том, что первыми под удар попали как раз-таки те, кто был уверен, что их это не коснется. Программисты, дизайнеры, офисные специалисты, люди, которые считали, что они мозги системы, на деле оказались частью конвейера. Показательный пример, например, компания Oracle. Вот недавно она одним залпом уволила 30 тысяч сотрудников. Вдумайтесь, они уволили почти пятую часть своей команды. Цель, во всяком случае, на словах – сократить расходы. На сэкономленные деньги они построят ИИ-дата-центры и закупят чипы. Также компания объявила о капитальных вложениях в целом в ИИ-инфраструктуру. Причем, ну, такие деньги, что прям глаза на лоб лезут. 156 миллиардов долларов. Однако самое циничное здесь – то, что многие из уволенных сами помогали внедрять эти системы и помогали строить машины, которые сделают их лишними. Но факт в том, что здесь нет никакого злого ИИ. Есть обычная логика капитала. Но если позволяет технология держать меньше сотрудников и повышать прибыль, то бизнес будет это делать. Хотя бизнес – это вещь сложная. Может быть, штат изначально был раздут, а ИИ – это всего лишь предлог отказаться от них, не потеряв деньги инвесторов, ведь компании набирают много людей, чтобы показать, что работают над кучей продуктов, и тем самым акционеры смотрят на все это, начинают покупать больше акций, а потом ты набрал кучу людей, с которыми не знаешь, что делать. Наступает кризис, и тебе уже невыгодно их держать. И ты можешь использовать ИИ как повод. Но, акционеры, не беспокойтесь. Мы просто оптимизируем, и у нас все будет лучше. Вообще, Oracle показывает своим примером, что постепенно в экономике США происходят большие изменения. Формально безработица около 5%, но количество вакансий уже откатилось к доковидному уровню. Рабочих мест становится меньше, чем людей, которые их ищут. И сильнее всего проседают как раз те сферы, куда активнее всего зашел искусственный интеллект. Офис, IT, маркетинг, поддержка. Параллельно роботизация начинает выдавливать людей уже не только из офисов, но и даже из логистики. Вот вам Amazon, который вывел на свои объекты больше миллиона роботов. Почти столько же, сколько у компании живых сотрудников на складах. А они уже прямо сейчас тестируют доставку дронами, в том числе и летающими. И в Китае происходит абсолютно то же самое. Я вообще не понимаю, почему мы так отстаем, почему заказы на нашем собственном Озоне, не привозят дроны и всякие остальные роботизированные истории. Короче, белые воротнички попадают в безвыходную ловушку. Вот если ты не используешь ИИ, то ты становишься медленнее и дороже, и в принципе ты нафиг не нужен. А если ты используешь ИИ, то ты обучаешь нейронку, которая тебя и заменит, и тебя уволят. Получается достаточно странная логика. Каждый индивидуально. локально пытаются удержаться наверху, но коллективно все вместе ускоряют сжатие рынка труда и свою собственную кончину как работников. Так постепенно формируется режим пожизненного апскейлинга. WEF и BCG прогнозируют, что в ближайшее десятилетие около 80% работников в разных странах будут вынуждены серьезно переучиваться, чтобы просто не пропасть с рынка труда, чтобы не потерять свое рабочее место. И здесь начинается самая опасная часть истории. Ведь речь идет уже не о каком-то временном кризисе. Это постепенное размывание среднего класса. Ведь речь идет уже не о большой перестройке рынка труда. Например, Форестер оценивает, что к 2030 году ИИ и автоматизация уберут из США около 10 миллионов рабочих мест. Масштаб примерно на уровне кризиса 2008 года. 5% безработицы, о которых я говорил раньше, это на самом деле уже десятки миллионов человек. А ведь это еще без учета целого рода занятий, которые также может заменить ИИ. Астрологи, диетологи, лингвисты и остальное прочее. Это все станет ненужным. Любая нейросеть вам и диету пропишет, и карты Таро разложит. Если вы, конечно, настолько глупы, чтобы верить в это, а не относиться к этому с некоторой долей, скажем так, просто прикола. В любом случае, в США эту проблему очень сильно усугубляет сама структура экономики. Там огромный избыток офисного среднего класса. Но бывшего аналитика или маркетолога нельзя просто взять и пересадить на завод. Это потребует переезда, поскольку в некоторых штатах почти не осталось производств. А еще ему нужно будет долго учиться, потому что эти люди всю жизнь занимались другими вещами. Это будет согласие на абсолютно другой образ жизни, ведь зарплаты и условия труда могут сильно отличаться. Но самое показательное – это куда именно идут деньги. К 2026 году капитальные вложения в искусственный интеллект выросли, просто вдумайтесь в эту цифру, с 380 до 700 миллиардов долларов в год. Сотни миллиардов даже уходят в чипы, серверы и дата-центры, которые производит, кстати, Китай. Но при этом никто не вкладывает сопоставимые деньги в переобучение людей и мягкий переход для тех, чьи профессии начинает съедать автоматизация. Например, Anthropic, одна из самых ведущих на планете ИИ-компаний, они создали нейронку Cloud, которую многие сейчас используют и считают вообще самым лучшим продуктом на рынке. Так вот, это самый Anthropic, чтобы не зависеть от чужих мощностей и не упереться в потолок чипов, подписывает стратегическое соглашение со SpaceX Илона Маска. Теперь они арендуют всю мощность дата-центров Колосс-1. Это не просто большой сервер, это настоящая фабрика искусственного интеллекта. Больше 220 тысяч GPU, то бишь графических чипов, считая видеокарт. Свыше 300 мегаватт электрической мощности. Примерно как потребление 300 тысяч домов. В этих домах из электричества живут нейросети. Для пользователей это, конечно, выглядит красиво и просто. Лимиты CloudCode удвоились, ограничений стало меньше, а большее количество мощностей позволяет быстрее обучать систему, повышая тем самым способность этой системы выполнять по-настоящему сложные задачи. Я думаю, если вы сидите во всяких запрещенных соцсетях, то про Cloud вы слышали уже 100%. Каждый второй сейчас покупает Mac Mini, чтобы к нему коннектиться, запускать ИИ-агент, и прочее. Но люди не задумываются о главном, о том, что ничто не берется из ниоткуда. И за этими ИИ стоят не просто какие-то чудеса, а конкретные вложения в железо и энергетику. Десятки миллиардов долларов, которые крупные игроки рынка вытаскивают из старой экономики. А потом эти вытащенные из старой экономики деньги заворачивают в вычислительные фермы. И в это же самое время Илон Маск, чтобы решить проблему безработицы, просто предлагает выдавать всем деньги, предлагает создать своего рода безусловный базовый доход. Однако проблема в том, что работа для большинства людей – это не только зарплата. Это статус, ощущение надежности и понимание своего места в обществе. При этом существующая практика пособий из тех же Соединенных Штатов, например, показывает, что население, когда им начинают платить деньги ни за что, просто маргинализируется, потому что денег на обучение или нормальную жизнь все равно не хватает, а работать с зарплатой, которая даже ниже, чем пособие, никто не захочет. Поэтому модель, где наверху возникает новая ИИ-аристократия, то бишь владельцы дата-центров, владельцы вычислительной инфраструктуры, а внизу при этом живет огромная масса людей на пособиях без понятного будущего, как будто бы напоминает больше киберпанк, а не какое-то стабильное общество. Это настоящий рецепт социального кризиса. И особенно интересно на этом фоне выглядит Извините, но китайский подход. Совсем недавно китайские суды постановили, что сам факт того, что ИИ выполняет работу дешевле или быстрее, не является законным обоснованием для увольнения или снижения зарплаты. Логика здесь принципиально отличается от американской. Вот если ты компания, которая хочет заменить часть функций живого человека нейросетью, то ты должна предлагать человеку перевод, переобучение или нормальную компенсацию. Или, что еще лучше, научи этого человека нейросетью пользоваться, чтобы он сам, как единица, стал эффективнее. И дело тут не столько в заботе о людях, сколько в предотвращении социальных кризисов. Во всем прагматичный расчет. Ну а что касается нас с вами, России, то у нас, как обычно, свой, мало кому понятный путь. С одной стороны, внедрение искусственного интеллекта у нас идет не то что медленнее, а просто безумно медленно. У нас все это намного медленнее, чем в США или в Китае. И это, как ни странно, отчасти защищает нашу страну от резких массовых увольнений. Плюс, в силу большого дефицита кадров, у нас есть огромный резерв профессий, в которых нужны специалисты, и для этого есть даже целые обучающие программы. Но нет добра без худа. Одновременно российская власть делает ставку не столько на развитие искусственного интеллекта, сколько на контроль над ним. Они хотят вести цензуру не на этапе ответа, а еще во время обучения, превентивно. Это как человек, которого всю жизнь держали в стерильной комнате без новостей и конфликтов, а потом внезапно выпустили в сложный мир. Внезапно от него в этом мире потребовали принимать взрослые, взвешенные решения. Для экономики это означает более слабые и менее конкурентоспособные модели. И в итоге изо всей этой картины вытекает одна простая норма будущего. И роботизацию можно считать социально приемлемыми только тогда, когда они усиливают человека, а не превращают в автоматический повод от человека избавиться. Когда корпорации и государства берут на себя часть ответственности за тех, чьи задачи съедают машины. А во всех остальных сценариях, где искусственный интеллект используется как нож, чтобы вырезать людей ради миллиардов на дата-центры, а сверху все предлагается просто взять и зашить чеками или цензурой. Вот в таком случае технология просто превращается в ускоритель старого классового конфликта между трудом и капиталом. И если эту траекторию не развернуть, то к 2030 году нас ждет не только рост эффективности, нас ждет резкий рост экономического расслоения, миллионы структурно лишних людей и новая волна социальных потрясений. Будет очень забавно, если по итогу новая социалистическая революция случится именно в США, а мы из-за отставания будем главным оплотом капитализма и начнем бороться с США, потому что они поганые социалисты. Эх, какими только причудами нас не удивляет история, так что я бы даже такому раскладу не удивился. Но посмотрим. Ну что, доблокировались? Сейчас из каждого утюга можно услышать, что россияне массово скупают жилье в Минске. Да, на граждан нашей страны уже приходится, вы вдумайтесь, каждая десятая сделка с недвижимостью. Спрос за год вырос на 10-15%, и из-за этого цены на недвижимость в столице Белоруссии взлетели. Объясняется этот феномен тем, что россияне устали от замедлений, устали от блокировок, от этих банковских карт, не работающих за границей, и от других не очень приятных реалий, к которым мы с вами вынуждены привыкать. Но подождите-ка, а так ли это на самом деле? Действительно, в Минске сейчас около 10% квартир в месяц покупают граждане России. Но, вдумайтесь на секундочку, это 120-130 объектов в месяц. То есть, если считать поквартирно, то это выглядит совсем не так внушительно, как в процентах. К тому же, некоторые покупатели приобретают сразу по несколько квартир. Но, разумеется, не для личного пользования. Они накопили капиталы и вкладывают деньги в недвижимость в Белоруссии. То бишь, это скорее инвестиционный тренд. Никакой идеологии тут нет, только бизнес. Ну, а те, кто покупают квартиру для себя любимого, часто улучшают просто свои жилищные условия. Недвижка-то в первом квартале этого года и вправду подорожала. Но буквально на 7-8% за квадрат. И на рост из-за ажиотажного спроса это не похоже от слова совсем. Стоимость квартир в Минске в разы ниже, чем в Москве. То бишь, я сам в 2019 году рассматривал вариант переехать в Беларусь. У меня был выбор: ипотека в России или поднакопить и взять кредит в Беларуси. Потому что гражданином я не являюсь, ипотека мне там не светит, поэтому кредит. Но мы в итоге остались в России. Ну, и Беларусь мы рассматривали не из каких-то идеологических соображений. Я вообще был тогда абсолютно аполитичен. Вопрос был просто в стоимости жилья. В Минске она в разы ниже, чем в Москве. Например, средняя цена квадрата там около 100 тысяч российских рублей. И это в районах степовой застройки. Просто, чтобы вы понимали, в Москве такие же новостройки стоят вдвое дороже, а то и втрое. Так что из непрезентабельной однушки в российской столице можно переехать в комфортную минскую двушку или даже трешку за те же самые деньги. Кроме того, Россия и Беларусь – это союзные государства, и права у их граждан равные. Это очень сильно упрощает сделки и снимает юридические проблемы, которые возникают в других странах. Например, в Беларуси можно жить с европейским комфортом, но без геморроя со всякими там видами на жительство. Для тех же, кто работает на удаленке, там, по сути, просто настоящий рай. Со среднемосковской зарплатой там можно жить и не тужить. Например, в Минске сладкая жизнь обходится примерно в 40-60 тысяч российских рублей в месяц. А в областных центрах, например, таких как Гродно, Витебск или Брест, еще дешевле, причем аж на 20-30%. Это я сейчас не за переезд в Белоруссию агитирую, просто объясняю, почему народ туда потянулся. Я, например, не потянусь. Я уже осел в России так, что меня отсюда не выгнать. Но тут самое время задуматься о других вещах. А почему наши граждане предпочитают инвестировать в белорусскую недвижимость? Инвестировать в недвижимость в соседнем, хоть и союзном государстве, а не на родине. Бьюсь об заклад, высокая стоимость квадратов здесь далеко не единственная причина. Тут и высокие ставки по ипотеке, и то, что изменился спрос. Ведь люди уже не считают, что вложение в еще одну квартиру принесет им какую-то внушительную прибыль. Риски с выбором тоже играют роль, потому что бывает, что покупает человек апартаменты с видом на Москва-реку или лесопарк, а через некоторое время между его красивым домом и лесопарком вырастают несколько жилых комплексов, и в итоге единственное, куда ты можешь пялиться, это в окно к другому человеку. Про прецедент Долина и все остальное я даже говорить не буду, тут очень много всего. Однако человеку свойственно искать, где лучше и надежней. И нормально работающий интернет без блокировки и замедлений – это очень большой плюс, ведь нервы тоже стоят дорого. Да, конечно, сейчас история о том, что россияне рванули на ПМЖ в Белоруссию, мягко говоря, преувеличена. Но если разные РКН и Минцифры продолжат нас, простых граждан, кошмарить, то тут гадалки не ходи, желающих упорхнуть под крылышко батьки будет очень и очень много. Так что Беларусь, счастье, зашибись. До завтра.
2: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.

0: завязывай играть в войну на экране.
1: Мне предлагали стать прототипом героя в компьютерной игре, которая будет про СВО.
0: Включайся по-настоящему. Отряд БПС «Вега». Для тех, у кого есть мозги и реакция.
2: Ты идешь через компьютер.
0: Пульт в руках. Дрон в небе.
3: Шанс на выживание давать такому противнику не надо.
0: Решение на тебе.
4: Если Родина позвала, мужчины встали, то и я встал и пошел.
0: Тут не бегают, тут охотятся. Не стреляют вслепую. Здесь бьют точно. Здесь нельзя сохраниться и начать заново. Здесь каждая катка – это большая ответственность.
5: Голова должна быть холодной.
6: Это мужская работа.
0: Если ты умеешь думать, рассчитывать, принимать решения и хочешь быть полезным, тебе сюда. Хватит быть зрителем новостей и телеграмным критиком. Стань тем, кто решает.
7: Проще говоря, человек должен быть в какой-то степени фиксиком.

0: Брюссель и Киев объявили о создании альянса по разработке беспилотников для укрепления безопасности Европы. Его ключевая задача — создание новейших дронов и средств борьбы с ними. Лабиринт Карнаухова. Сегодня в 19:00 на телеканале «Соловьев Лайв».
1: 7 мая 1755 года начал свою работу Московский государственный университет. Изначально учебное заведение располагалось в здании аптекарского дома у Воскресных ворот. В соответствии с планом Михаила Ломоносова в университете были образованы три первых факультета – философский, юридический и медицинский. Два столетия спустя МГУ переехал на свое современное место на Воробьевых горах, заняв самую высокую из сталинских высоток. 59. На территории Кении расположено 59 заповедников и парков. Самый популярный из них – Масаи Мара, на территории которого происходит великая миграция миллионов зебр и антилоп гну. Мама Африка. Кения. Только на Соловьев Лайв. В это воскресенье –

0: Бог есть. Сегодня в 22:00. Только на Соловьев Лайф.
1: Я собирал мозги. Воровал, честно говоря, из других подразделений.
2: А что это за подразделение? Название? Наземный спутник.
1: И, наземный спутник. Да, наземный спутник.
2: Муляты. Луноход на фронте. Так, ну аж реально за такими системами будущее.
1: Я вот когда закончилась бы война, я вот с уровня полковника вот всех бы в отставку отправил, да?
2: Там майора, вы не охерели тут с бородой ходить? Так
1: это матрица.
3: Диванный штаб. Завтра в 22:00 на Соловьев Лайф.
4: Возвращаемся в прямой эфир программы «Подробнее». С вами на Соловьев Лайф, в студию микрофона Марат Булатов. Еще раз всех приветствую. 17:37, точное московское. Сверяем часы и двигаемся с вами дальше. Поговорим о том, что происходит на ближневосточном треке. На связи с нами Александр Кузнецов, преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ Высшей школы экономики, телеграм-ключи к Ближнему Востоку. Александр Андреевич, рад приветствовать.
5: Здравствуйте, сердечно приветствую всех наших зрителей.
4: С наступающим вас праздником, совсем скоро будем отмечать.
5: Вас
4: но
5: также.
4: Пока
5: да.
4: В преддверии есть о чем поговорить. Иран и США договорились о смягчении американской блокады портов Ирана в обмен на постепенное открытие Ормузского пролива, утверждает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на осведомленные источники. По их данным, в ближайшее время возможен прорыв в переговорах между странами по вопросу судов, которые застряли в Персидском заливе из-за конфликта США и Ирана. Вот давайте это обсудим. Насколько действительно это прорыв, о котором говорят одни и те же источники, мы понимаем, какие. В общем, ваше мнение по этому поводу.
5: Знаете, сейчас очень сложно что-то оценивать адекватно, потому что информация идет самая противоречивая. Что-то мы примем в каком-то абсолютно ликвидном таком поле, где все течет, все меняется. С утра, например, президент США Дональд Трамп объявил о том, что в течение последних 24 часов шли какие-то интенсивные консультации с иранской стороной. И они были очень успешными, и мы вот-вот, значит, в нескольких шагах от каких-то договоренностей. Потом иранская сторона дезавуирует, говорит, что все предложения, которые были направлены Соединенными Штатами, Тегерану не понравились абсолютно. Вот, они нереалистичны, надо что-то новое. Вот, сейчас вы говорите о том, что вот ссылаясь на Аль-Арабию, это саудовская телекомпания, действительно очень солидная, о том, что, значит, возможен какой-то прорыв по Ормузскому проливу. Ну, я этого не исключаю, потому что на самом деле это в интересах и Ирана, и США. Но это не будет означать установление полного прочного мира, еще раз хочу подчеркнуть. А почему в интересах Ирана и США? Ирану необходимо экспортировать свою нефть, получать от этого доходы, в том числе на финансирование своих вооруженных сил, корпуса стражи исламской революции и так далее. А США, как бы, им срочно необходимо улучшить свою репутацию, которая опустилась до нельзя в глазах особенно их союзников, аравийских монархий, которые проклинают их за то, что вот, ввязавшись в эту войну, абсолютно никому не нужно, они уничтожают благополучие этих самых монархий. Катар не может экспортировать свой жирный природный газ. Это основа его благосостояния, жирный природный газ, экспорт СПГ. Эмираты не могут экспортировать нефть, плюс к тому в Эмиратах порт Джебель-Али, это крупнейший транзитный хаб Ближнего Востока, то есть туда идет все для последующего реэкспорта там в Ирак, в Сирию, куда-то в Саудовскую Аравию, машины, оборудование, электроника там и продовольствие в том числе. А поэтому ситуацию как-то надо решать. Но я хочу отметить, что Иран ведь заблокировал Ормузский пролив не только из вредности. Вот мы хотим, И мы вот сделаем так, что никто ничего не может, ни одно судно не может проплыть, никто не сможет там нефть спросить. Нет. А Иран, целью Ирана является снятие экономических санкций, удушающих санкций и разморозка замороженных иранских средств в иностранных банках. Это десятки миллиардов долларов, может быть, и сотни. И они говорят, ну, совершенно справедливо, на мой взгляд, со своей стороны, вот пока вы не дадите нам доступ к нашим законным деньгам, это их деньги, да, а мы будем свою экономику поддерживать по-другому, брать плату за проход Армузского пролива. Если американцы всерьез намерены, ну, хотя бы часть санкций снять и разморозить эти иранские валуары в заграничных банках, то тогда Иран, возможно, и снимет блокаду Армузского пролива.
4: И получается, что ответа на этот вопрос вряд ли мы дождемся, учитывая, что Штаты на это вряд ли пойдут, и именно да. Трамп на это пойдет. Ну, он очень много делает заявлений. Вот, наверное, одно из породистых по поводу ядерного оружия. Он периодически к этому возвращается. Ну, это надо слушать. Давайте от первоисточника, как говорится, чтобы потом нас не укоряли в том, что мы что-то придумали. Послушайте, все очень просто. У Ирана не может быть ядерного оружия. Какими бы жесткими они ни были, мы хотим, чтобы они жили. Мы хотим, чтобы они все жили. У Ирана не может быть ядерного оружия, и его не будет. И они согласились на это, помимо всего прочего. Ну вот уже, то есть иранская страна якобы на все согласна. И волосы назад бежит к стремлению наконец-то расчистить Армузский пролив и отдать все, что можно Дональду Трампу. Но это Трамп, понятно. Он привык побеждать, вернее, устал побеждать. Надо что-то каждый день делать, сил уже меньше и меньше. А о победах говорить каждый день тоже это надо уметь. Тем более, что каждый раз победа прибавляется. Непонятно где, но прибавляется. Но тем временем, мы вспоминаем, что это не прямые переговоры. Они были такими, по крайней мере. Там сколько? Один раунд, по-моему, состоялся. До второго так мы и не увидели. Это пакистанская страна там. И когда вот мы понимаем, что это источник а-ля Арабия, например. Они же тоже откуда-то это берут. Вопрос, откуда? Солидная компания. Я понимаю, СМИ очень солидно. Но вот оно вот все-таки... Мы с вами же уже сказали, какой стране оно принадлежит, да? А что там в этих странах находится американского, тоже, наверное, сейчас все хором скажут. Военные базы. Где здесь консенсус, вот это слово волшебное вспоминается все чаще и чаще, вряд ли мы, наверное, найдем. Но, тем не менее, если как-то зарезюмировать эту тему по поводу очередного примирения, очередного этапа, что это будет прорыв какой-то... Вот, правда, я не вижу, я даже не могу это комментировать, когда вот такие противоречивые новости. Другое дело, что если мы понимаем, что есть ли понимание, что говорит иранская сторона сейчас, как она себя ведет?
5: Ну, иранская сторона говорит, вот Трамп в свое время предъявил там список из 15 требований, по-моему, 11 апреля, да, иранской стороне, и там было требование абсолютно неприемлемое для Ирана, это полное прекращение иранской ядерной программы, полное уничтожение вот этой программы. А это, безусловно, неприемлемо для Ирана, как для страны, которая уже имеет школу физиков-ядерщиков, уже имеет полный цикл обогащения урана, и при этом никогда не стремилась действительно к обладанию ядерным оружием. А вот, я хочу напомнить, что в 2015 году было заключено СВПД, соглашение о плане действий по решению иранской ядерной проблемы, где было прописано о том, что Иран имеет право обогащать уран до отметки 3,67%. А это его неотъемлемое право, это ядерное топливо для АЭС, это для медицинских целей и так далее, и так далее. Трамп вероломно в 2018 году выходит из СВПД, разрывает это соглашение в одностороннем порядке, возвращает все санкции. И Иран в пику Трампа начинает, иранское руководство начинает где-то с 2020 года шантажировать США, то есть идет обогащение до уровня 60% урана, но не 90%, которое нужно для ядерного оружия, только 60%. Вот сейчас Иран говорит, оставьте нам мирную программу, оставьте нам вот эти 4%, А мы обязуемся подписать все мыслимые и немыслимые соглашения о том, что ядерного оружия у нас не будет, допускать инспекции МАГАТЭ там, и так далее. Ну, там уже технически идут детали, которые скучно пересказывать. РАМ говорит, вообще не должно быть никакой ядерной программы. Ну, это, конечно, полный бред. И если иранское правительство на это пойдет, это будет означать капитуляцию Ирана, и нельзя будет объяснить даже собственному народу, вот за что мы страдали, терпели эти бомбардировки месяц для того, чтобы капитулировать. Ну, тогда капитулировать логичнее было бы в начале. Да? Поэтому, конечно, иранское руководство никогда не пойдет на полный отказ от ядерной программы. Вот я думаю, это основной камень преткновения.
4: Один из основных, я абсолютно здесь с вами согласен. Другое дело, что вряд ли Трамп тоже пойдет на какие-то уступки и что-то такое предложит, чтобы действительно можно было отказаться от чего-то такого уже, ну, сокровенного. Потому что мы понимаем, вспоминая события, которые были в Иране и до первых вот этих вот бомбардировок израильских и прямых прилетов Томагавка по школе, жертвы многочисленные, попытка подорвать режим ничем не увенчалась. Там даже оппозиция говорила, открыто говорила, что как бы мы тут внутри не боролись друг с другом, но когда есть вот такая опасность извне и атака извне, то, конечно, мы ни за чем не постоим, только Иран, и умрем за Иран, за нашу страну. И вот здесь, понятно, это идут провокации, инсинуации своеобразные со стороны трамповской администрации, пытаясь вывести в очередной раз из себя, но каким образом, уже, по-моему, уже точно бесполезно. Но вот это вот внутреннее состояние, что я же не могу пойти на попятную, да, и Иран вряд ли согласится на победу там Америки или кого-то еще, конечно, нет. И тут очень Конечно. Хороший вопрос возник у наших зрителей, а как вообще, за счет чего сейчас живут вот эти вот а-ля соседи? Иранские, ну, и вспоминают тут же Арабские Эмираты. Там все привозное, Армузский пролив закрыт. Как говорится, из закромов, но закрома-то заканчиваются.
5: Ну, отчасти из закромов, отчасти все-таки Иран же пропускает суда России, Китая и, по-моему, французские суда, кстати, они пропускают тоже. Поэтому китайцы вполне могут какие-то китайские судоходные компании что-то им привезти. Вот, я вполне допускаю.
4: За деньги? Да.
5: Но доходная часть, конечно, очень слаба. Вот, она сократилась в разы. И пока живут, наверное, вот из фондов суверенного благосостояния берут деньги. Но до бесконечности, конечно, это продолжаться не может. Мы сами понимаем.
4: Будут ли вот эти страны, которые сейчас, ну, терпят, назовем, мягко назовем, убытки, быть вот некими посредниками, которые кинутся к Трампу и будут его умолять, что, ну, надо что-то придумать, потому что правда, дальше есть деньги уже, мы не можем. Это невозможно. Сколько бы вы их там ни присылали, ни переводили на счета, но рано или поздно хочется какой-нибудь огурчик или хлебушек покушать, да? Вот они будут способствовать вот этому самому примирению?
5: Из стран Персидского залива два потенциальных есть посредника. Это Катар, Эмират Катара, Султанат Оман. Ну, с Оманом у Ирана вообще всегда были прекраснейшие отношения. Оман всегда держал сторону нейтралитета. И более того, Оман помогал по серым схемам экспортировать иранскую нефть. То есть участвовать в этих серых схемах. Поэтому с Оманом там полное взаимопонимание. А Катар, в принципе, тоже у него всегда были очень неплохие отношения с Ираном. Они делят, я напомню, что делят одно и то же газовое месторождение. На шельфе Персидского залива, в Катаре называется это Северный купол, а в Иране Южный Парс. Вот. И конфликтовать с Ираном Катару совершенно не с руки. Вот катарцы тоже лоббируют свое участие как посредник. Ну, пока Америка не склоняется к этому.
4: Ну, кстати, что касается Омана, да, там, по-моему, были переговоры с нашей страной. Либо они планируются, где-то эта новость сегодня была, просто найти не могу. Что-то было такое, и
5: я
4: мы понимаем, что...
5: В Омане были переговоры американцев и иранцев.
4: Это да.
5: Как раз в феврале, и Трамп вероломно во время переговоров еще начал наносить воздушные удары по Ирану. Вот, то есть тут со стороны Ирана тоже элемент недоверия очень большой, понимаете? А можно ли всерьез рассчитывать на какие-то договоренности твердые с человеком, который во время мирных переговоров отдал приказ о бомбардировках Ирана?
4: Ну, раз уж вы сказали по поводу Китая, тут тоже новости есть и с этой стороны. Трамп и Си Цзиньпин могут заключить соглашение по Ирану на следующей неделе. Готовится к масштабному саммиту в Пекине, на фоне которого растут слухи о возможной сделке между США и Китаем по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Трамп, разочарованный позицией союзников по НАТО, фактически открыл дорогу Китаю для роли главного посредника. Я просто подчеркну эти слухи. Ребят, я вот уезжаю, да, ловите меня.
5: Пока. Это слухи, но, вы знаете, они могут материализоваться. Дело в том, что Китай действительно имеет на Иран влияние значительное. Ну вот, и Китай, для Китая, безусловно, неприемлема ситуация вот этой блокады Армузского пролива. А Китай очень большое количество нефти импортирует у Ирана, но также и у Омана, Эмиратов, Саудовской Аравии. Поэтому, конечно, китайское правительство заинтересовано в решении этого кризиса, но на своих условиях, и здесь преимущество будет у Китая, потому что американцы завязли в конфликте, американцы фактически терпят поражение, и тут получится так, что Трамп будет обращаться с такими униженными просьбами уже к Пекину. А вот в чем вся суть.
4: Вот, кстати, нашел по поводу Омана, раз уж мы говорили об этом. Сергей Лавров проводил телефонный разговор с главой МИД Омана Бадром Бен Хамадом Аль-Бусаиди. Актуальные аспекты ближневосточной повестки в зоне Персидского залива, также важность недопущения рецидива насилия ударов по гражданской инфраструктуре Ирана и соседних арабских государств, а также необходимость избегать искусственного нагнетания напряженности в Совете Безопасности ООН. Также Лавров подтвердил готовность России содействовать возвращению ситуации в русло политико-дипломатического регулирования. И я понимаю, что Оман тоже хочет достаточно мирно сосуществовать, только туризм, как говорится, попер, а тут война.
5: Никому да, это да, не да. Вы абсолютно. Ну, Оман — это всегда очень миролюбивое государство. Всегда вело очень конструктивную внешнюю политику, скажем так.
4: Это, к слову, раз вспоминали, надо, значит, завершить, закрыть этот гештальт. Александр Андреевич, благодарю за подключение. Александр Кузнецов был у нас на связи, преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ Высшей школы экономики. Телеграм «Ключи к Ближнему Востоку». Слышу, идет молния. Скоро будет здесь. Но пока давайте еще раз вернемся к тому, что у нас будет 9 мая, в частности, в Москве. Парад состоится. Будет выступление президента. Все как обычно, кроме демонстрации военной техники. Об этом заявил сегодня Юрий Ушаков. И еще главное заявление. На парад приглашены военные атташе иностранных государств. Кремль не приглашал иностранных гостей. Они сами выразили желание поучаствовать в мероприятиях. В честь Дня Победы в Москву прибудут президенты Абхазии, Белоруссии и Лаоса, верховный правитель Малайзии и группа руководства Республики Сербская, а также премьер-министр Словакии Фицо и президент Южной Осетии Гаглоев. Владимир Путин проведет ряд двусторонних встреч с лидерами, прибывшими на 9 мая в Москву. Кроме того, встретится, конечно, с Александром Лукашенко уже завтра вечером за дружеским ужином. Что касается Фица, ну, добавлю коротенько тогда. Вот такой у него маршрут будет. Через Чехию, Германию и Швецию он полетит. Поляки отказали, но витиевато, но долетит. Фица, он об этом говорит во всеуслышание. Далее у нас рубрика «Молния». Кристина Бусарова со свежими новостями. Что-то приготовила? Смотришь на меня?
6: Говоря о маршруте Фица, вот ты сказал, часть стран ему отказали, в том числе некоторые страны Прибалтийских Эмиратов. Зато эти же страны не отказывают украинским беспилотникам летать в их воздушном пространстве, приземляться где-нибудь на нефтебазах, приземляться на пассажирские поезда и вот все вещи вот такие. Кстати, писали некоторые паблики о том, что 5 человек погибли после приземления украинского беспилотника на нефтебазу.
4: Вот она информация,
6: знаешь, она пустая. Но когда он приземлился, там были последствия. И вот я пытаюсь найти где-то еще такие подтверждения. Латвии СМИ не пишут об этом. Поэтому, я думаю, информация требует подтверждения какого-то еще дополнительного, официального. Власти Латвии, да, молчат об этом, СМИ молчат. Поэтому, я думаю, какую-то информацию мы еще по этому поводу получим, которая, я уверена, всех повергнет в шок.
4: Обязательно. Продолжаем.
6: Спасибо. Переходим к рубрике «Молния». Между тем, я хочу вам сказать, друзья, хохлы не унимают.

0: Падение обломков от сбитого беспилотника раненый мужчина, что касается деталей. Он самостоятельно обратился в Грайворонскую центральную районную больницу, где ему диагностировали баротравму и осколочное ранение спины. После оказания помощи пострадавший отпущен домой на амбулаторное лечение. Продолжаем. Говорила я вам о том, что во всех странах идет подготовка к 9 мая, везде это происходит по-своему. Вот, например, в Латвии те же самые, да, в той же самой. Вандалы вырвали и разбили часть плит из мемориала погибшим советским солдатам. Вот так сейчас выглядит стена, на которой были расположены таблички с именами советских воинов. Частично эти таблички есть, а часть из них вырвана. Ну, на самом деле, да, произошло это на воинском братском кладбище в городе Иецава. На захоронении были надписи на латышском и русском «Вечная слава павшим героям». 1944 год. Всего мемориал содержал 124 плиты с именами советских воинов. На самом деле, вот эти имбецилы, вандалы, которые совершили вот это преступление, иначе не назовешь, получат свое в ближайшем будущем. Они уже перечеркнули, кстати говоря, свое будущее, наплевав на свое прошлое. Историю латышам нужно напомнить. Что касается остальных стран, то смотрите, русофобских стран отмечу сразу. Власти Молдавии запретили праздновать День Победы в центре Кишинева. Мероприятие в честь 9 мая придется перенести на другие улицы, заявил об этом представитель оппозиционного блока «Победа». Также в стране напомнили о запрете георгиевских лент за их демонстрацию. Штраф до 30 тысяч леев предусмотрен. В пересчете на наши деньги это 130 тысяч рублей. Такие же меры, кстати, ввели и в Берлине. Там тоже запрещена всякая советская символика, георгиевские ленты, флаги, военные марши, песни. Но, с другой стороны, вот правильно, а зачем русофобам и нацистам о советских героях вспоминать? Вот Молдавии, зачем о них вспоминать? Тем более 9 мая они будут отмечать День Европы. У Молдавии там свои герои. Заднеприводные петухи с радужными флагами будут прыгать в центре их столицы. В центре молдавской столицы. Вот как там будет отмечать День Победы. Уроды моральные просто. Так, ну а вообще, друзья, в любой стране есть наши люди. И 9 мая они отметят. Российский посол в Польше Георгий Михно сегодня возложил венок на кладбище советских воинов в Варшаве. А в это время проходила неподалеку проукраинская акция. Ну, как она проходила, мы не узнаем, судя по всему. Потому что там вышли три калеки с украинскими флагами, которые кричали «Украина победит!» Плюнуть просто на них и растереть, размазать. В Германии, кстати, тоже. Несмотря на запрет местных властей, все запланированные мероприятия на День Победы состоятся, заявил об этом посол России в Германии Сергей Нечаев. Уточнил, что в программе возложения венков на центральных мемориалах и бессмертный полк в центре Берлина. Сегодня же, кстати, еще в Германии перезахоронили останки 80 советских солдат. Кадры есть, посмотрите на экране у вас. Останки эти нашли при строительстве дороги. Речь о красноармейцах из 175-й и 78-й стрелковых дивизий. Они принимали участие в освобождении Потсдама в апреле 1945 года. Останки военных обнаружили в прошлом году на территории бывших военных казарм. Удалось идентифицировать имена всех. Теперь же бойцы захоронены на советском гарнизонном кладбище. Так, о других новостях расскажу уже чуть позже. Пока что подписывайтесь на наш телеграм-канал Соловьев, Кристина Молния. Ну и давайте какой-нибудь сюжет посмотрим, который опубликован на платформе ВК-видео. Сюжет под номером 2. Заряжайте, коллеги.
1: Касательно Кубы и нефтяной блокады, никакой нефтяной блокады Кубы как таковой нет. Вот что на самом деле происходит с Кубой. Раньше Куба получала бесплатную нефть от Венесуэлы, та давала им много бесплатной нефти. Они забирали примерно 60% этой нефти и перепродавали за деньги, но это даже не шло на пользу народу. Так что единственная блокада, которая случилась, это то, что кубинцы решили, то есть венесуэльцы решили, мы больше не будем давать вам бесплатную нефть. И только представьте, сегодня при таких ценах на нефть никто не раздает ее бесплатно, тем более какому-то несостоятельному режиму. существует

0: Следующая проблема Кубы стала еще серьезнее. Их экономическая модель не работает, а те, кто у власти, не могут это исправить. И причина, по которой они не могут это исправить, не только в том, что они коммунисты, это и так достаточно плохо, а в том, что они некомпетентные коммунисты.
1: Это «Погода» на Соловьев Лайв. Я военный метеоролог Евгений Тишковец. Здравствуйте, и вот о чем расскажу в этом выпуске. Погодный кульбит США. В разгар теплой весны на центральную часть страны обрушился самый мощный за последние два десятилетия зимний шторм. Обильные снегопады парализовали Колорадо. Тысячи домов по всему штату остались без света. В центральной России парад рекордов жары. Воздух прогревается до плюс 30. Однако сегодня пик зноя и заключительный день временного лета. Чего стоит ждать от вторжения циклона? На какие регионы обрушатся самые интенсивные ливни? Где может пойти мокрый снег? И насколько сильным будет похолодание? Центральную часть США в самый разгар весны накрыл мощный и неожиданный зимний шторм. Под ударом стихии оказался штат Колорадо, жители которого были шокированы такими погодными контрастами. Еще в начале недели там было по-весеннему тепло. На метеостанции Денвера столбик термометра поднимался до отметки плюс 23. Однако с прохождением холодного фронта температура резко понизилась почти до нуля. Осадки, которые сначала шли в виде дождя, быстро превратились в мощные заряды снега. Всего за несколько часов местами снежный покров вырос до 60 сантиметров. Даже в самом Денвере, где снегопады в мае крайне редкое явление, намело от 12 до 20 сантиметров. Но абсолютным рекордсменом стал город Эстес-Парк, расположенный в передовом хребте скалистых гор. Там высота сугробов достигла 71 сантиметра. Непогода серьезно нарушила транспортное сообщение. По всему штату дороги превратились в каток, ухудшилась видимость. Это привело к многочисленным авариям с участием легковых автомобилей и больших грузов. В горах и на перевалах была объявлена высокая угроза схода лавин. Международный аэропорт Денвера работал в режиме аврала. Десятки рейсов пришлось отменить, еще две сотни были задержаны, поскольку каждый борт требовал противообледенительной обработки. Во многих районах закрыты школы и университеты, нарушена работа инфраструктуры. Тяжелый мокрый снег налипал на покрытые зеленью деревья, ветви с треском ломались, падая на машины, дороги и жилые дома. Оборваны линии электропередачи, что вызвало масштабное отключение электричества. Без света остались более 45 тысяч домов и предприятий. Коммунальные службы и аварийные бригады работают в круглосуточном режиме. О сроках восстановления энергосетей они пока не могут дать информации. Власти штата призвали жителей оставаться дома и воздержаться пока от поездок на личном транспорте. Специалисты Национальной метеослужбы США назвали этот зимний шторм настоящим погодным кульбитом. По их данным, майский снегопад в Колорадо стал самым сильным за последние 23 года. По прогнозам синоптиков, в выходные погода успокоится и на территорию штата должно вернуться весеннее тепло. Но теперь в Россию. Сегодня финальный день майской жары. На юге Подмосковья и Центральной России ожидаются первые рекордные плюс 30. Таких температурных показателей 7 мая не было последние 59 лет. Под палящими лучами солнца легко получить тепловой удар. И, видимо, некоторые москвичи действительно перегрелись. К примеру, в районе Выхино-Жулебино какой-то мужчина решил принять солнечные ванны прямо возле метро и ходил полуголый у входа на станцию, вызывая недоумение прохожих. К слову, за прогулки в нижнем белье по городу предусмотрена административная ответственность. Ну а в Лужниках еще один чудак залез в фонтан прямо в костюме. Наверное, ему тоже было очень жарко. А вот обитатели московского зоопарка могут охлаждаться в прохладной воде, никак не нарушая общественный порядок. Ведь в их вольерах оборудованы водоемы для купания. У гималайской медведицы Фани густой тяжелый мех. Водные процедуры в такую жару для нее настоящее спасение. Специалисты также отмечают, что на фоне аномально высоких температур на территории зоопарка для посетителей заработали бесплатные питьевые фонтанчики. А на следующих кадрах парк долины реки Чертановки. Дым, который распространяется по округе, никак не связан с возгораниями. Просто в парке в эти дни много отдыхающих, которые активно жарят шашлыки. Традиционные явления на майские праздники, но жители близлежащих домов недовольны и жалуются на бесконечный дым. Накануне в Центральной России состоялся парад температурных рекордов. Так, в Рязани воздух прогрелся до плюс 29. Почти столько же было в Туле. Метеостатистика обновилась в Брянске, Калуге, Смоленске, Орле и Коломне. И сегодня на пике прогрева на русской равнине ожидается ожидается новая серия рекордов жары. Но весенняя погода отличается резкими контрастами. В соседней Белоруссии уже объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за надвигающегося шторма. К примеру, в Бобруйске очевидцы заметили крупный пыльный вихрь, который образовался на фоне жаркой и сухой погоды. Ну а сегодня на республику обрушатся ливни и грозы. Резкие переходы от жары к штормовой погоде характерны для нестабильной атмосферы в условиях глобального потепления. Накануне во время шторма над Кировом и областью нависли вот такие пугающие облака. Но с другой стороны, они завораживают своей необычной красотой. Такие свинцовые тучи обладают мощной разрушительной силой. Ветер, который поднялся в Кировской области, сносил крыши домов и валил деревья. Из-за непогоды без света остались 10 тысяч человек. Грозовая активность наблюдалась и в Западной Сибири. Вчера вечером молнии озаряли небо над Нижневартовском. Надо сказать, что на просторах нашей необъятной родины остаются уголки, куда до сих пор не дошла весна. На этих кадрах типичный май в Норильске. Ну а данное видео было снято в поселке Юкагирске Усьянского района Якутии. На улицах лежат сугробы. Пейзаж совершенно зимний. В пятницу на большей части европейской территории России атмосфера будет неустойчивой с локальными ливнями и мозаичными грозами. Погоду будет портить двухъядерная циклоническая депрессия с центром над Кировом и Оренбургом. Наиболее интенсивные ливни прогнозируются на Южном Урале, юге Коми, севере Волговятского региона и западе Смоленщины, где за сутки местами выпадет до 20-30 мм небесной влаги или до 40% месячной нормы. На крайнем севере осадки будут идти в виде мокрого снега и снега. Осадки маловероятны и будет солнечно только в Новороссии, Черноземье и в отдельных районах Среднего Поволжья. В Нижегородской области порывы ветра могут достигать штормовых 15-20 метров в секунду. Температурный фон распределится следующим образом. На русском севере от плюс 6 до плюс 11. На севере Коми и в Ненецком автономном округе 0 плюс 5. В средней полосе России похолодает до плюс 10-15. К югу, в Черноземье, Поволжье до плюс 22-27. Местами до плюс 30. На юге нашей страны плюс 18-23. В Донбассе завтра погода будет определяться погожим влиянием антициклона, поэтому будет солнечно, сухо и по-летнему жарко. В Донецке и Луганске ночью плюс 11-14, а днем плюс 25-28, что соответствует климатической норме второй половины июня и близко к рекорду тепла 1985 года, когда в этот день было плюс 28,4. В Мелитополе генически на фоне повышенного атмосферного давления грядущий день обещает быть практически ясным и очень комфортным. Под утро плюс 10-13, в дневные часы плюс 22-25. Но теперь прогнозы в городах федерального значения. Крым предстоящие 48 часов останется во власти малооблачного барического максимума. В городе русских моряков в Севастополе минимальная температура воздуха плюс 8-11, в середине дня плюс 17-20. Санкт-Петербург в пятницу окажется на юго-восточной периферии скандинавского антициклона, что сулит жителям северной столицы солнечную, сухую и свежую погоду. Температура воздуха ночью плюс 2-5, а днем плюс 12-15, что на 2-3 градуса прохладнее нормы. Столица нашей родины. Сегодня пик жары и заключительный день метеорологического лета. В течение дня синоптическая ситуация обусловится теплым сектором атлантического циклона, поэтому ожидается переменная облачность. Вечером пройдет ливень интенсивностью до 5 литров воды на метр квадратный. Прогремят грозы. Местами возможен град диаметром до 2-4 миллиметров. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха плюс 25-28. А на юге Подмосковья, где будет солнечно и сухо, местами столбики максимальных термометров впервые могут добраться до рекордной отметки плюс 30. В пятницу произойдет обвал холода, и дневная температура с обратным суточным ходом понизится на целых 15 градусов. И если ближайшую ночь в столице будет плюс 13-16, то завтра днем посвежеет до 11-14. При этом будет преобладать облачная погода, пройдут кратковременные дожди. Ветры развернутся на северные румбы и в порывах будут достигать 10-15 метров в секунду. Показания барометров подрастут на 6 единиц и составят 752 миллиметра ртутного столба. Предстоящие праздничные и выходные будут ненастными и прохладными, словно вернется апрель. Но на следующей неделе, в первый рабочий день, распогодится и температурный фон вернется в климатическое русло мая. Часовой погоды доклад окончил. Не забывайте сверяться с прогнозами. И помните, погода – это стихия, и нужно быть готовыми ко всему. До свидания.

0: Добрый вечер, друзья. 18 часов 11 минут точное московское. Эта программа подробнее. Многочасовая сегодня. Ну вот так получилось. Зовут меня Марат Булатов. Я с вами до 19. Работаем с вами вместе. И помните, да, какой совсем скоро будет очень важный день. Поэтому сейчас всю эту нечисть и коробит. Да, корежит, коробит, как хотите. Все сразу пытаются выслужиться. Сейчас вижу в комментариях по поводу тех или иных латышей, которые, как говорится, с одной стороны, вроде сошли с ума, а с другой стороны, нет, это все, как бы вот такая сущность проявляется, что надо убить больше русских. Все муки и страдания только из-за них. Как они пишут у себя, как они высказываются. А я вот что хочу вам предложить. У нас 9 числа, 9 мая будет большой эфир праздничный, многочасовой, естественно, начиная с самого утра, будем смотреть вместе с вами парад, ну и, конечно, встречать салют уже в 10 часов вечера. Мой временной слот будет с 7, в 19 часов по московскому времени. Я вот предложил своим подписчикам провести нашу акцию «Бессмертный полк». Вот предлагаю всем сбросить ко мне в чат, либо в Максе, либо в телеграм-канале фотографии ваших родных и близких, которые воевали, которые и пришли с фронта, которые и не пришли. Присылайте, по мере возможности будем компоновать из них некое видео, и вот свой эфир я попрошу коллег поставить фоном, пока мы будем общаться с гостями, которые будут приходить, которые будут делиться, конечно, своими воспоминаниями о своих родных, о своих прадедах, дедах, бабушках, прабабушек, которые воевали и все сделали для того, чтобы наша победа была как можно скорее в те далекие годы. Поэтому вот, если хотите, присоединяйтесь, Марат Булатов, телеграм-канал одноименный, там есть пригласительная ссылка в канал в Макс. Ну, вот есть такие особенности, не всем дают прямые, скажем так, группы и каналы делать в национальном мессенджере, но я думаю, совсем скоро это все исправится. Пока телеграм-канал Марат Булатов, и там есть прикрепленный пост, где есть все пояснения. Присылайте ваши фотографии, ваших героев в прикрепленные чаты, в комментарии. Будем делать свой бессмертный полк телевизионный на Slay of Life. Это если краткая информация по поводу того, что у нас будет. По поводу парада мы с вами уже говорили. Он обязательно состоится. И с нашими комрадами, с нашими товарищами мы тоже обсуждали вот эту истерию. Помните, когда все вот это понеслась, повестка, все начали кричать, да вот это Россия до сих пор кошмарные деньги тратят на парады. Как вот речь зашла только что, не будет техники на парад. Все, вот они не могут. Ну, в общем, нормальные, адекватные люди понимают, зачем это делается, для чего это делается. Ну, а у нас все, как говорится, по плану. Парад будет. Будет у нас и выступление нашего президента, который будет делать очень много заявлений. Будет у него очень много встреч. Люди, представители тех или иных стран, руководители тех или иных стран, дипломаты стран, многих стран, которые сами просили, чтобы их действительно приняли как гостей на параде 9 мая в городе-герое Москва. В общем, все получится, все будем смотреть в режиме реального времени на телеканале Соловьев Лайф. Ну а теперь самое время поговорить о героях современных, которых у нас много, о них забывать нельзя, надо о них говорить громче. И вот очень радостное событие, по крайней мере, для меня, что удалось нам связаться с ветераном специальной военной операции. Даниил Солодков должен быть у нас на связи. Сейчас проверим. Даниил Александрович, рад приветствовать.
1: Здравствуйте, приветствую вас.
0: Ветеран специальной военной операции из Липецка. Ну, давайте, наверное, начнем обо всем по порядку. По поводу преемственности. 9 мая, что для вас это праздник? Ваши герои, тоже можно о них вспомнить. И вот действительно сейчас провести некий мостик героев специальной военной операции к героям Великой Отечественной войны.
1: 9 мая – это большой праздник. Это чтим память наших ветеранов.
0: Да-да-да, все ли хорошо со связью у нас? Данил Александрович, вы нас слышите?
1: Да-да-да-да-да. Да, слышу.
0: Я по поводу преемственности. Ну, вы участник контртеррористической операции на Северном Кавказе. Участник специальной военной операции. Вот что для вас быть военным? Потому что, ну, вот если брать ваше прошлое, у вас достаточно мирная профессия была, да? Были фрезеровщиком, а потом вот Кавказ, потом специальная военная операция.
1: Да, срочная служба проходила на Кавказе, как раз это получается 2004-2006 года. В этот момент была контртеррористическая операция.
0: Ну, то есть, как раз вы были на срочной службе и попали?
1: Да, все верно.
0: Так.
1: Когда началось уже непосредственно СВО, это я подписывал контракт, уходил добровольцем, это был до мобилизации. Как бы я с ребятами, со всеми на связи, с кем находился я на территории Чеченской Республики. И мы уже добровольно подписывали контракт и уходили туда по идейным своим соображениям. Защищать родину, отдать долг свой.
0: Ну вот как раз я поэтому с этого и начал. То есть преемственность. Ваши герои, которые у вас были в вашей семье, насколько вы их знаете? Может быть, даже о них сейчас стоит проговорить, кем они были во время Великой Отечественной войны, если, конечно, такие были. Ну, по понятным причинам, не у многих доходит память, к сожалению.
1: Да, Сирен, ну у меня дедушка, ему было 13 лет. Он был еще как бы молод и трудился.
0: В тылу. Так, у нас есть некоторые проблемы. Да, коллеги, сейчас... Да, все наладилось, да, сюда. Ну, я поэтому и говорю, что у многих прадеды уходили, у многих прабабушки, вот у меня тоже дед достаточно был молод, но вот он успел в 44-м, и то убежал, несмотря ни на что. Расскажите про свой действительно опыт специальной военной операции. Я знаю, что вот вы на Харьковском направлении были. Что это такое, вот своими глазами? Потому что сейчас мы понимаем, больше надо рассказывать, особенно подрастающему поколению, привлекать тех ребят, тех мужиков, которые возвращаются с фронта в статусе ветерана боевых действий, вот чтобы они передавали из уст в уста, что действительно, ну, во-первых, защита Родины на кону у нас сейчас, да, а не просто там кто-то что-то выдумал. Вы же понимаете, какая идет повестка. Вот поэтому давайте, наверное, о вашем боевом пути поговорим. Вот есть у нас, к счастью, возможность.
1: Да, я был на Харьковском направлении. Мы прошли, как говорится, был Изюм, Каменское, Долгинское, Шервудский лес. Ну, это самые первые дни, как получается, до мобилизации. Там я попал в 752-й батальон, 752-й полк, пехота, штурма. Ну, было очень тяжело, и даже и не знаю, и много времени не получилось там, конечно, повоевать, но получил очень быстро ранение тяжелое при выполнении боевой задачи. Постоянный минометный обстрел. Ну, после ранения был...
0: Что для вас вот современный враг? Кто это? Что это такое? Потому что вот по привычке многие говорят, что вот мы тут с украинцами воюем. А вот те самые кресты, которые, по рассказам наших дедов, были тогда и сейчас возвращаются, что это такое? Что за враг?
1: Национальный батальон, это фашизм, это там вся Европа, как говорится, весь мир с нами там воюет. И очень большое количество европейцев, это поляки, там не только Украина.
0: Знаете, мне очень отрадно то, что вы являетесь как ветеран, действительно человеком, которого привлекли и к общественной деятельности в частности, потому что мы понимаем, что интеграция ребят, которые возвращаются с фронта, сейчас должна быть, наверное, ну, достаточно важным вопросом, который надо закрывать. И вот что касается вас, вы приняли решение пройти обучение в ГИМО после приглашения сотрудников филиала фонда «Защитники Отечества». Да, то есть это прекрасная возможность получить новые знания, найти себя в новой сфере. Вот давайте, наверное, об этом поговорим, как это происходит и насколько действительно этот процесс вот он такой вот обширный.
1: Со мной связались он, защитники Отечества, руководители, мой координатор, и предложил мне такую возможность учиться, пойти обучение в МГИМО, которое проходило в Одинцовском филиале. Это 2,5 месяца обучения, проживания, выезд на инфраструктуру и непосредственно защита диплома. Это сфера управления ЖКХ, вот где я там проходил это обучение. Ну, в конце все закончилось, и защита диплома была, защита прошла успешно, отлично. Сейчас занимаемся в данный момент трудоустройством.
0: Ну, то есть вы сейчас работаете по профилю?
1: Нет, сейчас в данный момент мы занимаемся трудоустройством.
0: То есть в кратчайшие сроки это произойдет и совсем скоро. Давайте тогда так, если можно сказать, в каком районе сейчас ЖКХ будет все в порядке, давайте скажем об этом, чтобы мы понимаем, что там тоже нужно наводить порядок периодически.
1: Ну, это водоканал.
0: Ну, понятно. Ну, район Москвы это какой-то, да, или Подмосковье? Липецк. То есть вы в Липецке, у себя на родине.
1: Да, это Липецк, я своим родным городом.
0: Я рад за граждан Липецка. Ну, теперь вот, ребята, все у вас, вот ЖКХ, вот правда. Ну, когда ребята туда приходят с фронта, ну, я думаю, что порядок будет точно организован благодаря вот таким бравым ребятам, как Даниил. Даниил, я очень рад за вас. Будем держать связь. И будем держать связь, конечно, с вашими товарищами, которые тоже возвращаются с фронта, потому что это очень важный вопрос, чтобы новые сферы пробовались, интегрировались. Даниил Солодков был у нас на связи, ветеран специальной военной операции в преддверии Дня Великой Победы, которую мы, как и всегда, будем праздновать с вами 9 мая с самого утра, естественно, парадом на Красной площади. Вот такие ребята у нас. Надо помогать. Надо помогать и надо привлекать абсолютно во все сферы. Ну, вот в частности в регионах. Есть там вопросы по многим направлениям, так что я думаю, совсем скоро они будут у нас закрываться. Ну, кстати, сегодня тоже один из значимых дней. Сегодня день радио. Я вот сегодня с удовольствием поздравил коллегу своего замечательного Армена Сумбатовича Гаспаряна. 27,5 лет в эфире. У меня тоже 15-летний опыт работы на радиостанциях в разных ипостасях. Так что можно тоже поздравить. Накидайте старику, как говорится, будет приятно. Когда-то, да, начали праздновать 7 мая благодаря нашему все радийному Попову, закрутилась, завертелась во всех диапазонах возможных. Так, ну давайте, есть у нас возможность пробежаться по новостям. Что было интересного на данную минуту? Так, мнение о пролете украинских дронов на территории Латвии с известиями поделилась депутат Рижской думы Юлия Сохина. По ее словам, Латвия тратит ресурсы на милитаризацию в ущерб жизни людей. Под этим лозунгом общество объясняет все. И рост военных расходов, и все более жесткую внутреннюю политику, и необходимость постоянно готовиться к худшему. В оборону вливают все больше денег, забирая ресурсы у других сфер, которые напрямую влияют на качество жизни людей. Также депутат усомнилась, смогут ли правящие политики защитить страну в случае серьезной военной угрозы. Она подчеркнула, что Латвия не становится сильнее, люди уезжают, бизнесы закрываются, а демография ухудшается. Дальше цитата. «Я верю, что мирное существование, нормальное развитие возможно, но только если целью политики будет здравый смысл, безопасность людей, интересы собственной страны». Депутат Рижской думы Юлия Сохина. Ну, мы получаем ответ на вопрос, что какой здравый смысл в Прибалтике? Какая безопасность людей и интересы собственной страны, когда русские во всем виноваты? Хоть поле не расти, но главное, чтобы русскому было плохо. Это мы видели даже из тех заявлений, которые делались на фоне вот прилета двух подтвержденных украинских дронов, лютой, ну, по крайней мере, они все больше говорили, там порядка 6 их пролетало, там же и сопровождение французское было самолетами, но, как говорится, ВОЗ и ныне там. несмотря на то, что все доказательства налицо о том, что это украинская история, но русские виноваты во всем. Что тут еще добавить? Дальше новости, после которых будет еще один блок в рамках программы «Подробнее».
2: Новые данные поступают из зоны специальной военной операции. Российские военные ударили по украинской инфраструктуре и местам запуска беспилотников, применив авиацию, ударные беспилотники, ракеты и артиллерию. Также удары были нанесены по пунктам временной дислокации ВСУ в более чем 150 районах. Российские силы ПВО за сутки уничтожили 570 украинских дронов, 4 снаряда «Химас» и 3 управляемые авиационные бомбы. Иран может уже сегодня дать ответ по американскому меморандуму о взаимопонимании. Это утверждает со ссылкой на источники «Западная пресса». Вашингтон направил Тегерану через пакистанских посредников одностраничный документ с положениями о завершении конфликта. Как сообщает агентство Bloomberg, он подразумевает поэтапное открытие Ормузского пролива и снятие американской блокады с портов страны. В Вашингтоне, судя по заявлениям Трампа, настроены оптимистично. ФСБ распространила кадры задержания жителя Ярославля, сотрудничавшего с украинскими спецслужбами. 39-летний мужчина инициативно вышел на связь с представителем вражеской разведки и начал выполнять его указания. Агент Киева собирал и передавал информацию об участниках спецоперации. Задержанный признал вину и подробно рассказал о своих действиях на камеру. Теперь задержанный является фигурантом дела о госизмене. В настоящее время он арестован, ему грозит пожизненный срок.
3: Беспилотный летательный аппарат разбился на территории нефтебазы в городе Резекне в восточной части Латвии, сообщил портал Delphi со ссылкой на государственную пожарно-спасательную службу. Как указал министр обороны Латвии Андрис Спруц, согласно предварительным данным, в республику могли залететь дроны, направленные с украинской стороны в сторону России, но пока это предположение, которое нужно подтвердить. В конце марта сообщалось о разбившихся украинских дронах в Литве, Латвии и Эстонии.
2: США потребовали от европейских стран усилить контртеррористические меры в регионе, следует из новой американской стратегии по борьбе с терроризмом. В нем указано, что континент стал инкубатором таких угроз. Одним из факторов стала бесконтрольная массовая миграция, которая, по мнению авторов стратегии, превратила Европу в канал переброски террористов. Создатели документа также призвали Европу как родину западной культуры и ценностей действовать и остановить сознательный упадок.
4: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас. Тысячелетиями человек совершенствовал искусство войны. Сегодня мы переписываем правила. Небо теперь принадлежит не только богам. Оно за теми, кто осмелился его взять. Скорость мысли, точность машины.

0: Брюссель и Киев объявили о создании альянса по разработке беспилотников для укрепления безопасности Европы. Его ключевая задача – создание новейших дронов и средств борьбы с ними. Лабиринт Карнаухова. Сегодня в 19:00 на телеканале «Соловьев Лайф».
1: Все для фронта, все для победы. На этот призыв в едином порыве откликнулся весь советский народ. Миллионы людей на тысячах заводов днем и ночью ковали оружие для передовой. Чтобы почтить их подвиг, в 1979 году в Магнитогорске появился 15-метровый монумент. Рабочий передает меч солдату. Тот самый, что потом взметнет над Сталинградом родину-мать и опустит воин-освободитель в поверженном Берлине. Место памяти. Наша история. Наша гордость.
0: 4. Единственным добываемым в Кении полезным ископаемым, которое оказывает влияние на экономику страны, является натуральная сода из озера Магади. Кения обеспечивает около 4% мировой потребности в этом сырье. Мама Африка. Кения. Только на Соловьев Лайф. В это воскресенье.
2: Меня зовут Дмитрий Матрос, я разведчик ВСРФ и автор проекта «Опасный бизнес». Каждый вторник в 22:00 на Соловьев Лайф на основе своего опыта я буду разбирать и анализировать реальные боевые ситуации от первого лица. Снаряжение и тактика, ошибки и успехи. Я покажу, как и почему принимаются решения на поле боя под обстрелом. В опасном бизнесе нет права на ошибки.
0: «Опасный бизнес». Во вторник в 22:00.

0: Производство нефти странами ОПЕК упало до минимального уровня за 36 лет. Топливный кризис продолжит усугубляться, даже если США и Иран подпишут мирный договор в ближайшее время. Формула смысла. Завтра в 7 утра на телеканале «Соловьев Лайв».
1: Последний блок в рамках программы «Подробнее» проведем вместе с Игорем Пшеничниковым, политологом-американистом. Телеграм-канал «Игорь Пшеничников» на латинице и на кириллице. Находите, подписывайтесь. Это для тех, у кого есть возможность еще заходить в Телеграм и что-то там даже искать. Игорь Борисович, есть у нас затруднения со связью. Сейчас мы попробуем исправить. Поговорим мы о том, какие, ну, в кавычках уже, конспирологические теории выходят на первый план, когда мы понимаем, что фигурирует в этом во всем Трамп. Поговорим о том, что мы имеем на данный момент по поводу предсмертной записки Джеффри Эпштейна, которую он сделал перед первым своим суицидом. Я вот хотел бы, конечно, с Игорем Борисовичем во всем этом поговорить и показать эту так называемую предсмертную записку. Ну и, конечно, обсудим, что еще интересного происходит вот на этом трамповском треке, помимо, конечно, вот этих всех мирных сделок, если уж не выражаться, как говорится, да, которые он нам с вами приготовил. Естественно, что касается Ирана, вот прежде всего там. Сегодня мы уже пытались разбираться, для чего он это делает и насколько вообще в принципе мы можем получить ответ на вопрос, будет ли перемирие, неважно, прямое, непрямое с Ираном, в частности, у Штатов. Но, как говорится, да. Есть очень много интересных реакций со стороны мировых СМИ на заявление Трампа по Ирану. Ну, давайте пока Игорь Борисовича ждем тогда. Вот в частности, что у нас есть. Так, Bloomberg пишет. США и Иран рассматривают возможность заключения сделки. Вашингтон представил одностраничный меморандум о взаимопонимании, который предусматривает постепенное открытие Ормузского пролива и снятие американской блокады иранских портов. США прекратят свою военную кампанию и снимут блокаду Ормузского пролива при условии, что Иран согласится выполнить достигнутые договоренности, что, возможно, является большим предположением, написал Трамп в социальных сетях, не вдаваясь в подробности предложения. Если они не согласятся, начнутся бомбардировки. Ну, понятно. Дальше политика. Препятствием на пути к заключению сделки с Ираном может стать эго Трампа. По мнению 10 действующих и бывших американских арабских чиновников, история Трампа, включающая в себя затаенные обиды, высмеивание оппонентов и утверждение о его абсолютной победе, не сулит ничего хорошего тем, кто надеется, что дипломатия сможет положить конец войне. Он очень хочет, чтобы это закончилось, сказал о Трампе высокопоставленный представитель арабских стран Персидского залива, знакомый с ходом мирных переговоров. Но иранцы пока отказываются дать ему то, что необходимо, чтобы сохранить лицо и уйти. Он, похоже, не понимает, что им тоже нужно сохранить лицо. Ну, вот тут бы я поспорил. Иран и сохранить лицо. У них и так с этим все в порядке. Да, Игорь Борисович, рад приветствовать. Я вот тут почитываю реакцию мировой прессы на все эти потужности Трампа.
2: Я уже подслушал вас.
1: Но, конечно, я хотел с вами конспирологию нашу любимую обсудить. Тут вот повестка, хотел сказать. Ну, повестка, да. Повестка эпштейновская, она, как говорится, никуда не девалась. Вот такая вот его предсмертная записка, как пишут, что это перед первым суицидом. Естественно, он не удался, а потом все получилось у него через неделю. Они расследовали меня месяцами и не нашли ничего. В итоге всплыли обвинения 15-летней давности. Какое счастье иметь возможность самому выбрать момент для прощания. Чего вы от меня хотите? Чтобы я разрыдался? No fun, не весело. No worried, не стоит того. Да. Ну, вот он написал это, да. Ничего не получилось. И, как я уже сказал, через неделю попытка удалась. По крайней мере, так нас заверяют. Были слухи, что он живой, но мы как бы, конечно, в конспирологию вдаемся в некоторые, но не до такой степени. Это вот опять же, то есть все, как говорится, те же лыжи, только в профиль. У Трампа проблемы по всем фронтам, я так понимаю.
2: Да. Но мы сейчас что, мы обсуждаем сейчас вопрос, значит, поведения Трампа на Ближнем Востоке или вот эту тему, вспышившую?
1: Да вот вы знаете, я бы рад давайте как-то направить, потому что это вот настолько все взаимосвязано, с одной стороны. А с другой стороны, очень такие противоречивые заявления. Но, опять же, наверное, все уже привыкли, что Трамп это вот такой Трамп, это человек, который якобы не следит за языком, но вот такой американец у нас с вами. Поэтому давайте с чего-нибудь начнем.
2: Давайте, да. Вот вы хотите конспирологию, ее есть у меня, как говорится. Да. Вот, и я теперь без шуток, значит, я на полном, значит, серьезе считаю, что, и я думаю, что многие меня поддержат за то, что, значит, дело Эпштейна, оно напрямую связано с тем, что сейчас происходит вокруг Ирана. Значит, почему? Я, значит, утверждал и буду утверждать, что в этой связке Израиль и Соединенные Штаты, ведомыми являются Соединенные Штаты, в частности, Трамп, вот, сионистское лобби и, в частности, вообще само руководство Израиля содействовало тому, чтобы Трамп пришел к власти. Зачем? Затем, что он вокруг себя собрал и сам, в общем, является объектом сильного давления со стороны так называемых христианских сионистов. Это огромная евангелистическая секта в Соединенных Штатах, в которую входит, значит, и Хексет, не случайно был назначен министром обороны, и многие из администрации Трампа. И когда вот это все на это смотришь, объективно смотришь факты, то сама по себе конспирология, она вообще уходит на второй план, а никакой конспирологии, собственно, нет. Есть на самом деле сионистское лобби, которое привело к Трампа, вот такого, значит, ярого сторонника Израиля, ради одной цели, для того, чтобы использовать военную мощь Соединенных Штатов для, значит, реализации вот этих вот, значит, сионистских планов. А они, в свою очередь, зиждутся на, значит, том, что фактически, значит, нынешнее руководство Израиля находится под сильным влиянием ортодоксальных иудеев, да, и вообще в целом вся политика Израиля, надо понимать, что Израиль это глубоко, значит, теократическое государство, религиозное государство, которое, значит, строит свои планы на будущее, основываясь на, значит, талмудических постулатах, на положениях Ветхого Завета. Вот. Мы как-то вот когда вдаемся, значит, в рассуждение и пытаемся, значит, показать себя какими-то экспертами в области политики, значит, политологи, мы забываем о том, что многие вещи, значит, порой даже вот примитивно к Израилю, все абсолютно, оно строится исключительно на, значит, корни лежат в религиозной почве. Почему, значит, речь идет об Иране? Почему израильтяне хотят уничтожить Иран? Потому что, значит, в талмудических текстах написано, что израильтяне должны победить, значит, своего, значит, вечного врага Элам. Элам – это как раз вот та страна, на территории которой находится нынешняя Персия и Иран. И вот они поставили перед собой задачу уничтожения этой страны и этого народа. Как это сделать самостоятельно Израилю? Да никак это невозможно сделать, силы не равны. Да, и поэтому к этому надо было привлечь, значит, соответственно, самую мощную в военном отношении страну. Соединенные Штаты. Каким образом? А таким образом поставить во главе этого государства, то есть Соединенных Штатов, человека, которого не нужно будет убеждать, что Израилю надо помогать до самого конца. И вот теперь мы переходим непосредственно, значит, вот, к Ирану, к вопросу, значит, переговоров между между американцами и иранцами. И если мы понимаем, откуда растут, так сказать, ноги вот этой ситуации, да, в чем, собственно, корень проблемы, почему израильтяне, значит, пытаются уничтожить. Мы тогда поймем, что все, что говорит и делает Трамп в этом диалоге, каком-то странном, очень непонятном, согласитесь, да, значит, с Ираном, все это блеф.
1: Мне кажется, монолог больше, чем вот диалог, правда.
2: Да, абсолютно правы, да. И он, значит, Трамп пытается, значит, он хороший пиарщик, надо признать. Надо учиться, на самом деле, у него. Значит, он, значит, все время показывает о том, что, с одной стороны, он готов, значит, установить какую-то, значит, сделку с иранцами. Значит, на завтра говорит, что он готов бомбить до конца, уничтожить эту цивилизацию. Потом опять говорит, что у нас состоялся диалог. Каждый раз иранцы его, значит, опровергают. И, естественно, люди, которые, значит, просто люди неискушенные вот этой, значит, в этих интригах трамповских, они полагают, что на самом деле там что-то происходит, а там ничего не происходит. Вот. А вы правы, значит, я когда подслушал вас, вы не знали, что я тоже эфир уже слушаю. Так вы правильно сказали, что, значит, Трамп пытается не потерять свое лицо, А иранцам нечего терять. Нечего. Они защищают свою страну, они свою жизнь защищают. И поэтому в этом диалоге, вероятном с Трампом, у них есть одна только цель. Не показаться ни хорошими, умными, там, или, так сказать, не потерявшим лицо. Их задача – выжить. Вот. И вот в этом, собственно, и кроется понимание того, значит, чего добивается Иран и чего добивается Трамп. Я скажу такую вещь, которая, может быть, она не совсем очевидна, но мне кажется, что у моих предположений есть основания. Мне кажется, что Трамп, поняв уже давно, что значит, его фактически обманули израильтяне, да? И за этим диалогом, кто стоит? Да израильтяне стоят. Мы постоянно говорим про какой-то Армузский пролив, про какие-то там танкеры, которые ходят. В основе-то значит, императив израильтян уничтожить Иран. Нет задачи открыть пролив, закрыть пролив там и так далее. Задача уничтожить Иран. И если мы это понимаем, то мы понимаем, что этот диалог, который идет Трамп, это просто блеф. Это, с одной стороны, значит, попытка, как вы правильно сказали, сохранить свое лицо, потому что весь мир же смеется над Трампом, да? И, с другой стороны, это выиграть время для того, чтобы найти выход из этой ситуации. А ни американцы, ни тем более израильтяне не могут закончить этот конфликт вот в таком виде, как он есть. Вы можете, вы, в смысле, Трамп, вы, господин Трамп, можете говорить все, что угодно, что вы выиграли уже 20 войн, завершили 100 конфликтов. Но то, что мы видим, да, в Иране, полностью противоречит тому, что вы говорите. Полностью противоречит. Вы не добились никакой победы. Победа в данном случае определяется теми политическими целями, которые ставит перед собой одна из сторон. Вот цели, которые ставили Израиль и Соединенные Штаты в этой войне, они не достигнуты. Да, нанесен урон Ирану.
1: Убили руководителя. Я прошу прощения, что вклиниваюсь. А вот что-то Израиля-то нет в риторике Трампа. У них противостояние США и Иран. А
2: правильно. Кто-то... Вот замечательно. Вы правильно что-то говорите. Почему нет? Да потому что Израиль стоит за спиной Трампа. Ему нет смысла обсуждать вопрос про пролив. Там не про, для Израиля-то, я говорю, вопрос стоит не про пролив. Вот. И когда мы вообще все, мы, я имею в виду наше политологическое сообщество, значит, разговаривает по поводу диалога Ирана и Штатов, всегда надо помнить, что в этом диалоге есть третья сторона, Израиль, которая уши свои не показывает, но при этом сзади Трамп бьет пинком и ножами, и иголками, и колет, и толкает его вперед. А почему появился Эпштейн? А просто Трампу еще раз сказали, там, товарищ дорогой, значит, израильтяне. Сказали ему, товарищ дорогой, ты давай там, значит, сильно не мудрствуй, продолжай то, что обещал, продолжай бомбить Иран, продолжай его уничтожать и так далее. Почему? А потому что мы покажем то, что мы на самом деле на тебя имеем. Уже всей Америке, я хочу это прямо открыто сказать, без всякого политеса, всей Америке известно, что Трамп был ближайшим другом Эпштейна. Он, Трамп, это педофил, который, и это доказано, в тех даже бумагах, которые были сейчас значит, опубликованы, половина из них не опубликована, даже те, которые были опубликованы, файлы Эпштейна, там есть, я сам это читал, значит, есть несколько бумаг, которые говорят о том, что он напрямую причастен к этому жуткому преступлению. Значит, но в Америке есть такая казуистика, да, пока это не доказано в суде, это ты не преступник. Вы можете, вы, американцы, можете сколько угодно говорить. Что там педофил, но он не признан таковым судом. А что такое для президента суд? Это импичмент, да? А импичмент – это процесс, значит, судебный процесс, который ведет не суд, а значит, Конгресс. Конгресс, но для того, чтобы импичмент состоялся, там должно быть две трети и в той, и в другой палате, да? И тогда, значит, обвинение, если оно, значит, его сочтут доказанным, оно пройдет. Вот. И Трампу показывают. Израильтяне показывают Трампу. Так, товарищ дорогой, пожалуйста, держись, значит, заранее оговоренного нами курса. В противном случае мы доведем дело до импичмента, а если даже не доведем, мы вывалим наружу такие бумаги, такие доказательства, против которых у вас не будет никаких аргументов. Слушайте, вся Америка знает, что Меланию Трамп, Меланию, в смысле, вот эту значит, супругу значит, Трампа, в Америку привез Эпштейн. Он для нее сделал завез, визу. Да. Он буквально как товар завез туда. В каком качестве, может только догадываться. Он познакомил ее значит, с Трампом. Он делал для нее американскую визу. Теперь Мелани Трамп говорит, что она вообще не знала Штейна, что такое проще 50. Конечно, о чем она еще скажет? Так вот, понимаете, вот вся вот эта история с Эпштейном, она, на мой взгляд, она имеет главную цель. Значит, держать за, извините, за, значит, за мой витон, за кадык, держать Трампа, а может еще за другие части тела, значит, и двигать его, толкать его, значит, в сторону войны с Ираном. Если только попытается сорваться, будут новые файлы, новые доказательства, значит, о том, что он вот, значит, педофил и все такое прочее, а может даже и каннибал еще.
1: Вот вы заговорили про кадык, Игорь Борисович, я вот просто еще раз вклинюсь, наши зрители просто беспокоятся. А Трамп будет как-то атаковать, откроет нам тайну кадыка Мишель Обамы или нет? Вот это будет?
2: Ой, слушайте, но я об этом тоже пытался говорить, значит, в разных, на разных ток-шоу, кстати, и у вас я тоже, по-моему, говорил о том, что Мишель Обама – это мужчина. Вот, а это друг Барака Обамы, который по имени Майкл. Кстати, Барак Обама не раз публично оговаривался, называл вместо Мишель его Майклом. Вот, есть документы, значит, о том, значит, когда Мишель еще была Майклом, и фотографии есть, и, значит, вот эти, вот этот корнет американский, ну, этот ID, вернее, который, значит, которым он прописан как Майк. Вот, и я сейчас не хочу врать, не помню, с какого года, значит, в списках избирателей Мишель Обама числился как мужчина Майкл. Вот. А, кстати, те американцы, которые пытались говорить о том, что, значит, Барак Обама женат на мужчине, они странным образом ушли из жизни. Вот одна известная актриса, значит, прямо сказала о том, что Мишель Обама трансгендер и так далее. Но, значит, там просто люди это знают, но не хотят говорить слух, потому что жить хочется. Вот. А Трампу тоже жить хочется, понимаете, в чем дело? И я уверен, что он очень хочет соскочить с этого вот поезда израильского, да, который несет его, значит, прямиком вот это, в ядерный конфликт с Ираном. Вот. Он же тоже прекрасно понимает, что он хоть и болен манией величины, Трамп, да, но он же понимает, что все плохо закончится в Иране. Вот. Если он не применит ядерное оружие, он не выиграет там никогда. А если применит ядерное оружие, то вообще неизвестно, чем кончится. И они и сами израильтяне боятся этого дела, потому что достаточно, значит, если вдруг Израиль применит ядерное оружие против Ирана, Иран ответит очень просто. Даже не имея ядерного оружия, он просто ударит своими ракетами. Все, что у него есть, он запустит на, значит, ядерную станцию, центр ядерных исследований в Израиле. Вот и все. И Израиль, и ближайшие страны превратятся, значит, в безжизненное пространство. Там будет хуже, чем в Чернобыле. На многие-многие сотни лет это будет, значит, в этой стране, на этих территориях будет жить невозможно. А это недопустимо. Я же напомню, что, значит, Израиль-то ведь почему был создан? Ведь он не только для того, чтобы, значит, собрать всех евреев на земле обетованной, да, но чтобы построить третий храм. А третий храм, тот на месте первого храма Соломона, да, значит, он должен стоять именно на этом месте, на храме в горе Иерусалиме. Не где-то там, не в Париже, не в Биробиджане, не в Коста-Рике, не в Штатах. Он должен стоять там. А что, если вдруг Иран превратит Израиль в безжизненное пространство? Все планы сионистские, они, так сказать, накроются медным тазом, извините. Вот. А поэтому, естественно, израильтяне не применяют сами ядерное оружие, потому что они знают, что вот этот их железный купол, он ненадежный, и они пропустят. Из 10 ракет одну они точно пропустят. А это достаточно, чтобы... А, кстати, иранцы уже били по этому центру израильскому ядерному, специально рядышком, значит, запускали свои ракеты, чтобы показать, что израильтяне уязвимы. Вот, и они, конечно, боятся. Израиль бы давно ударил бы своим ядерным оружием по Ирану, если бы знал бы, что он ничего в ответ не получит. Гарантированно не получит. А они этого, в этом не убеждены. Поэтому они толкают Трампа, давай своим обычным оружием, да, значит, до Кановой, извините, значит, за мои опять... Значит,
1: ну, поэтому выгодна наземная операция, да, назовем так, со стороны Штатов.
2: Да. Вы израильтянам выгодно, но это, опять же, не выгодно Трампу. Опять же, не выгодно Трампу, потому что иранцы же говорят, да, мы вас ждем. Они просто издеваются на Трампа. Давайте, welcome. Вот сколько там
1: карточный долг, а здесь похлеще, чем карточный долг, да, тут, знаете, перефразируя известную фразу, вернее, возвращаясь к истокам этой фразы, которая была в «Бриллиантовой руке», помните, да, сначала там была синагога, потом заменили на любовницу, то есть не удивлюсь, если завтра выяснится, что Трамп тайно посещал синагогу, да, что-то примерно такое. Ну, слава богу, Мелания Трамп женщина, хотя я бы вот опять же вернулся к классике, помните, в фильме «Гусарская баллада» Рязанова, да? Вы женщина? Вот надо вопрос такой задать. На всякий случай надо задать. Игорь Борисович, ну, как всегда, я считаю, нормально копнули мы. Глубоко.
2: Зовите еще, у меня там еще кое-что.
1: С удовольствием. Игорь Борисович, с наступающим 9 мая, с нашим великим праздником. Игорь Пшеничников был на связи. Подпишитесь на телеграм-канал, кто может это сделать, Игоря Борисовича, Игорь Пшеничников, латиница, кириллица. Так, под занавес, пока Кристина добирается до своего места. С 00:00 8 мая до 10 мая российская сторона объявляет перемирие, сообщили в Минобороны России. И еще главные тезисы. Во время перемирия все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратят боевые действия. Россия призывает украинскую сторону последовать объявленному перемирию. Вооруженные силы России дадут адекватный ответ при нарушении ВСУ перемирия в зоне СВО и попытках нанесения ударов по населенным пунктам. Российские войска нанесут массированный удар по центру Киева в случае попыток Украины сорвать празднование 81-й годовщины победы в Москве. Это важное заявление Министерства обороны России. Ну, а под занавес этого блока, как всегда, рубрика «Молния». Кристина Бусарова уже в студии, а я с вами попрощаюсь ненадолго. 9 мая встретимся в большом праздничном эфире здесь, на Соловьев Лайв. Кристина, прошу.
3: Спасибо, Марат. Да, ну, а если Ануар эль-Ануни, представитель нежнеполитической службы и все ему подобные хотят рискнуть, конечно, они могут это сделать. И, конечно, они могут не вывозить своих сотрудников из Киева. Ну, просто потом пусть не ноют, да? Пусть не говорят о том, что вот эти проклятые русские ударили по Киеву, как они могли. Вот не хочется это слышать. Так, ладно. Двигаемся дальше, друзья. Наносим мы удары сейчас по врагу. Взрывы прозвучали в Полтавской области, по последним данным, и еще в Днепропетровской области. По каким объектам ударили? Узнаем. А пока посмотрим, что у нас происходит еще в мире. А слушайте, а давайте-ка посмотрим, как живут реваншисты. Как живет народ реваншистов, которые хотят с нами повоевать, которые не могут до сих пор смириться со своим поражением в Великой Отечественной войне, которые сейчас делают все для того, чтобы наладить свою оборонку. Что происходит в тех странах, которые сначала отдавали деньги на поддержание штанов в Украине, теперь хотят подтянуть

0: В сложной финансовой ситуации находится 93 миллиона человек. Особенно уязвимыми являются матери и отцы, которые воспитывают своих детей в одиночку, а также молодежь в возрасте от 16 до 29 лет. Еврокомиссия при этом представила первую стратегию ЕС борьбы с бедностью, качественные рабочие места. Комиссия предлагает своим гражданам доступ к услугам, поддержку доходов. Цель – искоренить бедность к 2050 году. Но напомню я, в 2030 году европейцы хотят воевать с нами. Ну, по крайней мере, сейчас они заикаются об этом. Соответственно, если война все-таки будет, то бедность только усугубится. Отдельное внимание уделяется детской бедности и жилищному кризису. С 2013 года цены на недвижимость в ЕС выросли аж на 60%. Почти 17% населения живет в переполненных домах, а около миллиона человек бездомные. Вот она, цена реваншизма. И об этом, кстати, говорят и некоторые представители других стран. Вот, например, в Латвии сегодня об этом говорили. Депутат Рижской думы Юлия Сохина заявила, что Латвия тратит ресурсы на милитаризацию в ущерб жизни обычных граждан. Под лозунгом тотальной милитаризации угрозы со стороны России народу продают все. Рост военных расходов, жесткую внутреннюю политику, необходимость постоянно готовиться к худшему. В оборону при этом вливают все больше денег. Забирают ресурсы у других сфер, которые напрямую влияют на качество жизни обычных людей. И вот смогут ли правящие политики защитить страну в случае серьезной военной угрозы? Не смогут. Латвия не становится сильнее. Люди, наоборот, уезжают, бизнес загнивает, закрывается, демография в стране ухудшается. Ну и, кстати говоря, еще немного о латышах. Я возвращаюсь к истории о том, как сегодня хохлядский дрон навестил страну. Напомню, один дрон попал в пассажирский поезд Рига Даугавпилс. Коллеги, можете пока кадры показать. Второй дрон повредил пустой резервуар на территории нефтебазы в Резекне. И вы знаете, заявление депутатши одной чиновницы латвийской о том, что неважно, чьи дроны ударили по Латвии, главное помнить об ответственности России, это все цветочки. Это все цветочки, потому что ягодки уже давно подошли. Правда, в гнилые. Министр обороны Латвии Спруц, вот фамилия такая же мерзкая, как и он сам, как и его заявление, прямо уже обвинил нашу страну в том, что украинский дрон нарушил воздушное пространство Латвии. Что он заявил? Вчера вечером в воздушном пространстве Латвии произошел серьезный инцидент. Если посмотреть на произошедшее в более общем плане, то, конечно, это следствие российской агрессии. Россия продолжает свою агрессию в Украине. Украина имеет право на самооборону, поэтому, конечно, мы видим, что защита Украины, агрессия России в Украине имеет прямые последствия для балтийских государств, то есть для Латвии. Но не идиот. Таких инцидентов, говорит он, было не один. Это один из других серьезных инцидентов, которые мы пережили на данный момент. Ну, латыши на самом деле пусть дальше оправдывают хохлов. Я посмотрю просто, как прибалты попляшут, когда парнокопытные окончательно сядут им на шею, взберутся на голову и начнут терроризировать мирных граждан стран Прибалтийских Эмиратов. Так, еще один эпизод насильственной буссификации на Украине появился, но о нем я расскажу в следующем выпуске «Молнии». Телеграм-канал Соловьев, Кристина Молния, подпишитесь.
1: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
2: Война изменилась.
1: противник прячется.

0: свою инфраструктуру вдали от линии фронта, уверенный в своей недосягаемости. Но он ошибается. Чтобы достать врага там, где он чувствует себя в безопасности, нужен новый инструмент. Не просто снаряд, а интеллект, облаченный в металл. 9М544. Флагманский боеприпас системы «Торнадо-С». Это не модернизация прошлого. Это фундаментальный сдвиг в философии артиллерии. Его стихия — стратосфера. Разогнавшись до 5 скоростей звука, он уходит туда, где воздух разрежен, чтобы планировать на дистанцию до 120 километров. 4 руля в носовой части корректируют полет, опираясь на инерциальную систему и сигналы спутников. На финальном участке он входит в отвесное пикирование, невидимый для радаров, на скорости, не оставляющей времени на реакцию. Точность хирургическая. Отклонение — считанные метры. Это уже не стрельба по площадям. Это новое слово в развитии РСЗО «Торнадо-С». США в новой стратегии назвали Европу «инкубатором терроризма» из-за слабости границ и неконтролируемой миграции. Вашингтон призывает Европу признать угрозу, усилить меры безопасности и открыто обсуждать проблему исламизма. Гаспарян. Завтра. В 11:00. На телеканале «Соловьев Лайв».
1: 7 мая 1755 года начал свою работу Московский государственный университет. Изначально учебное заведение располагалось в здании аптекарского дома у Воскресных ворот. В соответствии с планом Михаила Ломоносова в университете были образованы 3 первых факультета – философский, юридический и медицинский. 2 столетия спустя МГУ переехал на свое современное место на Воробьевых горах, заняв самую высокую из сталинских высоток.

0: 6. Сегодня в 22:00. Только на Соловьев Лайф.
1: Первая африканская женщина, получившая Нобелевскую премию мира в 2004 году, была родом из Кении. Вангари Мута Маатай была основательницей движения «Зеленый пояс», которое посадило более 51 миллиона деревьев по всей Кении. Мама Африка. Кения. Только на Соловьев Лайф. В это воскресенье.
2: Всем привет! С вами новый сезон проекта «Безумный мамс».
3: Едем, едем!
4: Обрезки.
2: Дорога ярости.
5: Обрежем часть крыши, удалим двери.
6: Это супер точный инструмент.
7: Режем, варим, пилим.
8: Двое смотрит, один работает.
2: Парни сделали уже несколько сотен таких автомобилей.
9: Вулканы всех надо.
10: Видал? Высокотехнологическая. Виртуальная дробь.
11: Бабай, а это что у нас вылетает поршня?
12: Самое то для летней военной кампании.
13: Привет!
14: Я нахожусь на борту вертолета Ми-6.
15: Арт-объектов мы не делали.
16: Каждая машина будет выезжать в сторону линии боевого соприкосновения.
17: Я думаю, что они выживут больше всех.
18: Для ЛБС лучше можно уже не придумать.
19: Получилась очень хорошая, практичная машина для передовой.
20: Будет помогать тем ребятам, которым она действительно нужна.
21: Бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Только правда и только факты. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
1: США требуют от Ирана ввести 20-летний мораторий на обогащение урана и демонтировать ядерные объекты. Также Вашингтон добивается запрета на любые подземные ядерные работы и права на проведение инспекций. АК-81 с Андреем Клинцевичем завтра в 14:00 на телеканале «Соловьев Лайф».

0: Соловьев Лайф.
1: Добрый вечер, с вами Сергей Карнаухов, канал Соловьев Лайф. Я, кстати, приветствую только что присоединившуюся к нам нашу самую главную, самую большую в России радийную аудиторию. Дорогие радиослушатели, добрый вечер. Традиционно в это время вещает Сергей Мардан, обычно он полчаса выделяет на монолог. Я же хочу, чтобы мы поговорили о тех процессах в мире, которые касаются нас напрямую. Начнем мы, естественно, с Соединенных Штатов Америки, потому что там идет вовсю подготовка к осенним выборам. От этого многое будет зависеть. Мы, к сожалению, не замечаем и не оцениваем результатов деятельности нашей дипломатии, потому что еще это буквально пару лет назад представить себе, что наш глава МИДа и глава Госдепартамента согласовывают план двухсторонних встреч, было просто невозможно. Сегодня это наши реалии. От этого очень много зависит. И вот давайте все попробуем обобщить. У меня на связи Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
2: Сергей Сергеевич, здравствуйте. Вечер добрый, с наступающими вас праздниками.
1: Кстати, да, взаимно. Вот вопрос какой. Сегодня хорошая новость была, интересная, во всяком случае. Вивек Рамасвами победил на республиканских праймерис в Огайо. Это очень заметный аргумент, который сейчас используется, о том, что трамповская мага никуда не девалась, она не распалась. И вот если можно все это вместе оценить, и как это влияет, и как это, и о чем это говорит, если рассматривать все происходящее в контексте подготовки республиканцев к осеннему политическому периоду.
2: Ну, давайте скажем так. С моей точки зрения, сейчас у нас начало мая, и до выборов осталось буквально действительно там 6 месяцев, то есть полгода. С моей точки зрения, как показывает, в общем, американская практика, прогнозировать исход выборов за полгода – дело достаточно, ну, безнадежное. Или, по крайней мере, это то, что называется заполнять эфир, заполнять паузы, вот, общим, так сказать, разговором. Надо сказать, что американская культура, она, в общем, вся базируется на вот этих выборах. Иногда дело доходит до смешного, поскольку я практически последние многие-многие десятилетия слежу за американскими выборами. Ситуация кончается таким образом. Вот кончились президентские выборы, но объявили там в ноябре какого-то года, в начале ноября, что вот тот или иной кандидат победил. И тут же начинается, ну вот, оппозиционная партия или проигравшая партия уже начала готовиться к следующим выборам. Понимаете? Вот. Были вот в моей, как говорится, в моем, как говорится, вот анализе подобного рода явлений, то есть выборов, вот подобного рода захода или подобного рода пассажа. Дело все в том, что в любом случае, ну давайте тогда немножечко посмотрим, что такое промежуточные выборы еще раз. Промежуточные выборы — это вот, ну что ли, американская традиция. Вот я бы сказал, вот та самая сдержки и противовесы демократии, которые, системы демократии, которые сложились, ну, по крайней мере, на последние 50 или даже уже 80 лет, они действуют безотказно. В чем проблема? Когда происходят президентские выборы, то соответствующим образом, так сказать, приходит президент к рулю исполнительной ветви власти. Как правило, он, может быть, за собой то, что называется на фолдах, приводит, так сказать, или его партия побеждает на выборах в Конгресс, вот создается такой, знаете ли, триумвират, в данном случае Белый дом, Палата представителей, Сенат, и, в общем, можно крутить 2 года, что называется, страной как хочешь. Вся оппозиция, в зависимости от результатов, раздавлена, деморализована или, по крайней мере, занимается перегруппировкой рядов на следующий выбор. И вот тогда, собственно, вот когда в таком контексте приходит политическая партия, ну, как бы считается, глаз народа, глаз Божий, творите, что хотите. Но вот это творите, что хотите, оно создает вот эту вот опасность. Ну, смотрите, вернее, опасность, а следующее такое механизм противодействия. Ну, вот придут через 2 года промежуточные выборы, и мы вас отредактируем. И, собственно говоря, вот, как говорится, когда американскому избирателю люди, которые уже как бы живут американской политической жизнью, ну, давайте здесь еще забежим вперед, под таком скажем, что на промежуточные выборы в последние, как говорится, двое выборов 22-го и 18-го годов приходило, в общем, рекордное количество избирателей, потому что до этого их количество этих избирателей было меньше 100 миллионов. А вот уже начиная с 18-го года, 22-го, значит, приходит, по-моему, значит, в 18-м году было 114 миллионов, большой рекорд, ну, в 22-м году поменьше, но 122 миллиона, как говорится, тех избирателей, которые бросили свои избирательные бюллетени тем или иным способом. То есть, это, сами понимаете, тоже. Если огромное количество, так сказать, людей, это может быть, там, не знаю, треть общества сегодня голосует. Поэтому в данном случае, поскольку это происходит постоянно, основной мотив очень простой. Надо откорректировать, собственно говоря, и высказать свое отношение к тому, ну, не то, что бы делал президент и его администрация, а как они, в общем, выполняют свои обещания. Вот они нам обещали одно, второе, третье. Вот, там, я уж не знаю, град на холме, какие-то там молочные реки в кисельных берегах. Что мы получили? Вот это уже сложилось, вот это уже есть. Как говорится, как система уже... Для чего люди приходят, притом, понимаете, это десятки, уже сотни миллионов людей на выборы. Им надо откорректировать, отредактировать. Вторая здесь в этом плане ситуация – закономерность. Это работает четко, и это, в общем, на сегодняшний день, начиная с 50-го года. Все американские аналитические, собственно говоря, выкладки показывают одну очень интересную вещь. Ну, за исключением аномальных, может быть, 98-го, 2002-го годов, то они были, вот рубеж веков был аномальным. Всегда, то есть, начиная с промежуточных выборов 50-го года, и дальше там 2006-й, я сразу перехожу в 21-й век, 10-й, 14-й, ну, вот и 18-й, 22-й, партия, стоящая у власти, теряла, как правило, одну или две палаты. То есть, некая корректировка происходила, и в данном случае, в общем, избиратели, так сказать, высказывали свое довольно отрицательное отношение, ну, или, по крайней мере, в общем-то, давали о себе понять, что куда-то вы не туда рулите, ребята. И тогда, в общем-то, возникала вот эта проблема, что называется... хромой утки, как правило, хочу особо сказать, как правило, так называемая законодательная программа, с которой до поры до времени, до недавнего времени партии обращались к избирателям, действительно зависала в воздухе. Абсолютно, ну, дальше какие-то в основном связанные с бюджетом, корректировка текущих государственных дел. Применительно к сегодняшней ситуации, к Трампу, надо сказать, что все, что уже произошло, по большому счету, во время первого срока, сегодня под копирку повторяется или будет повторено в 26-м году. Если сегодня Трамп или республиканцы потеряют контроль над Палатой представителей, то Палата представителей с места в карьер, безотносительно к тому, что там будет в ноябре, по принципу цыплят по осени, считают, тут же начинает процесс импичмента. Это просто даже автомат. Понимаете, вот и все. Тут же начинает собирать, тут же начинает раскручивать соответствующего образа этот процесс, ну, чтобы вот в конечном, как говорится, то ли ближе к выборам, то ли в зависимости от конъюнктуры политической это дело запустить. В 2018 году, вот когда в январе пришел в Конгресс того созыва и власть перешла в руки очень зловредной, плохой женщины, по существу такой, знаете, шторукий шепохляк демократической партии Нэнси Пелоси, которую Трамп ее совершенно не любил, он ее назвал ужасной женщиной. Вот в январе, а вернее в сентябре 2019 года все, процесс импичмента пошел. Ну и, как правило, подобного рода процессы, как это было, скажем, во второй которые, так сказать, в конце 20 века, они оказывают свое влияние на исход выборов. В данном случае, хотя выборы 20 года были аномальны, но вот эта черная метка, она сработала. Трамп распрощался с Белым домом, поэтому здесь ситуация... Так сказать, совершенно ясно, каковы ставки в этой игре, и, в общем-то, сказать, это здесь не надо чего там думать, чего там будут делать демократы.
1: А вот тогда, Владимир Сергеевич, раз ставки так высоки, тогда очень интересен контекст того, что происходит между Ираном и США с участием Китая. Почему Трамп так свободно отдает ведущую роль в урегулировании конфликта Китаю? Или это только видимая часть? Что происходит? И зачем США это нужно?
2: Но вы имеете в виду конфликт...
1: Итак, Китай, смотрите, значит, что произошло за последнее время? Китай публично заявил о готовности содействовать переговорам Ирана и США. Это новость. Угу. Дальше... Американская линия по Ирану сейчас абсолютно двойственна. С одной стороны, это жесткие оценки Тегерана как главной угрозы на Ближнем Востоке. С другой, посредники активно говорят, что да, в принципе, все возможно. И вот Аббас Аракчи 6 мая прибывает в Пекин на переговоры с Ваном И. И это все единая мозаика. Мы понимаем, что в данном случае роль Китая возрастает. А при этом мы понимаем, что Китай основной покупатель нефти у Ирана. И эти связи как раз являются мотивирующими для действий США. И вот так отдать полностью пас им?
2: С точки зрения, так сказать, самого захода и самого подхода. Надо вам сказать, что в принципе в этом подходе, как говорится, ну вот это, в этом проявляется, может быть, Трамп. Уже с точки зрения внешнеполитической ситуации. Трамп не признает традиционных союзников, Трамп не признает традиционных противников. Вот он действует по обстоятельствам, понимаете, вот с точки зрения того, как вот складывается сегодня международная ситуация. В чем проблема Китая? Сегодня для, так сказать, Соединенных Штатов Америки очень важно показать Ирану, что у него больше нет никаких союзников. Больше, так сказать, его никто не поддерживает. Или, грубо говоря, его основная задача – внести какой-то раскол или диссонанс между Тегераном и Пекином. Хотя до этого, как говорится, ситуация была такая, американцы постоянно педалировали вопрос, что Китай помогает Ирану военным образом, техническим образом. И, в общем, Иран может рассчитывать на поддержку Китая. В данном случае вот посылается такого рода сигнал. Второй очень важный момент, связанный с тем на сегодняшний день, что администрация Трампа, ну, в данном случае, может быть, мыслит не очень, или подход носит не геополитический, а геотакой экономический характер. Трамп всегда хочет создать какого-то рода, определенного рода сделку. И эта сделка, с моей точки зрения, сегодня носит не сколько военный, сколько экономический характер. Дело все в том, что все эти разговоры там про победу над Ираном, какие-то водружения американского флага, сегодня уже как бы видно, администрация не в этом заинтересована. Она заинтересована в том, чтобы установить, с моей точки зрения, контроль над Ормузским проливом, как факторы регулирования положения дел в мировой экономике, от которой, кстати, зависит и Китай. И вот в данном случае сегодня вот здесь есть определенного рода параллель, которая есть, так сказать, ну скажем, или проходила в стратегических вооружениях в отношениях России и Китая. Когда Соединенные Штаты Америки, Америка сказала, нам больше не интересны вот эти двусторонние соглашения в области ограничений, давайте на троих. Вот. Но дальше мы знаем, так сказать, наша страна сказала, хотите, приглашайте Китая. Китай вроде сказал, что это вообще его не интересует. Но подход именно тот же самый. Сегодня, в общем, Китаю предлагается по существу, так сказать, поучаствовать вот в этой экономической сделке по Ормузскому проливу. С моей точки зрения, вот как идея. Вот. Значит, поток будут регулировать Соединенные Штаты Америки, что-то они будут отстегивать Пекину в данном случае, как вот как сделка, что-то, может быть, будет, так сказать, с Ираном. Ну вот давайте будем заниматься вот подобного рода, я бы сказал, уже не военными, а экономическими делами. С моей точки зрения, эта ситуация явно, она просматривается, и вот последний разворот, о который день-два говорит американская печать, что есть какое-то буквально соглашение или предложение американской стороны на один пункт, это, если хотите, вот не военное, не политическое, это экономическое какое-то соглашение. Вот давайте сегодня даже противники, мы не противники, а вот давайте будем, как говорится, участвовать в такой, знаете, сделке экономического плана вокруг Ормузского пролива. Ормузский пролив сегодня у нас называется такое экономическое предприятие, как говорится, открытое акционерное, или вернее, я бы сказал так, закрытое акционерное общество, в котором будут, так сказать, миноритарные и мажоритарные акционеры. Мажоритарные акционеры – это Соединенные Штаты Америки, миноритарные акционеры – это Китай, ну и где-то сбоку, как то, что называется, частным образом участвует Иран. Тоже, как любые граждане, могут купить свои акции, если у них есть какие-то средства. Вот сегодня этот подход, с моей точки зрения, сугубо экономический, он просматривается. В Америке есть такая точка зрения, я ее в данном случае не хочу ни подтвердить, ни опровергнуть, состоящая в том, что у Китая есть определенного рода экономические трудности, которые заставляют Китай, в общем, на подобного рода сделки или соглашения идти, ну, в данном случае, как возможность для проведения каких-то торговых сделок или операций. Поэтому в данном случае этот заход очевиден. Чем он кончится, сказать очень сложно. По одной простой причине, что та же ситуация уже давно, в общем-то, с приходом Трампа возникла, ну, допустим, в российско-американских отношениях, когда Трамп очень активно стал тоже говорить о том, что он хочет подключить Пекин для урегулирования конфликта на Украине. Вот сегодня американский заход абсолютно точно сам. Давайте вот подключим Пекин к урегулированию этой ситуации, тем более с экономическое положение, а то и потока нефти, который идет, положение Пекина, так сказать, зависит. Давайте проверим, как вот на сегодняшний день вот это геополитическое изменение ситуации оценивает уже в данном случае Пекин. Ну и здесь уже, в общем-то, здесь это, если хотите, метод проб и ошибок. Каким образом дальше будет идти ситуация, с моей точки зрения, так сказать, может быть, сказать довольно сложно, но я вижу один очень важный момент. Американцы, по крайней мере, Трамп хотел бы действительно перевести конфликт из военной составляющей в экономическую, все эти разговоры о 60 днях, какие-то перемирия, потом с вами будем разговаривать про то, про это. Это может быть сегодня такая классическая опять бизнес-тактика. Давайте привлечем Китай, поставим ему, как говорится, или вернее дадим ему какие-то наживки, пускай он согласится на какие-то уже процессы, а дальше будет такое, знаете, деловое предприятие. Понимаете, это логика, которая очень связана с бизнес-подходом. Здесь действительно надо понимать, что весь Трамп принес многие вещи из бизнеса, как говорится, вот этот менталитет бизнесменов. Я не говорю про Выткоф, я не говорю про Кушнера. Эти люди, в общем, как говорится, все это делают. Они, как говорится, понимаете, вот эти военные...
1: Сергеевич.
2: Пирожки.
1: Владимир Сергеевич, полторы минуты остается. Да. США вернутся к украинской теме?
2: США что?
1: Вернуться к украинской теме.
2: Пока я вижу в этом какие-то проблемы. Вот так у меня складывается такое впечатление, что сейчас они многое что сбросили или фактически сбросили на Европу. И у меня такое ощущение, что в ближайшее время им не придется. Вот тут я хочу сказать, вот все, что Америка предлагает, это, в общем, как говорится, вот создать такое экономическое предприятие, если хотите, на Ближнем и Среднем Востоке. Ближний и Средний Восток никуда не ушел. Там по-прежнему есть ситуация, и зная американцев, последнее вы сказали, я скажу то, что, по-моему, прозвучало, и то, что сказал, что называется, Линдзи Грэм, ближайший друг-советник, как говорится, Трампу, сказал, вот давайте сейчас вооружим всю оппозицию, которая есть в Иране, нашим оружием. Американцы будут сейчас использовать как раз вот это внутреннее перемирие для того, чтобы раскачать ситуацию в Иране по одной простой причине. Ситуация со сменой режима, которая была заявлена 28 февраля, эта цель никуда не исчезла. И в данном случае, так сказать, она будет главной и определяющей. Вопрос только лишь стоит
1: о том... Ее будут, Владимир Сергеевич, добиваться. Благодарю вас, Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук. Вы, пожалуйста, оставайтесь с нами. Хочу попросить зайти подписаться в Макс Карнаухов, также Телеграм Карнаухов, и мы совсем скоро вернемся.
3: В эфире «Соловьев Лайв», программа «Ньюсрум», и я ее ведущий Александр Валеев. Здравствуйте. О последних новостях в нашем выпуске.
4: Несмотря на объявленное Зеленским так называемое перемирие, массированные атаки ВСУ на российские регионы не прекращаются. Количество украинских беспилотников, уничтоженных на подлете к Москве, достигло 54, сообщил Сергей Собянин. Корпус нейрохирургии пострадал при атаке дронов на Пермский край, сообщил губернатор Махонин. По его словам, в это время там шли две операции, которые были успешно завершены. В Брянске в результате удара пострадали 13 человек, в том числе ребенок. Повреждены два многоквартирных дома. В Оржеве Тверской области атаку беспилотников также отразили. Осколками задет жилой дом, пострадавших нет. Из-за сохраняющейся угрозы налетов в Чувашии школы и техникумы переведены на дистанционное обучение. Вузам рекомендовано принять аналогичные меры. Одновременно третий день подряд ВСУ наносит удары по Энергодару, атакуя городскую инфраструктуру. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. Зеленский вообще не отдавал приказа о прекращении огня 5-6 мая. Его слова о перемирии – кровавый пиар, продиктованный плачевным положением ВСУ и попыткой перебить инициативу России. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Москва предупреждает, любые провокации киевского режима будут жестко пресечены. Если Киев попытается реализовать свои угрозы на 9 мая, он может быть подвергнут массированному ракетному удару. Угрожая параду Победы, Зеленский в очередной раз показал, что ему плевать на память о борцах с нацизмом, в том числе и в собственной семье, подчеркнула Захарова.
5: У нас не было иллюзий относительно договороспособности киевского режима. У Зеленского слова вновь разошлись с реальными делами. Якобы введенный им режим прекращения огня никто из боевиков ВСУ соблюдать, как вы видите, и не собирался. Всем давно очевидно, что Зеленский не стремится к миру. А насколько нам известно, никакого приказа о прекращении огня он вообще не отдавал. Все это... кровавый пиар.
4: Владимир Путин провел рабочую встречу с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. Гендиректор доложил о результатах работы за 2025 год, а также о перспективных разработках и новой стратегии госкорпорации до 2036 года. Ее ключевые цели – исполнение гособоронзаказа, рост экспорта и лидерство в рейтинге военно-технического сотрудничества. Среди ключевых военных новинок – начало поставок в войска реактивной системы залпового огня «Сарма». Созданы новый беспилотник с баражирующими боеприпасами и дрон с X-образным крылом «Скальпель». Стартовали летные испытания Су-57 с новым двигателем. Впервые поднялись в воздух два легких вертолета на современных российских двигателях «Ансат» и Ми-34. Обсуждались и важные проекты в цифровой сфере. Развиваются электронный паспорт для автомобилистов, система видеоаналитики на базе искусственного интеллекта для правоохранителей. Чемезов отметил, что система маркировки «Честный» знак позволила втрое снизить нелегальный товарооборот, дополнительно принести в бюджет более 1,7 триллиона рублей, а легальный бизнес получил триллион рублей дохода. Перед Днем Победы специалисты Мосгаза провели профилактику вечного огня в Александровском саду. Перед началом работ пламя переносится на временную горелку, уменьшенную копию основной конструкции. Поднимается бронзовая звезда, проверяются подача газа и автоматического розжига, состояние оборудования. Традиционно московские газовщики следят за непрерывной работой вечного огня с момента его зажжения в 1967 году. Это не только профессиональная задача, но и особая миссия предприятия. Ее доверяют только лучшим сотрудникам. Подобные работы специалисты Мосгаза провели и в Донецке, на аллее памяти Донецкого высшего общевойскового командного училища, в населенных пунктах Андреевка, Любовка и Доля. Эти мемориалы были восстановлены столичными газовщиками, которые и сейчас продолжают следить за их работой.
3: Это была программа «Ньюсрум». Больше новостей в канале «Соловьев Макс». С вами был Александр Валеев. Всего доброго.

0: Соловьев Лайв.
1: Добрый вечер, с вами Сергей Карнаухов, канал в Максе Карнаухов, заходите, подписывайтесь. И Минобороны России снова предупреждает гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город. Также напоминаем, что в случае попыток киевского режима сорвать празднование 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Москве, вооруженные силы России нанесут массированный ракетный удар по центру Киева. И все группировки российских войск в зоне СВО с 8 до 10 мая прекратят боевые действия в связи с перемирием, сообщила Минобороны России. Однако на время перемирия прекратятся удары по местам дислокации ВСУ и объектам, связанным с ВПК и вооруженными силами в глубине территории Украины. Но если ВСУ нарушит перемирие в зоне СВО или попытаются нанести удары по населенным пунктам и объектам, то Россия даст адекватный ответ, заявили ведомстве. Вот так. Ну, надеюсь, нас слышат там. Давайте тогда продолжим тему предыдущего блока. Ближний Восток, США, Иран. У нас Мария Вячеславовна Кича на связи, востоковед, автор книг об истории политики Ближнего Востока. Ну и телеграм «Первый Ближневосточный». Мария Вячеславовна, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Слушайте, очень интересно наблюдать, как трансформируется вся военная кампания США на Ближнем Востоке. То есть начиналось все лихо. Авианосцы, ракетные удары. Мы помним с вами пик, и даже был спецэфир, когда, по-моему, все специалисты предполагали возможность нанесения ядерного удара по Ирану. И это тоже было. Потом все свелось в итоге к Ормузскому проливу, к созданию совместной компании, которая будет контролировать проход судов. И теперь еще и Китай этим занимается. Я имею в виду, Китай занимается урегулированием конфликта. И вот не берусь судить. Но, на мой-то взгляд, для американцев участие Китая и растущая роль Китая в этом процессе – это достаточно болезненная часть переговорного процесса. Вот давайте попробуем проанализировать, в какой точке находится Ближний Восток. И вот мы только что перед вами говорили с Владимиром Сергеевичем Васильевым, он хорошую мысль сказал, что США продолжат наращивать вооружение оппозиционных групп в Иране и вокруг Ирана для того, чтобы перезагрузить ближневосточную кампанию. Что вы видите как специалист по Ближнему Востоку?
2: Я вижу следующее. Ну, во-первых, естественно, на Ближнем Востоке ничего не закончено, безусловно. Я бы не сказала, что все только начинается уже которое десятилетие подряд. Скорее всего, все продолжается и развивается. Я думаю, вот что. Ну, во-первых, идея ядерного удара по Ирану лично мне казалась, если честно, абсолютно бредовой. И на данный момент она, к счастью, не реализовалась. И, надеюсь, она и не будет реализована. Но, на мой взгляд, очевидно, что Трамп по известным и понятным причинам не торопится в наземную операцию. Потому что я полагаю, что и в Пентагоне, я полагаю, что и в американской разведке так или иначе понимают, что она не будет легкой прогулкой. Что даже если каких-то первоначальных стратегических и тактических результатов штатам удастся добиться, там, например, там тот же самый остров Харт многострадальный захватить, то это будет весьма и весьма краткосрочная и весьма условная победа, за которую придется расплачиваться. Я уже не раз говорила, что Иран обладает уникальной способностью втягивать в себя всех захватчиков, всех завоевателей, что это большая страна со сложным ландшафтом и большим количеством населения, многомиллионным. Я об этом много раз уже говорила. В принципе, действительно, у меня есть подозрение, что, возможно, Штаты и Израиль попытаются в очередной раз так или иначе Иран расшатать через внутренние сферы влияния, через какие-то, возможно, сепаратистские тенденции, через какую-то оппозицию. С одной стороны, это вроде бы звучит логично. Это вроде бы звучит логично, потому что Потому что если не получается взять с наскока кавалерийского внешне, нужно как-то попытаться расшатать это внутренне. И такие попытки США и Израиль на протяжении десятилетий относительно Ирана уже не раз предпринимали. И вот последние эти попытки мы наблюдали буквально вот в январе этого года в связи с протестами. Но у меня возникает большой вопрос на фоне консолидации, сплачивания иранского народа вокруг флага и на фоне массового осознания иранцами, что речь идет об экзистенциальной угрозе и на кону вообще-то существования их страны, даже не государства, а страны вообще в целом. У меня возникает вопрос, насколько эта пятая колонна вообще сможет работать. При условии, что все равно иранцы многих пересажали, многих казнили, многие у них находятся под наблюдением, там за кем-то следят, там какие-то склады, какие-то тайники с оружием и с теми же самыми старлинками были открыты, перехвачены, выявлены. То есть сейчас, например, иранцы, в общем-то, в такой ситуации и в такой точке национального самосознания, что, я не знаю, там они эту самую пятую колонну могут вполне сами выявлять, проверять, контролировать, сдавать правоохранительным органам и прочее, прочее, прочее. Поэтому, в принципе, с точки зрения, с позиции Соединенных Штатов, было бы логично пытаться Иран экономически продолжать душить и на фоне того, как, может быть, периодически бомбить. И на фоне того, как иранцы будут уставать, вот на этом фоне, на фоне этой общей усталости, как-то активировать свои внутренние ячейки. Ну, соответственно, иранские, да, антиправительственные ячейки там под самыми разными соусами. Но с другой стороны, у меня нет ощущения, что у американцев настолько много времени играть в эту игру, в которую они играют уже 50 лет. Поэтому здесь же вопрос заключается в том, что Трамп, в общем-то, когда он там в середине мая вроде бы собирался на переговоры в Китай. Для китайцев ему нужно показать какую-то картинку победы, а картинки победы нет вообще. Потом у иранцев наверняка все равно есть какие-то планы противодействия всем этим внутренним протестам, при условии, что они уже много для этого сделали. Ну вот в принципе все эти проблемы и все эти попытки расшатать Иран изнутри, которые вполне вероятно снова не будут такими успешными, как Штаты, Израиль надеются, они все равно упираются в то, что блицкриг не удался. Вот это было большое.
1: Это очевидно, но я вот пытаюсь, знаете, что понять, как могло так получиться? Это то, с чего мы начинали, что такой большой конфликт, куда вовлечено кучу стран, которые фрагментировал ближний вообще Персидский залив, когда появились новые оси, то есть там, ну, имеется в виду политические, там все по-другому сейчас, и вдруг все сводится к чему? Вот несколько новостей. Во-первых, Иран вводит новую систему прохода через Ормузский пролив. Теперь суда должны заранее подавать уведомления, получать электронные инструкции, оформлять специальное транзитное разрешение через что? Через новый госорган. То есть они создали отдельное агентство, которое будет регулировать проход судов. То есть Иран создает отдельное агентство, которое будет регулировать проход судов через Ормузский пролив. Одновременно в это же время американцы начали операцию Project Freedom для сопровождения коммерческих судов через пролив. Иран отвечает им угрозами, оспаривает американскую версию происходящего. И хочется сказать, что происходит. То есть это же была война вот только что, еще там пару недель назад, прям война большая, с большими целями, там ядерная программа. Там. А сейчас Ормузский пролив. Все. То есть... А может быть, мы правда недопонимаем, может быть, мы правда преувеличиваем вот мышление, там, в том числе американского истеблишмента. Может, для них вот сейчас, когда все сжалось до Ормузского пролива, и есть вот смысл в этом?
2: Да, я думаю, что на самом деле нет, потому что Ормузский пролив – это не причина. Армузский пролив – это следствие. С Армузским, Армузский пролив был совершенно спокойно открыт там на протяжении всего этого времени. После того, как на Иран напали, Иран просто выполнил ту самую угрозу, которую обещал исполнить на протяжении этих 50 лет. Вот и все. То есть, ну, просто фишка в том, что вот проблема для США и проблема для Израиля – это сам режим Исламской Республики в Иране. Иран – это фактически единственное государство Ближнего Востока, которое так или иначе не собирается мириться с Израилем и не собирается, и, в общем-то, не находится под непосредственным там влиянием либо опосредованным управлением США. Там нет американских баз, там нет каких-то проамериканских элит, которые находятся у власти. Есть еще одно исключение, конечно, это Алжир. Но Алжир – это далеко, Алжир – это Северная Африка. И рычаги влияния на Алжир есть, потому что рядом прекрасная замечательная Марокко, которая замечательно подписала замечательные соглашения Авраама с Израилем. Алжир и Марокко без проблем при необходимости стравливаются с благодаря вопросу о Западной Сахаре. Это больная тема, что для Алжира, что для Марокко, поэтому там какую-то такую региональную войнушку тоже, безусловно, при необходимости можно устроить. Но поэтому Алжир сидит тихо на самом деле, вот пока. Алжир рассказывает, что развивается, Алжир рассказывает, что там наращивает военную мощь. Но для них первый основной вопрос – это, безусловно, то, что связано с Западной Сахарой и с Марокко. Относительно Ирана ситуация другая. Относительно Ирана Иран находится на пересечении всего. Все, как мы любим. Торговых путей, логистических маршрутов, морских путей и прочее, прочее, прочее. У Ирана в запасе тоже есть определенные сюрпризы. Я думаю, что если, что называется, припрет, то там и хуситы ведут пошлины для прохода через Баб-эль-Мандебский пролив уже. Почему бы и нет? Перекрыть они его могут? Могут. Пошлины вести могут? Могут. Кстати, Сомали в этом плане их вполне себе и поддержит. Почему бы и нет? А от Сомали вон откололи этот кусок Сомалиленда. Радостно Израиль признал его независимость. Ну, поэтому, почему бы и нет? А почему бы не отомстить? Поэтому такие моменты вполне себе могут играть роль и определенные вполне себе могут иметь место. Просто мы сейчас находимся в той точке, когда, на мой взгляд, идет перекраивание региона. Оно идет медленно, оно идет странно, оно идет зачастую по-идиотски, оно идет там какими-то рывками. Но не получается так в истории, что вот гегемон раз и просто в момент по щелчку пальцев теряет свою силу. Не бывает так, что вот кто-то, кого поддерживали на протяжении более чем 100 лет, и я говорю сейчас не об Израиле конкретно, а о сионистском движении в Палестине в целом. Ему больше лет, чем Израилю. Не бывает так, что вот на протяжении там, более чем века в него вкладывали, инвестировали, защищали, помогали и вскармливали, и потом раз и в момент все это обрубается. Все эти процессы проходят достаточно медленно, но тем не менее они проходят. И вот я говорила уже о том, что Иран-то в принципе, до того момента, когда США на него налетели, до того момента, как эта война началась, Иран был просто одним из государств Ближнего Востока, который, ну да, он претендовал на региональную гегемонию, потому что, ну камон, и кто на Ближнем Востоке не претендует на региональную гегемонию? Все по тем или иным причинам этого хотят. Египет со своими более там 110 миллионами населения, Саудовская Аравия, которая у нас королевство двух святынь, Объединенные Арабские Эмираты, которые по всему Африканскому Рогу и Красному морю построили эту ось сепаратистов. Турция, которая мы и Европа, мы и Азия, у нас вторая армия в НАТО, первая по численности личного состава военнослужащих. Израиль со своим проектом Великого Израиля. Это Ближний Восток – это такой прекрасный регион, где все велики. И Иран на фоне этого был одним из государств, которая вот тоже находилась в этой обойме, и которая очень сильно недооценивали. Но сейчас, да, все чаще говорят о том, и я тоже придерживаюсь этой точки зрения, о том, что Иран на самом деле сейчас вошел в число мировых держав. Ну, просто потому, что он выстоял, потому что он стоит, потому что он отвечает на эти вызовы, и потому что он отбивается. И он не просто отбивается, он еще и умудряется заниматься государственным строительством. Он еще и умудряется заниматься строительством как таковым. То есть они не только восстанавливают, например, разрушенные коммуникации, там мосты, железные дороги и так далее. Они параллельно там те же самые там железные дороги строят прямо сейчас. Они новые государственные структуры создают, как вот этот орган, который будет регулировать проход через через Армузский пролив, о котором вы говорили. Это не значит, что у Ирана нет абсолютно никаких проблем. Безусловно, их много. Но, тем не менее, в нынешних условиях так и да, он держится. И вот именно тот факт, что он держится, что он отвечает на эти вызовы истории, по Тойнби, да, в принципе, его и выбросило на несколько уровней выше вот того уровня, того левела, на котором он до этого находился. Ну, Ближний Восток у нас, в принципе, сундучок с сюрпризами, поэтому
1: будем посмотреть. Нам надо, судя по всему, учить новое название нового пролива. Баб-Эль-Мандебский пролив. Он отделяет Аравийский полуостров от Африки. Я покажу карту. Сейчас, одну секунду, вот, чтобы наши телезрители могли его увидеть. Вот Армузский пролив мы видим справа вверху, а Баб-Эль-Мандебский пролив вот здесь, где Джибути, и там Йемен. И там как раз те самые парни, самые страшные на Ближнем Востоке, йеменские хуситы, которые до 62-го года прошлого века жили вообще в природоплеменных отношениях. И сейчас не очень сильно от этого отошли, от этой точки развития. И, конечно, они могут быть использованы для перекрытия этого стратегического пути. И тогда вот вопрос возникнет, что делать. Так он еще могут ведь они пойти на это?
2: Да вполне могут, я же об этом и говорю. Он же еще и этот Баб-Эль-Мандебский пролив, в чем там прикол? Он же сопряжен с Суэцким каналом. То есть Красное море вот так же и проходится. Ты заходишь в Суэцкий, через Суэцкий канал, и потом проходишь и выходишь через Баб-Эль-Мандебский пролив. Ну и, соответственно, в обратном порядке. Почему, когда хуситы перекрыли Баб-Эль-Мандебский пролив вот в прошлый раз, почему тогда Египет стонал больше всех? Почему у него там пошлины, которые он взимал с кораблей за проход через Суэц, почему этот источник дохода его государственного бюджета сильно пострадал? Ну, потому что заходят корабли через Суэцкий канал в Красное море, и что дальше? Они выйти оттуда не могут. Соответственно, все вот через Африку, вот через мыс Доброй Надежды, все как в старину. А здесь хуситы просто монтируют свой счетчик, это вполне может быть. И будут точно так же зарабатывать деньги.
1: Мария Вячеславовна, я внимательно наблюдаю социальными сетями, очень много в запрещенной мете в Инстаграме аккаунтов простых молодых ребят из сектора Газа, которые живут там. У них там, знаете, и кафе как-то в руинах организованы с подсветкой. Едят, варят кофе. То есть какая-то жизнь там идет, и она идет очень активно. А при этом я часто в эфирах всегда говорю о том, что а где беженцы? Вспомните, скопили в одном из городов беженцев, который Египтом разрезан на две части.
2: Рафах, вот. Да.
1: Да, Рафах, Рафаих. И все. И заметьте, что город 500 тысяч населения, максимальная емкость города там до 500 тысяч. 2 миллиона беженцев туда согнали. Я помню, медицинское положение катастрофическое было у всех. Потому что это дети, это девочки, это старики. Там, ну, мальчиков практически не было, потому что мы помним, что огромное количество именно мужского населения убивалось. А заметьте, сейчас абсолютная тишина. У нас 2 минуты.
2: Ну, там не абсолютная тишина. Там, я подозреваю, что в скором времени в секторе Газа опять начнутся боевые действия, но как бы они не прекращались. Потому что Израиль все чаще говорит о том, что Хамас все-таки надо разоружить, а Хамас у нас не разоружается. В принципе, Израиль на протяжении всего этого перемирия и прекращения огня по своей прекрасной традиции продолжает обстрелы и продолжает убивать палестинцев. Более того, я об этом говорила там еще несколько лет назад, когда там все это только начиналось, но я думаю, что рано или поздно Израиль на Египет полезет, потому что аудиторию израильскую СМИ прогревают уже не первый год на этот счет и прогревают волнами. Это тоже будет. Ну, Израиль вошел в такую спираль насилия, что он будет там сейчас воевать во все стороны. И ему же надо выдавить, палестинцев куда-нибудь. А Египет закрыл границу. Египет по понятным причинам палестинских беженцев массово не принимает. Поэтому да, я думаю, что Израиль в итоге и на Египет налетит.
1: Ну, на Египет, но и с Хизбаллой он продолжит воевать, Ливан он весь разнесет.
2: Конечно.
1: И с Ираном, вот мы опять же заметим, у нас, ну уже просто, простите, я в порядке заключительного слова, мы же реально рассуждаем просто о новостной повестке. Первооснова конфликт, ну, конечно, ядерная сделка, ну, конечно, никаких у американцев там интересов нет. Вот там Трамп увидел Армуз, понял, что он, ну ладно, там, пока Израиль воюет, можно заработать, вот он и зарабатывает там. У него других мыслей нет, он прекрасно понимает, что коалиция поддерживает усилия Израиля по уничтожению Ирана. И поэтому события на Кавказе, на Южном Кавказе, Армения, Азербайджан, все, что было. Нельзя вырывать это все из контекста тех событий, которые сейчас происходят, потому что есть планы, и дальше они должны были быть отформатированы. Пророссийской Армении там не должно было быть. Ну и так далее. Все, если это вместе увязывать, тогда вообще картинка жуткая получается. Благодарю вас, Мария Вячеславовна, за подключение.
2: Спасибо.
1: Мария Кича была с нами. Сейчас небольшой перерыв, мы уйдем на новости. Оставайтесь с нами.
3: Итак, еще раз приветствую всех вас, уважаемые зрители. Итак, давайте посмотрим, что у нас на территории Украины происходит. На самом деле, хочу вам сразу сказать, кучно сегодня летят наши герани в Незалежную. Прям хорошенько так. Вот сейчас, например, герани поражают цели в Одесской области. И это прекрасно. А прежде я вам сообщала о том, что удары с нашей стороны были зафиксированы в Харькове, в Днепропетровске, в Одессе, в Николаеве.

скорости ударом уничтожен локомотив противника. Этот кадр с места как раз сейчас видите. Ранее же аналогичной атаке подвергся локомотив в Кривом Роге Днепропетровской области. За апрель украинская железная дорога зафиксировала 171 атаку, вот такую подобную атаку на свои объекты. Из-за проблем с поставками по железной дороге ранее уже остановил работу крупнейший металлургический завод страны в Кривом Роге. Родине самого главного хазла незалежной передаем приветики. Без любви, конечно, но с огоньком. Продолжаем. Да, кстати, слушайте, вспомнила я про главного хазла незалежной. Тут же еще новость есть, с ним, кстати говоря, связанная. Он заявление небольшое сделал. Украина не рекомендует, говорит он, иностранным представителям находиться в Москве 9 мая. Но они же угрожали ударить по территории нашей страны, по территории Москвы, в частности, в День Победы. И вот теперь Зеленский решил обратиться к иностранным представителям, которые будут у нас на параде. Есть обращение от некоторых государств, говорит он, близких к России, о том, что их представители собираются прибыть в Москву 9 мая. Кстати говоря, они уже прибыли в Москву, некоторые. Странное желание, говорит Зеленский, в эти дни мы не рекомендуем. Говорит, это просроченный президент Украины. Знатная плесень. Но знаете, мы также искренне не понимаем нежелание Евросоюза вывести своих сотрудников из Киева. Потому что, я еще раз напоминаю, заявление от Министерства обороны, если хазлы нарушат перемирие 8-9 мая, то жестко прилетит по центру Киева, по ключевым объектам незалежной. Поэтому мы, в свою очередь, также очень сильно рекомендуем иностранным послам, гражданам Украины покинуть территорию Киева от греха подальше. Ну, чтобы потом, мало ли что, вдруг нытья никакого не было. Что кому-то страшно стало, что что-то там еще произошло. Покинь территорию Украины, и все, и будьте спокойны. Далее. А Дмитрия Махонина, губернатора Пермской области, пришло сообщение. Парад на 9 мая отменили в Перми. Сделано это, чтобы обеспечить безопасность жителей города и не отвлекать силовые структуры от выполнения задач по защите населения. Праздничные мероприятия в районах будут проводиться, но без большого скопления людей. Некоторые мероприятия пройдут в закрытом режиме, в закрытых помещениях. Ну, это правильно на самом деле. Потому что игнорировать угрозы хохлов тоже нельзя. Почему? Потому что они конченые отморозки. Что они могут совершить, а совершают они по большей части теракты, только теракты, уж если так. Учитывать это нужно, конечно, поэтому нужно поберечь население и все необходимые меры безопасности соблюсти в этом плане. Ну а хохлы же, в свою очередь, могут, конечно, воспользоваться тем, что во время празднования Дня Победы будет большое скопление людей, поэтому хохлы, конечно, захотят совершить какую-то провокацию. Поэтому это на самом деле правильная мера. Кстати, такие же меры, как в Перми, введены и в Крыму, в Чувашии и еще в ряде других российских городов. Продолжаем. Так, ну а продолжаем мы новостями из Незалежной. Да, вот как-то так сегодня произошло. Целый день я молчала о том, что происходит на Украине. Ну а теперь, пожалуй, расскажу. Итак, а там очередной эпизод насильственной бусификации произошел. Вот он на ваших экранах, собственно, там ничего не меняется в Незалежной. Там как ловили на улицах всех, кто... так скажем, убежать не может, так и продолжают это делать. В украинских телеграм-каналах при этом пишут, что парень, вот этого, которого бусифицируют, забежал в подъезд, там его избили, как это полагается, да? А что еще могут сделать ЦКшники? Избить, покалечить, убить в процессе мобилизации. Ну, всякое бывает, да? Вот. Затем, значит, вот этого избитого мужчину посадили в машину. Вот. При этом хохлы почему-то рассчитывают на то, что кто-то искренне будет вступать в ряды ВСУ. И кто-то будет искренне, любя Украину, воевать за нее на фронте, за интересы других государств. Вообще, логика, конечно, железобетонная, но тем не менее. Итак,
К этой минуте у меня все новости телеграм-канала. Соловьев, Кристина, Молния. Подпишитесь, не забудьте. Мессенджер Макс также скачайте, кто еще этого не сделал. И в наши группы вступите. Соловьев, Кристина, Молния, они также называются. Ну и без видео.

0: опубликованные на платформе ВК видео я вас, конечно, не оставлю. Почему бы и нет? Пятое видео, коллеги, давайте покажем. А я желаю всем нашим зрителям хорошего, спокойного вечера. До завтра.
1: Новый министр сельского хозяйства Америки выяснила, что у нас 355 тысяч человек получают двойные пособия по программе дополнительной продовольственной поддержки. Из них 186 тысяч мертвецов. 186 тысяч умерших американцев прямо сейчас получают талоны на питание. Я уже знаю, что лживые СМИ раздуют заголовки этого выступления. Джей Ди Венс предлагает отобрать талоны на питание. Именно это они и скажут. На самом деле, я действительно считаю, что мы должны отобрать талоны на питание у мертвецов. В этом я виноват. Я считаю это разумным. Еще я говорил с министром за кулисами, и она сказала, и это не шутка, есть люди, у которых есть ламборгини, и которые при этом получают государственные пособия. Я сказал, интересно. Знаете, я довольно консервативный парень. Но я думаю, что 95% жителей Соединенных Штатов согласятся. Если вы достаточно богаты, чтобы позволить себе ламборгини, значит, вы достаточно богаты, чтобы не получать пособие за счет американского народа. Разве это не здравый смысл? И этот список можно продолжать бесконечно. Мы только что инициировали 22 следственные процедуры.

0: Соловьев Лайф.
1: Канал Соловьев Лайф. С вами Сергей Карнаухов. В ближайший час я проведу вместе с вами. Добрый вечер и телезрители, и радиослушатели, кто вот только что к нам присоединился. В самом начале напомню, что фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон. Мы собираем, он называется «Несокрушимый берег», миссия Туапсе. Мы собираем средства для Туапсе. И вот пока будет сейчас вывешен QR-код, по которому те, кто смотрит нас в телевизионной версии, могут навести смартфон и помочь нам в сборе средств. Я хочу сказать, что, вот знаете, часто люди, когда подобные ситуации оценивают, спрашивают, почему вот государство не помогает, почему это должны делать мы. Я был в Туапсе, вот мы же вернулись буквально 2 дня назад. Я видел, какие просто колоссальные ресурсы государства брошены на то, чтобы всю эту проблему, которую нам нацисты создали там, в Туапсе, локализовать и ликвидировать. И я был абсолютно восхищен и Сергеем Бойко, главой Туапсинского муниципального округа, и министром образования, и Екатериной Зайцевой, и многими другими. То есть совершенно замечательные руководители муниципального уровня делают все, что возможно. Но мы должны понимать, что в бюджетах муниципалитетов, конечно, нет таких средств. Плюс ведь есть еще и задачи, которые просто не вписаны в статьи субвенции и субсидии. Ну, там, например, надо купить сейчас средства обучения детишкам, которые лишились своих домов и квартир. Конечно, мы это сделаем, и мы поможем, и купим всем все. И много всего еще, поэтому благодарю за то, что вы помогаете, за то, что сбор идет так хорошо. Пожалуйста, давайте продолжим это делать, и мы в ближайшие дни будем оказывать эту помощь. Туапсе. Так, ну что, продолжим. У нас тема Китая. Тема, как всегда, интересная. Владимир Львович Нежданов уже с нами, эксперт Института актуальных международных проблем, Дипакадемии, МИД России. Телеграм «Китайские идеи». Владимир Львович, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Ну, давайте начнем с такой мне близкой темы. Я же все сокрушаюсь, когда у нас уже смертная казнь будет для казнокрадов, особенно тех, кто ворует во время проведения специальной военной операции. То есть, на мой взгляд, здесь, конечно, должны быть особые статьи Уголовного кодекса. Ну да ладно. Итак, в Китае 2 экс-министров обороны приговорили к условной смертной казни. То есть, вот мы же с вами наблюдаем эти темпы колоссальные, они никогда не снижаются, борьбы с коррупцией, в целом борьбы с преступностью, очень суровые наказания в Китае. То есть все это продолжается?
2: Ну, конечно. Надо обратить внимание, что в Китае происходит такая перманентная ситуация по борьбе с коррупцией. И что очень важно, если мы заметим с вами, как говорится, китайская политика измеряется в поколениях руководителей. Так вот, 5-е поколение руководителей, которое возглавляет Си Цзиньпин, они, по сути, сделали своеобразную новацию. Дело в том, что антикоррупционная кампания ранее в рамках 3-го, 4-го поколения руководителей, это 90-е, нулевые годы, она, скажем так, происходила, начиналась крупная волна в начале периода, но затем она несколько утихала и продолжалась уже в таком более спокойном формате. Конечно, коррупционеров наказывали, однако крупных дел в большом количестве не наблюдалось. Что сделал Си Цзиньпин? Он начал антикоррупционную кампанию под таким лозунгом «бить и тигров, и мух». Это, по сути, означало, что никто, будь ты хоть огромным тигром, занимай ты высочайшую должность в партийно-политическом аппарате, будь ты хоть мухой, может быть, местным чиновником, может быть, муниципальным служащим, в любом случае наказание для тебя будет неотвратимо. И тут надо обратить внимание, что вот такая вот перманентная, длящаяся уже больше 10 лет, антикоррупционная кампания, она привела к еще одной такой важной